перебирал его пальцами до другого края, потом обратно, и так без конца. Иногда он старался что-то доказать, выразить какую-то свою неотвязную мысль. «Ты не думай», — сказала ему Александра Львовна. «Ах, как не думать? Надо думать!» Так весь день он старался сказать что-то, метался, страдал. К вечеру снова начался бред, и он умолял понять его мысль, помочь ему. «Саша, пойди посмотри, чем это кончится», — говорил он. Она старалась отвлечь его. «Может быть, ты хочешь пить?» «Ах, нет, нет, как не понять? Это так просто!» И снова бредил. «Пойдите сюда. Ну, чего вы боитесь? Не хотите мне помочь? Я всех прошу». «Искать, все время искать». В комнату вошла Варвара Михайловна. Он привстал на кровати, протянул руки и громким, радостным голосом, глядя на нее в упор, крикнул, приняв ее за умершую дочь: «Маша! Маша!» Всю ночь Александра Львовна не отходила от него, он все время метался, охал, снова просил записывать. Записывать было нечего, он все просил. «Прочти, что я написал». «Ну чего же вы молчите? Что я написал?» Все время старались дежурить возле него подвое, но тут случилось, что Александра Львовна осталась одна. Казалось, он задремал. Но вдруг с сильным движением он привстал и стал спускать ноги с постели. Она быстро подошла. «Что тебе, папаша?» «Пусти, пусти меня!» И из всех сил рвался вперед. «Пусти ты! Ты не смеешь держать! Пусти!» В 10 часов утра 6 ноября приехали московские врачи. Увидав их, он сказал: «Я их помню». В этот день он точно прощался со всеми. Ласково посмотрел на Душана Петровича и с глубокой нежностью сказал: «Милый душа, милый душа». Меняли простыни. «Я поддерживала ему спину», — говорит Александра Львовна, «и вот я почувствовал, что его рука ищет мою руку. Я подумал, что он хочет опереться на меня, но он крепко пожал мне руку один раз, потом другой. Я сжала его руку, припала к ней губами, стараясь сдержать рыдание. В этот день отец сказал нам слова, которые заставили нас вспомнить, что жизнь для чего-то послана нам, и что мы обязаны, независимо от каких-либо обстоятельств, продолжать эту жизнь по мере слабых сил своих, стараясь служить пославшему нас к людям». Кровать стояла среди комнаты. Мы сидели около. Вдруг отец сильным движением привстал и почти сел. Я подошла поправить подушки. «Нет», — сказал он твердо и ясно, выговаривая каждое слово, «нет. Только одно советую помнить, что на свете есть много людей, кроме Льва Толстого, а вы смотрите только на одного льва». Деятельность сердца у него очень ослабела. Пульс едва прощупывался, губы, нос, руки посинели, и лицо как-то сразу похудело, точно сжалось. Дыхание было едва слышно. Вечером, когда все разошлись спать, я тоже заснула. Меня разбудили в 10 часов. Отцу стало хуже, он стал задыхаться. Его приподняли на подушки, и он, поддерживаемый нами, сидел, свесив ноги с кровати. «Тяжело дышать», — хрипло, с трудом проговорил он. Всех разбудили, доктора давали ему дышать кислородом, после впрыскивания
камфоры. Ему как будто стало лучше, он позвал брата Сережу. Сережа. И когда Сережа подошел, сказал: «Истина. Я люблю много, как они». Это были его последние слова. И вот еще что говорил он в бреду 6 ноября, то, на что я уже указывал. Все я, все проявления, довольно проявлений, вот и все. В этот день в Остапово приехал отец Варсонофий, старец из Оптиной пустыни. Впоследствии говорили, будто этот приезд состоялся по приказу из Петербурга. Говорили неправду. Приехал отец Варсонофий, просил допустить его к умирающему, получил отказ и написал Александре Львовне письмо: «Почтительно благодарю ваше сиятельство за письмо ваше, в котором вы пишете, что воля родителя вашего для вас и для всей семьи вашей поставляется на первом плане. Но вам, графине, известно, что граф выражал сестре своей, а вашей тетушке, монахине матери Марии, желание видеть нас и беседовать с нами. Приказ из Петербурга выходит таким образом выдумкой. Если бы он не выражал сестре желание видеть старцев, отец Варсонофий не мог бы ссылаться на нее. Но что было бы, если бы Александра Львовна допустила его к отцу? Можно предположить примирение умирающего с церковью. Но разве это уничтожило бы смысл его бредовых слов, слышанных Сергеем Львовичем? Смысл этот слишком велик. Уничтожить его не могло ничто. Слова умирающего особенно значительны, как однажды сказал он в своем дневнике. До сих пор помню тот день, тот час, когда ударил мне в глаза крупный шрифт газетной телеграммы. Остапова, 7 ноября. В 6:05 утра Лев Николаевич Толстой тихо скончался. Газетный лист был в траурной раме. Посреди его чернел всему миру известный портрет старого мужика в мешковатой блузе с горестно-сумрачными глазами и большой косой бородой. Был 11:00 мокрого и темного петербургского дня. Я смотрел на портрет, а видел светлый, жаркий кавказский день, лес над Териком и шагающего в этом лесу худого, загорелого юнкера в белой папашке с опустившимся пожелтевшим курпеем, в белой грязной с широкими складками черкески и с винтовкой в руке. На другой день Оленин пошел один на то место, где он со стариком спугнул оленя. День был совершенно ясный, тихий, жаркий. Утренняя свежесть даже в лесу пересохла, и мириады комаров буквально облепляли лицо, спину, руки. Эти мириады насекомых так шли к этой дикой до безобразия богатой растительности, к этой бездне зверей и птиц, наполняющих лес, к этой темной зелени, к этому пакучему жаркому воздуху, к этим канавкам мутной воды, везде просасывающейся истерика и бульбулькающей где-нибудь под нависшими листьями. Обойдя то место, где он вчера нашел зверя и ничего не встретив, он захотел отдохнуть. Он отыскал вчерашние следы оленя, подобрался под куст, в чащу, в то самое место, где вчера
лежал олень и улегся у его логова. И вдруг на него нашло такое странное чувство беспричинного счастья и любви ко всему, что он по старой детской привычке стал креститься и благодарить кого-то. Ему вдруг с особенной ясностью пришло в голову, что вот я, Дмитрий Оленин, такое особенное ото всех существо, лежу теперь один, Бог знает где, в том месте, где жил олень, старый олень, красивый, никогда, может быть, не видавший человека. Около меня, пролетая между листьями, которые кажутся им огромными островами, стоят в воздухе и жужжат комары. Один, два, три, четыре, сто, тысяча, миллион комаров. И каждый из них такой же особенный от всех, Дмитрий Оленин, как и я сам. И ему стало ясно, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, друг и родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой олень, которые живут теперь вокруг него, так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру. И правду он говорит. Только трава вырастет. Да что же, что трава вырастет, думал он дальше. Все-таки надо жить, надо быть счастливым. Все равно, чтобы я ни был такой же зверь, как и все, на котором трава вырастет и больше ничего, или я рамка, в которой вставилась часть единого божества. Все-таки надо жить наилучшим образом. Как же надо жить, чтобы быть счастливым? И чего я не был счастлив прежде? И он стал вспоминать свою прошедшую жизнь, и ему стало гадко на самого себя. И вдруг ему как будто открылся новый свет. Счастье вот что! — сказал он себе, — счастье в том, чтобы жить для других. В человеке вложена потребность счастья, стало быть, оно закона. Удовлетворяя его эгоистически, то есть отыскивая для себя богатство, славу, удобство жизни, любви, может случиться, что обстоятельства так сложатся, что невозможно будет удовлетворить этому желанию. Следовательно, эти желания незаконны, а непотребность счастья незаконна. Какие же желания всегда могут быть удовлетворены, несмотря на внешние условия? Какие? Любовь? Самоотвержение. Он так обрадовался и взволновался, открыв эту, как ему казалось, новую истину, что вскочил и в нетерпении стал искать, для кого бы ему поскорее пожертвовать собой, кому бы сделать добро, кого бы любить. Софья Андреевна говорила, 48 лет прожила я с Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек. Многообразие этого человека всегда удивляло мир. Но вот тот образ, что вспомнился мне 7 ноября четверть века тому назад, этот кавказский юнкер с его мыслями и чувствами среди дикой до безобразия богатой растительности над тереком, среди бездны зверей и птиц, наполнявших эту растительность, и несметных комаров в воздухе, каждый из которых был будто бы такой же особенный от всех, как и сам юнкер от всего прочего. Не основной ли это образ? Юнкер, думая о своей особенности, с радостью терял чувство ее.
Ему стало ясно, что он нисколько не русский дворянин, член московского общества, други родня того-то и того-то, а просто такой же комар или такой же олень, который живут теперь возле него, так же, как они, как дядя Ерошка, поживу и умру, и правду он говорит, только трава вырастет. Это стремление к потере особенности и тайная радость потери ее — основная толстовская черта. Слова умирающих особенно значительны. И умирая, он, величайший из великих, говорил: «На свете много львов, а вы думаете об одном льве Толстом». Ему надлежало умереть, или как Ивану Ильичу, как князю Серпуховскому из Холстомера, в лучшем случае, как самому Холстомеру, или же с совершенно несомненным чувством то ли слов Христа: «Царство мое не от мира сего, верующий в меня не увидит смерти вовек», то ли слов индийской мудрости: «Отверзите уши ваши, освобождение от смерти найдено». Освобождение в разоблачении духа от его материального одеяния, в воссоединении «я» временного с вечным «я». Чувство же это приобретается страшной ценой. И вот в 6:05 утра 7 ноября 1910 года кончилась на станции Остапова не только жизнь одного из самых необыкновенных людей, когда-либо живших на свете, кончился еще и некий необыкновенный человеческий подвиг. Необыкновенная по силе, долготе и трудности борьба за то, что есть освобождение, есть исход, избывание вечное, говоря буддийскими словами, есть путь в жизнь, говоря словами Евангелия. По удивительному совпадению, оказавшимися в сборнике мысли мудрых людей на каждый день, который он составлял в свои последние годы, как раз на странице, отведенной 7 ноября. «Входите тесными вратами, ибо широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими, ибо тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». После его похорон Ясная Поляна быстро пустела. В доме еще оставались некоторые родные и близкие, но они уже разъезжались один за другим. И Софья Андреевна сказала Ксюнину про этот пустеющий дом, куда она вошла когда-то почти девочкой, и где провела потом целых 48 лет. Через 3 дня дом совсем мертвый будет. Все уедут. Тот, с кем она когда-то вошла в этот дом, был в ту пору во всем расцвете всех своих беспримерных сил и любил ее так, что говорил: «Я счастлив, как один из миллиона». Он писал тогда в своем дневнике: «Люблю я ее. Когда ночью или утром я проснусь и вижу, она смотрит на меня и любит. Люблю я, когда она сидит близко ко мне, и мы знаем, что любим друг друга, как можем. И она скажет: „Левочка“, и остановится. А чего эти трубы в каминах проведены прямо? Или почему лошади не умирают долго?
Люблю, когда мы долго одни. И что нам делать? Соня, что нам делать? Она смеется. Люблю, когда она рассердится на меня, и вдруг в мгновение ока у нее мысль и слово, иногда резкое: «Оставь! Скучно!» Через минуту она уже робко улыбается мне. Люблю, когда она, девочка в желтом платье, и выставит нижнюю челюсть и язык. Люблю, когда вижу ее голову, закинутую назад, и серьезное, и испуганное, и детское, и страстное лицо. Писал в письмах к друзьям. Пишу и слышу наверху голос жены, которую я люблю больше всего на свете. Я дожил до 34 лет и не знал, что можно так любить и быть так счастливым. Вспоминая то время, когда он начал «Войну и мир», Софья Андреевна сказала: «Приходит однажды ко мне в восторге, возбужденный, и говорит: какой великолепный тип дипломата я сейчас представляю себе». А я спрашиваю его: «Левочка, а что такое дипломат?» Мне ведь было тогда всего 20 лет. Я никогда никого, кроме тебя, не любил, говорил мне всю жизнь Лев Николаевич. Но ведь не так легко было сделать счастливым Толстого. Я помню, как однажды наш друг, поэт Фет, сказал про меня: «Софья Андреевна по ножу ходит». По ножу я и ходила всю мою жизнь. Он был счастлив, как один из миллиона. Что же, однако, начал он писать в своем дневнике вскоре после женитьбы и первого упоения хозяйством? Ужасно. Я игрок и пьяница. Я в запое хозяйства и погубил невозвратимые 9 месяцев, которые я сделал чуть ли не худшими в своей жизни. Я за эти 9 месяцев самый ничтожный, слабый, бессмысленный и пошлый человек. Он заводит большой пчельник, просиживает там часами, наблюдая и изучая жизнь пчел, разводит племенных овец, уверяет себя, что не может быть счастлив в жизни, если не достанет себе японских поросят, разбивает плодовый сад, сажает леса елок, сажает в огромном до смешного количестве капусту, строит винокуренный завод, с необыкновенной страстью предается полевому хозяйству, каждую свободную минуту урывает лишь для своей охотничьей страсти, ломает себе однажды на бешеной скачке за зайцем руку и пишет жене из Москвы, где лечится: ты говоришь, я забуду тебя? Ни на минуту, особенно с людьми. На охоте я забываю, помню об одном дупеле, но с людьми, при всяком столкновении, слове, я вспоминаю о тебе. Я тебя так сильно всеми любвями люблю. Он пишет своему другу, Александре Андреевне Толстой: я никогда не чувствовал свои умственные и даже все нравственные силы столько свободными и столько способными к работе. И работа эта есть у меня. Работа эта — роман из времени 1810-х и 20-х годов, которые занимают меня вполне. Я теперь писатель всеми силами своей души, и пишу и обдумываю, как еще никогда не писал и не обдумывал. Я счастливый и спокойный муж и отец, не имеющий ни перед кем тайны и никакого желания, кроме того, чтоб все шло по-прежнему. В этом романе, это была «Война и мир»,
тоже прославляется семейное счастье, семейные добродетели, здоровые, простые человеческие устои. Но точно ли, что не имел он в ту пору ни перед кем никакой тайны? В своих дневниках он пишет в ту пору нечто очень тайное. Ужасно, страшно, бессмысленно связать свое счастье с материальными условиями. Жена, дети, здоровье, хозяйство, богатство. Где я? Тот я, прежний, которого я сам любил и знал, который выходит иногда наружу весь и меня самого радует и пугает. Я маленький и ничтожный, и я такой с тех пор, как женился на женщине, которую люблю. Эта тайна прорывается иногда и в жизни. Сестра Софья Андреевна рассказывает в своих воспоминаниях, что произошло однажды с этим счастливым мужем и хозяином. Соня сидела наверху, у себя в комнате, на полу, у ящика комода и перебирала узлы с лоскутями. Лев Николаевич, войдя к ней, сказал: «Зачем ты сидишь на полу? Встань! Сейчас только уберу все». «Я тебе говорю, встань сейчас!» Громко закричал он и вышел к себе в кабинет. Соня не понимала, за что он так рассердился. Это обидело ее, и она пошла в кабинет. Я слышала из своей комнаты их раздраженные голоса, прислушивалась и ничего не понимала. И вдруг я услыхала падение чего-то, стук разбитого стекла и крик: «Уйди! Уйди!» Я отворила дверь. Сони уже не было. На полу лежали разбитая посуда и термометр, висевший всегда на стене. Лев Николаевич стоял посреди комнаты, бледный, с трясущейся губой. Глаза его глядели в одну точку. Я побежала к Соне. Она была очень жалка. Прямо как бессонная все повторяла: «За что? Что с ним?» Она рассказала мне уже немного погодя. Я вошла в кабинет, спросила его: «Левочка, что с тобой?» «Уйди, уйди!» — словно закричал он. Я подошла к нему в страхе и недоумении. Он рукой отвел меня, схватил поднос с кофе и чашкой и бросил на пол. Так мы с Соней никогда и не могли понять, что вызвало в нем такое бешенство. «Соня, что нам делать?» Это значило: «Слишком хорошо нам с тобой, слишком счастливы мы». А через 48 лет после этого Соня... Соня жила в вагоне на запасных путях на станции Остапова, и ее не пускали к тому, у кого она когда-то спрашивала про камин, про лошадей, и она, опираясь на руку кого-нибудь из сыновей, ходила под те завешенные окна, за которыми он умирал, приникала к ним, стараясь хоть что-нибудь рассмотреть за занавеской, потом тихо брела назад в свой вагон, чтобы опять сидеть и плакать о себе и о Левочке. Впоследствии она рассказывала: «Пустили меня к нему, когда он уже едва дышал, неподвижно лежа навзничь с закрытыми глазами. Я тихонько на ухо говорила ему с нежностью, надеюсь, что он еще слышит, что я все время была тут, в Остапове, что любила его до конца. Не помню, что я ему говорила, но два глубоких вздоха, как бы вызванные страшным усилием, отвечали мне на мои слова. А затем все стихло.
Теперь наступали уже самые последние дни всей долгой прежней жизни Ясной Поляны. Через 3 дня дом совсем мертвый будет. Все уедут. 48 лет прожила я со Львом Николаевичем, а так и не узнала, что он был за человек. Теперь, когда со времени его смерти прошла уже целая 1/4 века, и ко всем прежним бесчисленным свидетельствам и суждениям о нем прибавилось еще великое множество новых, вопросы, что он был за человек, почему Софья Андреевна всю жизнь ходила по ножу, и что заставило его бежать, кажутся уже вполне разрешенными. Но это только так кажется. Странно и страшно подумать, что от рождения моего до 3 лет, в то время, когда я кормился грудью, когда меня отняли от груди, когда я стал ползать, ходить, говорить, сколько бы я ни искал в своей памяти, я не могу найти ни одного впечатления. Когда же я начался? Когда начал жить? И почему мне радостно представлять себя тогда? А я бывало страшно, как и теперь страшно многим представлять себя тогда, когда я опять вступлю в то состояние смерти, от которого не будет воспоминаний, выразимых словами. Разве я не жил тогда, когда учился смотреть, слушать, понимать, говорить, когда спал, сосал грудь и целовал грудь, и смеялся, и радовал мою мать? Я жил и блаженно жил. Разве не тогда я приобретал все то, чем я теперь живу? И приобретал так много, так быстро, что всю остальную жизнь не приобрел и 1/100 того. От 5-летнего ребенка до меня только шаг. От новорожденного до 5-летнего страшное расстояние. От зародыша до новорожденного пучина. А от несуществования до зародыша отделяет уже не пучина, а непостижимость. Мало того, что пространство и время, и причина, суть формы мышления, и что сущность жизни вне этих форм, но вся жизнь наша есть все больше и большее подчинение себя этим формам. И потом опять освобождение от них. Это строки из его первых воспоминаний. Как никто и никогда за все эти 25 лет, прошедшие со времени его смерти, не обратил никакого внимания на такие изумительные во всех отношениях строки. Невозможно понять. Никакого внимания не обратил никто и на дальнейшие строки из тех же первых воспоминаний. При переводе меня вниз к Федору Ивановичу и к мальчикам я испытал в первый раз и потому сильнее, чем когда-либо после, то чувство, которое называют чувством долга, называют чувством креста, который призван нести каждый человек. Мне было жалко покидать привычное, грустно было, поэтически грустно расставаться не столько с людьми, с сестрой, няней, теткой, сколько с кроваткой, с положком, с подушкой.
и страшна была та новая жизнь, в которую я вступал. Я старался находить веселое в той новой жизни, которая предстояла мне. Я старался верить ласковым речам, которыми заманивал меня к себе Федор Иванович. Старался не видеть того презрения, с которым мальчики принимали меня, Меньшова, к себе. Старался думать, что стыдно было жить большому мальчику с девочками, и что ничего хорошего не было в этой жизни наверху с няней. Но на душе было страшно грустно. Я знал, что я безвозвратно терял невинность и счастье, и только чувство собственного достоинства, сознание того, что я исполняю свой долг, поддерживало меня. Много раз потом в жизни мне приходилось переживать такие минуты на распутьях жизни, вступая на новые дороги. Я испытывал тихое горе о безвозвратности утрач. Я все не верил, что это будет. Но помню, халат с подтяжкой, пришитый на спине, которую на меня надели, как будто отрезал меня навсегда от верха. И я тут в первый раз заметил не всех тех, с кем я жил наверху, но главное лицо, с которым я жил и которое не понимал прежде. Это была тетушка Татьяна Александровна. Помню невысокую, плотную, черноволосую, нежную, жалостливую. Она надевала на меня халат, обнимая, подпоясывала и целовала, и я видел, что она чувствовала то самое, что и я. Что жалко, ужасно жалко, но должно. В первый раз я почувствовал, что жизнь не игрушка, а трудное дело. Не то ли я почувствую, когда буду умирать? Я пойму, что смерть или будущая жизнь не игрушка, а трудное дело. Во всей всемирной литературе нет ничего похожего на эти строки, и нет ничего равного им. Подчинение и потом опять освобождение. Мечтать о счастье в виде Толстого я начал очень рано. Мальчиком я уже имел некоторые представления о нем, но не из чтения его книг, а по разговорам у нас в доме. Между прочим, помню, что отец нередко смеялся, рассказывая, как читают «Войну и мир» наши соседи-помещики. Один читает только «Войну», а другой только «Мир». Один, читая, пропускает все, что касается войны, а другой наоборот. И чувства к Толстому были у меня тогда уже непростые. Отец, в молодости участвовавший, как и Толстой, в обороне Севастополя, говорил: «Я его немного знал, во время севастопольской кампании встречал». И я смотрел на него во все глаза, живого Толстого видел. В ранней молодости я был совершенно влюблен в него. В тот мной самим созданный образ, который томил меня мечтой увидеть его наяву. Мечта эта была неотступная, но как я мог тогда осуществить ее? Поехать в Ясную Поляну? Но с какой стать? С какими глазами? Что вам угодно, молодой человек, спросит меня в Ясной Поляне, и что я отвечу тогда? Раз я не выдержал. В один прекрасный летний день внезапно приказал оседлать своего верхового киргиза и поскакал в Ефремов, уездный город Тульской губернии, в сторону Ясной Поляны, до которой от нас было не более 100 верст. Но, доскакав до Ефремова, испугался. Решил обдумать дело серьезнее, переночевать в Ефремове
и всю ночь мучился от смены решений ехать, не ехать. Скитался ночью по городу и так устал, что, зайдя на рассвете в городской сад, мертвым сном заснул на первой попавшейся скамейке, а проснувшись и совсем протрезвился, подумал еще немного и поскакал назад домой. Позднее, страстно мечтая о чистой, здоровой, доброй жизни среди природы, собственными трудами, в простой одежде, главное же, опять-таки от влюбленности в Толстого как художника, я стал толстовцем. Конечно, не без тайной надежды, что это даст мне, наконец, уже как бы несколько законное право увидеть его и даже, может быть, войти в число людей, приближенных к нему. И вот началось мое толстовское послушание. Я жил тогда в Полтаве, где почему-то оказалось немало толстовцев, с которыми я вскоре сблизился. Тут я узнал, каково было большинство учеников Толстого. Полтавские были типичны. За некоторыми исключениями это был совершенно несносный народ. Я видел самого Черткова. Это был высокий, крупный, породистый человек с небольшой, очень гордой головой, с холодным и надменным лицом, с ястребиным, совсем небольшим и прекрасно сформированным носом и с ястребиными глазами. Софья Андреевна была очень талантлива художественно. То ли от природы, то ли от того, что прожила 3/4 жизни с Толстым. Часто она говорила с необыкновенной меткостью. Однажды сказала про какого-то революционера, посетившего Ясную Поляну. «Пришел, сел и сидит, упорно молчит, неподвижное лицо, очень черный брюнет, синие очки и кривой глаз». А Черткова она называла идолом. Я видел его всего раз или два, и не решаюсь судить точно, что он был за человек, но впечатление от него у меня осталось такое, что лучше и не скажешь. Идол. Очень идет к этому определению и следующее воспоминание Александры Львовны. Какой задорный вид бывал у отца, когда он выходил из кабинета после удачной работы. Поступь легкая, бодрая, лицо веселое, глаза смеются. Иногда вдруг повернется на одном каблуке или легко и быстро перекинет ногу через спинку стула. Я думаю, всякий уважающий себя толстовец пришел бы в ужас от такого поведения учителя. Да такая резвость и не прощалась отцу. Я помню такой случай. На председательском месте, как она у нас называлась, сидела мама. По правую сторону отец, рядом с ним Чертков. Обедали на террасе, было жарко, комары не давали покоя. Они носились в воздухе пронзительно и нудно жужжа, жалили лицо, руки, ноги. Отец разговаривал с Чертковым, остальные слушали. Настроение было веселое, оживленное, острились, смеялись. Вдруг отец, взглянув на голову Черткова, быстрым ловким движением хлопнул его по лысине. От налившегося кровью раздувшегося комара осталось кровавое пятнышко. Все расхохотались, рассмеялся и отец. Но внезапно смех оборвался. Чертков, мрачно сдвинув красивые брови, сукоризной смотрел на отца. «Что вы наделали?» — проговорил он. «Что вы наделали, Лев Николаевич? Вы лишили жизни живое существо. Как вам не стыдно?» Отец смутился, всем стало неловко. Первый, кого я узнал в Полтаве, был некто Клопский. Человек довольно известный в то время среди толстовцев и даже попавший в герои нашумевшей тогда повести Коронина «Учитель жизни».
Да-да, вижу, как вы живете. Лжете, да конфетами закусываете. Да идолам своим по церквам, которые уже давно пора воздух взорвать, молебны служите. И когда только вообще кончатся все те нелепости и мерзости, в которых тонет мир? Вот, скажем, ехал я сюда из Харькова. Приходит человек, называемый почему-то кондуктором, и говорит: «Ваш билет». Я его спрашиваю: «А что это значит? Какой, собственно, билет?» Отвечает: «Ну, билет, по которому вы едете». А я ему опять свое: «Позвольте, я не по билету, я по рельсам еду». «Значит, — говорит, — у вас билета нет?» «Конечно, — говорю, — нету». «В таком случае мы вас на следующей станции высадим». «Прекрасно, — говорю, — это ваше дело, а мое дело — ехать». На следующей станции действительно являются: «Пожалуйста, выходить». «Но зачем же, — говорю, — выходить, мне и тут хорошо». «Тогда мы вас выведем». «Выведите? Но я не пойду». «Тогда вытащим, вынесем». «Что ж, выносите, это ваше дело». И вот меня действительно тащат, несут на руках на диво всей почтенной публике два рослых бездельника, два мужика, которые с гораздо большей пользой могли бы землю пахать. Таков был Клопский. Впрочем, были в другом роде тоже хороши. Вскоре вся братья смотрела на меня уже как на своего. И Волгенштейн, это было в самом конце 93-го года, вдруг пригласил меня ехать с ним сперва к братьям в Харьковскую губернию, к мужикам села Хилково, принадлежавшего известному толстовцу князю Хилкову, а затем в Москву к самому Толстому. Трудное это было путешествие. Ехали мы в третьем классе с пересадками, все норовя попадать в вагоны наиболее простонародные, еле безубойное, то есть черт знает что. Хотя Волкенштейн иногда и не выдерживал, вдруг бежал к буфету и страшной жадностью глотал одну за другой 2-3 рюмки водки, закусывая и обжигаясь пирожками с мясом, а потом пресерьезно говорил мне: «Я опять дал волю своей похоти и очень страдаю от этого, но все же борюсь с собой. И все же знаю, что не пирожки владеют мной, а я им. Я не раб их, хочу ем, хочу не ем». Трудно было ехать, потому больше всего, что я сгорал от нетерпения поскорей попасть в Москву. Нам же, видите ли, непременно надо было ехать с плохими поездами, а не со скорыми, не с курьерскими. Затем пожить с хилковскими братьями, войти в личное общение с ними и укрепить и себя, и их этим общением на путях доброй жизни. Мы так и сделали. Пожили у хилковских мужиков, кажется, 3 или 4. И я возненавидел за эти дни этих богатых, благочестивых, благих на вид мужиков. Ночевки в их избах, их пироги с начинкой из картофеля, их псалмопение, их рассказы про их непрестанную и лютую борьбу с попами и начальниками, и буквоедские споры о писании истинно всеми силами души. Наконец, 1 января мы тронулись дальше. Помню, я проснулся в тот день с такой радостью, что совсем забылся и брякнул: «С Новым годом, Александр Александрович!» За что и получил от Александра Александровича жесточайший нагоняй. Что это значит, Новый год? Понимаю я, какую бессмыслицу повторяю я.
Однако не до этого мне было тогда. Я слушал и думал: прекрасно. Прекрасно, все это сущий вздор. Завтра вечером мы будем в Москве, а послезавтра я увижу Толстого. И так оно и случилось. Волкенштейн кровно обидел меня, поехал к Толстому сию же минуту после того, как мы добрались.

Раскрытая калитка, снежный двор. В глубине налево деревянный дом, некоторые окна, которого красновато освещены. Еще левее, за домом, сад, и над ним, тихо играющие разноцветными лучами, сказочно прелестные зимние звезды, да и все вокруг сказочное. Какой особый сад, какой необыкновенный дом, как таинственные и полны значения эти освещенные окна, ведь за ними он и такая тишина, что слышно, как колотится сердце и от радости, и от страшной мысли, а не лучше ли поглядеть на этот дом и бежать назад. Отчаянно кидаюсь, наконец, во двор, на крыльцо дома и звоню. Тотчас же отворяют, я вижу лакея в плохоньком фраке и светлую прихожую, теплую, уютную, шубками и шубами на вешалке, среди которых резко выделяется старый полушубок. Прямо передо мной крутая лестница, крытая красным сукном. Правее под нею запертая дверь, за которой слышны гитары и веселые молодые голоса, удивительно беззаботные к тому, что они раздаются в таком совершенно необыкновенном доме. Как прикажете доложить? Бунин. Как? Бунин. Слушай. И лакей выбегает наверх, и, к моему удивлению, тотчас же в припрыжку, бочком, перехватывая рукой по перилам, сбегает назад. Пожалуйте обождать наверху, в зал. А в зале я удивляюсь еще больше. Едва вхожу, как в глубине ее, налево, тотчас же, не заставляя меня ждать, открывается маленькая дверка, и из-за нее быстро, с неуклюжей ловкостью выдергивает ноги, выныривает, ибо за этой дверкой было 2-3 ступеньки в коридор, кто-то большой, седобородый, слегка как будто кривоногой, в широкой, мешковато сшитой блузе из серой бумазеи, в таких же штанах, больше похожих на шаровары, и в тупоносых башмаках. Быстрый, легкий, страшный, остроглазый, с насупленными бровями. И быстро идет прямо на меня. Меж тем, как я все-таки успеваю заметить, что в его походке, вообще, во всей посадке, есть какое-то сходство с моим отцом. Быстро и немного приседая, подходит ко мне, протягивает, вернее, ладонью вверх, бросает большую руку, забирает в нее всю мою, мягко жмет и неожиданно улыбается своей очаровательной улыбкой, ласковой и какой-то вместе с тем горестной, даже как бы слегка жалостной. И я вижу, что эти маленькие серо-голубые глаза вовсе не страшные и не острые, а только по-звериному зоркие. Легкие и жидкие остатки серых, на концах слегка завивающихся волос, по-крестьянски разделены на прямой пробор, очень большие уши сидят необычно высоко, бугры бровных дуг надвинуты на глаза, борода сухая, легкая, неровная, сквозная, позволяет видеть слегка выступающую нижнюю челюсть. А, Буни, это с вашим батюшкой я встречался в Крыму. Вы что же, на долгом Москву? Зачем? Ко мне, молодой писатель? Пишите? Пишите, если очень хочется. Только помните, что это никак не может быть целью жизни. Садитесь, пожалуйста, и расскажите о себе. Он заговорил так поспешно, как и вошел, мгновенно сделав вид, будто не заметил моей потерянности и торопясь вывести меня из нее, отвлечь ее от меня. Что он еще говорил? А, все расспрашивал. Холост, ты женат, с женщиной можно жить только как с женой, не оставлять ее никогда. Хотите жить простой трудовой жизнью, это хорошо,
Только не насилуйте себя, не делайте мундира из нее. Во всякой жизни можно быть хорошим.

0: хорошим человеком. Мы сидели возле маленького столика. Довольно высокая старинная фаянсовая лампа мягко горела под розовым абажуром. Лицо его было за лампой, в легкой тени. Я видел только мягкую серую материю его блузы, да его крупную руку, которой мне хотелось припасть с восторженной, истинно сыновней нежностью. Дослышал его старческий, слегка альтовый голос с характерным звуком несколько выдающейся челюсти. Вдруг зашуршал шел, и нарядное, сияющее черным шелковым платьем, черными волосами и живыми сплошь темными глазами, дама. «Леон, — сказала она, — ты забыл, что тебя ждут?» Он поднялся и с извиняющейся, даже как бы виноватой улыбкой, глядя мне прямо в лицо своими маленькими глазами, в которых все была какая-то темная грусть, опять забрал мою руку в свою. «Ну, до свидания, до свидания. Дай вам Бог, приходите ко мне, когда опять будете в Москве. Не ждите многого от жизни. Лучшего времени, чем теперь, у вас не будет. Счастья в жизни нет, есть только зарницы его. Цените их, живите им». Я ушел, убежал и провел вполне сумасшедшую ночь, непрерывно видел его во сне с разительной яркостью в какой-то дикой путанице. Возвратясь в Полтаву, я писал им и получил от него несколько ласковых ответных писем. В одном из них он опять дал мне понять, что не стоит мне так уж стараться быть толстовцем, но я все-таки не унимался. Обручи набивать бросил, но стал торговать книжками посредника московского толстовского издательства. Завел полтавское отделение его. Да, как это ни странно, я когда-то торговал. Когда-то в Полтаве была лавочка, внутри которой очень хорошо пахло новыми тесовыми полками и лежащими на них новыми книжками и брошюрками, и над входом висела вывеска «Книжный магазин Бунина». Бросив торговлю, в которой я так запутал счета, несмотря на их малые размеры, что порой подумал повеситься от стыда, от беспомощности, я переехал на жительство в Москву, но и там все еще пытался уверить себя, что я брат и единомышленник, руководитель и посредник, и тех, что постоянно торчали в его помещении, наставляя друг друга насчет доброй жизни. Там-то я и видел его еще несколько раз. Он туда иногда заходил, вернее, забегал, ибо он ходил удивительно легко и быстро. И, не снимая полушубка, сидел час или два со всех сторон окруженный братьей, делавшей ему порой такие вопросы. «Лев Николаевич, ну что же я должен был бы делать? Неужели бы убивать, если бы на меня напал, например, тигр?» Он в таких случаях только смущенно улыбался. «Да какой же тигр? Откуда тигр? Я вот за всю свою жизнь не встретил ни одного тигра». Вспоминаю еще, как однажды я сказал ему, желая сказать приятное и даже слегка подольститься: «Вот всюду возникают теперь эти общества трезвости». Он сдвинул брови. «Какие общества?» «Общество трезвости. То есть это когда собираются, чтобы водки не пить? Вздор! Чтобы не пить, незачем собираться. Уж если собираться, так надо пить. Да все это вздор, ложь, подмена действия видимостью его. А на дому я был у него еще только один раз. Меня провели через залу, где я когда-то впервые сидел с ним возле милой розовой лампы, потом в эту маленькую дверку по ступенькам, за ней и по узкому коридору, и я робко стукнул в дверь направо. «Войдите», — ответил старческий альтовый голос. Я вошел и увидал низкую небольшую комнату, тонувшую в сумраке от железного щитка над старинным подсвечником, в две свечи. Кожаный диван возле стола, на котором стоял этот подсвечник, и потом его самого с книгой в руках. При моем входе он быстро поднялся и неловко, даже как показалось мне, смущенно бросил ее в угол дивана. Но глаза у меня были меткие, и я увидел, что читал он, то есть перечитывал, и, вероятно, уже не в первый раз, как делаем это и мы, грешные, свое собственное произведение, только что напечатанное тогда «Хозяин и работник». Я от восхищения перед этой вещью имел бестактность издать восторженное восклицание. Он покраснел и замахал руками. «Ах, не говорите, это ужас, это так ничтожно, что мне по улицам ходить стыдно». Лицо у него было в этот вечер худое, темное, строгое. Незадолго перед этим умер его 7-летний Ваня. И после «Хозяина и работника» он тотчас заговорил о нем. «Да-да, милый, прелестный был мальчик. Но что это значит «умер»? Смерти нет. Он не умер, раз мы любим его, живем им». Вскоре мы вышли и пошли в посредник. Была черная мартовская ночь, дул весенний ветер, раздувая огни фонарей. Мы бежали наискось по снежному девичьему полю. Он прыгал через канавы так, что я едва поспевал за ним и опять говорил отрывисто, строго, резко. «Смерти нету! Смерти нету!» Через несколько лет после этого я видел его еще раз. Как-то в страшно морозный вечер среди огней, за сверкающими обледенелыми окнами магазинов, шел в Москве по Арбату и неожиданно столкнулся с ним, бегущим своей пружинной походкой прямо навстречу мне. Я остановился и сдернул шапку. Он сразу узнал меня. «Ах, это вы? Здравствуйте, здравствуйте. Надевайте, пожалуйста, шапку». «Ну, как? Что? Где вы? Что с вами?» Старческое лицо его так застыло, посинело, что имело совсем несчастный вид. Что-то вязаное из голубой песцовой шерсти, что было на его голове, было похоже на старушечий шлык. Большая рука, которую он вынул из песцовой перчатки, была совершенно ледяная. Поговорив, он крепко и ласково пожал мою, опять глядя мне в глаза горестно с поднятыми бровями. «Ну, Христос с вами! Христос с вами! До свидания!» Не помню, в каком именно году видел я его в тот зимний вечер в Москве на Арбате. О чем мы говорили, тоже не помню. Помню только, что во время этого короткого разговора он спросил меня, пишу ли я что-нибудь. Я ответил: «Нет, Лев Николаевич, почти не пишу. И все, что прежде писал, кажется теперь таким, что лучше не вспоминать». Он оживился: «Ах, да-да-да-да, прекрасно знаю это. Да и нечего писать», — прибавил я. Он посмотрел на меня как-то нерешительно, потом точно вспомнил что-то. «Как же так нечего?» — спросил он. — «Если нечего, напишите тогда, что вам нечего писать, и почему нечего. Подумайте, почему именно нечего, и напишите. Да-да, попробуйте сделать так», — сказал он твердо. Так видел я его в последний раз. Часто потом говорил себе: «Непременно надо хоть однажды увидеть еще, ведь того, гляди, это станет невозможно. И все же не решался искать новой встречи, все думал, зачем я ему. Когда разнеслась весть, что его уже нет на свете, я был в Петербурге. Тотчас подумал, ехать, увидать его еще раз, хоть в гробу. Но удержало какое-то необъяснимое чувство. Нет, этого не надо. Я вскоре возвратился в Москву. Там только и был разговор, что о нем. Те, что были на его похоронах, рассказывали, какое это было удивительно грандиозное зрелище, истинно народное, несмотря на все меры, предпринятые правительством, дабы помешать ему быть таким. Как везли тело со станции Остапова на Козлову засеку, как в сопровождении огромной толпы на руках несли гроб по полям к Ясной Поляне. Я рад был, что ничего этого не видел собственными глазами. Хоронили его благодарные крестьяне, хоронила студенческая молодежь, вся передовая русская интеллигенция, общественные деятели, адвокаты, доктора, журналисты, люди чуждые ему, всячески восхищавшиеся только его обличениями церкви и правительства, и на похоронах испытавшие в глубине душ даже счастье, тот экстаз театральности, что всегда охватывает передовую толпу на всяких гражданских похоронах, в которых всегда есть некоторый революционный вызов, и это радостное сознание, что вот настал такой миг, когда никакая полиция не смеет ничего тебе сделать, когда чем больше этой полиции принужденной терпеть огромный общественный подъем, тем лучше. В те дни нам уже стало известно с достаточной точностью от Сергея Львовича, старшего его сына, постоянно жившего в Москве и только что вернувшегося из Ясной Поляны, что именно переполнило чашу терпения Льва Николаевича и как он бежал. Все это было то самое, что впоследствии столько раз описывали и что Сергей Львович узнал от Александры Львовны. И я помню, как я, слушая, минута за минутой переживал в воображении эту ночь с 27 на 28 октября. Ведь эта ночь была еще так близка, ведь с этой ночи прошло только всего 2 недели. Говорили общеизвестные теперь. Бежал, потому что за последний год был особенно замучен женой и некоторыми сыновьями из-за слухов, что написал завещание, в котором отказался от авторских прав уже на все свои сочинения. Говорили, что Софья Андреевна с психопатической настойчивостью добивалась узнать, правда ли, что существует такое завещание. Она уже давно чувствовала, что вокруг нее происходит что-то тайное, что Лев Николаевич с Александрой Львовной ведут какие-то сокровенные дела, имеют какие-то письменные и устные переговоры с Щетковым и его помощниками, где-то видятся с ними, прячут от них какие-то бумаги и новые дневники Льва Николаевича. Целью ее жизни стала с тех пор слежка за ним, искание по дому этих бумаг и дневников. Александра Львовна проснулась в ночь с 27 на 28 октября. От его легкого стука в дверь услыхала его прерывающийся голос. «Саша, я сейчас уезжаю». Он стоял в своей серой блузе со свечой в руке, и лицо у него было светло, прекрасно и полно решимости. Сергей Львович рассказывал, отец весь дрожал, как попало, собираясь при помощи Александры Львовны в дорогу. «Только самое необходимое, Саша, да карандаши и перья, и никаких лекарств». Руки его прыгали, затягивая ремни чемодана. Потом он побежал на конюшню будить работников, велел запрягать лошадей. Ночь была сырая, холодная, непроглядная, он в темноте заблудился, попал в какие-то кусты, чуть не выколол глаз, потерял шапку. Вернувшись в дом и надев другую, опять побежал, светя себе электрическим фонариком в конюшню. Стал помогать запрягать и все больше дрожа от страха, что вот-вот проснется. Софья Андреевна едва мог надеть на лошадь уздечку. Потом обессилел, бросил помогать, отошел в угол каретного сарая, слабо освещенного огарком свечки, и в полном изнеможении сел на что-то в полутьме. На нем была в эту ночь старая вязаная шапка, может быть, все та же самая, в которой я его видел на Арбате. Старая синяя поддевка, старые вязаные перчатки, старые калоши. А 7 ноября, уже на смертном ложе, серая фланелевая блуза, серенькие штаны, серые шерстяные чулки и ночные туфли. Ужасно было в то время читать газеты с их пошлой торжественностью. С 10 часов 7 ноября разрешили входить в ту комнату, где лежало тело великого старца, всем желавшим поклониться ему. Железнодорожники убрали его ложе ветками можжевельника и возложили первый венок с трогательной надписью «Апостолу любви». Потом стали приходить крестьяне из соседних деревень, деревенские школьники, многие родители приводили детей, чтобы они видели и всю жизнь вспоминали потом лицо великого защитника всех трудящихся и обремененных. В полдень организовали первую гражданскую панихиду, толпа пела вечную память. На другой день гроб поставили в товарный вагон, убранный соломенными венками и хвойными ветками, и поезд, переполненный родными и близкими, друзьями и поклонниками, представителями печати и общественности, медленно тронулся. Приехав в день похорон в Ясную Поляну с журналистом Поповым, писал в «Русских ведомостях» поэт Брюсов, мы пошли к усадьбе пешком. Вот фруктовый сад, насаженный толстым, вот крытая аллея, где он любил сидеть отдыхать, а вот и рощица, где вырыта для него могила. Дальше типичная усадьба деревенских дворян, простой двухэтажный дом. Во дворе усадьбы толпы народу, студентки, курсистки, фотографы. В парке повсюду конные стражники и конные казаки. Откуда-то издали уже слышится хоровое пение приближающегося кортежа. Несу. Кортеж приближается. Впереди идут крестьяне, несущие на древках полотнище, на котором начертан Лев Николаевич. Память о том добре, которое ты делал нам, никогда не умрет нас. Осиротевших крестьянах Ясной Полян. За ними простой дубовый гроб, который несут на руках открытым. Еще дальше 3 телеги с венками. Тем же тоном рассказывается и дальнейшее. В сумерки опять растворяются двери дома и тихо, медленно выносят гроб. Несут сыновья. Кто-то начинает вечную память. Пение подхватывается всей толпой, даже теми, кто никогда в жизни не пел. В эту минуту этот хор «Россия» на колени. И вся толпа на всем пути гроба опускается на колени. Попов, о котором упоминает Брюсов, был мне знаком. Возвратясь в Москву, он много рассказывал мне об этом грандиозном зрелище. Рассказывал и некто Мертваго, тоже ездивший в Ясную Поляну. Он вечером после похорон сидел на деревне с яснополянскими мужиками, и мужики все спрашивали. Ну вот, мы несли эту самую вывеску. Что ж, будет нам за это какое-нибудь награждение от начальства или от графини? Ведь мы как старались, целый день на ногах. Опять же на венок потратились. Попов ужасно возмущался. Подумайте, как относился покойный к ним всю жизнь. Сколько и впрямь добра сделал. А как было 60 лет назад, когда он еще и юношей, еще до правительственного освобождения крестьян от крепостного права, сам предлагал им волю, и они не поверили бескорыстности его намерений. Так теперь и осталось. Мертваго, старый помещик, хорошо знавший мужиков, только усмехался. Он рассказывал, как ядовито говорил один яснополянский мужик. Да, хороший был барин, покойный граф. Все, говорит, бывало, теперь не мое. Я давно все добро жене и детям отдал. Мне это, мол, без надобности. Я трудящийся народ люблю, а выйдешь так-то на зорьке. Еще солнце не показывалось, а он уж шмык-шмык по росе по опушке своего леса и так шныряет глазами по лесу. Нет ли, значит, порубки где? Я его рассказывал, мертвага стыдить стал. Уверять, что это он для здоровья гулял рано по утрам. Куда тебе? Мужик стоял на своем. Знаем мы это здоровье. Нет, уж такие зоркие хозяйские глаза были. Это бегство из Ясной Поляны, это смерть на захолустной железнодорожной станции, эти гражданские похороны. Примирили с ним уже все передовое русское общество и снова вызвали бесконечные толки о нем. В пору моей ранней молодости о нем тоже очень много говорили, но совсем иначе. Тогда все еще поражались тем, что граф, аристократ, богач, знаменитый романист вдруг надел мужицкую одежду, стал пахать, шить сапоги, класть печи, обслуживать самого себя. Поражались Крейцеровой сонатой, особенно послесловием к ней, где человек, произведший на свет 13 человек детей, вдруг восстал не только против любви между мужчиной и женщиной, но даже и против продолжения человеческого рода. Чаще всего говорили, что Крейцерова соната объясняется очень просто его старчеством и тем, что он ненавидит жену. Еще тогда мне рассказывал Тенормо, будто Толстой сказал ему однажды: «Ненавижу Софью Андреевну, да и всех женщин. Умру, положат в гроб, закроют крышкой, а я вдруг вскочу, скину ее и крикну Софье Андреевне: ненавижу!» Тогда жил в толстовской семье в качестве учителя детей некто Лазурский, впоследствии профессор Новороссийского университета, который рассказывал мне, как однажды Софья Андреевна говорила с ним о Крейцеровой сонате, когда вдруг вошел Толстой. «О чем это вы?» — сказал он. «О любви? О браке? Брак — погибель. Шел человек до поры до времени один, свободно, легко, потом взял и связал свою ногу с ногой бабы». Софья Андреевна спросила: «А зачем же ты сам женился?» «Глуп был. Думал тогда иначе». «Ну, да ты ведь постоянно так. Нынче одно, завтра другое. Все меняешь свои убеждения. Всякий должен их менять, стремиться к лучшим. В браке люди сходятся только за тем, чтобы друг другу мешать. Сходятся два чужих человека и на весь век остаются друг другу чужими. Говорят, муж и жена — параллельные линии. Вздор! Это пересекающиеся линии, как только пересеклись, так и пошли в разные стороны. Без конца шли тогда страстные и раздраженные разговоры о его проповеди неделания и непротивления злу. Те, что находились в оппозиции всему государственному устройству России и всем действиям правительства, целью своей жизни ставившие всяческую действенную, политическую и общественную борьбу за благо народа и за новое государственное устройство, считали его тогда своим очень опасным, благодаря его имени, врагом. Хорошее время выбрало его сиятельство для проповеди неделания и непротивления, для призывов удалиться в келью под елью ради спасения грешных душ и тел от всяких мирских дел и соблазнов. Сидит в лаптях в своем роскошном доме, кушает из рук лакея в белых перчатках и проповедует святую нищету и неделание. Эти только тогда были на его стороне, когда он обличал. А другие ненавидели его за его обличение, за борьбу с церковью, за его глумление над тем пониманием христианства, которое она имела спокон веков. И все рассказывали одно и то же о его чудачествах, о резкости, нелепости или невежественности его мнений, суждений, о страстности его натуры, которую он должен был бы то и дело смирять, о тех противоречиях и слабостях, что были в нем. Кто так, как он, осуждал и все еще осуждает людей надменных, гордых, честолюбивых, чувственных, самонадеянных, самоуверенных, а сам во всех этих качествах всех превзошел. Вот уж кто истинно присытился в удовлетворении всяких своих пороков и страстей, как дьявол обуен гордыней. Наслушалась и я в своей молодости о нем, рассказывала мне Лопатина. Хорошо помню этот серый деревянный дом с большим садом возле Девичьего поля, дом графа Льва Николаевича Толстого в Хамовническом переулке, или, как выражались короче, в Хамовниках. Много говорили тогда об этом доме, о его хозяине и о темных. Так называл и сам Лев Николаевич и его домашние толстовцев, появлявшихся в Хамовническом доме в своих блузах и туфлях. Сапогов, то есть кожу убитых животных, они не носили, молча сидевших по углам, смотревших с вызывающим осуждением, людей угрюмых, нелюдимых, страшных на вид, заросших лохматыми бородами и волосами, их называли еще дремучими. Не было тогда дома в Москве, где бы не обсуждали проповеди Толстого, не бронились по поводу него, не разговаривали о том, как он в своей бекешке с седой бородой, с жесткими и умными глазами под нависшими бровями пробегает то там, то здесь, по московским улицам и бульварам, как видит его иногда везущим бочку воды на обледенелых салазках. Мне тут вспоминаются отношения между ним и Владимиром Соловьевым. Было известно, что Лев Николаевич не любит Соловьева и что и Соловьев отзывается о нем без особого почтения. Когда по Москве читали в рукописи «В чем моя вера», Соловьев писал профессору Корееву: «Здесь Лев Толстой выпускает свою новую книгу под названием «В чем моя вера». Один мой приятель, прочитавший ее в корректуре, говорит, что ничего более наглого и глупого он никогда не читал. Сущность книги в ожесточенной полемике против идеи бессмертия души, против церкви, государства, общественного порядка – все это во имя Евангелия. Апостол Павел называется там полуумным каббалистом, совершенно исказившим христианство. Конечно, эта книга будет запрещена, что не помешает ее распространению в публике, но сделает невозможным ее опровержение в печать. Соловьев спорил со Страховым. «С тем, что вы пишете о Достоевском и о Толстом, я решительно не согласен. Некоторая непрямота и неискренность, так сказать, сугубость, была в Достоевском лишь той шелухой, о которой вы так прекрасно говорите, но Достоевский был способен отбрасывать эту шелуху, и тогда под ней оказывалось много настоящего и хорошего, а у Толстого непрямота и неискренность более глубокие. Но я не желаю об этом распространяться. Во-первых, ввиду ваших чувств к нему, во-вторых, ввиду Великого Поста, в-третьих, ввиду заповеди «Не судите», которые я продолжаю понимать в нравственном, а не в юридическом смысле. Сегодня я у Фета виделся с самим Толстым, который, ссылаясь на одного немца, а также и на основании собственных соображений, доказывал, что Земля не вращается вокруг Солнца, а стоит неподвижно и есть единственное нам известное твердое тело. Солнце же и прочие светила — суть лишь куски света, летающие над Землей, по той причине, что свет не имеет веса. Тут я так и слышу обычно неудержимо разнузданный смех Соловьева. Соловьев бывал в Хамовниках, ходил и Лев Николаевич к нему. Соловьев однажды написал Страхову, что лично совсем помирился с Толстым. Он пришел ко мне объяснить некоторые свои странные поступки, а затем я провел у него целый вечер с большим удовольствием. И если он всегда будет такой, то буду посещать его. Потом он изложил Толстому главный пункт своего разномыслия с ним. Пункт этот был воскресение Христа. Но сколько было между ними всяких других разномыслий и вообще различий. Это прихожая, это лестница и зал хамовнического дома, сад при этом доме, всегда шумный от говора и смеха молодых толстых. Это блуза Толстого с ременным пояском, за который он засовывал руки, его хмурое лицо с незабываемыми глазами, бесконечные разговоры о том, можно ли есть мясо, жарить кофе, и не безнравственно ли помогать людям деньгами, и большой чайный стол, над которым озабоченно хлопотал молодой лакей, всех называвший сиятельствами, и эти бездомные скитания Соловьева по номерам, и по домам знакомым, его длинная фигура в длинном сюртуке и Макферлане, его подчеркнутый интеллигентский вид с отросшими по плечам волосами, его постоянные болезни, постоянные причастия и полное бесстрашие смерти. Все это было слишком различно. Толстой утверждал, что вся религиозная система Соловьева, вся его вера была чисто головной, а Соловьев, сравнивая его с Достоевским, говорил о его непрямоте, о его неискренности. Впоследствии я часто встречался и подружился с Ильей Львовичем. Это был веселый, жизнерадостный, очень беспутный и очень талантливый по натуре человек. Он любил говорить об отце, много рассказывал мне о нем. Один его рассказ был замечателен. Он еще застал в живых чуть ли не столетнюю няньку отца, жившую потом при отце в его молодости и в годы семейной жизни. Это она написана под именем Агафьи Михайловны, няньки и друга Левина. И, наконец, доживавшую свои последние дни в Яснополянском доме в полном одиночестве в какой-то коморке. «Что за старуха была, ты даже представить себе не можешь», — рассказывал Илья Львович. «Лежу, — говорит, — в своем чуланчике день и ночь, одна, одинешенька, только часы на перегородке постукивают. И все домогаются, все домогаются. Кто ты, что ты, кто ты, что ты? Лежишь, слушаешь и все думаешь. Думаешь, кто ж ты в самом деле, что ты такое есть на свете? Отец был совершенно в восторге. Да-да-да-да-да. Повторял он, вот в этом вся штука. Кто ты, что ты? Но Илья Львович часто говорил общеизвестное. Ты знаешь, говорил он мне, ты верно удивишься, что я тебе скажу. А я все-таки думаю, что отец, если бы он был жив теперь, был бы в глубине души горячим патриотом. Желал бы нашей победы над немцами, раз уж начата эта война. Проклинал бы ее и всегда со страстью следил бы за ней. Ведь у него всегда было 7 пятниц на неделе, его никогда нельзя было понять до конца. Ты, как все, тоже хочешь сказать, что он был так переменчив и неустойчив? Да нет, нет, не то. Я хочу сказать, что его и до сих пор не понимают как следует. Ведь он состоял из Наташи Ростовой и Ерошки, из князя Андрея и Пьера, из старика Волконского и Каратаева, из княжны Марии Холстомера. Ты знаешь, конечно, что сказал ему Тургенев, прочитав Холстомера? Лев Николаевич, теперь я вполне убежден, что вы были лошадью. Одним словом, его всегда надо было понимать как-то очень сложно. Он любил меня, говорил Илья Львович, и многое прощал. Знаешь, уехали мы, молодежь, однажды на охоту в отъезжие поле, и до того допились, охотясь, что выдумали водку зеленями мерзлыми закусывать и ходить на четвереньках, будто мы волки. Ты не можешь себе представить, как отец хохотал, когда я ему потом это рассказывал. Вспоминая еще, как говорил в том же роде некто Сулержицкий, бывший в Толстовском доме совсем своим. Да, Лев Николаевич — непостижимый человек. Уж он ли не враг всякой военщины, а вернулся однажды в морозный зимний день с прогулки по Москве, еще из прихожей закричал мне своим старческим голосом, «Слушайте, каких я сейчас 2 юнкеров на Кузнецком мосту видел! Боже, что за молодцы, что за фигуры, какие литые шинели до самых пят, с разрезом сзади до самого пояса, какой рост, свежесть, сила! Редкий молодой жеребец так прекрасен, и вдруг, как нарочно навстречу им генерал, если бы видели, как они вдруг, топнув и звякнув шпорами, мгновенно окаменели, как ударили руку, как колышу выкатили глаза. Ах, какое великолепие! Какая прелесть! Булгаков, последний секретарь Толстого, подчеркивает в одном месте своих записей о нем чрезвычайность его страсти узнавать душевные тайны людей. «Страсть эта всем известна», — говорит он. «Но едва ли кто знает, что Лев Николаевич доходил в этой страсти даже до подслушивания под дверями». Подчеркивает он и чрезвычайность его внимания и его строгости ко всем явлениям любви между мужчиной и женщиной. Он, говорит Булгаков, был сторонником полного целомудрия мужчины и женщины, видел в их телесных отношениях, даже брачных, нечто нечистое, нечто унижающее человека. Один раз, говорит Булгаков, я прочел в только что написанном письме его к некой Петровской такую фразу: «Ни в одном грехе я не чувствую себя столь гадким и виноватым, как в этом, и потому, вероятно, ошибочно или нет, но считаю этот грех против целомудрия одним из самых губительных для жизни». Запомнилось Булгакову еще одно толстовское письмо. «Вы говорите, что существо человеческое слагается из духовного и телесного начала, и это совершенно справедливо. Но несправедливо то ваше предположение, что благо предназначено и духовному, и телесному началу. Благо свойственно только духовному началу и состоит ни в чем ином, как все в большем и большем освобождении от тела, обреченного на зло, единственно препятствующего достижению блага духовного начала. Все убеждены, что так относился он к телесному началу только в старости. Повторяю, от всякого можно услышать. Все это следствие всем известных причин, той бурной чувственностью, в которой прошла его молодость, той редкой мужской страсти, результатом которым было рождение 13 детей, той силы, с которой говорил он всегда обо всем телесном. Что до детей, то их было даже не 13, а 14. Летом 1909 года он сам записал об этом. Посмотрел на босые ноги, вспомнил Аксинью. То, что она жива, и, говорят, Ермил — мой сын от нее. Эта Аксинья вообще может быть большим козырем в руках тех, что убеждены в большой греховности его. Эта Аксинья побудила его писать в «Старости дьявола» и некоторые строки в других произведениях той же поры с беспримерной для таких лет остротой телесно-любовных чувств. В том же 1909 году Софья Андреевна переписывала его новый рассказ «Кто убийцы» и записала «Тема – революционеры, казни и происхождение всего этого». Могло быть интересно, но все те же приемы, описание мужицкой жизни, смакование сильного женского стана с загорелыми ногами девки, то, что когда-то так сильно соблазнило его, та же Аксинья с блестящими глазами, почти бессознательно теперь, 80 лет, снова поднявшаяся из глубины воспоминаний и ощущений прежних лет. Аксинья была баба яснополянская, последняя до женитьбы любовница Льва Николаевича. Об этой Аксинье Софья Андреевна писала и в самом начале своей замужней жизни, через несколько месяцев после свадьбы. Аксинья вместе с другой яснополянской бабой мыла у толстых полы, и вот Софья Андреевна писала: «Влюблен, как никогда. И просто баба, толстая, белая, ужасно. Я с таким удовольствием смотрела на кинжалы, на ружья». Аксинья была последней до женитьбы любовница Льва Николаевича. Значит, были и другие. Он и сам об этом говорил. «В молодости я вел очень дурную жизнь, а два события этой жизни особенно и до сих пор мучают меня. Эти события были связь с крестьянской женщиной из нашей деревни до моей женитьбы, на это есть намек в моем рассказе «Дьявол». Второе — это преступление, которое я совершил с горничной Гашей, жившей в доме моей тетки. Она была невинна, я ее соблазнил, ее прогнали, и она погибла. Как Катюша Маслова в воскресенье. Тут всякий может мне сказать, каких вам нужно еще доказательств его чувственности. Раз он сам писал про Аксинью в пору своей связи с ней, что у него к ней чувство оленя. Он писал Черткову и еще об одной женщине. Это была его кухарка Домна, страстью которой он страдал ужасно, боролся и чувствовал свое бессилие. И заметьте, скажут мне, какая необыкновенная памятливость чувств. На протяжении целых десятилетий до самой глубокой старости хранить в себе такую свежесть их при которой только и возможно то дьявольское очарование, с которым написаны местами и дьявол, и начало любви Нехлюдовой и Катюши. Вспомните и все его прежние изумительные изображения всего материального, плотского, и в природе, и в человеке. Например, эту бездну зверей, птиц, насекомых в жарких лесах под Тереком, дядю Ерошку, Марианку, Лукашку, убитого им Абрека, мертвое, ходившее по свету, тело князя Серпуховского из Холстомера. То, как Стива Облонский, просыпаясь, поворачивал на диване свое холеное тело, тело жирного Васеньки Весловского, тело Анны, тело Вронского, их страшное телесное падение, а тело Элен, а белая нога раненого и вопящего при ампутации ее брата, а Трухачевский из Крейцеровой сонаты, так плотоядно, жадно охватывающий своими красными губами баранью котлетку, тело, тело, тело. Князя Андрея, смертельно раненого под Бородиным, приносит на перевязочный пункт, и вот опять и опять оно, все, что он видел вокруг себя, слилось для него в одно общее впечатление обнаженного, окровавленного человеческого тела, которое, казалось, наполняло всю эту низкую палатку, как несколько недель тому назад, в этот жаркий августовский день, это же тело наполняло грязный пруд на Смоленской дороге. Да, это было то самое тело. То самое пушечное мясо, вид которого еще тогда, как бы предсказывая теперешнее, возбудил в нем ужас. Что возразить на это? Пушечное мясо, мясо, обреченное в военное время пушкам, а во все времена и века смерти. Умирающему князю Андрею стало уже близким, почти понятным и ощущаемым то грозное, вечное, неведомое, далекое присутствие, которого он не переставал ощущать в продолжении всей своей жизни. Всю свою жизнь ощущал и Толстой. «Холодна ты, смерть, но я был твоим господином», — пел Хаджи Мурат свою любимую песню. Мое тело возьмет земля, мою душу примет небо. Толстой господином смерти не был. Весь свой век ужасался ей, не принимал ее. Она придет, она вот она, а ее не должно быть. И завистливый восторг испытывал перед звериностью Хаджи Мурата и Рожки. У них была райски сильна, бездумно слепа, бессознательно осуществленная в теле воля к жизни. Почти как у того, боровшегося за свою жизнь на пашне татарника, которому он уподобил Хаджи Мурата, скотскую человеческую плоть, рая уже лишенную, это мясо, уготованное грязной смерти, он всегда ненавидел. Другое дело — плоть звериная, оленья, сильное женское тело. Но и от этого оленьего, что было в нем самом, содрогался он оленем, Хаджи Муратом, Ерошкой. Все же нерожденный, отмеченный еще в утробе матери страшным знаком всю жизнь ощущать это грозное, вечное, неведомое, содрогался с молодости. И чем дальше, тем все чаще и больше, чтобы в последние свои годы уже чуть не непрестанно молить Бога: «Отец, избавь меня от этой жизни, Отец, покори, изгони, уничтожь мою поганную плоть, помоги, Отец, то есть дай мне до конца победить смерть властную над плотью, до конца изжить свою материальность». до конца освободиться, слиться с тобой. Паки и паки искушает меня дьявол прелестью плотского мира и все новых и новых зачатий и рождений в нем. Помоги, Отец, в борьбе с ним.
1: Страницы книги Ивана Бунина «Освобождение Толстого» читал народный артист России Борис Соколов. Запись из фондов радио.
2: Четвертое июля 1932 года. Максим Горький выступает на 7-й всесоюзной конференции Ленинского комсомола.
3: Вы молодая гвардия рабочих и крестьян. Вы не только рабочие, вы хозяева. И нет и не может быть ни одного вопроса нашей действительности, который стоял бы вне вашего внимания. Не может быть такого вопроса. И вы, товарищи, поставлены очень счастливо в сравнении вот с молодежью моего поколения. Пред вами открыт источник мировой правды. Той правды, которая вот создана историей, той правды, которой вы служите. То, что сказано Марксом, Энгельсом, в коммунистическом манифесте, то, что ими предугадано, теперь, как вы видите, на ваших глазах совершает. Мы в области культуры немножко отстаем. Немножко отстаем. В вашей воле не давать. У вас и молодежи столько, что мне об этом, пожалуй, не надо говорить. Вы сами прекрасно знаете, как много умеете вы делать и как отлично делаете. Вас хватит. Вас на все хватит.
2: Речь к делегатам Всемирного конгресса пацифистов Горький предполагал произнести в августе 1932 года в Амстердаме. Но голландское правительство не дало визы членам советской делегации. Горький телеграфировал конгрессу: «Сожалею, что силой осторожности правительства Голландии я лишен права непосредственно участвовать в конгрессе. Я не отрицаю за врагом его право на трусость, но в данном случае трусость мне кажется непонятной». Речь Горького к делегатам Конгресса была записана советскими кинематографистами в Москве в сентябре 1932 года.
4: Приветствую пацифистов, членов Амстердамского конгресса. Я был бы рад верить, что их протест поколеблет злую волю врагов человечества, которые снова затевают международную бойню. Но прошлое не внушает надежды на то, что сила слова пацифистов способна победоносно противоборствовать разрушительным намерениям касты людей, численно ничтожной, совершенно безответственной и уже безумной, но все еще командующей жизнью и волей людей. Вы все помните, конечно, что после разгрома Пруссии, Австрии и Франции на протяжении 43 лет пацифизм проповедовался непрерывно, и что в числе других знаменитая книга Берты фон Суцнер «Долой оружие» была одобрительно принята и прочитана интеллигенцией всего мира. Но ни эта книга, ни проповедь Льва Толстого, и никто вообще не мог помешать капиталистам непрерывно уничтожать миллионы людей в борьбе за обладание колониями, ограбить столицу Китая, не мог помешать возникновению балканских войн и общеевропейской позорнейшей бойни. Эта бойня не должна бы захватить пацифистов Европы врасплох, но она легко захватила их и поставила друг против друга с оружием в руках. В ряды миллионов невольных убийц проповедники мира истребляли друг друга с яростью дикарей. Известно, что в 2014 году хитроумные социал-иезуиты, вожди Второго интернационала, гнусно обманули трудовой народ Европы, заставив рабочих забыть, кто действительно враг рабочего класса и зачем нужно врагу затевать кровавый схват нас. Гуманисты тоже не видят, что является подлинным врагом гуманитарной культуры. В 2014 году они легко заразились безумием.

0: инстинкте нации, примитивном инстинкте, который враждебно разъединяет людей. Именно на него, опираясь, капиталисты в нужный момент превращают пацифистов в своих покорных слуг. Давно уже и вполне ясно, что интересы нации сведены к интересам группы промышленников, эксплуататоров физической и духовной энергии нации. Известно также, что любая из этих групп способна предать и продать свою нацию. Вы знаете, что безответственная и преступная игра капиталистов осталась безнаказанной всюду, за исключением царской России. Чего хотят короли промышленности, снова организуя всемирную бойню? Они воображают, что война поможет им выйти из тисков экономического кризиса, созданного анархией производства, идиотизмом страсти на жизнь. Фигурально говоря, они хотят еще раз принять ванну из крови трудового народа, надеясь, что это объявит их старческую дряху. Я решительно утверждаю, что капиталисты люди ненормальные. Капиталист – маньяк наживы и при этом страдающий манией величия. Вне этих ненормальностей он обычно человек невежественный, уродливо ограниченный инстинктом хищника. Совершенно несправедливо награждать его титулом организатора промышленности. Промышленность организуют работники науки, техники, посредством физической энергии рабочего класса. О человеке, который научился доить корову, мы не говорим, он изобрел молоко. Но когда читаешь биографии или автобиографии капиталистов, например, Форда, ясно, что капиталист считает себя изобретателем молока, а не приемов доения коровы. Именно люди науки, техники, искусства и рабочие фабрик, заводов, шахт, транспорта непрерывным трудом и творчеством внушили и внушают капиталисту манию величия. Ему кажется, что все, что делает он, делают они, потому что он платит им деньгами, награбленными с них подлинных мастеров культуры. Чувствуешь себя крайне неловко, доказывая то, что само собой ясно и понятно.
1: 17 августа 1934 года. Колонный зал Дома Союзов. Советские писатели собрались на свой первый съезд.
2: Появление Горького на трибуне встречается овациями.

Зал заполнен до отказа, украшен лозунгами и знаменами. Горький благодарно, чуть утомленно улыбается этой массе людей, приветствующих его. Потом смотрит почти сердито, но не может остановить зал.

Уважаемые товарищи, прежде чем открыть первый за всю многовековую историю литературы съезд литераторов советских социалистических республик, я по праву председателя Оргкомитета Союза писателей разрешаю себе сказать несколько слов о смысле и значении нашего съезда. Значение это в том, что разноплеменная, разноязычная литература всех наших республик выступает как единое целое пред лицом пролетариата страны Советов, пред лицом революционного пролетариата всех стран и пред лицом дружественных нам революционных литераторов всего мира. Мы выступаем, демонстрируя, разумеется, не только географическое наше объединение, но демонстрируя единство нашей цели, которую, конечно, не отрицает и не стесняет,

0: разнообразие наших творческих приемов и стремлений. Мы выступаем в эпоху всеобщего одичания, озверения и отчаяния буржуазии, отчаяния, вызванного ощущением ее идеологического бессилия, ее социального банкротства, в эпоху ее кровавых попыток возвратиться путем фашизма к изуверству феодального средневековья. Мы выступаем как судьи мира, обреченного на гибель, и как люди, утверждающие подлинный гуманизм, гуманизм революционного пролетариата, гуманизм силы, призванной историей освободить весь мир трудящихся от зависти, жадности, пошлости, глупости, от всех уродств, которые на протяжении веков искажали людей труда. Мы, враги собственности, страшной и подлой богини буржуазии, враги зоологического индивидуализма, утверждаемого религией этой богини. Мы выступаем в стране, где пролетариат и крестьянство, руководимые партией Ленина, завоевали право на развитие своих способностей и дарований своих, и где рабочие и колхозники ежедневно разнообразно доказывают свое умение пользоваться этим правом. Мы выступаем в стране, освященной гением Владимира Ленина.
1: Поэт Алексей Сурков, активный участник съезда, 40 лет спустя говорил:
2: то, что происходило в колонном зале Дома Союзов между 17 августа и 1 сентября 1934 года, в памяти каждого из делегатов Первого Всесоюзного съезда писателей отложилось, я думаю, на всю жизнь. И, конечно, наиболее запомнилось и наиболее запало в душу то, что мы услышали из уст Алексея Максимовича Горького, и тогда, когда он короткой вступительной речью открывал съезд, и тогда, когда он делал свой большой, широко поставивший все проблемы литературы доклад, и в его реплике по ходу съезда, и в его заключительном слове. Большинство мыслей, которые вмещал доклад Горького и его другие выступления на съезде, до сих пор еще звучат как вполне актуальные, как будто бы сказанные для сегодняшних дел нашей литературной жизни. И сколько положений, которые были выдвинуты Горьким в его выступлениях на Первом съезде, за эти 40 лет в народной жизни окрепли и стали всеобщедоступными и всеобщеосуществленными. Поэтому мне кажется, что и сейчас, в 70-х годах 20-го столетия, нужно и должно обращаться к тому, что говорил Горький на Первом съезде, для того, чтобы понять и то, что происходило с литературой в те времена, и чтобы получить ответы на некоторые вопросы, которые возникают перед нами сегодня, когда нам предстоит, и когда мы это делаем, разговаривать с нашим неизмеримо культурно возросшим советским читателем.
1: Основной доклад был сделан Горьким на вечернем заседании 17 августа.
3: Дорогие товарищи, роль трудовых протестов, которые превратили вертикальные животные в человека и создали основные начала культуры, никогда не была исследована так всесторонне, глубоко, как она того заслуживает. Это естественно, ибо такое исследование не в интересах эксплуататоров труда, которые, превращая энергию масс как некое сырье в деньги, в данном случае, конечно, не могли повышать ценность сырья. начиная с глубокой древности, от времен деления людей на рабовладельцев и рабов, живой силой трудовых масс пользовались и пользуются так же, как мы теперь пользуемся механической силой течения рек. Первобытные люди изображались историками культуры как философствующие идеалисты и мистики, творцы богов, искатели смысла жизни. Первобытному человеку приписывалось настроение Якова Беме, сапожника, который жил в конце 16-го, в начале 17 века и между делом занимался философией, весьма любезным буржуазным мистиком. Беме учил, что человек должен размышлять о небе, о звездах и стихиях, и о тварях, которые произошли из них. Также о святых ангелах, о дьяволах, о небе и аде. Крайне трудно представить себе двуногое животное, которое тратило бы все свои силы на борьбу за жизнь, мыслящим, отвлеченным от процессов труда, от вопросов рода и племени. Трудно представить Иммануила Канта в звериной шкуре и Босова, размышляющим о вещи в себе. Отвлеченно мыслил человек позднейшего времени, тот одинокий человек, о котором Аристотель в «Политике своей» сказал: «Человек вне общества, или бог, или зверь». Человек вне общества, будучи зверем, иногда заставлял признавать себя богом, но как зверь послужил материалом для создания многочисленных мифов о звероподобных людях, так же, как первые люди о своих лошадях для верховой езды дали основание мифу о кентавра. Историками первобытной культуры совершенно замалчивались вполне ясные признаки материалистического мышления, которое неизбежно возбуждалось процессами труда и всей суммой явлений социальной жизни древних людей. Признаки эти дошли до нас в форме сказок и мифов, в которых мы слышим отзвуки работы по приручению животных, открытию целебных трав, изобретению орудий труда. Уже в глубокой древности люди мечтали о возможности летать по воздуху. Об этом говорят нам легенды о Фаэтоне, о Дедале и сыне его Икаре, а также в сказках о врек-самолете. Мечтали об ускорении движения по земле. Есть сказка о сапогах. Можно привести еще десятки доказательств целесообразности древних сказок и мифов. Десятки доказательств дальнозоркости образного, гипотетического, но уже технологического мышления первобытных людей, возвышавшегося даже до таких современных нам гипотез, как, например, утилизация силы вращения Земли вокруг своей оси и так далее. Все мифы и сказки древности как бы завершаются мифом о Тантале. Тантал стоит по горло в воде, его мучает жажда, но он не может утолить ее. Это древний человек среди явлений внешнего мира, непознанных им. Не сомневаюсь в том, что древние сказки, мифы, легенды известны вам. Но очень хотелось бы, чтобы основной их смысл был понят более глубоко. Смысл этот сводится к стремлению древних рабочих людей облегчить свой труд, усилить его продуктивность, вооружиться против четвероногих и двуногих врагов, а также силой слова, приемом заговоров, заклинаний, повлиять на стихийные и враждебные людям явления природы. Процесс социально-культурного роста людей развивается нормально только тогда, когда руки учат голову, затем поумневшая голова учит руки, а умные руки снова и уже сильнее способствуют развитию мозга. Этот нормальный процесс культурного развития людей труда был в древности прерван в силу известных вам причин. Голова оторвалась от рук, мысли от земли. В массе деятелей явились созерцатели, объясняющие мир и рост мысли отвлеченно, вне зависимости от процессов труда, которые изменяют мир сообразно интересам и целям людей. И, вероятно, вначале эти люди служили организаторами трудового опыта и были такими же знатными людьми, героями труда, каких мы видим в наши дни, в нашей стране. А затем в их среде зарождается источник всех социальных несчастий, соблазн власти одного над многими, стремление к легкой жизни за счет чужой рабочей силы и уродливо возвышенные представления о своей индивидуальной силе. Представление, которое вначале питалось признанием исключительных способностей данной единицы, хотя эти способности были только концентрацией, отражением трудовых достижений коллектива, рода, племени. И герой являлся цветением массы. Разрыв труда и мышления приписывается историкам культуры всей массы первобытных людей. И воспитание ими индивидуалистов ставится даже в заслугу им, как явление положительного характера. История развития индивидуализма дана с прекрасной полнотой и ясностью истории и литературы. Я снова обращаю ваше внимание на тот факт, что наиболее глубокие и художественно совершенные типы героев созданы фольклором, устным творчеством народа. Совершенство таких образов, как Геркулес, Прометей, Микула Селянинович, Святогор, далее доктор Фауст, Василий Премудрый, иронический удачник Иван Дурак и, наконец, Петрушка, побеждающий доктора, попа, полицейского, черта и даже смерть. Все это образцы, в создании которых гармонически сочеталось рацио и интуицию, мысль и чувство. Такое сочетание возможно лишь при непосредственном участии создателя в работе творчества действительности в борьбе за обновление жизни. Должен усвоить, что именно труд масс является основным организатором культуры и создателем всех идей, как тех, которые на протяжении веков понижали решающее значение труда и источника наших знаний, так и тех идей Маркса, которые в наше время воспитывают революционное самосознание пролетариата всех стран и в нашей стране возводят труд на высоту силы, кое служит основой творчества, науки и искусства. Для успеха нашей работы нам необходимо понять, почувствовать тот факт, что в нашей родине социалистический организуемый труд полуграмотных рабочих и примитивного крестьянства создал в краткий срок 10 лет грандиозные ценности и отлично вооружился для защиты от нападения врага. Правильная оценка этого факта покажет нам культурно-революционные силы учения, объединяющего весь ряд мира. Все литераторы, рабочие фабрики, колхозники все еще плохо работают. И даже не можем вполне освоить все то, что создано нами и для нас. Наша трудовая масса все еще плохо понимает, что она трудится для себя и на себя. Это сознание всюду тлеет, однако оно не вспыхнуло мощным и радостным огнем. Вот ничто не может вспыхнуть раньше, чем достигнет определенной температуры. И никто никогда не умел так великолепно повышать температуру трудовой энергии, как это умеет делать партия, организованная гением Владимира Ленина. У нас в Союзе социалистических советов не может быть лишних людей. Каждому гражданину предоставлена широкая свобода развития его способностей, дарований, талантов. От личности требуется только одно – будь честный в твоем отношении к героической работе создания бескультового общества. Будь честным. В Союзе социалистических советов рабоче-крестьянской власти призвана к работе строительства новой культуры вся масса народного населения. Отсюда следует, что ответственность за ошибки, неполадки, за брак работы, за все проявления мещанской пошлости, подлости, двоедушия, беспринципности возлагается на всех нас и на каждого. И значит, наша критика должна быть действительно самокритикой. И значит, что мы должны выработать систему социалистической морали, регулятора нашей работы, наших взаимоотношений. Мы живем в эпоху коренной гонки старого быта, в эпоху пробуждения в человеке его чувства собственного достоинства, в эпоху сознания им самого себя, как силы, действительно изменяющие мир. Многим смешно читать, что люди изменяют фамилии Свинухин, Собакин, Кутейников, Попов, Свищев и так далее. На фамилии Ленский, Новый, Партизанов, Дедов, Столяров и так далее. Это не смешно, ибо это говорит именно о росте человеческого достоинства, об отказе человека носить фамилию или прозвище, которое унижает его, напоминая о тяжелом рабском прошлом дедов и отцов. действительность дает нам все больше сырого материала для художественных обобщений. Но ни драма, ни роман еще не дали достаточно яркого образа советской женщины, свободно и отлично действующей во всех областях строительства социалистической жизни. Заметно даже, что драматурги стараются писать как можно меньше женских ролей. Трудно объяснить, почему это. А между тем у нас женщина социально равноправна с мужчиной. И хотя она успешно доказывает разнообразие своих дарований и широту своей трудоспособности, равноправие это весьма часто и во многом является внешним, формальным. В течение десятков веков женщина воспитывалась для чувственных забав и как домашнее животное, способное играть роль хозяйки. Этот старый и гнусный должок истории половины народонаселения Земли следовало бы оплатить мужчинам нашей страны в первую очередь и в пример прочим всем мужчинам. И здесь в литературе следует попытаться изобразить работу и психику женщины так, чтобы отношение к ней приподнялось над общепринятым мещанским отношением, заимствованным у петухов. Далее, я считаю необходимым указать, что советская литература не является только литературой русского языка. Это всесоюзная литература. Так как литература братских нам республик отличается от нас только языком, живут и работают в свете и под благотворным влиянием той же идеи, объединяющей весь раздробленный капитализмом мир трудящихся. Ясно, что мы не имеем права игнорировать литературное творчество нацменьшинств только потому, что нас больше. Ценность искусства измеряется не количеством, а качеством. Если у нас в прошлом гигант Пушкин, отсюда еще не значит, что армяне, грузины, татары, украинцы и прочие племена не способны дать величайших мастеров литературы, музыки, живописи, зодчества. Не следует забывать, что на всем пространстве Союза социалистических республик быстро развивается процесс возрождения всей массы трудового народа к жизни честной, человеческой, к свободному творчеству новой истории, к творчеству социалистической культуры. Мы уже видим, что чем дальше вперед, тем более мощный этот процесс выявляет скрытые в 170-миллионной массе способности и таланты. Советская литература при всем разнообразии ее талантов и непрерывно растущем количестве новых, даровитых писателей должна быть организована как единое, коллективное, целое, как мощное орудие социалистической культуры. Союз писателей создается не для того, чтобы только физически объединить художников слова, но чтобы профессиональное объединение позволило им понять свою коллективную силу, определить с возможной ясностью разнообразие направлений, ее творчество, ее целевые установки и гармонически соединить все цели в том единстве, которое руководит всей трудотворческой энергией страны. Речь идет, конечно, не о том, чтобы ограничить индивидуальное творчество, но чтобы предоставить для него широчайшие возможности дальнейшего мощного развития. Надо усвоить, что критический реализм возник как индивидуальное творчество лишних людей, которые, будучи неспособны к борьбе за жизнь, не находя себе места в ней, и более или менее отчетливо осознавая бесцельность личного бытия, понимали эту бессильность только как бессмыслие всех явлений социальной жизни и всего исторического процесса. Отнюдь не отрицая широкой и огромной работы критического реализма, высоко оценивая его формальные достижения в искусстве живописи слова, мы должны понять, что этот реализм необходим нам только для освещения пережитков прошлого, для борьбы с ними, вытравливания их. Но эта форма реализма непослужимо и не может служить воспитанию социалистической индивидуальности, ибо все критикуя, ничего не утверждало, или же в худших случаях возвращалось к утверждению к того, что ей уже отрицалось. Социалистическая индивидуальность, как мы видим на примере наших героев труда, которые являются цветением рабочей массы, социалистическая индивидуальность может развиваться только в условиях коллективного труда, поставившего пред собой высочайшую и мудрую цель освобождения трудящихся всего мира из-под окружающей людей власти капитализма. Социалистический реализм утверждает бытие как деяние, как творчество, цель которого непрерывное развитие ценнейших индивидуальных способностей человека, ради победы его над самим природой, ради его здоровья и долголетия, ради великого счастья жить на земле, который он сообразно непрерывному росту его потребностей хочет отработать всю как прекрасную жилище человечества, объединенного в одну семью. Наша литература обогнала западную новизною тем и напомню, что многие из литераторов наших, современных литераторов, подценены на Западе еще более высоко, чем у себя на родине. После выражения литературы нашей я уже говорил полным голосом и с великой радостью в 30-м году. С той поры прошло 4 года напряженной работы. Дает ли эта работа мне право повысить оценку достижений наших литературы? Право это мне дает высокая оценка целого ряда книг, основным нашим читателям, рабочим и колхозникам. Вам известны эти книги, и потому я не буду называть их. Скажу только, что у нас есть солидная группа живописцев словом, группа, которую мы можем признать ведущей в процессе развития художественной литературы. Эта группа объединяет наиболее талантливых партийцев литераторов с беспартийными, и последние становятся советскими не на словах, а на деле, осваивая все более глубоко общий и общечеловеческий смысл героической работы партии и рабоче-крестьянской советской мысли. Не надо забывать, что русской буржуазной литературе потребовалось, считая с конца 18 века, почти 100 лет для того, чтобы гласно войти в жизнь и оказать на нее известное влияние. Советская революционная литература достигла этого влияния 15 лет. Высота требований, которые предъявляются к художественной литературе, быстро обновляемой действительности культурно-революционной работы партии Ленина. Высота этих требований объясняется высотой оценки значения, которое придается партией искусству живописи слова. Не было и нет в мире государства, в котором наука и литература пользовались бы такой товарищеской помощью, такими заботами о повышении профессиональной квалификации работников искусства и науки. Об этой помощи, об этой заботе говорят нам не только организации ВИЭМ в науке и Литвуза в литературе, для литературы. Государство пролетариев должно воспитать тысячи отличных мастеров культуры, инженеров души. Это необходимо для того, чтобы возвратить массе рабочего народа, отнятые у нее всюду в мире, право на развитие разума, таланта, способности. Это намерение практически осуществляемое, возлагает на нас, литераторов, необходимость строгой ответственности за нашу работу и наше социальное поведение. Это ставит нас не только в традиционную для реалистической литературы позиции судей мира и людей, критиков жизни, но предоставляет нам право непосредственного участия в строительстве новой жизни в процессе изменения мира. Обладание правом и должно внушить каждому литератору сознание его обязанности и ответственности за всю литературу, за все явления, которых в ней не должно быть. Союз советских театров объединяет 1500 единиц. В расчете на массу мы получаем одного литератора на 1000 писателей. Это немного, ибо жители скандинавского полуострова в начале этого столетия имели одного литератора на 230 человек. Население Союза социалистических республик непрерывно и почти ежедневно демонстрирует свою талантливость. Однако не следует думать, что мы скоро будем иметь 1500 гениальных писателей. А чтобы не обманываться, наметим 5 гениальных и 45 очень талантливых. Я думаю, для начала хватит и этого количества. В остатке мы получим людей, которые все еще недостаточно внимательно относятся к действительности, плохо организуют свой материал и небрежно обрабатывают его. К этому остатку нужно присоединить многие сотни кандидатов в Союз, затем сотни начинающих писателей во всех республиках и областях. Теперь я спрошу. Зачем организован съезд литераторов и какие цели ставит перед собой будущий союз? Если только цели профессионального благоустройства работников литературы, тогда едва ли следовало городить столь грандиозный огород. Мне кажется, что союз должен поставить цели свои не только профессиональные интересы литераторов, но и интересы литературы в ее целом. Союз должен в какой-то мере взять на себя руководство армии начинающих писателей. Должен организовать ее, распределить ее силы по различным работам и учить работать с материалом как прошлого, так и настоящего. Мы не знаем истории нашего прошлого. Предполагается, и часть уже начата, работа по истории удельно-княжеских и порубежных городов от времени их основания до наших дней. Эта работа должна осветить нам в очерках и рассказах жизни феодальной России, колониальную политику московских князей и царей, развитие торговли и промышленности, картины эксплуатации крестьянства, князем, воеводой, купцом, мелким мещанином, церковью, и заключить все это организации колхозов актом подлинного и полного освобождения крестьянства от власти земли, от гнета собственности. Нам нужно знать историю прошлого союзных республик. К этим и многим другим коллективным работам можно привлечь сотни начинающих писателей. И эта работа предоставит им широчайшие возможности самообразования, повышения квалификации путем коллективной работы над сырым материалом и взаимной самокритики. Нам нужно знать все, что было в прошлом, но не так, как об этом уже рассказано, а так, как это освещается учением Маркса, Ленина. И как это реализуется трудом на фабриках и на полях, трудом, который организует, которым руководит новые силы истории, воля и разум пролетариата Союза социалистических советов. Вот какова, на мой взгляд, задача Союза литераторов. Наш съезд должен быть не только отчетом предчитателей, не только парадом наших дарований, но он должен взять на себя организацию литературы, дело воспитания молодых литераторов на работе, имеющей всесоюзное значение, всестороннего познания прошлого и настоящего нашей Родины.
1: «22 августа на 9-м заседании Горький выступил со следующим заявлением.
0: Уважаемые товарищи, мне кажется, что здесь чрезмерно часто произносится имя Горького с добавлением измерительных эпитетов – великий, высокий, длинный и так далее. Не думаете ли вы, что слишком подчеркивая и возвышая одну и ту же фигуру, мы тем самым затемняем рост и значение работы других? Поверьте мне, я не кокетничаю, не рисуюсь. Меня заставляет говорить на эту тему причина серьезная. Выражаясь фигурально, все мы здесь, невзирая на резкие различия возрастов, дети одной и той же очень молодой матери, всесоюзной советской литературы. Измерение роста писателя – дело читателей. Объяснение социального значения произведений литературы – дело критики. Мы видим, что наш читатель все более часто и верно оценивает рост писателя ранее, чем успевает сделать это критика. Примеры. Петр I Алексея Толстого, капитальный ремонт Соболева, «Я люблю Авдеенко» и десятка два еще других книг, написанных за последние 3-4 года. Разумеется, я не склонен проповедовать уравниловку в стране, которая дала и дает тысячи героев, но требует сотни тысяч их. Но я опасаюсь, что чрезмерное захваливание одних способно вызвать у других чувства и настроения вредные для нашего общего дела, для нормального роста нашей литературы. Товарищ Соболев, автор капитального ремонта, сегодня сказал очень веские и верные слова. Партия и правительство дали писателю все, отняв у него только одно – право писать плохо. Отлично сказано. Отлично. К этому следует прибавить, что
3: что партия и правительство отнимают у нас и право командовать друг другом, предоставляя право учить друг друга. Учить – это значит взаимно делиться опытом. Только это. И не больше этого. Я вполне уверен, что если мы захотим, мы научимся учить друг друга, и это быстро отразится на повышении нашей технической классификации. Мы должны не только шапочно знать друг друга в нашей стране, но и читать со всем вниманием, какого заслуживает наша работа. Человек растет в действии. Мы видим, как выправляет людей физическая культура. Нам нужно тренировать нашу познавательную способность. Кратко говоря, нужно учить. Это, конечно, не ново. Это я всегда говорил. И эта возможность широко предоставлена нам. И особенно нужно учиться нам уважению друг к другу. Этого не хватает нам, и это должно быть воспитано в нашей среде. Возможно, что скажу. Я сам в статьях моих о литературе недостаточно уважаю личность писателя. Это будет упрек несправедливый. Я иногда говорю резко, но это я говорю не о писателе, а о его работе. Я в некотором роде единоличник, и я жаден. Мать моя литература всесоюзных советских социалистических республик празднует годы своего рождения. По жадности моей я страстно хочу, чтобы она получала хорошие подарки.
1: Константин Александрович Федин, выступавший на том же заседании непосредственно перед Горьким, вспоминает.
4: Вот видите, как он начал свою реплику. Это была не речь в его собственном смысле, не программная речь на съезде, а именно реплика, потому что он был так скромен и так умел держаться, что ни у кого почти не хватало куража сказать ему что-нибудь такое комплиментарное. И когда после большой вступительной речи отправился домой и стал посещать только от времени до времени съезд, невозможно было сидеть все время, он длился 2 недели, то он заметил, что в его отсутствии все время говорят о нем как вот с этими прилагательными, которые он очень умело нашел для характеристики тона, так сказать. И он дал так слегка такой щелчок таким невоздержанным оратором. Есть биографии, есть люди, которые не нуждаются прилагательно.
1: На заключительном 26-м заседании съезда 1 сентября председательствовал Александр Фадеев.
5: Слово на нашем съезде предоставляется Максиму Горькому.

Итак, дорогие товарищи, первый всеобщий съезд литераторов Союза Советских Социалистических Республик и областей кончил свою работу. Работа эта оказалась настолько значительной и разнообразной, что сейчас, в заключительном слове, я могу только внешне очертить ее глубокий смысл, могу только отметить наиболее существенное из того, что ею обнаружено. До съезда и в начале его некоторые, и даже, кажется, немалое число литераторов не понимало смысла организации съезда. «Зачем он?» – спрашивали эти люди. «Поговорим, разойдемся, и все останется таким, как было». Это очень странные люди, и на съезде их справедливо назвали равнодушными. Глаза их видят, что в нашей действительности кое-что остается таким, как было. Но равнодушию их недоступно сознание, что остается лишь потому, что у пролетариата, хозяина страны, не хватает времени окончательно разрушить, уничтожить эти остатки. Эти люди вполне удовлетворены тем, что уже сделано, что помогло им выдвинуться вперед на удобные позиции и укрепило их природное равнодушие индивидуалистов. Им непонятно, что смысл личного бытия в том, чтобы углублять и расширять смысл бытия многочисленных масс, многомиллионных масс трудового человечества. И вот эти миллионные массы прислали на съезд своих представителей, рабочих, изобретателей, колхозников, пионеров. Пред литераторами Союза Социалистических Советов встала вся страна, встала и предъявила к ним, к их дарованию, к нашей работе, высокие требования. Эти люди, великое настоящее будущее страны Советов, прерывая наши беседы, блеском невиданных дел слепя, приносили свои победы, хлеб, самолет, металл, себя. Себя они приносили как тему, как свою работу, любовь, жизнь. И каждый из них звучал как поэма, потому что в каждом гремел большевизм. Сырые, поспешно сделанные стихи Виктора Гусева правильно отмечают смысл события. Еще раз победоносно прогремел гром большевизма, коренного преобразователя мира и предвестника грозных событий во всем мире. В чем лично я вижу победу большевизма на съезде писателей? В том, что те из них, которые считались беспартийными, колеблющимися, признали с искренностью, в которой я не смею сомневаться, признали большевизм единственной боевой руководящей идеей в творчестве, в живописи словом. Я высоко ценю эту победу, ибо я литератор, по себе знаю, как своевольна мысль и чувство литератора, который пытается найти свободу в творчеству, вне строгих указаний истории, где ее основной организующей идеей. Отклонение от математически прямой линии, выработанной кровавой историей трудового человечества и ярко освещенной учением, которое устанавливает, что мир может быть изменен только пролетариатом и только посредством революционного удара, а затем посредством социалистически организованного труда рабочих и крестьян. Отклонение математически прямой объясняется тем, что наши эмоции старше нашего интеллекта, тем, что в наших эмоциях много унаследованного из древли, и это наследство враждебно противоречит показаниям разума. У нас не хватает искренности, необходимой для самокритики.
Мы показываем слишком много мелкой мещанской злости, критикуя друг друга. Нам все еще кажется, что мы критикуем конкурента на наш кусок хлеба, а не товарища по работе, который принимает все более глубокое значение возбудителя всех лучших революционных сил мира. Однажды, в припадке похмельного пессимизма, Леонид Андреев сказал: «Кондитер счастливее писателя. Он знает, что пирожные любят дети и барышни. А писатель — плохой человек, который делает хорошее дело, не зная для кого и сомневаясь, что это дело вообще нужно. Именно поэтому у большинства писателей нет желания обрадовать кого-то и хочется всех обидеть. Литераторы Союза социалистических советских республик видят, для кого они работают. Читатель сам приходит к ним. Читатель называет их инженерами душ. И требует, чтобы они организовали простыми словами в хороших, правдивых образах его ощущения, чувствования, мысли, героическую его работу. Такого плотного, непосредственного единения читателя с писателем никогда нигде не было, и в этом факте трудность, которую мы должны преодолеть, но в этом факте наше счастье, которое мы еще не научились ценить. Так же, как культуры братских нам республик, национальные по форме остаются и должны быть социалистическими по существу, наше творчество должно остаться индивидуальным по формам и быть социалистически ленинским по смыслу его основной руководящей идеи, а смысл этот – освобождение людей от пережитков прошлого, от внушения преступной, искажающей мысль и чувство классовой истории, истории, воспитывающей людей труда рабами, интеллигентов двоедушными или равнодушными, анархистами или ренегатами, скептиками и критиками, или же примирителями непримиримого. Наш съезд работал на высоких нотах искреннего увлечения искусством нашим и под лозунгом «возвысить качество работы». Надо ли говорить, что чем совершеннее орудие, тем лучше оно обеспечивает победу? Книга есть главнейшее и могущественное орудие социалистической культуры. Книга высокого качества требует пролетариат, наш основной многомиллионный читатель. Книги высокого качества необходимы сотням начинающих писателей, которые идут в литературу из среды пролетариата, с фабрик, от колхозов, всех республик и областей нашей страны. Этой молодежи мы должны внимательно, непрерывно и любовно помогать на трудном пути избранным ей. Но, как справедливо сказала Сейфуллина, не следует торопиться делать их писателями и следует помнить указание товарища Накорякова о бесплодной убыточной трате народных сил на производство книжного брака. За этот брак мы должны отвечать коллективно. Нам нельзя ни на минуту забывать, что о нас думает, слушает нас весь мир трудового народа, что мы работаем предчитателем и зрителем, какого еще не было за всю историю человечества. Я призываю вас, товарищи, учиться. Учиться думать, работать, учиться уважать и ценить друг друга, как ценят друг друга бойцы на полях битвы, и не тратить силы в борьбе друг с другом за пустяки, в то время как история призвала нас на беспощадную борьбу со старым миром. Съезд литераторов глубоко обрадован и гордится вниманием, которое щедро оказано ему многочисленными делегациями читателей. Литераторы Союза Республик не забудут предъявленных к ним высоких требований читателей, честно постараются удовлетворить требования эти. Большинство литераторов, судя по построению их речей, отлично поняло, как огромно на родине нашей значение литературы в ее целом, поняло, к чему обязывает их внушительные, непрерывные за все время съезда демонстрации строгого, но любовного отношения читателей к литературе. Мы имеем право верить, что эта любовь вызвана заслугами нашей молодой литературы. Читатель дал нам право гордиться отношением к нам, читателей и партии Ленина, но мы не должны преувеличивать значение работы нашей, еще далекой, несовершенной. Дорогие товарищи, пред нами огромная, разнообразная работа на благо нашей Родины.
которую мы создаем как родину пролетариата всех стран. За работу, товарищи! Дружно, тройно, пламенно за работу! Да здравствует дружеское, крепкое единение работников и бойцов словом! Да здравствует всесоюзная Красная Армия литераторов! Да здравствует всесоюзный пролетариат, наш читатель, читатель-друг, которого так страстно ждали честные литераторы России 19 века, и который явил, любовно окружает и учится. Да здравствует партия Ленина, вождь пролетариата!

0: В эфире передача «Вы нам писали».
1: Здравствуйте, уважаемые радиослушатели!
0: Приветствуем вас!
1: Разбирая очередную почту нашей передачи
0: и обратив внимание на тот факт, что в числе авторов писем много любителей русской песни, а среди любителей много тех, кто просит нас чаще представлять им певцов и исполнителей этих песен,
1: мы пригласили к нам в студию певицу Татьяну Крашилину.

0: Беседует с певицей журналист Владимир Демин.
1: Мое знакомство с Татьяной Крашилиной состоялось на Волге. Любители народной песни на лодках отправлялись на небольшой островок, как говорится, попеть и послушать песни. Среди огромного количества исполнителей была и Таня. Таня москвичка, у нее, можно сказать, полное музыкальное образование. Она окончила музыкальную школу, музыкальное училище, институт имени Гнесиных и аспирантуру при нем. Таня любит фольклор, часто выезжает в фольклорные экспедиции в самые отдаленные уголки нашей страны. Находит людей, любящих народную песню, людей, которые хранят богатство народного творчества. Таня, может быть, вы сейчас расскажете о какой-нибудь из ваших экспедиций?
2: В июле я была в Сунском районе Кировской области. И там мне в одной деревне указали на старушку, песельница. Ну, я с утра пораньше собралась, и я скорее к бабушке. Она говорит, я петь не буду. Ни в какую петь не буду, потому что мы поем только вдвоем с моей сестрой. А сестра тут рядом живет, сходи, приведи сестру. Ну вот, а рядом оказалось 10 километров, наверное, потому что шла какой-то дорогой, потом через лес шла, потом еще поле было, а уже после этого поля на краю деревни я, наконец, нашла тот самый дом. Смотрю, никого нет, потом за домом далеко вижу, какая-то старушка сено переворачивает. Я к ней говорю, бабушка, я вот от вашей сестры, вы не могли бы мне спеть? Вот очень нужно. Бабушка, ни в какую, потому что нужно сено переворачивать. Ты видишь, хорошая погода, завтра пойдет дождь, и все, и тогда уже сено это вымокнет и пропадет, а там корова. Я говорю, бабушка, давайте я вам помогу. Вот вы меня научите, что надо делать. Бабушка меня научила. И мы с ней часа за два, за три, наверное, это сено все перевернули. Потом бабушка пошла, переодела платье нарядное, надела беленький платочек, и мы с ней пустились в дорогу. Прошли мы с ней поле, доходим до реки, поднимаемся на мостик, и тут как пошел проливной ливень. Да такой! Я смотрю, бабушка повернула, подхватила юбки и бежать, и говорит, ой, мое сено! Я говорю, бабушка, как же песни некогда, и бегом к себе домой. Ну, куда ж мне за ней гнаться? Ну, что делать? Дошла до дому, настроение, конечно, упало, утром просыпаюсь, небо пасмурное, дождь идет, настроение очень плохое, и вдруг слышу, что-то такое, там в дверь кто-то скребется. Вот, открываю, смотрю, две старушки стоят, мокрые, такие, как я пришла вчера домой. И говорят, матушка моя, а у них так вообще говорят в этом районе, все женщины, матушка моя, говорят, матушка моя, это ты, говорит, из Москвы за песнями, вот, говорит, мы пришли. Но я скорее чай готовить, скорее за магнитофон, и так спели, мне очень много интересных песен, такая была забавная история.
1: Ну что ж, все кончилось, как говорится, хорошо. Вам спели. Так, может быть, теперь и вы, Таня, нам что-нибудь споете? Ну, скажем, русскую народную песню «Раз-два люблю тебя», которую вы, помните, пели при нашем знакомстве?

0: И снова возвратимся к нашей почте.
1: Вскрыв конверт с обратным адресом Днепропетровск, мы обнаружили в нем рассказ. Отправитель Александр Хургин.
0: Рассказ называется «Подъем», и наши актеры познакомят вас сейчас с его содержанием.
2: Воскресенье, в 7 часов утра, Петр Лукич Балкин ощутил небывалый трудовой подъем.
3: Этого еще не хватало,
2: сполошился Петр Лукич.
3: И почему в воскресенье? Что же мне с ним делать? Да еще в выходной,
2: мучился Балкин.
3: Посоветоваться бы с кем-то. Но с кем?
2: Жену Петр Лукич отмел сразу. Скажи ей про такое, она тут же ковры выбивать пошлет или за картошкой погонит. Сослуживцев тоже пришлось отринуть, так как они-то уж точно ничего подобного в жизни не испытывали. Оставался старый приятель, с которым Петр Лукич когда-то под один стол пешком ходил. И Балкин ему позвонил.
3: «Привет!»
2: — сказал он в трубку.
4: «О!»
2: — отозвалась трубка.
4: «Сколько лет! А что это с твоим голосом?»
3: «А что?»
4: «Высокий он у тебя какой-то».
3: «Понимаешь, подъем у меня».
4: «Какой подъем?»
2: «Не понял друг балкинского детства».
3: «Обыкновенный, небывалый».
4: «Небывалый?»
3: «Ну да, ты что, никогда небывалого подъема не переживал?»
4: «Да, как-то, знаешь, не пришлось. Живешь так, живешь, заботы разные, ремонт, не до подъемов».
2: Он сокрушенно подышал в трубку.
4: «А подъем это как? Болит что-нибудь?»
3: «Ну почему болит? Это чувство такое».
2: Непонятливость близкого друга стала злить Балкина.
3: «Жажда деятельности. Ну, подъем, в общем».
4: «Ну что ты заладил? Подъем, подъем. Ты объясни толком, что за подъем?»
3: «Ну подъем и все».
4: «А конкретно? Ну, кроме того, что он небывалый, он же, наверное, еще какой-нибудь?»
3: «Трудовой».
4: «Это ясно. А вид? Умственный, физический».
2: Петр Лукич присел, привстал, из чего заключил, что его подъем какой угодно, только не физический. Да и умственным его Балкин назвать бы не рискнул, поэтому он сделал вывод.
3: «Творческий у меня подъем».
4: «Творческий? Творческий — это хуже. Как бы стихи не пришлось писать».
3: «Какие стихи? Ты спятил!»
4: «Обычные стихи!» —
2: успокоил его друг детства.
4: «Пиши, что ты чувствуешь, и обязательно в рифму».
3: «Я не умею в рифму чувствовать».
4: «Ну, тогда я не знаю. Тогда отстань!»
3: «Друг называется!» —
2: обиделся Петр Лукич и бросил трубку. Но идея написать что-нибудь Балкину понравилась. В конце концов, не обязательно стихи, лишь бы с подъемом. Петр Лукич пошарил по квартире, нашел несколько чистых листов бумаги, сел за стол и... Сначала довольно долго не писалось ничего. Потом в голове замельтешили какие-то обрывки, реминисценции и даже спасибо подъему мысли. Наконец, рука сжала карандаш и вывела.
5: «Мой личный творческий план».
2: После этого работа закипела.

0: разве что голова после него слегка побаливала.
1: Надо будет умыться холодной водой.
0: Подумал Балкин и начал медленно собираться на работу.

0: Самая большая и разнообразная часть нашей почты – это музыкальные заявки.
1: По ним можно судить о том, насколько различны музыкальные вкусы наших слушателей.
0: От старинного романса
1: до самого современнейшего какого-нибудь ритма.
0: Кто-то с удовольствием слушает песни в исполнении хорошо известных певцов.
1: А кто-то просит включить в передачу только что появившегося на эстраде исполнителя.
0: Поэтому наша задача – постараться так построить нашу передачу, чтобы были учтены вкусы как одних радиослушателей, так и других.
1: И сейчас мы предлагаем вашему вниманию песню в исполнении совсем молодого исполнителя Владимира Преснякова. Музыка Юрия Чернавского.
0: Слова Леонида Дербенева.

0: Пожалуй, по количеству с музыкальными заявками могут поспорить письма, приходящие в адрес нашей постоянной рубрики «Юмор в коротких штанишках».
1: Сегодня эти письма, как всегда, разбирают
0: заслуженная артистка республики Людмила Гнилова
1: и поэт Михаил Либин.
2: Еще и май не кончился. Отчего только мы не повидали этой весной. И зиму, и собственную весну, и даже немножко лета. Под стать многоликой погоде и характер нашей почты. Было бы преувеличением сказать, что все присланные письма исключительно весенние. Наших

0: Иных авторов по заказу, как известно, творить не заставишь. И все же путь весны от марта к маю в их высказываниях прослеживается довольно четко. Итак, от марта к маю. Как-то ранней весной две пожилые женщины из нашего подъезда обсуждали между собой весенний прогноз по народным приметам, рассказывает Николай Дормидонтович Барышев из города Колпашево Томской области. Пришли к выводу, что весна нынче будет долгой, недаром же сосульки на крышах такие длинные. Пятилетний Андрюша посмотрел на массивные сосульки и уточнил.
1: Весна будет и долгая, и толстая.
0: Из письма москвички Родионовой. Перед 8 марта моя трехлетняя дочка узнала, что в этот день надо обязательно чем-то порадовать маму. А когда придумала, чем именно, не стала дожидаться праздника. Тут же прибежала ко мне в комнату и радостно выпалила.
1: Мама, мама, я сочинила стихотворение. 120 грамм мимозы я маме подарю.
0: Четырехлетний москвич Саша Лисейкин гуляет с бабушкой. Саша, не лезь в лужу, строго предупреждает она и слышит в ответ.
1: А я и не лезу, ты же видишь, я стою на берегу.
0: Маленький Андрюша, о котором рассказывает Борис Михайлович Алексеев из Анапы, видимо, все-таки угодил в лужу и, конечно, простудился. Пришлось отменить прогулку. Андрюша конючит.
1: Мам, ну пошли гулять.
0: А как же кашель?
1: А мы его с собой возьмем.
0: Обратный адрес следующего письма – Люберцы Московской области, пишет Светлана Николаевна Стародубцева. Трехлетняя внучка Алана обращается ко мне.
1: Бабушка, а снегу-то на дворе совсем мало осталось?
0: Правильно, его весна съела.
1: Ой, разве она не знает, что снег есть нельзя? Она же простудится.
0: Трехлетняя Анечка Зинько живет в Костроме. Вышла из дому, увидела Протаренку и закричала.
1: Лето наступило,
0: рассказывает Михаил Иванович Шипилов из Костромы. Моя внучка Катя, в то время ей еще 2 лет не исполнилось, проснулась после дневного сна. Удивительно яркое солнце светит в окно, и внучка констатирует.
1: Деда, видишь, солнышко расцветает.
0: Из поселка Дальнегорска Приморского края пишет Светлана Николаевна Яковлева. Трехлетний Коля наблюдает, как мама моет окно и спрашивает.
1: Зачем нужно мыть окна?
0: И сам же себе отвечает.
1: Ой, так ведь весна наступила. Птички прилетят, сядут на окно и ничего не увидят у нас в комнате, потому что стекла грязные.
0: Трехлетняя москвичка Маша Александрова упала во дворе, испачкалась, убеждает маму.
1: Не пойдем домой коленку мыть. Я же еще буду падать.
0: 5-летняя Ксюша Конакова из Саратова собирается на прогулку. Никто не заставляет ее надевать теплые вещи, и она с удовлетворением отмечает.
1: Мама, мы одеваемся все хуже и хуже.
0: Почему, недоумевает мама?
1: Да потому что на улице весна.
0: 3-летняя Марина Богдасарова из Баку замечает.
1: Ты слышишь? Оказывается, уже лягушки прилетели и поют.
0: Таня Соскова из Вышнего Волочка Калининской области наблюдает прилет птиц. В небе большая стая. Таня восхищена.
1: Ой, народу-то сколько летит!
0: Славику Пашкевичу из Старого Оскола Белгородской области 5 лет. Размечтался.
1: Эх, хорошо бы у нас скворцы поселились. Ой, вот если бы бабушка разрешила большую лестницу взять, я бы на дерево влез и гнездышко бы для них сделал. Да я бы им туда и даже яички наносил.
0: Обратный адрес следующего письма – Ногинск Московской области. Подпись Крюкова. Идем с внуком по весенней улице. По небу плывут красивые облака. Петя мне рассказывает.
1: Когда я был маленьким, мне даже хотелось забраться на облако, покататься, как на лошадке. А теперь я думаю, зачем туда забираться? Только штаны намочишь.
0: Еще одно письмо из Московской области, из города Дрезна. Наде Куликовой 4,5 года. Просит купить ей в детском мире шорты. Какие тебе еще шорты, ворчит папа.
1: Папочка, ты что ли не знаешь, что такое шорты? Это же такие брюки, без рукавов.
0: В той же семье недавно купили новый Запорожец. Папа обещает Надюше, на праздники поедем к бабушке в деревню на машине. Против всякого ожидания Надя отнеслась к этой затее скептически.
1: Как это мы поедем на машине? Ведь она же в электричку не влезет.
0: На сегодня, друзья, все. С нетерпением ждем ваших новых писем.
2: А всем, кто помог нам подготовить сегодняшний выпуск, большое спасибо.
3: А вот это письмо написали родители 4-летнего Саши Васильева из Перми.
4: Они рассказывают, как-то Сашу спросили, кем он хочет быть.
3: На что Саша, не задумываясь ни на секунду,
4: уверенно и однозначно ответил: Валерием Леонтьевым.
3: Действительно, певец популярен.
4: И не только среди детей.
3: Поэтому мы включили в передачу песню в его исполнении.
4: Музыка Адриана Корчинского.
3: Слова Анатолия Поперечного.
4: «Твое лицо».
3: Исполняет Валерий Леонтьев.
5: Летят огни и лица, кружит судьбы кольцо, листая дней страницы,

0: Вскрывая конверт, мы, конечно же, чаще всего не знаем, что в нем.
1: Музыкальная заявка.
0: Или пожелание.
1: Совет.
0: Или критика в наш адрес.
1: А иногда фамилия на конверте нам точно подсказывает, в нем юмористическое произведение.
0: Так было и вот с этим письмом.
1: Увидев на конверте фамилию нашего постоянного автора,
0: мы не сомневались, что найдем в нем юмористический рассказ.
1: И не ошиблись.
0: Итак, предлагаем вашему вниманию юмореску Льва Лайнера «Хочу спать».
2: Каждый вечер одно и то же. Но каждый вечер, ну, это просто с ума можно сойти. Только захочешь поспать, этажом выше магнитофон врубают и танцуют до упаду. Бам по полу, бац по полу, бряк по полу. У них это пол, а у меня это потолок. У меня от их ударов люстра качается. Телефон жильцов этажом выше я уже наизусть знаю. Сколько раз я им звонил, сколько раз просил, грозил, увещевал, стыдил. Все напрасно. «Спать хочется?» – спрашивают они мне ехидно. «Да, хочется!» – стараясь сохранить спокойствие, отвечаю я. «А мы вот не дадим!» – нагло отвечают они. «Нечего вам спать!» Ну, правда, я врать не хочу. В 11 вечера они магнитофон выключают. Но посудите сами, можно ли после этого заснуть? Пока успокоишься, повертишься сбоку на бок, только-только начнешь засыпать, как в булочную напротив хлеб привозят. Сначала, конечно, грузчики водителю покричат, как машину поставить. Левей, правей, правей, левей, хорош, хорош, по центру, стоп. Потом начинается беспрерывное буханье лотков с хлебом. Добросовестность грузчиков, может быть, и радовала бы, но не ночью же. Ночью, вы знаете, не радует даже и то, что первый трамвай вышел на линию точно по расписанию и громыхает под моим окном. Да и какая это ночь, когда первый трамвай выходит на линию? Это уже не ночь, это уже раннее утро. А уже утром в дверях я обычно встречаюсь с Элеонорой Павловной. «Здравствуй, Федор», — говорит она, — «не спал сегодня?» «Не спал», — отвечаю я и вздыхаю, — «как всегда». «Ну и молодец», — хвалит меня Элеонора Павловна, начальник отдела кадров нашего учреждения. «Я в нем ночным сторожем работаю».

0: каждый раз, когда почтальон приносит нам очередную почту...
1: Мы почти уверены, что в ней хотя бы одно письмо с просьбой включить в передачу песню в исполнении Аллы Пугачевой, но обязательно есть.
0: И мы с удовольствием идем авторам таких писем навстречу.

0: слушали очередной выпуск передачи «Вы нам писали».
1: Вели передачу Галина Кремнева
0: и Игорь Радов. Режиссер Николай Субботин.
1: Оператор Светлана Закарчевная.
0: Музыкальный редактор Татьяна Бесфамильная.
1: Редактор Геннадий Попов.
0: До свидания.
1: Всего вам доброго.
0: Ждем ваших писем.

0: Карел Чапек. Похищенный документ.
1: Гарнизонная комендатура? Говорит полковник генерального штаба Гамбл. Немедленно пришлите ко мне двух чинов военной полиции и передайте подполковнику в Рзалу, ну да, из разведывательного отдела. Все это вас не касается, молодой человек. Чтобы он сейчас же прибыл ко мне. Да, сейчас же ночью. Пускай возьмет машину. Да побыстрее, черт побери!

0: Через час, в 4 часа утра, подполковник Врзал был у Гамбла, где-то у черта на куличках в районе загородных особняков. Его встретил пожилой и очень расстроенный господин в штатском, то есть в рубашке и брюках.
1: Подполковник, произошла пренеприятная история. Садись, друг.
0: Благодарю.
1: Пренеприятная история. Дурацкое свинство. Нелепая оплошность. Черт бы ее побрал. Представь себе. Позавчера начальник генерального штаба дал мне один документ и говорит: Гамбл, обработай это дома. Чем меньше людей будут знать, тем лучше. Сослуживцам не гу-гу. Даю тебе отпуск, марш домой и за дело. Документ береги, как зеницу ока.
2: А что это был за документ?
1: Ну, ладно, не скрою от тебя. Он был из отделения С.
3: Да, вот как. Ну, дальше.
1: Так вот, видишь ли, позавчера я работал целый день. Но куда деть его на ночь, черт бы его побрал? Запереть в письменный стол не годится. Сейфа у меня нет. А если кто-нибудь узнает, что документ у меня, пиши пропал. В первую ночь я спрятал документ к себе под матрас. Но к утру он был измят, словно на нем кабан валялся.
3: Охотно верю.
1: Что поделаешь? Жена еще полней меня. Вчера вечером жена говорит: давай положим его в жестяную коробку из-под макарон и уберем в кладовку. Я кладовку всегда запираю сама и ключ беру к себе. У нас, знаешь ли, служанка страшная обжора. Этот план мне понравился. В кладовке никто не вздумает искать документ, даже если бы знал, что он у меня в доме.
3: В кладовке простые или двойные рамы?
1: Тысяча чертей. Об этом я и не подумал.
3: Простые. Дальше.
1: Ну, а дальше что ж? В 2 часа ночи жена слышит, как внизу визжит служанка. Жена вниз. В чем дело? Та ревет. В кладовке вор. Жена побежала за ключом и за мной. Я бегу с револьвером вниз. Но черти его бы разодрали. Окно в кладовке взломано. Жестянки с документом нет. А вора и след простыл. Вот и все.
3: Да. А было ли кому-нибудь известно, что ты этот документ держишь дома?
1: Не знаю. Их приятель, эти чертовы шпионы все пронюхают. То есть я хотел сказать, что они очень ловкие люди. Я никому не говорил о документе, честное слово. А главное уж, во всяком случае, никто не мог знать, что я положил его в жестянку от макарон.
3: А где ты клал этот документ в жестянку?
1: Здесь, у этого стола.
3: А где стояла жестянка?
1: Погоди-ка, я сидел здесь, а жестянка стояла передо мной.
3: А кто живет вон там, напротив?
1: Ты Тысячи чертей. Об этом я не подумал. Постой, там живет какой-то богач, директор банка или что-то в этом роде. Черт побери. Теперь я начинаю понимать, в чем дело. Врзал, мне кажется, что мы напали на след.
4: Я хотел досмотреть кладовку.
1: Ну, так пойдем.
4: Пойдем.
1: Вот сюда. Сюда. Вот осторожно. Осторожно. Вот так. Вот она. Вот на той верхней полке стояла жестянка.
4: Ага. Так-так. Вот, вскрыто долотом. Рама мягкого дерева, тут любой мальчишка шутя откроет.
1: Тысячу чертей. Черт бы побрал тех, кто делает такие поганые рамы.
2: Постой. Это что за люди во дворе? Это солдаты военной полиции? Отлично. Я пойду смотрю снаружи. Господин полковник, я должен вам посоветовать без вызова не покидать дом.
1: Разумеется. Собственно, почему?
2: Чтобы в любой момент вы были на месте, в случае, если...
1: Ага.
2: Эти двое часовых, разумеется, останутся здесь.
1: Понимаю. Не хочешь ли выпить кофе? Жена сварит.
2: Сейчас не до кофе. О краже документа никому не говори.
1: Ага.
2: Пока тебя не вызовут. И еще вот что. Служанке скажи, что вор украл только консервы и больше ничего. Понимаешь?
1: Ага. Но послушай, послушай, ведь ты найдешь документы, а?
2: Буду искать.

0: Все утро полковник Гамп терзался мрачными мыслями. То ему представлялось, как два офицера приезжают, чтобы отвезти его в тюрьму. Он старался представить себе, что делает сейчас подполковник Врзал, пустивший в ход весь громадный скрытый аппарат контрразведки. Потом ему мерещился переполох в генеральном штабе, и полковник стонал от ужаса.
1: Съел бы ты что-нибудь.
2: Оставь меня в покое, черт побери.
0: В передней позвонили.

0: полковник встал и выпрямился, чтобы с воинским достоинством принять офицеров, пришедших арестовать его.
1: Интересно, кто это будет?
0: Но вместо офицеров вошел рыжий человечек с котелком в руке и оскалил перед полковником беличьи зубы.
2: Разрешите представиться? Я Пиштера из полицейского участка.
1: Что вам надо?
2: Говорят, у вас обчистили кладовку. Вот я и пришел.
1: А вам какое дело?
2: Осмелись доложить, что это наш участок. Ваша служанка говорила в булочной, что вас обокрали. Вот я и говорю начальству, господин полицейский комиссар, я туда забегу.
1: Не стоило беспокоиться. Украдена всего лишь жестянка с макаронами. Бросьте это дело.
2: Удивительно, что не сперли ничего больше.
1: Но это уж вас не касается.
2: А, наверное, ему кто-нибудь помешал.
1: Итак, всего хорошего.
2: Прошу извинения. Только мне надо было бы осмотреть эту кладовку.
1: Ох-ох-ох. Ну, пойдемте.
2: Благодарю вас.
1: Вот сюда. Сюда. Сюда. Осторожно. Вот. Сюда. Ну, вот. Ну, вот.
2: Ну да, открыто до лотом. Это был Пепик или Андрик.
1: Кто-кто?
2: Пепик или Андрик, это их работа. Вот если бы было вынуто стекло, это мог бы быть Лойза, Госечка или Климент. А здесь ясное дело. Пепик сидит, значит, здесь работал Андрик.
1: Смотрите, не ошибитесь.
2: Вы думаете, что появился новый специалист по кладовкам? Едва ли. Собственно говоря, Мертль тоже работает долотом. Но он никогда не занимается кладовками. Никогда. Он обычно влезает в квартиру через окно уборной и берет только белье. Да. Ну, так я забегу к Андрику.
1: Кланяйтесь ему от меня. Как потрясающе тупы эти полицейские сыщики. Ну, хоть бы поинтересовался оттисками пальцев или следами. В этом был бы какой-то криминалистический подход. А так идиотски браться за дело. Куда нашей полиции до международных шпионов? Хотел бы я знать, что сейчас делает Врзал. Алло, это Врзал? Говорит Гампл. Скажи, пожалуйста, как дело? Я знаю, что ты не имеешь права, а только, ну, если бы ты был так добр и сказал только, удалось ли. О, Господи, все еще ничего. Еще минуточку, Врзал, прошу тебя. Понимаешь ли, я бы охотно объявил награду в 10 тысяч тому, кто найдет вора. Из моих личных средств. Понимаешь? Или, может, разделить эту сумму между сыщиками из полиции? Ай! Ну, разумеется, ты об этом ничего не знаешь. Но если бы ты намекнул этим людям, что, мол, полковник Гампл обещал 10 тысяч. Ну, ладно, Ну, пусть это сделает твой вахмистр. Пожалуйста. Пожалуйста. Ну, спасибо. Извини.

0: Полковнику как-то полегчало после этой беседы. Ему казалось, что теперь и он чем-то участвует в розысках чертова шпиона, выкравшего документ. Полковник лег на диван и начал представлять себе, как 100, 200, 300 сыщиков, все рыжие и ухмыляющиеся, как Пиштера, обыскивают поезда, останавливают несущиеся к границе автомашины, подстерегают свою добычу за углом и вырастают из-под земли со словами: «Именем закона следуйте за мной и храните молчание». Потом полковнику померещилось, что он в академии сдает экзамен по баллистике. Застонал и проснулся, обливаясь холодным потом. Полковник вскочил, стараясь сообразить, в чем дело. В дверях показались беличьи зубы сыщика Пиштера.
1: Вот и я. Разрешите доложить? Это был он.
0: Кто?
1: Как кто? Андрик. Больше ведь некому. Пепик сидит.
2: А ну вас с вашим мандриликом.
1: Так ведь это он украл жестянку из вашей кладовки. Он уже сидит у нас в участке. Я извиняюсь, пришел только спросить. Андрик говорит, что там не было макарон, а там были только бумаги. Врет или как?
2: Ай. Где эти бумаги?
1: У меня в кармане.
2: Да.
1: Куда только я их сунул. Ага, вот. Это ваши?
2: Ой, дорогой мой, я готов вам за это отдать. Ого, не знаю что. Жена!
3: Что?
2: Жена!
3: Что?
2: Пойди сюда.
3: Что?
2: Пойди сюда. Этот господин полицейский комиссар, господин инспектор,
1: агент Пиштера,
2: он нашел украденный документ.
3: Боже мой, какое счастье! Боже мой!
2: Да, принеси. Ну, принеси же коньяк и рюмки.
3: Хорошо,
2: и рюмки. Господин Пиштер, я... Вы даже не представляете себе, если бы вы знали...
1: И он не стоит об этом говорить.
2: Выпейте, господин Пиштер. Будьте здоровы.
1: Славный коньячок. А жестянка, мадам, осталась в участке.
2: Черт с ней, с жестянкой!
3: Ну, конечно!
2: Дорогой мой, как вам удалось так быстро найти документ?
3: Пожалуйста.
2: Ваше здоровье.
3: Пожалуйста.
2: Ваше здоровье.
1: Ах, господи, это же пустяковое дело. Если где очистить кладовку, значит, ясно, надо взяться за Андрика или Пепика. Но Пепик сейчас отсиживает 2 месяца, так что... А если, скажем, очистит чердак, то это специальность Писецкого, Канера, Зимы или Хоуски.
3: Скажите.
2: Слушайте, да. Ну а что если, к примеру, шпионаж?
1: Шпионаж?
2: Прошу еще рюмочку, господин Пиштер. Прошу.
3: Пожалуйста.
1: Шпионаж не у нас. У нас только кражи. Вот кражи бронзовых дверных ручек. Это Ченик или Пинкус. По медным проводам теперь только один мастер. Некто Толшек.
2: Толшек.
1: Пивными кранами занимается Ганушек и Бухта.
2: Пивными кранами.
1: Пивными кранами.
2: Бухта.
1: Да. Да, у нас все известно наперед. А взломщиков касс по всей республике 27 человек. Из них сейчас 6 в тюрьме.
2: Так им и надо. Так им и надо. Выпейте, господин Пищера.
1: Покорно благодарю. Покорно благодарю. Покорно благодарю. Я много не пью. Ваше здоровье. Вы же знаете, неинтеллигентный народ. Каждый знает только одну специальность и работает на один лад, пока его опять не поймают. Вроде как этот англик. Он мне сказал: «О, господин Пиштера, пришел не иначе, как насчет кладовки. Господин Пиштера, ей-богу, не стоящее дело. Ведь мне там досталось только бумаги в жестянке. Скорее сдохнешь, чем украдешь что-нибудь путное».
4: «Идем, дурень, говорю. Получишь теперь не меньше года».
2: «Год тюрьмы? Не слишком ли строго?»
1: «Ну, как-никак. Кража со взломом. Премного благодарен. Премного благодарен. Мне пора. Там в одной лавочке обчистили витрину. Надо заняться и этим делом. Ясно, это работа клечки или рудла. Премного благодарен. Если я вам еще понадоблюсь, пошлите в участок. Там сейчас же укажут Пиштеру».
2: «Послушайте, послушайте».
1: «Да? Что?
2: Я бы вам за вашу услугу, видите ли, этот документ, он для меня особенно дорог. Вот вам, пожалуйста».
1: «Ох, право, не за что».
2: «Возьмите, возьмите».
1: «На, спасибо. Спасибо, такой пустяковый случай. Премного благодарен, премного благодарен, премного благодарен».
2: «Жена!»
3: «Да?»
2: «Жена».
3: «Что?»
2: «Я дал ему 50 крон. Так уж и быть, ведь документ-то нашелся. Такому шмендрику хватило бы и 20. Но будем великодушны».

Утром в степи появились орлы. Они прилетели сюда издалека на властный зов жизни. Немного отдохнув, они вновь поднялись с земли и, быстро набрав высоту, достойную их могучего, вольнолюбивого племени, тут же ворвались в незримо кочующие над степью воздушные потоки. Нет ничего сильнее чудесной страсти парящего полета. Расправив бурые со светлыми пестринами ловкие и чуткие крылья, лишь изредка трогая ими воздух, орлы начали стремительно выписывать в раздольном поднебесье огромные круги. Дождавшись своего часа, степь уже выходила из-под снега. Там и сям бездонно мерцали темной синью озера и залитые полой водой низины. И над ними, не стихая, мельтешила, охочая до приволья, разогретая призывами весны, неугомонное птичье царство. Кое-где ослепительной белизной сверкали на солнце голые березовые перелески, огромными серыми шкурами лежали проталины ковыльной целины, но даже зоркое орлиное око не могло разглядеть, где край этой степи. Через несколько дней, обжив в низкорослых непролазных торначах уютное место, орлы начали строить гнездо. Иногда, заспорив о чем-то, они бросались друг на друга, гулко хлопая тугими крыльями, а спустя время, успокоясь, с недоумением видели, что все собранное для гнезда было раскидано вокруг или висело на ветках таволышки. И работа начиналась сначала. Это были молодые орлы. Они строили первое в своей жизни гнездо. Когда заново рожденное слово «целина» зазвучало над страной, у одних оно нашло немедленный отклик в сердцах. Другие же не сразу почувствовали то новое, что входило в их жизнь. Для одних дорога на целину была естественным продолжением пройденного пути. Для других это был неожиданный и весьма крутой поворот.

Светлана Касьянова не прошла по конкурсу в университет и временно устроилась чертежницей на заводе. Об отъезде из Москвы она и не думала. Пожалуй, и не видать бы ей орлиных степей, не случись с ней одна встреча.

0: впереди вожак.
1: Как красиво идет вожак. Прямо не бежит, а летит. Упал и на самой середине реки.
2: Лед проломился.
3: Он утонет.
1: Нет, плывет.
3: Хочет выбраться.
4: Ну куда же лед-то ломается?
5: А лосихи-то с лосятами удрали, а?
1: Неужели утонет?
0: Будем выручать. Нет, вы к берегу не подходите, никого туда не пускайте.
4: Ну почему?
0: Да потому его нельзя пугать, и забьется орёт. А я в деревню за вишнёй, а потом обратно к Мосю.
5: Куда ты? Он утонет, пока ты ездишь.
0: Я быстро.
3: Смотрите, все еще пытается выбраться.
1: Ой, какой сильный.
3: Неужели утонет?
5: Ребята, надо делать так, как сказал Багрянов.
4: Что?
5: Ребята, оцепляйте берег. Девушки, не галдите. Да не галдите вы в самом деле.
2: Багрянов возвращается с пешнёй.
3: Ну, а что он будет делать?
5: Ну как что, трахнет лося пешнёй по голове и все.
3: Как рубит, а тогда только брызги летят.
1: Ой, неужели до самого берега рубить?
3: Зачем до берега, до мелкого места?
1: А лось-то успокоился, положил морду на лед и смотрит, ждет.
3: Ой, какой умный.
5: Эх, надо бы обрубленные льдины оттолкнуть. Света, куда вы?
6: Света, провалитесь в воду.
3: Ой, смелые девчина. Смотрите, как она лыжной палкой отталкивает льдины, видите?
1: Ой, она ведь такая хрупкая.
7: Вот поэтому, зовите.
3: Стоп, ее в атаке.
8: Осторожнее, девушка. Не оступитесь.
3: Я осторожна. Смотрите, лось повернул сюда.
8: Ага, соображает. Жить охота. А ну-ка, попробуем достать дно. Да нет, еще глубоко.
3: Смотрите, пытается вылезти. Нет, не может.
8: Устал. А здоров бы чище. В самой силе, 9-й год.
3: Это вы по рогам узнали?
8: По рогам. Держись, дружище. Немного осталось.
3: Дно! Я достаю палкой дно.
8: Ага. Ну, теперь выберется. Кладите палку на лед. Давайте отойдем.
6: В чем дело? Почему перестали?
8: А, неугомонные еще напугают.
3: В прорубь поплыл. Достал дно. Стоит. Вот это прыжок. Одним прыжком вымахнул, а? Такой тяжелый и так легко прыгает.
8: Да, по следам своего стада пошел.
3: Как свободно бежит через кусты. Исчез.
8: Да. Ну вот и все. Как вас зовут?
3: Светланой.
8: А меня...
3: Я знаю.
8: Отлично, будем знакомы.

0: Это было в начале зимы, а весной... Они стояли на крутом берегу Ленинских гор. Озаренной весной света Москва открывала свои просторы. Даже с высоты нельзя было объять ее одним взглядом. У нее не было границ. Казалось, она расходится проспектами и бульварами во все концы нашей страны. И над всей ее беспредельной панорамой в солнечном половодье ослепительно поблескивало белое каменье и стекло, жарко вспыхивало золото.
1: Как хорошо. Трудно смотреть, слепит глаза, но правда хорошо.
2: Знаешь, как называется начало весны, когда много-много солнца? Весна света.
1: Чудесно. У меня сейчас тоже весна света.
2: Светлана.
1: Что-то отпусти, мои руки на нас смотрят.
2: Они подумают, что мы прощаемся.
1: Но мы не прощаемся.
2: Нет, мы прощаемся. С Москвой.
1: А на Алтае сейчас сильные морозы и вьюги.
2: Ничего. Когда мы приедем туда, там тоже начнется весна света.
1: А правда, что многие люди весной все рвутся куда-то, все хочется лететь.
2: А что плохого в этом? На одном месте живут, кажется, только воробьи.
1: А ты рвался куда-нибудь лететь?
2: Каждую весну.
1: Куда?
2: В разные места. Особенно тянуло на север, в тайгу, в горы. Что ты смотришь? Хочешь знать, не от того ли я так внезапно загорелся лететь и на Алтай? Ты об этом подумала?
1: Да, об этом.
2: Мне отец говорил, возьмешься за дело, парень, с утра многое сделаешь. Вот так и в жизни. Берись за дело пораньше, пока молодые годы.
1: А я нигде еще не была и почему-то никуда из Москвы не рвалась. А вот сейчас мне хочется лететь на Алтай, честное слово. Именно лететь на собственных крыльях.
2: Наше поколение, по-моему... должно миллионами двинуться на восток, заселить, обжить там все земли, разворошить все их клады. Мы сделаем революцию в географии.
1: Неужели ты хотел уехать один?
2: Я этого никогда не хотел.
1: Почему же ты молчал?
2: Я боялся звать.
1: Ты не верил мне?
2: Я не верил, что это возможно. А потом я боялся, что тебе сейчас будет очень трудно там, на целине.
1: Оставаться здесь одной не легче.

О, законник сухой, неподкупный судья, хуже пьянства запойного трезвость твоя. Я вино проливаю, ты кровь проливаешь. Кто из нас кровожаднее, ты или я?

знать не важны дела обитателей мира сего. Коль в темнице поэт, и в болячках все тело его, 10 стражей стоят у порога темницы моей, 10 стражей твердят, наблюдая за мной из дверей: стерегите его, не спускайте с мошенника глаз, он хитрец, он колдун, он сквозь щелку умчится от нас. Ой, смотрите за ним, не усмотрите, вырвется вон. Из полдневных лучей может лестницу выстроить он. Все боятся меня, но охоты задуматься нет. Кто ж он, этот злодей? Этот столь многоликий поэт, как он может сквозь щелку умчаться у всех на глазах? Чем похож он на птицу, что в дальних парит небесах, и такой испитой, и такой изнуренный тоской, и в таких кандалах, и в глубокой темнице такой? Те, которым веками удел повелительный дан, все ж боятся меня, а пред ними дрожит Джангуван. Даже если бы мог я бороться, и если бы смог через стены прорваться и крепкий пробить потолок, если б стал я как лев, и как слон бы вдруг сделался я, чтоб сразиться с врагом, где, скажите, дружина моя? Без меча, без друзей, как уйду я от горя и мук? Разве грудь моя щит? Разве стан мой изогнутый лук?

Анвари. Есть у меня лачуга, и день и ночь она дарует мне отраду, покоя, пищи, сна. Такое мне в лачуге привольное житье, что негодует небо на бытие мое. Над ней такое небо, что свод небесный весь

лишь малая частица огней, горящих здесь. Такой в ней мир прекрасный, что океан земной лишь отблеск сновидений, встающих предо мной. Все-все, что есть в чертогах прославленных царей, вмещается в лачуге, отверженной моей. Излюбленная книга, и рядом с ней сухарь. Вот пир мой, вот мой ужин. Сегодня, как и встарь, прозрачный сок алоэ в щербатой пиале. Лишь этой горькой чаши я жажду на земле, ласкательно скрипящий короткий мой калям. И перстень свой, и цитру я за него отдам. Что мне шелка, атласы, душе не надо их. Блаженствую в одеждах дешевых и простых. От лишнего мирского оборони, Господь, порабощает душу, отягощает плоть. Все скажут, заблуждению предался я. Ну что ж, в том истину я вижу, в чем люди видят ложь. Хотя послание шаха ласкает сердце мне, пронзенное тревогой, истлевшее в огне. У нищего ни речи, ни слов ответных нет. Мой дом, мои лохмотья. Вот лучше мой ответ. Влюбленный спросил меня, пишешь газели, как прежде писал? О, нет, я ответил, не нужно мне больше хулы и похвал. Что так, он спросил? Заблуждения ушли, так я молвил в ответ. Тому, что ушло безвозвратно, возврата из прошлого нет. Слагал я газели, косыды, сатиры писал без числа, за тем, что влюблен был и алчен, и ненависть в сердце жила. Один не заснет, не задремлет, все ночи гадает над тем, за чей ему счет поживиться, где взять ему лишний дирхем. Другой распростился с покоем, все дни размышляет о том, как сахарный рот возвеличить, как локон прославить стихом. А третий, как пес одряхлевший, желает и ждет одного, чтоб враг ему в лапы попался, который слабее его. От этих трех псов шелудивых избавь, милосердный Господь, мою изнемогшую душу, мою полоненную плоть. Газели, косыды, сатиры, навек позабыть их дозволь. Доколь мне насиловать сердце, свой ум угнетать мне доколь? Метание словесного ссора пристало ль мужам Анвари? Коль некогда слыл ты болтливым, тем строже уста затвори. На путь благородный спасения ступи одинокой стопой. Два-три мимолетных мгновения — и кончится искус земной.

хакани. Взгляни, судьба напастью новой меня решила покарать. Боль старая ко мне вернулась, взвалив на плечи ту же кладь. Всю ночь от бешеного жара дрожу, как солнце в ореоле. Каких же небо не успело мне лютых казней не спаслать. Как у свечи язык мой черен, я раскален в слезах от боли, так свой подсвечник плачем плавя, огарка оседает пять. Свеча в огне, свеча в осаде, зубцу подобно крепостному, и тело тает в лихорадке. Нигде спасенья не видать. О, как мне страшен этот пламень! Несет он смертную истому, жжет ниву жизни первый колос, едва успевшую узнать. Страшней болезни слово злое того, кто навестил больного. Ганджинской хворью я измучен, мой дом она сожгла, как тать. Пылало пламя лихорадки, в Гандже всю ночь, все вновь и снова, и небо вздохи потрясают, но мне оно не хочет внять. Когда мои достигли вздохи ушей ночного муэдзина, изрек он: в городе ганджинцев землетрясение опять. Пусть небо горестей достойно, поскольку в них само повинно. Но почему судьба решила мне эти беды даровать?

сердце обратилось в бегство. Мной проиграна война. В плен сдалось мое терпенье, ведь коварством ты сильна. Блещет в небе сотни тысяч ярких пуговиц червонных, но из них твоей одежды недостойна ни одна. У земли не оказалось для тебя даров достойных. Небо пред тобой склонилось, и в зубах его луна. Сердце ты мое убило, кровь немолчно в нем бурлила, но душа не знала злобы и тебе была верна. Ты сказала, что Создатель дал мне радостное сердце. О, Аллах, я ведал радость, но не в эти времена. Сам я свой покинул разум, что ослушался любимый. Возмутившуюся душу усмирил, как шалуна. Думал, выпадут мне в нардах три шестерки скорой встречи. Тройка горестной разлуки мне сегодня суждена. Сердце Хакани сожгла ты, все равно не виновата. Всем скажу, что ты не сделай, это не твоя вина.

не займи. Что смятенье, время, локон ли твой каждый, дело ли ненужное мое, меньше ль малый атом, рот ли твой карминный, сердце ли недужное мое, родинка, душа ли у тебя чернее, или мое несчастье черней, слаще ль мед пчелиный, или губы мелы, слово ли жемчужное мое, мысль моя светлее, солнце ли с луною, или твое прекрасное лицо? Ты ли непреклонней, или моя планета, или сердце дружное мое? Верность ли красавец, стыд ли твой слабее, или мое терпение слабей? Что скажи мне больше, красота твоя ли, горе безоружное мое?

спустилась ночь. Явись, луна, в мой дом приди на миг, душа желанием полна. О, погляди на миг, ты жизни плещущий родник, исток существования. Недаром я к тебе приник, прильни к груди на миг. Не ненавидь, не прикословь, дай мне немного счастья. Смотри, как жадно бьется кровь, к ней припади на миг. Верь этим благостным слезам, и если я отравлен от черной немочи бальзам, освободи на миг. Зачем ты пляшешь на ветру, изменчивое пламя? Будь благовонием на перу и услади на миг. Но смоль волос вокруг чела, тугры крылатый росчерк, я раб, султаном ты пришла, так награди на миг.

Расступился черный мускус, и она всплыла вчера. Оттого пришли в порядок все мои дела вчера. Луналикая спешила, соглядатаев боясь, полотно с луны срывая, розы обожгла вчера. На жемчужину глядел я, глаз не властен отвести, словно по моим ресницам влажная сошла вчера. И покоились мы рядом, пробудилась, и бегом счастье резвое пустилось, чуть сгустилась мгла вчера. Ухожу, она сказала, что мне дать в залог тебе? Поцелуй, я той ответил, что мне жизнь дала вчера. Я проснулся опаленный, и огонь во мне горит, впрямь была вода живая, в той слезе светла вчера. Головою Ширваншаха вам клянется Низами, лишь во сне со мною вместе милая была вчера.

В эфире передача «Служу Советскому Союзу. Час молодого воина». Песня солдатская.

0: У микрофона ведущий этой рубрики – музыковед Юрий Евгеньевич Бирюков.
1: Есть такая песня у меня с композитором Юрием Чичковым, с которым мы давно сотрудничаем. Песня «Уходят в армию ребята». Исполняет песню народный артист республики Лев Лещенко.

Ни страны, ни погоста не хочу выбирать. На Васильевский остров я приду умирать. Твой фасад темно-синий я в потьмах не найду. Между выцветших линий на асфальт упаду. И душа неустанно, поспешая во тьму, промелькнет над мостами в петроградском дыму. И весенняя морось под затылком снежок. И услышу я голос: до свидания, дружок. И увижу две жизни далеко за рекой, к равнодушной отчизне прижимаясь щекой, словно девочки-сестры из непрожитых лет, выбегая на остров, машут мальчику вслед.

И чтоб лучше видеть это время, все пространство пройденных путей, соберите молодое племя, подымите на руки детей, чтоб они, войдя веселым строем в нами завоеванные дни, научились подражать героям, поступали б так же, как они.

0: Дорогие друзья, нам хочется напомнить вам сегодня о событиях не слишком далекого прошлого. Помните день 21 июня 1941 года? Лето, тепло, ясные солнечные дни, чудесные ленинградские белые ночи. В эти дни многие кончали школы, сдавали экзамены в институтах и также мало подозревали о грядущих событиях, как и герои нашего сегодняшнего повествования, девушки и юноши, выпускники одной из ленинградских школ. Они только что сдали последние экзамены, впереди у них выпускной вечер с вручением аттестатов, а сегодня, 21 июня, в теплый субботний вечер, традиционная встреча, день рождения любимицы всего класса Тони Федотовой, дочери их учительницы Елизаветы Ивановны. Тони и ее мать готовятся к приему гостей. Виновница торжества разглаживает в своей комнате нарядное белое платье. Елизавета Ивановна следит, чтобы в меру подрумянился пирог. Тщательно убранная к приему гостей столовая пуста. Блестят начищенный паркет, полированное пианино. Посредине красуется накрытый стол. Легкий ветерок колышут тюлевые занавески. Ага, кто-то идет. Это первые гости, Тонины друзья. А может быть, и не только друзья. Но не будем забегать вперед. Это пришли Володя Дорохин и Шура Зайцев.
1: Можно?
2: Ну, постой.
1: О, никого нет.
2: Ну и что, что никого
1: нет? Так значит, можно.
3: Но ведь тебе же никто не ответит.
1: А, в комнату не входят тогда, когда говорят «нельзя» или «пошел вон». Входи и располагайся. Ну что это за манера? Приглашать в гости и скрываться?
3: Кто тебя приглашал?
1: Сам себя пригласил. Ну, Елизавета Ивановна, конечно, хлопочет на кухне. Антон, надо полагать, наряжается. Вообще у Антона за последнее время появилось очень много фасону. Закурим?
3: Обожди, дай цветы прилажу.
1: Ох, кавалер, что за цветочки?
3: Незабудки.
1: Да ты что, ничего не мог умнее придумать?
3: Чтоб она меня не забывала.
1: Да дарить незабудки, это же пошлость.
3: Это ты от зависти.
1: Мужчина с цветами выглядит глупо. С цветами должны ходить женихи.
0: В комнату вбегает Тони с белым шелковым платьем в руках.
4: Здравствуйте, мальчики.
1: Здравствуй, Антон, только мы уж виделись сегодня.
4: Посмотрите-ка, нравится?
1: Ну, произведение искусства.
4: Нет, верно, нравится?
1: Да.
4: Хотя, что вы понимаете?
1: Невеста. Фату бы к такому платью, Шурку в женихи с незабудками. Ну, а я шафером.
4: Такого балбеса и в шаферы ни за что бы не взяла. Только кучером.
1: Кучеров теперь нет, шофером. Ну что ж, не шафером, так шофером.
4: Очень остроумная.
1: А трудно жить среди людей, лишенных юмора, верно, Шурка?
3: Тоня, мы пришли поздравить тебя с днем рождения.
1: С чем поздравлять? Постарела на год.
4: Володька!
0: Тоня подходит к Володе.
4: Целуй мне руку.
1: Иди ты.
4: Целуй руку, тебе говорят.
1: Отстань.
4: Володька, целуй мне руку. Шур. Шур, поцелуй мне руку, а? Шурка, мне еще никто никогда в жизни не целовал руки. Шур, ну будь кавалером. Ну будь товарищем, наконец, Шура.
0: Шура целует Тоне руку.
4: Ну ладно, я пошла к соседке переодеваться. У нее зеркало большое. А вы тут пока посидите и поговорите обо мне.
0: Тоня убегает.
1: А все-таки она дура.
3: Не говори о ней так, я ее очень уважаю.
1: А я просто люблю, но все же она полоумная. А полоумных нельзя уважать. Их можно в крайнем случае только любить.
3: Обо всем мы, кажется, с тобой говорили серьезно, а вот об Антоне почти никогда. Почему это, Володя?
1: Не знаю.
3: И я не знаю, но догадываюсь.
1: Мне она нравится, и тебе тоже. Я это знаем, и она знает.
3: Вообще все знают.
1: Ну и незачем хитрить. Если мы с тобой не говорим о каких-то вещах, ну значит так проще. Закурим? Бери мои. Мы с тобой, слава богу, и дрались, и ссорились, и не разговаривали по целому месяцу.
3: Это ты не разговаривал.
1: Ну ладно. Но все-таки ты для меня первый человек в классе.
3: В классе это еще немного.
1: Ох, ты хочешь в мире.
3: Ну, хотя бы в районе.
1: Сколько лет мы просидели с тобой на одной парте. Нет, это не забудется. И я нашу дружбу из-за какой-то девчонки ломать не стану.
3: Из-за какой-то? Я просил
1: ну,
3: бы...
1: Ну, понятно. Ты целовал ей руку и защищаешь честь прекрасной дамы, рыцарь. А жаль, черт возьми, что сейчас отменены дуэли. Вот бы мы с тобой схватились из-за Антона. Оружие холодное?
3: Оружие холодное. А ты верно сказал. Не забудется. Чувство локтя. Я чувствую твой локоть на парте. Но сегодня мы были в классе в последний раз. Завтра да. Выпуск. Если вдуматься, это грустный вечер. Очень жаль школу. Дружные у нас были ребята. Были. Послезавтра мы разойдемся по разным дорогам. А мне хотелось, чтобы и дальше мы были все вместе, и Елизавета Ивановна с нами.
1: Маниловщина.
0: Входит Елизавета Ивановна.
4: Ребята, вы, наверное, умираете от голода?
1: Как воспитанные вами ученики, мы, конечно, скажем, что вы, но как прямые и честные люди мы говорим, да, мы умираем от голода.
3: Елизавета Ивановна.
4: Да.
3: Я принес вам в подарок пепельницу.
4: Но это не самый нужный предмет в нашем доме.
3: Ну тогда пусть это будет моя пепельница. Мы выпускники, курим теперь открыто. Так что разрешите мне пользоваться у вас моей пепельницей.
4: Неплохо придумано.
1: Шурик, пепельнице нужны папиросы. Сходи, а?
3: Так есть же папиросы.
1: Про запас нужно иметь.
3: Хватит.
1: Последнее время ты стал каким-то бестолковым. Иди, Шура, а то магазины закроют.
4: Только быстро.
0: Наконец-то намек понят, и Шура уходит.
1: Погода сегодня просто праздничная.
4: Начинаешь издалека.
1: Елизавета Ивановна, я к вам имею серьезный разговор.
4: Так по-русски не говорят.
1: Но мы же не в классе. Мне нужно с вами поговорить серьезно, а вы обращайтесь со мной, как с учеником.
4: А ты что думаешь, выпускник и моя власть над тобой кончилась? Да ты всю жизнь останешься для меня учеником. Пройдет лет 20, может, большим человеком станешь. А я все равно буду говорить тебе «ты». А ты изволь меня величать «вы», иначе тебе будет плохая оценка за поведение. Ну, давай разговаривать серьезно.
1: Не знаю, с чего начать.
4: Начинай опять с погоды. Ну, давай я начну. Кончил школу. Потанцуешь завтра на выпускном вечере. А потом что будешь делать? Ведь не каникулы начинаются, молодой человек. Пора бы подумать. Я вот слежу за тобой. Переменчивый ты. И никак не могу понять, что тебя интересует.
1: Путешествие.
4: Но это же не профессия.
1: А вы нас сами учили. Человек – хозяин вселенной. Надо же осмотреть свое хозяйство.
4: Осматривают туристы. Учиться надо.
1: Учиться. Я вот все думаю. Все глупости, конечно. Ну, почему никто не придумает такую прививку, чтобы в короткий срок усваивать все знания? Мне вот в публичной библиотеке дядя показывал библиотеку Вольтера. Сколько ему нужно было прочитать, мать честная? А мне ведь еще больше придется, сколько после Вольтера написано. Хорошо, что кое-что потеряно до нас не дошло.
4: Тебя бы больше устроила жизнь в каменном веке.
1: Ну, это крайности. А вот в средние века я бы хотел... Сколько неоткрытых земель. Открывай да открывай.
4: Дорохин, ты, кажется, хотел разговаривать серьезно.
1: Дорохин, совсем как в классе. Это вы правильно говорите, Елизавета Ивановна, что надо решать. Ну и надо посоветоваться с вами, пока мы еще ваши ученики. А это очень трудно решить. Вот вы не думайте, что я хвастаюсь, но у меня такое чувство, что мир принадлежит мне. Мне надо выбирать в моем мире.
4: И выбирай.
1: Ну да. Я вечером засыпаю, буду геологом-разведчиком. Утром проснусь, инженером железные дороги строить. А к вечеру моряком.
4: А футболистам не хочется?
1: И футболистам хочется. Легко сказать, решать на всю жизнь. Жизнь дается раз. Нужно прожить ее интересно. Ну и я поднатужусь, чтобы не сплоховать. А вот поговорить-то я с вами хотел о другом. Посоветоваться. Только вы не смотрите на меня так подозрительно, а то я покраснею.
4: Ты уже покраснел, не смущайся, это свойство кожи.
1: Сущность вопроса заключается в том, что есть, в общем, одна девушка. Она, как бы вам сказать, мой друг. Вернее, я считаю ее своим другом. Ну, и она меня.
4: Я ее знаю.
1: Вы? Это не имеет значения. Ну, она очень хорошая девушка. Ну, конечно, немного псих, но все же таких мало. И я к ней очень хорошо отношусь.
4: Есть такое слово «люблю».
1: Есть такое слово «люблю». Вот ей я не могу этого сказать, а вам можно.
4: Ей-то как раз и нужно это сказать.
1: Ну да, я скажу «я тебя люблю», она мне скажет «и я тебя люблю». Тогда что? Жениться я сейчас не могу, учиться придется.
4: Положение трудное. Вот ты раздумываешь, жениться тебе или подождать. А в ее согласии ты абсолютно уверен?
1: А почему бы ей не согласиться выйти за меня замуж? Да я не урод, парень веселый, со мной ей скучно не будет, и в жизни я своего добьюсь.
4: Да-да.
0: Входит Сеня Горин, нескладный юноша в очках.
2: Здравствуйте, Елизавета Ивановна.
4: Здравствуй, Сенечка.
2: А я думал, что пир уже в полном разгаре.
4: Какой тут пир, когда хозяйка сидит и разговоры разговаривает. У меня на кухне пирог.
0: Елизавета Ивановна спешит на кухню.
1: Ну, закуривай.
2: Спасибо, бросил.
1: Уже чего?
2: Ну, денег нет ни шиша, на чужих проезжаться неохота.
1: Послушай, Сенька, а вот ты был когда-нибудь влюблен?
2: Влюбленный в очках персонаж для комедии. Но я-то был ли, нет ли, а ты-то уже готов.
1: А ты откуда знаешь?
2: Влюбленный не замечает никого, его замечают все.
1: Непонятное слово «любовь». А может, это не любовь, а привычка? Может быть, я все выдумал, что мне без нее скучно будет. Я не знаю, как будет, я без нее не жил. Может быть, я все выдумал, что она лучше всех. Мир большой, девушек много. Как быть, старик?
2: Все довольно просто, Володя, когда смотришь сбоку. А вот когда сам,
1: ну,
2: тут не помогут никакие товарищи. Тут надо решать все самому. Или надеяться на Бога. Гайна говорил.
0: Входит Тамара Соловьева и уже знакомый нам Шура Зайцев.
1: Тамара, ты всегда не вовремя.
5: Опоздала? Но еще.
1: Рано пришла. У нас тут с Сеней был мужской разговор.
5: Очень вежливо. Да я не к вам вовсе. Тоня!
1: Тоня просила ее не беспокоить, она наряжается. Ребята, а где Милочка?
5: Милочка с бобочкой.
1: Неужели ей ждать придется? Есть хочется, просто беда.
5: И мне тоже.
6: Ты, Тамара, насчет еды поосторожнее. Ох, и толстая ты будешь.
7: Да.
5: Ну не говорите, ребята. Люблю поесть. Я как расстроюсь, пока не наемся, никак успокоиться не могу. Я все что угодно есть люблю. И хорошее, и плохое. Лишь бы побольше.
2: Да, у нас в Гомеле был учитель. Он говорил, что любит процесс еды.
1: Однако ребята, хозяева ведут себя странно.
6: Володя, запомни, гости критикуют хозяев только тогда, когда идут домой.
1: А я есть хочу.
5: И я.
0: Вбегает наряженная Тоня.
8: Ребята, ужасно хочется есть.
1: Мы тоже так считаем, а Тамарка говорит, что рано.
5: Да чего ты?
8: А кого мы ждем?
1: Хозяев.
8: Хозяева будут. Мама! Кого еще нет?
6: Мы же не знаем, кого ты приглашала.
8: Ну, я по обыкновению никого не звала. Кто знает, тот сам должен прийти. А где Милочка?
5: Милочка с бобочкой.
1: Ну, конечно.
8: Значит, она не придет. Я сердита на Бобку.
2: Сердиться значит мстить себе за ошибки других, как сказал один мудрец.
5: Кто сказал?
2: Ну, вот зачем тебе его имя? Все равно не запомнишь.
5: Какой мудрец!
2: Ну, Фауст!
8: Неужели Милочка? Входи!
0: Входит Лёша Субботин. Он в военной форме ученика спецшколы, в которую поступил из 8 класса.
8: О, Лёшка!
1: Лёшка! Субботин!
8: Здорово! Молодчина, не забыл!
9: Забыл слово для штатских.
8: Но, а почему так поздно?
9: А побриться надо было? Хотя парикмахер уверял, что не надо, нечего. 4 волоса, да и те выросли, пока в очереди сидел.
1: Какой Лёшка стал красивый, просто зависть берет.
9: Не я красивый, форма. И не завидуй, Володя, очень трудно.
6: Дисциплина.
9: Этой радости хватает, не забалуешься. Учиться заставляют. Я думал воевать, а тут соображать надо. Математика чертова. Артиллерия, оказывается, сплошная математика.
6: А ты думал прямой наводкой огонь? Да.
9: Ничего я не думал. Я вообще живу, не задумываюсь. Была команда курить.
8: Говорила, нужно было со мной в артисты идти. Не послушался?
9: Не могу. В драму я не гожусь, курносый. А в комедии мне неинтересно. Я человек серьезный.
0: Входит Елизавета Ивановна. В руках у нее блюдо с большим аппетитным пирогом.
1: Поднялись мальчики, поднялись девочки.
7: Здравствуйте, Елизавета Ивановна!
4: Здравствуйте, товарищи! На чем мы остановились в прошлый раз?
1: В прошлый раз мы остановились на пироге.
8: Ну, ребята, садитесь за стол, а то уже поздно.
1: Тамарка ближе к винегрету.
0: Ребята дружно атакуют стол. Наконец, все места заняты, приборы разобраны, вино розлито по рюмкам. Володя Дорохин встает.
1: У кого не налито, поднимите руки.
8: У всех.
1: У всех?
9: Да.
1: Леди и джентльмены.
4: Джентльмены.
1: Ну, в общем, ребят, поднимем стаканы, содвинем их разом за Антона.
6: За Антона. Друзья, я хочу предложить другой тост.
1: Грубовато.
6: Обожди, сегодня у Антона день рождения, и мы обязательно выпьем за Антона. Но завтра у нас выпуск, и я предлагаю выпить за здоровье учителей.
1: Прямо как на собрании.
6: Ну, хватит острить, надоело. За Елизавету Ивановну. Здорово, повезло нам, товарищи шутники, что попали мы к такому учителю.
10: Тамара, перестань есть.
8: Да я не ем.
9: Ты на нее шикай, он говорит, она ест.
8: Он врет.
6: Да. За глубоко уважаемую и любимую Елизавету Ивановну.
1: Поднялись мальчики, поднялись девочки.
4: Спасибо, Елизавета Ивановна. Спасибо.
8: Да, я вам спасибо.
1: Ну, до дна.
9: Нормально.
4: Спасибо, друзья. Теперь вы уже не ученики мои. Разлука всегда грустна. Ее скрашивает лишь надежда на будущие встречи. И мне хочется, чтобы лет через 10 мы снова собрались вместе.
9: Через 10 лет? Не согласен. Мы привыкли каждый год 21 июня в Антонов день собираться здесь. На ближайшие 50 лет сохраняется старый порядок. 21 июня 42 года и в 21.00 все обязаны быть на месте.
8: А я не буду.
9: Попробуй.
8: Я на будущий год в Крым поеду.
9: Голову отвинчу.
6: Я предлагаю выпить за то, чтобы в следующем году нам собраться здесь. И именно здесь, а не в бомбоубежище и в тех же костюмах.
1: Ну что за мрачный тост?
6: Будет большая война.
1: Об этом мы поговорим завтра. Тост о бомбоубежищах отменяется. Я предлагаю выпить за здоровье Антона. А то мы за разговорами забыли этого неплохого парня.
4: Тоня, Тоня, не разрешай называть себя мужским именем. Слава богу, не маленький. Что за свинство такое?
8: Попробуй, не разрешай. Очень они спрашивают. Тамара, давай с тобой выпьем отдельно, без мальчишек.
4: Давай.
8: А все-таки грустно, ребята.
9: Будь мужчиной, Тоня.
8: Не хочу. А Милочка с бабочкой?
4: Милочка с бабочкой.
8: Тоже подруга называется.
1: Ты о чем задумался, Шурка? О бомбоубежищах? Брось.
8: Шурка, а ты чего не пьешь?
6: Я выпил две рюмки и захмелел. Мне хочется смотреть на тебя трезвыми глазами.
4: Нет, братцы мои, у вас что-то не клеится.
9: За что я люблю Елизавету Ивановну? За то, что она всегда веселая. Старики! Выше головы! Будем молодыми!
1: Будем! Будем. А вот Антон всегда разный.
6: Верно, друзья, давайте веселиться, ведь мир в основном прекрасен.
9: Правильно.
8: Ну, наконец-то сказал что-то путное. Пей за мое здоровье.
6: Я пью за твое здоровье. Я хочу, чтобы ты была здорова, весела, счастлива, чтобы у тебя все удавалось в жизни. Я верю в твою счастливую звезду, и от этого мне легче будет жить. Мне хочется только одного, чтобы тебе хорошо жилось.
1: Сильно. Похоже на объяснение в любви?
6: Ты угадал. Я люблю тебя, Тоня. Ты знай это и помни. И когда тебе что-нибудь понадобится, ты позови меня. Если сумею, сделаю.
8: Ну и нахвастал. Вот пойди сейчас на Ничков мост, влезь на пьедестал и поцелуй лошадь в морду. Вот тебе первое поручение.
6: Иду.
4: Не выдумывай. Я не позволю вставать из-за стола.
8: Ну вот, Благодари маму, иначе бы как миленький пошел и стал целоваться с лошадью. Или до старости дразнила бы тебя хвостуном. Ребята, споем, а?
9: Вот это мудро!
8: Нашу завтрашнюю контакт.
9: Так.
8: Володя!

0: стуча, брат, стуча.
1: Ну, стуча.
0: Стуча.
2: Неужели, Милочка, ребята?
0: Туш!
2: Давай, туш, давай. Туш, туш,
3: туш. На пороге Яков Дарьялов с букетом цветов.
4: Явление девятое, те же и Яков Дарьялов. Только что окончился последний антракт. У нас, администраторов, не бывает свободных вечеров. Для всех искусство – радость, для нас оно – труд. А у вас, оказывается, театр на дому?
5: Ансамбль песни и пляски.
2: У нас завтра премьера. Проходите, пожалуйста, Яш, садитесь.
4: Спасибо. Заседание продолжается. Прошу слова для приветствия от работников искусств. Говорят, что пить вредно.
5: Говорят.
4: Да. Но разве можно думать об этом, когда пьешь за здоровье такой молодой, такой очаровательный, за здоровье такой...
5: Здоровый.
4: За здоровье здоровый. Хороший каламбур. И в особенности в такой день, когда она стоит на пороге жизни. Когда...
6: Братцы, он заводной, не остановится.
5: Ну, короче, за здоровье Тони.
4: И не только за здоровье. За ваше блистательное будущее. Я уже говорил вам, Антонина Сергеевна, вам нужно идти в актрисы. У вас исключительные данные.
6: Представляете, братцы, афишу. С участием Антонины Федотовой «Дама с камелиями». Все билеты проданы. Хотя для афиши надо фамилию поинтереснее. Ну-ка. Что-нибудь экзотическое. Да. Тамара, слыхал такое слово?
7: Слыхал.
6: Вроде Казбековой.
5: Казбекова. Красиво звучит.
6: Казбекова фамилия для опереты.
2: А оперета, по-твоему, не искусство?
6: Да. И будет она на нас смотреть... Сверху вниз.
5: Ну, положим, с галерки мы будем смотреть на нее сверху вниз. А я, ребята, возьму и крикну. Антон, ты меня слышишь?
6: Она ответит, не слышу. Эх, Антон, была ты человеком, а станешь звездой.
2: Лёш!
4: Антонина Сергеевна, почитали бы вы нам что-нибудь?
2: Тоня.
6: Антон?
2: Вам? С удовольствием.
4: Ну, вот и хорошо.
2: Друзья мои, прекрасен наш союз. Он, как душа, неразделим и вечен. Неколебим, свободен и беспечен. Срастался он под сенью дружных муз. Куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда б ни завело, все те же мы, нам целый мир – чужбина. Отечество нам, царское село.
5: Ну вот, завела пластинку. Не пойму я, ребята, то ли у нас вечеринка, то ли урок литературы.
6: Володя.
2: Им бы только позубоскалить.
3: Тоня в слезах убежала.
2: Да острились, голубчики!
4: Невоспитанно!
3: Володя хочет идти за Тоней, его останавливает Елизавета Ивановна.
8: Не подходи сейчас к ней.
5: Да, как писалось в одной заметке, побольше бы таких вечеров, говорили рабочие, расходясь.
3: Прошло несколько часов. Гости разошлись, кончилась короткая июньская ночь. Светает. Тоня и Володя стоят у окна в той же комнате.
2: И вот уже утро нашего последнего школьного дня. И все то, что здесь было, это уже вчера. А ты как меня нашел? Откуда ты знал, куда я пошла?
5: Знал.
2: А если знал, чего же не перешел сразу?
5: Я решил, раз ты ушла, значит, тебе хочется побыть одной?
2: Соображаешь иногда. А тебе хочется побыть одному?
5: Нет, одному скучнее.
2: Не всегда. Садись. Ну, чего ты стоишь, как будто приготовился в любви объясняться?
5: Ничего я не приготовился.
2: Ой, устала я. А ты устал?
5: Нет, я люблю ходить. Мне нужно обойти Землю, тренируюсь.
2: О, планета небольшая. Не Юпитер какой-нибудь.
5: Ты смеешься, Антон, а мне действительно везде побывать надо. И на Дальнем Востоке, и на Кавказе, и в Беловежской пуще, и на мысе Желания.
2: На мыс Желания я тоже хочу. И больше никуда. Я человек ограниченный. Мыс Желания и Фонтанка.
5: Когда мы учили про мыс Доброй Надежды, я подумал, мне обязательно нужно посмотреть этот мыс и погулять по нему. Слова-то какие. Мыс Доброй Надежды.
2: Больно широко размахнулся. Смотри, не стать бы тебе бухгалтером.
5: Бухгалтером мне нельзя, ты за бухгалтера не пойдешь.
2: Иди спать.
5: Не хочу я спать.
2: Ну, я хочу.
5: Ты иди, кто тебя держит, не твоя комната.
2: Ну и характер у человека. Последний вечер вместе, а он все наперекор.
5: Мы все шутим, а это ведь действительно, Антон, вроде нашего последнего вечера. И больше мы не будем с тобой никогда в одном классе. Худо мне без тебя будет. Привык я к тебе, просто беда.
2: Привык? А чего бы ты хотел больше всего в жизни?
5: Хотел бы, чтобы по Волге ходил пароход и назывался Владимир Дорохин. Вот самый хороший пароход на Волге, чтобы все хотели попасть именно на него. Ну вот что не говори, Антон, а я тебя люблю. Вот ты не самая красивая, как будто.
2: Володька.
5: Ну хорошо, красивая, но не самая красивая в мире. И знаю я тебя наизусть. Помню, как я тебя лупил, как за косы дергал. Ну и ты про меня все знаешь. Обидно, рассказать нечего. Обидно, что мы никогда не говорили друг другу «вы». И не скажем, конечно. Вот когда мы шли и молчали, знаешь, я о чем думал? Что идет рядом моя жена. И мне вдруг стало страшно. Ты моя жена, я тебе не интересен. И что придет другой, в котором будет много нового, интересного, который будет говорить тебе сперва «вы», потом «ты» и уведет тебя.
2: Ну, спать ты, может, и не хочешь, а бред у тебя уже явно начинается. Иди домой.
5: Поцелую тебя на прощание и пойду.
2: Попробуй только, я как стукну.
3: Володя быстро целует Тоню.
5: Бей. Антон, я не знал. Ну, дала бы по морде и дело в сторону.
2: Уходи, Володя.
5: Антон, я не хотел тебя обидеть. Тоня, Тонечка моя.
2: Я не твоя. Я своя. Уходи, Володя.
5: Ухожу, ухожу. Но я не могу тебя оставить в слезах. Я спать не буду. Прости меня, Тоня, это было по-дурацки.
2: Уходи, Володя. Володь. Дай я тебя поцелую. Ну, теперь уходи. Уходи, слышишь?
3: Володя послушно уходит. Тоня осталась одна.
2: Из края в край преследуем грозой, запутанный в сетях судьбы суровой.
3: В комнату тихо входит Шура.
2: Кто там? Шура. А ты ничего не слышал?
0: Нет. А вы про меня говорили?
2: Про нас? А ты где был?
0: На Ничковом мосту целовался с лошадью.
2: Молодец!
0: Милиционер не одобрил, в отделение водил. Если бы, говорит, ты был пьяным, тогда все в порядке, а так подозрительно. А где Елизавета Ивановна?
2: Наверное, спит в моей комнате. У меня теперь своя комната со вчерашнего дня. Мы разделились. Со вчерашнего дня я уже взрослая. Слышишь, Шурка?
0: Слышу, но не верю.
2: Поиграем в правду?
0: Идет.
2: 5 минут?
0: 5 минут.
2: Кто спрашивает, то отвечает.
0: Как хочешь.
2: По очереди. Начали. Тебе весело?
0: И да, и нет.
2: А, так не играют. Отвечай или да, или нет.
0: Мне и весело, и грустно. Сейчас мне хорошо.
2: Твоя очередь спрашивать.
0: А ты хотела бы, чтобы был 11 класс?
2: Да. А ты хотел бы, чтобы по Волге ходил пароход Александр Зайцев?
0: Ни да, ни нет.
2: Опять? Ну что за игра? Все врешь, хотел бы.
0: Не кричи, маму разбудишь. Ну, предположим, хотел бы. Ходил бы по Волге пароход, и все спрашивали бы, а кто такой Александр Зайцев? Да нет, не хотел бы, позор на всю Волгу.
2: Отвечай, да или нет? Ты меня любишь?
0: Моя очередь спрашивать.
2: Мало ли что твоя. А раз ты не отвечаешь, говори. Боишься.
0: Время кончилось.
2: Ну и врешь. А можешь не отвечать. Не любишь.
0: Ты же знаешь, что я тебя люблю. Я и сегодня об этом говорил.
2: Ну, во-первых, не сегодня, а вчера. И при всех не считается.
0: Я тебя очень люблю. И даже не могу скрыть этого. А я совсем не знаю, как ты ко мне относишься. По-разному. Мне кроме тебя в жизни ничего не нужно.
2: А, это вы все так говорите, чтобы нас обманывать.
0: Обманывать?
2: Да, и потом неправильно. Кроме тебя в жизни ничего больше не нужно. Так жили старосветские помещики. Друг для друга. Шура, мне с тобой нужно поговорить. Вот ты настоящий товарищ. Вы с Володей давно дружите. Он, в общем-то, тоже хороший парень. Только как-то не всегда соображает. Вот вы с ним обо всем говорите. Вы с ним обо мне говорили? Ну, он меня любит? Ну что ж ты молчишь, Шура? Неужели вы с ним обо мне не говорили?
0: Хорошие товарищи не выдают тайны друга, но тебе я могу сказать, мы не разговаривали на эту тему.
2: Странно. А ты чего заскучал?
0: Спать хочется.
2: Не хитри.
0: И потом мне показалось, что я слышал ваш разговор. Ну, я пошел.
2: Ну вот. Я хочу, чтобы всем было хорошо.
0: Так и будет.
2: А так можно, чтобы всем было хорошо?
0: Можно.
2: Задумался. Значит, нельзя. Все ты врешь.
0: Мне будет хорошо, когда тебе будет хорошо. Ну, я пошел, Антон. Выспись хорошенько, чтобы на вечере ты была красивая.
2: А я красивая?
0: Ты самая красивая.
2: В классе или в школе?
0: В мире.
2: Совсем и заврался.
0: Ну, спокойной ночи. Вернее, доброго утра.
2: До вечера.
3: Шура уходит. Из другой комнаты выходит Елизавета Ивановна.
8: Я думала, что ты спишь.
2: А я думала, что ты спишь. Вот так и расходятся гости. Самые близкие уходят последними. Даже если далеко живут. Это свои люди. А потом остаются совсем свои. И они никуда не уходят. Мы совсем свои, мамочка?
8: Совсем свои.
2: Шурка ушел последним. Он хороший парень. И Володя хороший. И он, конечно, ушел бы последним, если бы я его не прогнала.
8: Ты со мной разговариваешь или с собой?
2: Угу.
8: Опять угу?
2: Больше не буду. Мамочка, Володя хороший?
8: Хороший.
2: Очень хороший или просто хороший?
8: Это я у тебя должна спросить. Он твой друг?
2: А Шурка все-таки бегал на Ничка в мост целоваться с лошади. Вот мальчишка,
8: девчонка ты.
2: Ой, извертелась я за день. И дурачилась много, даже скулы болят. Мамочка, а можно любить двоих? Это значит не любить никого.
8: Ты у меня что-то спрашивала?
2: А я уже ответила. А все-таки приятно быть артисткой. Я буду артисткой, мамочка?
8: Будешь.
2: Ну вот. Ты мне сейчас сказала, как маленький. Спи, будет тебе кукла. Трудное это дело. Только если у меня выйдет, и я стану артисткой, я не буду играть драматические роли. Я буду играть смешные. Жизнь не трудная, мамочка.
8: Трудная.
2: И нужно, чтобы люди радовались. Папа у нас был веселый. Ты его очень любила?
8: Очень.
2: Ты и сейчас его любишь?
8: Его все любили. Когда он погиб...

0: Нужно только одно, чтобы мне было хорошо. Это и есть любовь?
1: Это и есть любовь.
0: А если, чтобы ему было хорошо, это уже не любовь?
1: Любовь для себя. Любовь все для любимого.
0: Ты у меня умница. А вот если человек говорит, что ему, кроме меня, в жизни ничего больше не нужно, это хорошо?
1: Хорошо, но неправильно.
0: Ну, я ему так сказала.
1: Ты у меня умница.
0: Что это? Стреляют.
1: Бог с тобой, девочка, это гроза.
0: На совершенно ясное небо.
1: Пойдем спать, Чиж. Сегодня долго спать грешно. День-то у тебя какой.

0: гроза. Нет, это была не гроза. Война! Жестокая война обрушилась на счастливых людей, на их мирный труд. Война разбросала друзей по свету, спутала все их планы. Война разрушила дома и семьи. Война заключила Ленинград в голодную блокаду. Не было выпускного вечера у наших героев. Уже через несколько дней шагали по военным дорогам друзья Володя Дорохин и Шура Зайцев. В далеких госпиталях перевязывала раны и ласковым участливым словом ободряла бойцов Тоня. Бил врага артиллерийский расчет младшего лейтенанта Леши Субботина. Второй матерью стала для осиротевшей Симы учительница Елизавета Ивановна. Так прошел год. И вот наступило 21 июня 1942 года. День рождения Тони. Где-то теперь друзья. Та же комната. Окно забито фанерой. На стене висит черная тарелка репродуктора. Без сна и отдыха стучит метроном войны. За окнами разрывы артиллерийского обстрела. Тонин день, а никого нет. Однако, погодите, кажется, кто-то все же пришел к Федотовым.
1: Елизавета Ивановна! Елизавета Ивановна!
0: Это пришел Шура Зайцев. Он в военной форме, без петлиц, правая рука перевязана.
1: Елизавета Ивановна.
0: В комнату входит девочка лет 13.
2: Она ушла за хлебом. Скоро будет.
1: Тебя как зовут?
2: Сима.
1: А меня Шура. Будем знакомы. Почему я тебя раньше никогда не видел? Ты давно в этой квартире живешь?
2: Я в этой комнате живу. Я здесь недавно.
1: Дождь собирается.
2: Это хорошо.
1: Я в детстве тоже дождь любил. По лужам босиком бегать. Красота.
2: Я солнышко больше люблю. Только я так думаю. Нам дождь и фашистам дождь. Они сидят под Ленинградом в траншеях. И заливает их наш ленинградский дождь. Наши к нему привыкли, а им плохо. А вас на Ленинградском фронте ранило?
1: На Ленинградском.
2: А вы рядовой или нач состав?
1: Рядовой. Ты что читаешь?
2: Достоевскую, униженные и оскорбленные. Вы читали?
1: Читал. Близко положил.
3: Артиллерийский обстрел района продолжается.
2: И вы не можете привыкнуть.
1: К этому нельзя привыкнуть. На фронте еще так-сяк, а в городе уж очень дико.
2: Днем ничего, а ночью я очень боюсь. А вы как угадали, сегодня пришли? Вы знаете, что сегодня Тонин день?
1: Знаю.
2: А тетя Лиза горевала. Ни Тони, ни друзья.

0: Эй, Тонинг, я ее тетей Лизой зову. Но мамы я не могу, а Елизавета Ивановна неправильно. А почему вы меня не спрашиваете? Откуда я и кто мои родители?
1: Догадываюсь.
0: А все спрашивают и жалеют. Папа у меня веселый был. Мама тоже хорошая была, но она как-то серьезнее. Она нас все ребятами звала. Говорил, у меня двое ребят, старый да малый. А он большой был, чуть не вдвое больше вас. Ему еды много требовалось, он за завтраком по батону съедал. Но тут сами знаете, какие нормы. А он еще сам мало ел, все нам подкладывал. Говорил, что ему на заводе завтраки дополнительные дают. Он как слег, мы пошли на завод. Оказывается, никаких завтраков и не было. Он все придумал. Мы ему последние отдавали. Но было уже поздно. А вы Тоню хорошо знаете?
1: Она мой лучший друг.
0: И у меня подруга в эвакуации в городе Котельниче Кировской области. Я о Тоне часто думаю. Какая она? Тетю Лизу я узнала, она хорошая. Ну, я так думаю. Взяла на меня к себе из жалости. А еще тоскливо ей. Она жила все время с Тоней, никогда с ней не расставалась. Ну, вот приедет Тоня. Будут они жить, поживать. А я уж буду лишняя. Как вы думаете, война скоро кончится?
1: Кто ее знает? Не тем у тебя голова занята. Ты бы лучше за хлебом сходить догадалась. Сидишь вот тут, послевоенные планы строишь, а Елизавета Ивановна устает за день. Надо понимать, не маленькая.
0: Она меня одну на улицу не отпускает. Я только домашнюю работу делаю. Войдите.
2: Входит Сеня Горин.
3: Шурка!
4: Бледнолицый брат мой.
2: Друзья обнялись.
4: Как от тебя угораздило? Понимаешь... Первая война, сноровки мало. Главное, что обидно. Обучали меня воевать чуть ли не полгода, а воевал я минуты 3 или 4. В первом же бою стукнуло. Здорово тогда разозлился. Попадись мне, фашист, так я б его раненой рукой убил. Рассказывай лучше, чем занимаешься.
2: И в это время в комнату вошла Елизавета Ивановна.
5: Здрасте, Елизавета Ивановна!
6: Молодцы, ребята! Оказывается, полон дом гостей. Здравствуйте, товарищи. На чем мы остановились в прошлый раз?
2: В дверях появился Лёша Субботин.
7: Прошлый год мы остановились на том, что Тоня должна стать артисткой и нахамили ей по этому случаю.
6: Лёша!
7: Я без стука слышу голоса, знакомые голоса. Я, признаться, не ожидал. Я рассчитывал увидеть Елизавету Ивановну и Антона, а тут все наоборот.
1: Тебя что, не устраивает наше общество?
7: Более или менее устраивает.
6: Лёша, держись в рамках. Знакомься.
7: Младший лейтенант Субботин.
8: Сима.
7: Очень приятно.
1: Ты что, хочешь сказать, что тебе было бы приятнее вместо нас видеть Антона?
7: Безусловно.
2: Елизавета Ивановна ушла на кухню организовать чай. Симу отослали спать. Друзья остались втроем.
7: Я ее тогда обидел. Я и не видел ее с тех пор, как она ушла обиженная. Это было в этот же день и в этот же час.
1: Попозже.
7: Ну, это она с дуру обиделась. Постучала бы по столу. А ты предлагал пить, чтобы нам собраться именно здесь. И в те же костюмах. Впрочем, в костюме мог бы явиться в синеньком. Фасонишь.
1: Украли.
7: Грустно, братцы. Сеня цитату.
9: Стендаль говорил, что грустный вид противоречит хорошему тону. Надо иметь скучающий вид.
1: Плохо.
9: Ну, по заказу всегда плохо.
7: А кто говорил-то?
9: Стендаль.
7: Скажи, пожалуйста. Эх, и дамы наши разбежались.
9: Кто изменил пленительной привычки? Кого увлек от нас холодный свет? Чей глаз умолк на братской перекличке? Кто не пришел? Кого меж нами нет?
1: Год назад и попозже. Так и не состоялся у нас выпускной вечер.
9: И не состоится. В школе теперь госпиталь.
1: Мы соберем всех после войны. Пусть хоть с малыми ребятами, но приходят.
9: Угу. Соберешь, как же. Пашку Кузнецова убили. Милочка погибла.
2: Сеня подходит к черной тарелке репродуктора.
9: Ну, скоро ты перестанешь душу выматывать.
5: Артиллерийский обстрел района прекратился.
9: Вот за что я люблю тебя, окаянный, за отзывчивость.
1: Были такие глаголы несовершенного вида.
9: Припоминаю.
1: Мне кажется, что счастье несовершенного вида. Оно не имеет настоящего времени. Помните, мы сидели за этим столом, Антон был в белом платье и цветы. Мы болтали разные разности, говорили о любви и дружбе. Много вздора, но много и серьезного. Может быть, это и есть счастье. Мы расходились рано утром, было чудесное утро. И мы думали, что будет отличный день и вечер, который мы запомним на всю жизнь.
9: Мы запомнили этот полдень на всю жизнь.
1: Мы расходились и думали, это наш день. И хотелось, чтобы он шел медленно-медленно. А уже шла война, уже лилась кровь, и у нас уже стреляли зенитки. А мы думали, что это гроза. Ты куда?
9: У меня начинается работа.
7: Обожди! Сейчас все пойдем.
8: Наверх вы, товарищи, все по местам. Последний урок наступает.
7: Стучат.
2: Вбегает Тамара. Она тоже в военной форме.
10: Ребята!
7: Тамарка!
10: Я на минутку! Я в самовольной отлучке!
7: Сначала надо приветствовать старших по званию.
10: Раз я в самовольной отлучке, могу не соблюдать дисциплину.
7: Отправлю я тебя к коменданту, он тебе разъяснит.
10: Не пугай.
7: А что?
10: И так еле живая от страха. Майора нет, подписать некому. Я думала и решила сбегаю на минутку. По улице бегу, перед каждым военным вытягиваюсь, патрулей высматриваю, обхожу переулками.
7: Применяешься к обстановке. Человеком становишься, Тамара. Образовали тебя.
10: А вы что такие скучные?
7: Скучные? Угадала. Но будущее время все-таки есть.
10: Ты о чем?
7: А если будущее есть, все в порядке.
1: И мир в основном прекрасен.
7: В основном прекрасен. Вот я сейчас пойду к своим артиллеристам. Веселым мальчикам из бессмертного племени «Прощай, молодость». Я пойду к своей пушке. Я не могу вам сказать, где она стоит. Она стоит на окраине, чтобы бить прямой наводкой по фашистским танкам, если они сунутся. А они могут сунуться, они нахальные. Моя пушка должна стоять в другом месте. И расстреливать фашистские танки не в Ленинграде, а для начала, скажем, в Тильзите. По коням!
9: Побежали, побежали, ребята.
7: И ты, Тамара, с нами, а то еще попадешь в историю.
10: Да постойте, ребята.
9: А что?
10: Дайте мне с Елизаветой Ивановной повидаться. Не на вас же я пришла смотреть. Елизавета Ивановна! Кто меня зовет?
2: Входит Елизавета Ивановна.
10: Елизавета Ивановна, это я. Здравствуйте, прощайте. Поздравляю и ухожу. Ну, я в самовольной отлучке.
6: Обещаю, не отпущу. Я все-таки пробую организовать чай.
7: Чай для нас военных не напиток. Верно, Тамара.
10: Ой, Елизавета Ивановна, вы только не обижайтесь, пожалуйста. Ну, у меня здесь каша в концентрате. Она у меня давно лежит. Ой, она не портится, только она бестолку лежит. Она вкусная, с маслом.
6: Ребята...
10: У вас совести нет. Завалили меня подарками. Тонин день, а я за нее отдуваюсь.
11: Была команда на выход. Побежали, ребята, я опаздываю.
10: Шура, ты хоть останься, до 10 еще далеко.
7: Верно, Шурка, оставайся. Куда тебе спешить?
1: Мне спешить действительно некуда.
10: Ну вот.
7: Елизавета Ивановна, зайдем в будущем году в это же самое время. Антон, что был в полном параде, в белом платье. А Тамара, концентраты в подарок приниматься не будут, запомни.
2: Ребята ушли.
10: Раньше, когда я читала про осаду в книгах, мне казалось, что люди сидят и ждут. А тут все спешат. И гражданские, и военные. Вот твоя пепельница, кури. Что не куришь? Не хочется?
1: Табаку нет. А вы тоже спешите?
10: Начинаю. С осени у нас будут нормальные занятия. Она тебе часто пишет?
1: Я ей часто пишу. Одно время не писал, когда правая вышла из строя, а левая еще не научился. Тогда она мне часто писала.
10: Про руку-то писал?
1: Нет.
10: Так я и знала. Думаешь, поправится рука-то?
1: Нет, не поправится. Ну, я пошел.
10: А то оставайся, я с Симой лягу.
1: Нет, надо идти.
10: Что это? Опять обстрел.
1: Что вы, Елизавета Ивановна, это гроза.
10: Уговаривай. Я в прошлом году тоже думала, что это гроза.
1: Посмотрите, дождь.
10: Дождь-то дождь. Но это не гроза.
5: Район подвергается артиллерийскому обстрелу. Движение транспорта прекратить. Населению укрыться.
2: Вбегает полуодетая Сима.
12: Тетя Лиза, что это, обстрел, бомбежка?
10: Спи, девочка. Это гроза.

обстрелы, бомбежки, голод, преждевременные смерти, искалеченные жизни, кровь. Все это было

взвело красное знамя победы над Берлинским Рейхстагом, и наступил праздник. Вернулись домой победители. С госпиталем приехала в Ленинград Тоня. И вот 21 июня 1945 года.

0: Только сегодня приехал в Ленинград возмужавший Володя Дорохин и, не заходя к себе, его родные были еще в эвакуации, приехал прямо к Федотовым. Он расположился в столовой, раскрыл свои чемоданы и чувствует себя совсем как дома. Наступил вечер. А вот и гости. Опять Шура Зайцев.
1: Одну минутку. Входите.
2: Володя. Отвоевал, наконец.
1: Отвоевал.
2: И навоевал.
0: Володя гордо выпячивает грудь.
1: Можно посмотреть и на правую, и на левую сторону. Ну, а ты, брат, тоже орел.
2: Обожди, не мни.
1: Деликатным стал.
2: Дай цветы прилажу.
1: Все как 4 года назад. Только теперь тебе потруднее прилаживать. Дай-ка помогу.
2: Ничего, справлюсь.
1: Что я вижу, наконец-то ты понял, что незабудки пошлость.
2: Просто нигде нет незабудок.
1: Не держат, нет спроса.
2: Наоборот, расхватали.
1: Ну, рассказывай, хвастайся, как живешь.
2: В самый раз.
1: Вот в педагогический ты зря пошел. Бабское занятие.
2: Ну, это еще посмотрим.
1: Да. Чудно. 4 года не виделись. Я думал, встретимся суток, для разговора мало будет.
2: Ничего, разговоримся. Это от неожиданности.
1: А здорово я нагрянул. Не женился?
2: Ищу невесту.
1: Чудак, надо было торопиться.
2: Ну, этого я не сообразил.
1: Ребят, видишь?
2: Вижу, но редко.
1: Антона?
2: Антон тоже редко. Их перевели совсем недавно и за городом. Приезжает поздно. А она еще не приехала?
1: Нет. Это ты для отвода глаз. Мы фронтовики, народ прямой. Мы считаем, что нас обманывать нельзя.
2: Володя, я тебя уважаю и воевал, ты знаю хорошо, но мне все время приходится оправдываться.
1: Ты прости, не обижайся. Да ты не имеешь права обижаться. А ты что, не воевал, что ли? Огрубел я, Шурка. Отвык от таких разговоров.
2: Но ведь были же и товарищи.
1: Были. Столько лет нельзя без товарищей. Вообще многое было. Были не только огонь и земля. Было много и хорошего. И романы были, черт побери. Вернее сказать так. Не романы, а новеллы. Тебе могу сказать, были, только я тебя прошу об этом Антону. Ну, не гу-гу. Бабы этого не понимают и не прощают. Ну вот я не ревнивый, а женщину скорее встретишь лысую, чем неревнивую. Знаешь, Шурка, было всякое. Наша жизнь солдатская, тяжелая. Сегодня здесь, завтра там, а может и на том свете. Да еще выпьешь с тоски и думаешь, пропади все пропадом. Но только ты не думай, что там все под пьяную руку. Там тоже есть хорошие. Вот тут одна чудачка привязалась. Просто жалко было расставаться. Ну да все это забыто. Антон для меня главный человек в жизни. Ну и я исповедуюсь, только позже, конечно. И ты для меня главный друг. И мы с тобой будем разговаривать нормально, просто я одичал. Ну а ты человек интеллигентный, должен это понять. А понять значит простить, как сказал кто-то. Ну про то знает Сенька Горин. А ты неужели не влюбился ни разу за это время? Скрываешь?
2: Видишь ли, Володя, когда полюбишь, трудно влюбляться.
1: Завидую вам, однолюбам. Ну, я не хочу отставать от штатских кавалеров и сейчас же отправляюсь за цветами.
2: Поищи незабудки.
1: Нет, ромашки. И на обратном пути погадаю, любит, не любит.
0: Володя уходит. Входит Сима.
3: Здравствуйте, Шурин.
2: Здравствуй, Сим. Мне уже неловко такой взрослой барышне говорить ты.
3: Нет, нет, обязательно ты.
2: Ну тогда и ты говори мне ты.
3: Ну я буду постепенно.
2: Нет, постепенно не выйдет.
3: А я только что с огорода. Устала, но выкупалась, и все прошло. А тетя Лиза еще не приходила?
2: Не видел.
3: А Тоня?
2: Тоня еще не приехала.
3: На 6:40 она уже опоздала. Наверное, будет 8-часовым. Придут гости, а хозяев нету.
2: Гостей никто не приглашал. Придут только свои. И потом, что значит хозяев нет, а ты?
3: А я не хозяйка.
2: Опять бедной родственницей прикидываешься. Зря я тебя барышней обозвал, не поумнела нисколечко.
3: Ну что вы, Шура, это для ваших товарищей я не хозяйка. А так я привыкла. Я и кто не привыкла. Она хорошая.
2: И мне так показалось.
3: Нет, правда, она душевная, она какая-то...
0: Неслышно вошла Тоня.
4: Какая-какая она? Ну, договаривай. Скажи что-нибудь неподходящее, и в воскресенье не возьму тебя с собой в Тарховку. Шурка, понятно, уже на месте. Молодец. Я ценю внимание. Мама не приходила еще?
5: Нет, у них опять совещание.
0: Сима уходит в кухню.
4: Ой, устала я. Шурка. Даже не верится. Снова я дома. И мой день. Ой, как хорошо жить без войны. Ночью проснешься, нет войны, и сразу заснешь. А утром встанешь, опять нет войны. Очень я люблю мирное время. Вот долечим в раненых, и я пойду учиться. Я ведь еще не очень старая. Нет, я просто средних лет.
2: И как раз театральный институт открыл прием.
4: Нет, артисткой я не буду.
2: Чего это вдруг?
4: Не вдруг. Я подумала. Это стать артисткой я решила вдруг. Ну ладно, мы с тобой болтаем, а мне наряжаться надо. Или нет? Еще минуточку. Мы ведь с тобой совсем не разговаривали, только здравствуй да прощай. Я думаю, если быть артисткой, то только хорошей. Очень хорошей.
2: Так надо стать хорошей артисткой.
4: Надо. Вам надо, чтобы хвастаться знаменитость, а я с ней на «ты». За косы дергал. Хорошей я бы согласилась. Но только я смешной не хочу. Я хочу серьезное. Нину Заречную или Негину. Но понимаешь, Шурка, нет во мне уверенности, нет одержимости. Ведь настоящие артистки как решали в молодости? Или на сцену, или жизни нет с обрыва в Волгу. А я вожусь с ранеными, и мне интересно возвращать людей к жизни. Ты бы видел их глаза, Шурка, когда они приезжают и когда начинают оживать. Я поступаю в медицинской. Это мое призвание. Понял?
2: Начинаю понимать.
4: А чего ты такой неразговорчивый? Зачеты?
2: Угадала.
4: А ты молодец. У тебя уже 2 курса позади. Скажи мне, ты решил стать учителем по призванию или...
2: Как только я забываю о руке, мне сейчас же о ней напоминают.
4: Прости.
2: Помнишь, мы играли в «Правду», и я тебя тогда спросил, хотела бы ты, чтобы был 11-й класс? Ты сказал «да». Я думал. Я очень люблю школу. Мне кажется, что лучшее помещение, которое придумало человечество, класс.
4: Нет, коридор и спортивный зал.
2: Ну, в общем, школа. Там кончается детство, начинается юность, начинается дружба, любовь.
4: Ну, там иной раз и кончается.
2: Но это уже зависит от нас. В чем же дело, подумал Шурка Зайцев? Школу ты любишь, ребят любишь, литературу любишь. Значит, это и есть твое призвание. И будет тебе и 11-й класс, и 23-й, и 37-й. Словом, или в класс, или с обрывом в фонтан. Вот ты не можешь бывать в школе, а я могу.
4: Да. Мы много думали о себе. Нужно подумать о людях. А мы ведь можем, Шурка.
2: Силы у нас есть. А главное, мы уже взрослые, многое уже понимаем.
4: И я взрослая.
2: И ты взрослая. Только ты оставайся молодой.
4: А я красивая?
2: Красивая.
4: Уже просто красивая. А когда-то была самая красивая. Первая в мире. Грубеют люди. Ну ладно, ухожу. А ты о зачетах забудь. И изволь улыбаться.
0: Тоня уходит. Из кухни вернулась Сима.
3: Оказывается, тетя Лиза давно уже на кухне. И картошка скоро будет готова. Наварила на целую роту.
2: Не волнуйся, Сима. Не было еще случая в истории человечества, чтобы картошки когда-нибудь было много.
3: А можно мне сегодня выпить вина?
2: При одном условии, если оно будет.
3: Будет. Тетя Лиза хранит одну бутылочку уже третий год.
2: Ну, тогда обязательно выпьем на «ты».
0: Вернулся Володя, он с большим букетом цветов.
1: Во, мой веник не хуже твоего. Ну что, Тоня не приезжала?
2: Приехала.
1: Что ж ты не докладываешь? Где она?
2: Одевается. Ну, я пойду на Невский за папиросами.
1: Перемучаемся без папирос. Табак есть, будем крутить.
2: Ну, крутить-то мне неловко, и к тому же сегодня надо по праздничкам. Я скоро вернусь.
1: Ну, как знаешь.
0: Шура уходит. Володя заметил Симу.
1: Здравствуй.
3: Здравствуйте.
1: Здравствуйте. А тебя, а вас как зовут?
3: Сима.
1: Ты, видимо, ученица Елизаветы Ивановны?
3: Ученица.
1: А тебя пригласили сегодня?
3: Нет, не пригласили.
1: Видишь ли, Сима, только ты не обижайся. Сегодня особый день, приглашены все свои. Ты меня поняла?
3: Поняла. А вас как зовут?
1: Скажем, Володя.
3: Вы меня извините, Володя. Я вас оставлю. Пойду поговорю с Елизаветой Ивановной. Может быть, она меня пригласит.
0: Сима уходит. Вбегает Тоня в белом платье.
4: Шурка, я по-военному, быстро! Володя!
1: Антон, какая ты белая, чистая, красивая. Даже обнять тебя неловко. Не ждала?
4: Не ждала. Вернее, ждала и долго, но не сегодня.
1: Значит, рано приехал?
4: Поздно.
1: Это ты поздно, а я утром. В общем, вовремя, все идет по плану, предусмотренному командованием, точно в Антонов день.
4: Ну, а что ты так поздно?
1: Да нам незаменимым трудно, не отпускают, мосты строить надо.
4: Научился?
1: Тяжелые танки проходят.
4: Ну, а землю еще не обходил?
1: Еще много осталось.
4: Ты все такой же и везучий, ничего с тобой не случилось.
1: Еще здоровее стал, мне и война на пользу.
4: Видно. И медаль, и орден.
1: Говорят, продолжение следует. О себе расскажи, как живешь, как Елизавета Ивановна?
4: А мы с ней почти не видимся. Я ведь работаю за городом, приезжаю поздно.
1: Ты все с ранеными? Ребят видишь?
4: Редко.
1: Шурку?
4: Он почаще заходит.
1: Ты дружишь с ним?
4: Дружу.
1: Ну, а Ленинград каков?
4: Да я его толком еще и не видала.
1: Ваша квартира не пострадала?
4: Нет, только стекла.
1: А я у себя еще не был. Может, дома-то и в живых нет?
4: Что-то мы не так разговариваем.
1: Ты ни при чем. Я не так разговариваю. Вот и Шурка заметил.
4: Все вокруг да около.
1: Обживусь, сговоримся. Если, конечно... Ты любишь меня по-прежнему.
4: А ты?
1: Ты же знаешь, Антон, что я тебя люблю. Я виноват перед тобой, был невнимателен и так далее. Но я ведь воевал, пойми, Антон, для мужчины главное дело. Я не верю в равноправие. Для вас, женщин, любовь на первом плане.
4: Главное, не главное. Нельзя все разложить по полочкам. Может, и верно, что для мужчины главное дело. Ты мужчина, и тебе виднее. Но так не говорят девушки, которую любят. А если говорят, значит, ее мало любят.
1: Антон, мы же свои люди, можем говорить откровенно.
4: Свои.
1: Ну?
4: Но меня ты любишь мало.
1: Много.
4: Для тебя много, а для меня мало. Разные у нас с тобой потребности. Себя любишь больше.
1: Уж больно ты быстро решила.
4: А я много думала. целый вечер и еще 4 года.
1: Но ты же не видела меня 4 года.
4: А я получала письма. Это вроде разговора. И я как-то один раз начала этот разговор, а ты отмолчался.
1: В этом виноват, писал я мало.
4: Да ни в чем ты не виноват, Володя.
1: Наша жизнь солдатская, походная. Не до писем, да потом не мастер я писать.
4: Шурка тоже не литератор. И вообще...
1: Вообще это не точно.
4: А не всюду нужно точно. Это не мосты строить. Когда любишь, все для любимого. Вот Шурка старался скорее научиться писать левой рукой, потому что хотел написать мне письмо. И чтобы я ничего не знала про его правую руку. Я понимаю, он хотел научиться писать не только для меня, но главное было написать мне письмо. Это очень хорошо. Тем более, что узнала я об этом только через 3 года. И не от него.
1: Уж больно ты часто Шурку вспоминаешь.
4: Попробуй его забудь. Он мне чуть ли не 1000 писем написал.
1: Он тебе нравится?
4: Нравится. А тебе разве разонравился уже?
1: Нет, я в другом смысле. Вообще многие нравятся. Я должен тебе сказать, Антон, что у меня там были кое-какие истории. Ну, ты сама должна понимать, парень я молодой, прошло 4 года, но все это несерьезно, и все прошло. И ты для меня главное.
4: Опять главное? Нет, единственное. Вот что я тебе скажу, Володя. Парень, ты увлекающийся. Вот ты мне сейчас сказал, ты же знаешь, что я тебя люблю. А мне хотелось спросить, ну а ты-то сам это знаешь? Ты и мной увлекался, и совершенно искренне. А тебе показалось, что ты любишь. А сейчас ты ничего не знаешь, и это не недостаток. Это свойство характера. И ни в чем ты не виноват передо мной. Виновата я. Я очень люблю постоянство. Слыхал такое слово? Верность. Может, и не слыхал. Оно старомодное.
1: Значит, все кончено.
4: Наоборот, еще ничего не начиналось. И только, пожалуйста, без трагического выражения лица. Парень, ты здоровый, и тебе это не идет. Сегодня мой день, я хочу, чтобы все были веселыми. Сейчас тебе немножко обидно. Завтра будет беспокойно, а потом станет свободно. И жена у тебя будет красивая, спокойная. Требовать она будет мало, и ждать терпеливо, пока ты будешь обходить землю.
0: Входит Шура.
2: Я не помешал?
1: Помешал.
4: Глупости.
1: А может, помог. Я все шучу.
2: Я так и понял.
4: Ребята, я сейчас.
0: Тоня вышла из комнаты.
1: Интересно, кто же придет из наших? Шурка. Скажи мне честно, ты говорил ей, ну, то, что я просил не рассказывать?
6: Володя!
1: Прости, я так и думал. А почему ты вообще не сказал, что я приехал?
6: Я...
1: Что?
6: Я думал, что она знает, раз ты к ней приехал. Я просто удивлялся, почему она ничего не говорит о встрече с тобой.
1: Я неожиданно приехал, никого не было дома. Пришлось Елизавету Ивановну из школы вызвать.
2: А вы что... Уже схватились, готово дело.
1: Да, на все налетает.
2: Девушкам надо уступать, к тому же они слабый пол.
1: А я считаю, что фронтовикам надо уступать.
2: Но она, по-моему, тоже с фронта вернулась.
0: Входит Елизавета Ивановна, Сима и Тоня с посудой.
7: Здравствуй, Шура. Как зачеты?
2: Нормально.
7: А ты офицер осваиваешься?
1: Хороший блиндаж.
7: Да-да, войдите.
0: Вошел Сеня Горин.
4: Сеня!
8: Антон! Сеня. В штатском виде. Обидно. Но хоть ты и в белом платье, я приветствую тебя как старого солдата, прибывшего наконец на побывку. Здорово, служивый, как воевалось.
4: Сеня, иди, я тебя поцелую.
8: Вам, небось, не досталось. Смотрите и расстраивайтесь. Антон. Я же давно догадывался, что ты меня любишь. Зачем же было скрывать столько лет?
4: Сеня, как твое сердце?
8: Оно по-прежнему принадлежит тебе.
1: Сенька, а на меня ты не обращаешь никакого внимания и не удивляешься?
8: Ну, я удивился бы, если бы тебя не было. Сегодня 21 июня, и все обязаны быть на месте, поскольку война кончилась. Ты, брат, всегда у нас привык быть в центре. Сегодня не выйдет. Ты у нас герой, но сегодня тонен день.
4: Ну, ребята, садитесь за стол. Сима, иди ко мне.
2: А я думал, это моя дама. Мы с ней условились выпить на ты.
9: А я и с тобой, и с вами, Шура.
4: О, Сима, понятно, без Шуры не может. Ага, попалась, покраснела.
1: Ну вот, Шурка устроился, а мы в дураках. Нет, Сенька, не хочу я с тобой. Надоело мне пьянствовать с мужиками. Елизавета Ивановна, можно мне быть вашим кавалером?
10: Такой бравый офицер, весь в погонах и орденах, ищи разрешение, спрашивает. Да я об этом лет 30 буду вспоминать и на уроках рассказывать. Я за картошкой схожу.
0: Елизавета Ивановна ушла.
8: Трое мужчин и три женщины. И все-таки мне не хватило дамы. Обидится, что ли, уйти?
4: Сеня!
8: Обижусь, но не уйду, пусть вам будет хуже. А потом, чем черт не шутит, может, и Тамара подойдет?
4: Да.
0: Вернулась Елизавета Ивановна с большим блюдом горячей картошки.
1: Поднялись мальчики, поднялись девочки.
11: Здрасте, Елизавета Ивановна!
10: Здравствуйте, товарищи! На чем мы остановились в прошлый раз?
1: На том, что Тоня должна стать артисткой.
2: Ты пропустил один урок. Мы остановились на том, что вы хотели организовать нам чай.
8: Но помнится, вы его так и не организовали.
10: Нельзя быть таким злопамятным.
1: Я поднимаю бокал за семью Федотовых. Ну, за Антона, поскольку ее день она идет первой.
2: За славного нашего фронтовика.
1: И за Елизавету Ивановну. Выпьем, товарищи.
10: И за Симу, если за нашу семью.
1: За Симу обязательно.
10: Ты уже успел ее полюбить?
1: Нет, я просто успел ей нагрубить.
2: Мне бы следовало выпить с Симой отдельно на «ты». Но поскольку она несовершеннолетняя и на отдельный тост не имеет права, можно ее присоединить.
9: А вы все шутите.
2: Во-первых, теперь уже не вы, а ты. А во-вторых, когда ты, наконец, научишься понимать, когда с тобой говорят серьезно?
9: Я и правда иногда не понимаю, когда в шутку, а когда серьезно.
2: А у меня и мама не всегда понимала. Такая школа.
9: Какая школа?
2: 192-я Фрунзенского района.
1: Тамару-то вспомнили, а про Лёшку Субботина забыли. И вам не совестно, ребята? Такого парня забыли тоже, товарищи. Что вы молчите, ребята? Ну что вы молчите, черт побери?
8: Леша Субботин погиб 2 марта в районе Кенигсберга. Будем молодыми, любил он говорить. Обидно уходить из этого мира такому молодому и накануне победы.
4: Славный был парень, хоть и жил, не задумываясь.
2: Выпьем, ребята, на помин души Лёши Субботина, сложившего за нас свою честную голову.
4: Сколько там ни мудри, а в жизни нужно одно. Сделать доброе дело, чтобы тебя помянули хорошим словом.
10: Помянули мало. Вспоминали.
4: Угу. Мы еще мало сделали. Но мы ведь еще молоды. Ребята, мы уже были молодыми, или мы еще будем молодыми? Ну что же вы молчите?
8: Мы долго будем молодыми.
1: Закурим по этому поводу. Шурка, доставай папиросы.
2: Не достал я папирос.
1: Вот это обидно. Я тебя скручу.
9: Шура, вот ваша твоя пепельница.
2: Спасибо за пепельницу и за твою.
1: А все-таки Шурка хитрый. Он еще 4 года назад захватил плацдарм здесь, на правом берегу Фонтанки. Плацдарм крохотный, а держится.
2: Ну куда моей пепельнице против твоего чемодана?
8: Опять склока. И они называют это вместо выпускного вечера.
2: Ребята, ребята, я хочу произнести речь.
9: Тише, говори.
2: Не было в нашей жизни выпускного вечера.
4: Ну, кто там еще?
12: Я там еще.
4: Кто это я?
12: Я? Это я?
0: Вошла Тамара Соловьева.
4: Тамарка!
10: Тамарочка! Ой, ребята, а вы как будто не рады.
3: Мы рады, но ты могла бы прийти пораньше.
10: Не могла. Володька, какой ты стал! Тебе и Володька неудобно сказать. И на плечах звезды, и на груди звезды.
1: На плечах звезды, а на груди звезда. Мы, военные, любим точность. Подожди, скоро дослужусь до полковника, и тебя сватать буду.
10: Боюсь, что тебя не дождаться. Тоня, можешь не ревновать.
3: Тамара, садись, ешь и молчи. Шура, говори.
6: А на чем мы остановились?
13: На выпускном вечере.
6: Остановились мы на выпускном вечере.
3: Остановились мы на выпускном вечере.
6: Не было в нашей жизни выпускного вечера. Выпустили нас не вечером, а утром, прямо на войну. Мы не все, может, много навоевали, и о нас не напишут в газетах. Мы пошли воевать не по мобилизации. Пошли мы с Володей, и нас взяли. Пошел Сеня, его не взяли.
13: Взяли. Но потом как неполноценного прогнали.
6: И Антон пошел в госпиталь, и Тамара, и другие ребята. Мы не могли поступить иначе. Нет среди нас Лёши Субботина. Нет среди нас Милочки. Она была какой-то смешной девочкой. Мы любили подтрунивать над ней. Мы говорили, что она относится серьезно только к волейболу. Помните, какая у нее была подача?
3: Угу.
6: Милочка погибла на посту во время дежурства на крыше. Она защищала наш город. Ребята, я, кажется, в самом деле произношу речь.
1: Да, занесся. Дела наши маленькие.
10: Не мешай ему, он складно говорит.
6: Вот именно складно, не буду.
10: Вы все честно воевали. И вы не подвели ни ваших товарищей, ни учителей. Пролито много крови и слез. Я встретила на днях вашего одноклассника, Борю Игнатьева. Кажется, вы его звали Бобочкой. А у него уже появились седые волосы. Будем надеяться, что самое тяжелое в вашей жизни уже позади. И пусть седина к вам не приходит долгие-долгие годы. Но я хочу, чтобы вы, будучи седыми, сохранили молодость и встречались как старые друзья.
8: Подчеркиваю слово «друзья».
1: А я подчеркиваю слово «старые».
8: А я подчеркиваю слово «старые друзья». За молодость и мир, который в основном прекрасен, особенно когда он не находится в состоянии войны.
10: Тоня, ты о чем задумалась?
3: Тебе показалось. Споем, ребята.
9: Споем?

0: Мама!
1: Что, Тоня?
0: Я дома?
1: Дома.
0: И все на месте?
2: За исключением законно отсутствующих.
0: Ребята, люблю я вас всех.
2: Всех это меня не устраивает.
1: Эх, ребята, молодые вы еще.
0: А молодые, значит, все еще глупые.
2: Молодые, согласен, глупые возражаю.
0: А я все-таки глупая. Выпьем за исполнение желаний.
1: Тоня, ты опять задумалась.
0: Шура, ты знаешь, я тебя очень люблю. Помнишь, 4 года назад ты при всех признался мне в любви. Я отвечаю тебе с небольшим опозданием. Ну что вы приумолкли, ребята? Выше бокалы. Я пью за первую любовь.
3: И единственную.
0: А любовь бывает одна. Все остальное – увлечение.
3: Кто это сказал?
0: Это сказала я. Что это? Стреляют?
1: Это гроза. Вот это действительно гроза.
0: Побежали на улицу, ребята! Ребята!

0: Да, на этот раз гроза. С теплым дождем, с веселыми пляшущими пузырьками на луже. Гроза. Первая мирная летняя гроза.
1: Александр Андрианов.
2: Здравствуйте, друзья. Сегодня в экономике стран СНГ все больше используется знак минус. Меньше становится еды и обуви, хуже работает транспорт, нефть и газ, уголь и лес становятся дефицитом. Статистика бесстрастно отмечает это в своих сводках, а они дают повод больше печалиться, чем радоваться. И все же есть основания для оптимизма. Что же их дает? Свой взгляд на ситуацию излагает в газете «Труд» 18 августа в статье «А фермеров-то прибавляется» заместитель председателя статистического комитета Содружества независимых государств Нефедов. Еще 2-3 года назад, пишет он, счет фермеров шел на единицы и десятки. Сегодня на Украине, в Беларуси, Казахстане, Кыргызстане, Узбекистане и других государствах крестьянские хозяйства идут с плюсом. В России их число приближается к 130 тысячам. Всякая мера относительно. Скажем, в Финляндии 200 тысяч фермерских наделов дают в волю пропитания и едокам Суоми и остается на продажу заграничным соседям. Что касается российских фермеров, то в прошлом году они произвели менее 1% всей сельскохозяйственной продукции. Тут не их вина. Беда в том, что за десятилетия колхозно-совхозного строя крестьянина разучили по-настоящему хозяйствовать, оттолкнули его от результатов труда, а человек, работающий без интереса, на чужой ниве урок отбывает. Лишь бы день до вечера. Однако обследование 29 тысяч крестьянских хозяйств в России, которые проведены в этом году, дают основание надеяться, что фермеры пашут глубоко. Почти 60% выделенной земли взяли в пожизненное наследуемое владение, а четверть в собственность. Значит, скоро появятся у нас потомственные хлебопашцы, с малых лет взрастающие на отцовской ниве. Это уже будут истинные хозяева, кормильцы. Далее автор рассуждает на тему, насколько основателен настрой фермеров. Это видно по культуре, которую они взялись возделывать. Более четверти занимались в прошлом году зерновыми. Около 40% производством мяса. Остальные выращивали картофель, овощи, держали пасеки. Конечно, у противников вольных хлебопашцев сегодня есть достаточно доводов в пользу колхозов и совхозов. Но единоличники никогда не будут конкурировать с коллективными кормильцами. А зачем, собственно, нужно надрывать пупок любой ценой, обгонять и перегонять соперника? Надо работать. И только. Но в равных условиях. Если же фермеры и дальше будут пасынками правительства и губернских чиновников, не подняться им на ноги и детей своих не вывести никогда в люди. А люд, работный в городах, так и не будет сыт. Что у владельцев крестьянских хозяйств сиротская доля, доказывать много не надо. Цифры сами за себя говорят. Лишь 3% фермеров смогли в прошлом году построить жилье, и вдвое больше счастливчиков сладили животноводческие помещения. Но если и удавалось с грехом пополам соорудить какое-то пристанище для скота, в большинстве случаев воду, электроэнергию подвести туда не было возможности. По части механизации электрификации тоже не густо. Плуг приходится на 5 хозяйств, сенокосилка на 10, комбайн на 12. Тут в сжатые сроки на ниве не управишься. И все-таки выкручивается мужик и пашет, сеет. И, возможно, нынешнее поколение доживет до тех времен, когда будет вкушать хлеб насущный не из-за морей, далеких приплывшие в наши края, а возвращенный хлебопашцами отечественными, в том числе и фермерами. Вот такую надежду выражает в конце своего материала Нефедов, заместитель председателя статистического комитета Содружества. Впрочем, если дело так пойдет и дальше, да если еще фермер из пасынков в сынки выйдет, глядишь, и сыты будем, и стоить все будет дешевле, и жить будем богаче. Хотя на уровень благосостояния может быть и такой вот оригинальный взгляд. Сегодня чуть ли не каждая вторая семья имеет легковой автомобиль. Радоваться бы надо, а меня это огорчает. Сколько аварий, сколько гибнет людей. Правильно делает российское правительство, что повышает цену на горючие автомобили. Может быть, это убавит автомобильный зуд. Пусть уж лучше легковая машина из средства передвижения превратится в роскошь, станет доступной избранным, только бы не гибли в авариях люди. Это письмо от пенсионера Мансурова из республики Адыгея пришло в редакцию «Сельской жизни». Такое вот письмо, выбивающееся из общего ряда, потому, видимо, и обратило на себя внимание. В остальных письмах, я знаю это по своей почте, как правило, и тон, но и оценка ситуации противоположная. Люди выступают категорически против безудержного роста цен, произвола и беспредела. Вот цитата еще из одного письма, пришедшего в редакцию «Сельской жизни». «Это ограбление своего народа», так заканчивает письмо нижегородец Федоренко. «И я лично солидарен с ним», пишет журналист Севастьянов в номере «Сельской жизни» от 18 августа. Его материал называется «Автомобиль не роскошь». «Хочется заткнуть уши», продолжает автор, «когда слышишь, что теперь автомобиль стоит от 350 тысяч до миллиона рублей. Литр бензина можно купить за 8 рублей, а с рук он и того дороже». И уже сегодня, тут Мансуров зрит в корень, автомобиль огромному большинству людей стал недоступен. А те, кто его имеет, пусть благодарят не столь уж отдаленное застойное время. Тогда цена на легковые машины тоже росла год от года, но не такими гигантскими скачками. Его мог купить и колхозник, и рабочий, и инженер. Беда была в том, что автомобиль был товаром остро дефицитным. Приходилось по нескольку лет ждать, когда подойдет твоя очередь, но ждали, копили деньги и покупали. Спрос намного превышал производство. Эта проблема едва ли будет решена в ближайшие 10-20 лет. И, конечно же, ошибается Мансуров, утверждая, что чуть ли не каждая вторая семья имеет автомобиль. Это далеко от истины. Как сообщает Госкомстат России, на начало года в личной собственности граждан имелось 9,4 миллиона автомобилей. В основном это отечественные «Запорожцы», «Жигули», «Москвичи», «Волги». Но уже начался приток машин иностранных марок. Больше всего владельцев личных автомобилей в Адыгее. В общем-то, понятны истоки, откуда появилось письмо. Здесь на каждую тысячу жителей приходится 105 машин. Затем идут Хакасия, Сахалинская, Курганская, Воронежская области, Краснодарские, Алтайские края, а средняя обеспеченность граждан была 64 машины на тысячу человек. В селах эта цифра чуть выше, чем в городах, 67. «Не могу согласиться с утверждением Мансурова», продолжает автор, «что чем меньше машин на дорогах, тем реже будут аварии. Напомню, Соединенные Штаты выпускают легковых автомобилей в несколько раз больше, чем мы. Опережает нас также Япония, Франция, Германия, и нигде не стоит вопрос о сокращении производства. Наоборот, автомобильная индустрия успешно развивается вширь и вглубь. Конструкторы и дизайнеры предлагают более совершенные, комфортабельные машины, заняты поиском новых материалов, горючего, способного заменить ныне дефицитный бензин. Так во многих странах на дорогах уже можно встретить электромобили и машины, работающие на газовом топливе. Это, во-первых, дешевле, во-вторых, практически не засоряет окружающую среду вредными выбросами. Поиск альтернативного топлива идет по всем направлениям. Запасы нефти столь ничтожны, что их хватит, по утверждению ряда ученых, еще на 40-70 лет. Поэтому не случайно специалисты обратили внимание на огромное количество органических веществ, из которых можно получить жидкого горючего в 20-30 раз больше, чем добывается на всех нефтяных и газовых скважинах. Пока лишь около 4% органических веществ используется человечеством, остальное пропадает без пользы. Страны, бедные горючими ископаемыми, уже давно обратили свои взоры на растительное сырье. Так в Бразилии используется треть всей биомассы. 1 гектар специальных плантаций дает сырье, эквивалентное 28 тоннам нефти. Кроме того, из отходов сахарного тростника и других культур бразильцы получают этиловый спирт, на котором вместо бензина работает 2 миллиона автомобилей. Правда, согласитесь, это не совсем для России. И у нас сделан первый шаг. Ученые Московского института горючих ископаемых рекомендуют выращивать для этих целей южную акацию. Из этого дерева с помощью различных технологий можно получать до 67% жидких углеводородов, годных в качестве компонентов моторного топлива или сырья для нефтехимического синтеза. Что же касается аварий и гибели людей в автокатастрофах, то тут запретами едва ли можно чего-нибудь добиться. Необходимы хорошие дороги и неукоснительное соблюдение правил дорожного движения. Так что легковой автомобиль едва ли выйдет из моды. Он со времен немецких изобретателей Даймлера и Бенца и по сей день надежное, удобное средство передвижения. Да, куда ни кинь, а получается, что прав-то все-таки был Остап Бендер. Свидетельствуем. И что уж совсем трудно так это разделить с пенсионером Мансуровым радость по поводу повышения цен на энергоносители, если со всей неумолимостью встал вопрос, как защитить народ от бедности. Министерство труда Российской Федерации разрабатывает социальные аспекты правительственной программы углубления экономических реформ. Об этом рассказывает заместитель начальника управления уровня жизни населения Алексей Новиков в 46-м номере «Российских вестей». Его материал называется «Как защитить народ от бедности». «Переход к рынку тяжело дается всем», — пишет автор. «Необходима упреждающая система защиты экономических интересов всех слоев общества». Специалисты Минтруда России считают, что в области политики доходов населения главная задача их государственное регулирование. Нельзя допускать, чтобы рост доходов опережал или стимулировал рост цен.

0: повышение индивидуальной заработной платы. Вообще отменит. Вот почему пустеют улицы, когда по телевизору показывают мелодрамы. Чья-то счастливая жизнь дает надежду и на собственное счастье. Вот так считает психиатр Вячеслав Маслов. Его беседа с ним опубликована в «Курантах» от 13 августа. Беседу с ним вела журналистка Лариса Прошина. Но право, стоит ли отвлекаться созерцанием пусть красивой, но чужой жизни, вместо того, чтобы заняться своей собственной? За потребление наркотика приходится платить потерей здоровья, в данном случае душевного. На этом позвольте мне с вами попрощаться. Всего вам доброго. Александр Андрианов.
1: Добрый вечер, товарищи. Позвольте вас категорически поприветствовать от имени администрации клуба «12 стульев» литературной газеты, а также лично от имени и по поручению нашего замечательного писателя, людоведа и душелюба Евгения Сазонова. Похлопайте, пожалуйста. Позвольте посочувствовать, что вы так легкомысленно решили сегодня провести свой вечер. Мы постараемся вам в этом помочь. Сейчас давайте знакомиться. Те, кто читает литературную газету, знают, что у нас существует конкурс на лучшее сатирическое произведение, конкурс на приз «Золотой теленок». Сегодня здесь почти все лауреаты этого конкурса.

0: Ну а теперь, собственно, администрация клуба «12 стульев». Справа от меня сидит Виталий Борисович Резников. Это наш общий любимец. За что не возьмется, все проваливает. В последнее время вот все мои товарищи говорят, что взялся за ум. Не так ли, Виталий Борисович?
1: Так точно. А слева от меня сидит заведующий отделом сатиры и юмора «Литгазеты» Виктор Васильевич Веселовский. Ну, поскольку зал имеет форму форума, сцена президиум, без доклада нам сегодня не обойтись. Докладчик у нас подготовлен, доклад написан, он называется «О мерах по дальнейшему увеличению производства сатиры и юмора на душу нашего населения». Нам нужно с вами договориться сейчас о регламенте. Сколько вы просите для доклада?
0: Ну, я думаю, по традиции подобных сборищ, что-нибудь 1:35, 1:40.
1: Не больше.
0: Постараюсь.
1: Пожалуйста, какие будут мнения в зале?
2: 5 минут.
1: Не слышу.
2: 5 минут.
1: Товарищи, активнее, вы не на работе.
2: 2 часа.
1: Докладчик имеет 4:12. 4 минуты 12 секунд. И пусть он уложится.
0: Постараюсь. Так вот, товарищи, в этом году клубу «12 стульев» исполнилось 7 лет. Должен вас порадовать, что за этот истекший период нас очень волновала тема, которая и сформулирована в названии отчетного доклада. О мерах по дальнейшему увеличению чувства юмора на душу нашего населения. И скажу вам, что в этом плане мы добились определенных успехов. Если раньше наших шуток не понимали отдельные товарищи, то сегодня уже отдельные товарищи наши отдельные шутки понимают. Приведу такой пример. Когда в 67-м году вот только зарождалась новая 16-страничная литературная газета, мы поместили сообщение о том, что в одном австралийском селении живут братья-близнецы, одному из которых 24, а другому 32 года. После этой выдающейся публикации редакция получила несколько сотен возмущенных писем, в которых читатели гневно вопрошали: «Как это так? Разве такое бывает?» Нам пришлось тогда публично покаяться и через газету сообщить, что действительно по вине редакции допущена досадная опечатка, и первому близнецу не 24, а 42 года. Или вот совсем недавно мы сообщили о том, что в парилке бани города Климовска установлены телефонные аппараты. И теперь каждый желающий может

0: Позвонить из бани на работу и сообщить, что он задерживается в министерстве. Какова же была наша радость, когда из города Климовска, оказалось, такой город существует на наших необъятных просторах, мы получили следующее письмо. Банный трест города Климовска сообщает, что в ответ на критику литературной газеты приняты следующие меры. Банщик товарищ Петухов уволен с работы. Директор бани товарищ Антонов переведен на другую руководящую работу. А сама баня в городе Климовске закрыта и переоборудуется в подземный переход. Таким образом, товарищи, как видите, сатира свое дело делает. Если дальше так пойдет, то мы не только себя обеспечим достаточным количеством чувства юмора на душу нашего населения, но и сможем его экспортировать в другие, менее развитые страны. Спасибо за внимание.
1: Докладчик уложился. И нам ничего не остается, как приступить к выступлениям. Первой в них выступает наша замечательная, самая интересная и информированная и объективная стенгазета в мире, стенгазета «Рога и копыта». Последнее известие.
0: Происшествие. В одном из подмосковных лесов заблудился 6-летний мальчик. На поиски ребенка отправился отряд добровольцев из ближайшего дома отдыха. Через сутки мальчик сам пришел из леса. Добровольцев ищут до сих пор.
1: Опровержение. Слухи о том, что гражданина Сидорова собираются выселить из Москвы, не подтвердились. Наоборот, с него взяли подписку о невыезде.
0: Сельское хозяйство. Рационализаторы сельхозартели «Рассвет» сконструировали новый доильный аппарат. Агрегат в состоянии выдать от любой коровы на 2 литра молока больше, чем она может дать.
1: О спорте. Вчера Игнат Васильев вынес со склада 6 мешков с зерном. Это новый рекорд области для закрытых помещений.
0: Пришел на завод инженер. На вопрос, заданный работниками техотдела молодому специалисту Попову, не родственник ли он Александра Степановича Попова, изобретателя радио, новый сотрудник ответил, что он родственник Александра Васильевича Попова, директора завода.
1: Объявление. Научно-исследовательскому институту срочно требуется человек, хорошо владеющий языком, для наклеивания профсоюзных марок.
0: Самое время идти выступать писателю Владимиру Владину. Идите, товарищ. Помимо своих публикаций в центральных органах, прославился тем, что недавно опубликовал такое объявление. Продаю холодильник, телевизор, пианино, швейную машину, костюм, рубашку, 2 итальянских галстука, носки, майки, трусы. Покупаю кооперативную квартиру.
2: В зале наверняка сидят родители, то есть люди, у которых есть дети. Я сам родитель и выписываю своему ребенку различные детские журналы. И в этих журналах, как правило, есть такие уголки юного натуралиста, где обычно работают люди добросовестные, знающие свое дело. Однако попадается и халтура. Вот пародию на такую халтуру я вам сейчас и прочту. Называется она предельно просто. Корова. Что мы знаем о корове? Казалось бы, все. Однако немецкий ученый Гюнтер Хюнтер утверждает, что это не так. Для того, чтобы поближе узнать жизнь замечательных животных, ученый около года пробыл в стаде. Питался их пищей. Жил их интересами. Ласковые животные привязались к ученому и долго не могли от него отвязаться. Что же выяснил ученый? Он выяснил много интересного. Корова первая никогда не нападает на человека. Благодаря корове мы имеем масло, сметану, творог, молоко и 6% молоко. Именно поэтому корова – желанный гость на бойнях и мясокомбинатах. В корове много витаминов. Для того, чтобы приготовить бифштекс, достаточно взять кусок коровы и обжарить его с луком. Одна корова может дать столько удобрений, сколько и не снилось, скажем, зебре. Поэтому в условиях среднерусской равнины выгоднее разводить коров, нежели зебр. Корова – друг человека. Однажды корова спасла ребенка. 5-летний мальчик отбился от рук и ушел высоко-высоко в горы. Вдруг сверху на него стал плавно падать камнем пожилой орел. Проходившая мимо корова, не раздумывая ни минуты, с быстротой молнии бросилась на пернатого хищника и столкнула его в пропасть. Известны случаи, когда коровы задерживали нарушителей границы. В Шотландии у фермера Бобби Чарльстоуна была удивительная корова Мэри Элизабет. Он ходил с ней охотиться на вальдшнепов. Чья бы корова ни мычала, его молчала. В некоторых странах коровы выступают в балете на льду. «Пегое золото» – так любовно зовут за все это корову в народе. Дети, любите корову, источник мяса.
0: Передаю микрофон Григорию Горину. Единственный дважды лауреат премии на приз «Золотой теленок». В свое время закончил Московский медицинский институт. Несколько лет работал в скорой помощи. Затем стал писать сатирические, юмористические рассказы. Печатался в центральной прессе. Потом познакомился с порядочными людьми из литературной газеты. Естественно, вступил после этого в Союз писателей. Короче говоря, прочно вошел в ряды нашей советской сатирической литературы. Не знаю, что в связи с этим приобрела наша замечательная советская сатирическая литература, но то, что наша замечательная советская медицина ничего не потеряла, это уж точно.
3: Рассказ, который я вам прочитаю, был опубликован в литературной газете, но был опубликован не полностью по вине администрации клуба «12 стульев». Поскольку вы знаете, что сейчас у нас большие трудности с бумагой, и не все, что пишут авторы, публикуется полностью в печатных изданиях. Итак, рассказ называется «Скрытой камерой» и написан от лица продавца продовольственного магазина. В понедельник вечером собирает нас, продавцов, директор магазина и говорит: «Товарищи, завтра вас будут снимать скрытой камерой». Ну, мы, конечно, обрадовались и спрашиваем: «А что это такое?» Директор объясняет: это такой новый метод киносъемки, когда тебя снимают, а ты про это не знаешь. И значит, ведешь себя непринужденно. Зачем это будет делаться, не объяснили. И вообще, товарищ, который со студии звонил, просил вам ничего не говорить. Так что вы делаете вид, что вы не в курсе. Понятно? Ну, что здесь не понять? Все ясно. Мы магазин убрали, все почистили, витрины приукрасили. На другой день приходим все разодетые, как на праздник. Продавцы в галстучках, продавщицы в кофточках, в блузочках. Кассирша Дина французскими духами надушилась, хотя это уже совершенная глупость, потому как в кино не пахнет. Все улыбаются, говорят вежливо, на покупателей смотрят, как на родственников. Только и слышно: пожалуйста, будьте добры, разрешите, я вам заверну, и всякая такая ерунда. Покупатели смотрят на нас, как на полуумных, ничего понять не могут. Но тут кассирша Зина высунулась из кассы и шепчет очереди: не толкайтесь, товарищи, и вообще ведите себя поприличнее. Нас всех скрытой камерой для кино сейчас снимают. Покупатели сразу поняли, что к чему, притихли, подобрели, друг другу место уступают. Всех алкоголиков от винного отдела как ветром сдуло. Осталось только человек 5-6, стоят чинно, томатный сок пьют, разговаривают про события в Нигерии. В общем, до обеда мы проработали в такой нервозной обстановке. Но тут вдруг бегает директор и говорит: товарищи, не волнуйтесь, звонили со студии, сейчас съемки нет, только после обеда, оказывается, будут снимать скрытые камеры. Ну, мы дух перевели. Покупателей быстренько всех повыгоняли, магазин заново убрали, в овощное отдело апельсинов подбросили, колбасные колбасу докторскую, в рыбные фотографии. Короче, приготовили, ждем. Только после обеда к нам набилось ужасное количество народа. Слух про скрытую камеру в момент разнесся, и каждый под это дело хочет что-нибудь купить. И вообще получить вежливое человеческое обслуживание. Но вы понимаете, некоторые покупатели совершенно распоясались. Одна пожилая дамочка в шарфе совсем обнаглела и говорит мне: товарищ продавец, что бы могли мне порекомендовать для бульона? Я про себя думаю, в другое время я бы тебе порекомендовал, халда ты эдакая. Но теперь я этого сказать не могу, а даже наоборот делаю такое задумчивое лицо для скрытой камеры и говорю: я вам рекомендую, гражданочка, этот кусочек с косточкой. В нем много липоидов и аминокислот. Ну, в общем, цирк, да и только. А к концу рабочего дня опять вбегает директор и кричит: звонили со студии, сегодня съемки не было, завтра, кажется, будет снимать скрытой камерой. На завтра опять нервотрепка. Опять все вырядились. Опять работаем, как угорелые. Сплошной сервис. Сплошной «будьте добры, пожалуйста». А вечером новый звонок со студии. Сегодня скрытой камеры не было, завтра будет. Тут уж у нас нервы стали сдавать. Многие в Лидол пили. В кассирше Зины нервный припадок случился. Она весь день улыбалась, как ненормальная. И у нее на лице какой-то сустав замкнулся. Короче, промучились мы так 5 дней. А когда на 6-й день опять со студии позвонили и сказали, что съемка переносится, нас сомнение взяло. Не валяет ли кто с нами дурака? Директор в милицию позвонил. А оттуда дежурный говорит: не волнуйтесь, товарищи, никакой скрытой камеры нет. Это все сплошное хулиганство. Какая-то шайка терроризирует все торговые учреждения нашего района. Они над универмагом так измывались, и над ателье, и над химчисткой, и столовую до такого ужаса довели, что там на столике розы поставили, и семгу вместо селедки подают. Но мы все вздохнули облегченно, как гора с плеч, и возмущались, конечно, разве можно позволять себе такие глупые шутки? А кассир Зина сказала: когда этих хулиганов поймают, я первой свидетельницей в суд пойду, чтобы строже наказали. И потом я ради этой скрытой камеры участника себе зубы новые вставила, пускай теперь не мне их оплатят.
0: Леон Измаилов. Лауреат конкурса на приз «Золотой теленок» 1978 года.
4: В конце прошлого века Антон Павлович Чехов написал руководство для желающих жениться. Это было в то далекое время, когда мужчина думал, что он сам выбирает свою будущую супругу и потом женится на ней. Но с тех пор времена изменились, и уже абсолютно точно доказано, что не мужчина, а именно женщина выбирает себе жертву на всю жизнь. И только позволяет ему жениться на себе. И вот, желая помочь женщинам в их трудном деле, я составил новое руководство. Руководство для желающих выйти замуж. Вот оно. Но прежде всего необходимо твердо знать, что же такое мужчина. Наука дает следующее определение. Мужчина – это живое существо семейства позвоночных, которое легко приручается и поддается дрессировке. Настолько, что может научиться натирать полы, мыть посуду, приносить домой картошку и деньги. Теперь к делу. Выйти замуж может каждая. Красивая, некрасивая, хорошенькая, нехорошенькая и совсем плохонькая. Легко выходят замуж полные, худые и глупые. Труднее выйти замуж умной, потому что какой же дурак захочет иметь жену умнее себя? Выбирая себе мужа, прежде всего обрати внимание на рост. Рост у мужчин бывает первый, второй, третий и так далее. Причем мужчины высокого роста в хозяйстве нерентабельные. Маленькие мужчины, наоборот, удобны и выгодны в эксплуатации. При маленьком муже нет нужды выбрасывать старые платья. Из одной мини-юбки ему можно сшить 2 макси-кепки. Мужчины среднего роста очень похожи на маленьких, но едят как большие. Теперь о глазах. Глаза у мужчин бывают синие, серые, зеленые, карие, черные и наглые, независимо от цвета. Сильно выпуклые глаза бывают у мужчин, которые часто посещают устные журналы «Хочу все знать». Теперь о цвете волос. Блондины. Скромны, доверчивы, по-детски наивны. Всю зарплату отдают жене до последней копейки. Потом всю ее забирают обратно. Брюнеты вспыльчивы и ревнивы. Ревнивы настолько, что, заподозрив жену в измене, скандалят и обещают убить ее и себя, но не знают, с кого начать. Так и не решив этого вопроса, кричат, ругаются и уходят из дома навсегда, до ужина. Рыжие,
5: добры, приветливы, активны, нахальны, расточительны и злы. Все рыжие считают себя блондинами. Если вышла замуж за рыжего, никогда не ругайся с ним с голодным. Это опасно. Он может озвереть. Сначала накорми, а потом уж начинай. И, наконец, совсем светлые, или, как их называют за глаза, лысые. Серьезные и расчетливые. Не стригутся. Не теряют расчесок. Не пользуются дорогими шампунями. Дешевыми тоже. Лысому быстрее причесываться, но дольше умываться. Если хочешь выйти замуж, помни, лысый муж – это находка. С ним в квартире всегда светло. Но выходя замуж за лысого, никогда не забывай народную мудрость. Если лысина спереди, значит от ума. Если сзади, значит гуляет. А если спереди и сзади, значит гуляет с умом.

0: Так, следующим в прениях записался Владлен Бахнов. Прозаик, поэт, киносценарист, драматург. Одним словом, лицо без определенных занятий.
1: Я хочу прочитать несколько литературных пародий и сказать перед этим, что, в общем, писать литературные пародии становится все более трудно, потому что многие лирические наши серьезные поэты все чаще пишут пародии сами на себя, переходят, так сказать, на самообслуживание, и у них это получается зачастую гораздо лучше, чем у пародистов. Иногда, читая такие серьезные стихи, я всерьез задумываюсь, а можно ли написать пародию, которая была бы смешней этих серьезных стихов. Так, прочитав в стихотворении Олега Богданова вот такое четверостишее, я был предельно изумлен. Олег Богданов пишет: «Я не видел себя со спины. В этом смысле моя спина, что обратная часть Луны, неизведанная страна». Ну, понимаете, если он такого высокого мнения о своей спине, то что же говорить обо всем остальном? Поэт Иван Николюкин в сборнике «Сенокос», обращаясь к своей любимой, находит предельно точные слова для того, чтобы обрисовать ее портрет. Вот что пишет Николюкин: «В ней все свое, свое настолько, насколько может быть свое, и все такое в ней, что только должно быть только у нее». Просто оригинальная девушка, не правда ли? Поэт Юрий Панкратов в сборнике «Светлояр» пишет о своей любимой, пожалуй, еще более пронзительными словами. Он пишет так: «Тебя во сне я обнимаю, как родниковую луну, тебя на руки поднимаю, как поднимают целину». Я не знаю, может быть, с его точки зрения это комплимент, но, в общем, как мы сами понимаем, тяжелая работа досталась на долю поэта. Но нужно сказать, что и поэтессы в долгу не остаются и пишут не лучше, или, можно сказать, не хуже, чем их собратья по перу мужского пола. Ну, скажем, поэтесса Светлана Евсеева в поэме «Есть где-то неоткрытый кратер», опубликованный в журнале «Неман». Я повторяю, что все то, что я читаю, к сожалению, опубликовано и довольно большим тиражом. Так вот, Светлана Евсеева в этой поэме пишет так: «Тебе признаться я должна, но нет, не надо, будь собратом, и женственностью я богата, как деньгами моя страна. Ты нужен мне не на минуту, ты нужен мне, к чему скрывать, так нужен, как стране валюта, но мне тебя не разменять». Ну, такой лирико-финансовый отчет, чувство в переводе на твердую валюту. И дальше Светлана Евсеева дописывается вот до каких строчек: «Люблю за то, что крепкий, золотой, схож кожей с белыми грибами, а на жаре совсем такой, какой Отелло после бани». Нужно сказать, что я не верил собственным глазам, когда прочитал это в журнале, но, перечитав несколько раз, убедился, что так поэтесса написала, так, к сожалению, и было напечатано. Думаю, что если бы Отелло прочитал эти строки, он поступил бы с поэтессой так, как в свое время поступил с Дездемоной. Я поступил менее кровожадно, я просто представил себе, что было бы, если бы Светлана Евсеева и Юрий Панкратов, стихи которого о целине я вам читал, объяснялись в любви друг другу в свойственной им творческой манере. По-моему, получился бы такой диалог влюбленных поэтов. Он: ты боевая баррикада, ты неприступный бастион, я на тебя бросаю взгляды так, как мужья бросают жен. Она: да, крепость я скрывать не буду, но я сдаюсь тебе при том, как после праздников посуда сдается в ближний гастроном. Он: от слов прекрасных сердце тает, ты всех на свете мне милей, тебя мне так же не хватает, как до получки 3 рублей. Она: тебе любовь я отдаю, и только на одно надеюсь, как без кондуктора троллейбус, лишь на сознательность твою. Она и он: как много чувств высоких есть. Кончаем. Страшно перечислить.
0: Тут поступила записка с просьбой объявить перерыв. Других суждений не будет? Итак, переходим к оборотной стороне нашей пластинки. Те, кто читает литературную газету, знают, что у нас существует рубрика, которая называется «Фразы». Фразы – это нечто вроде афоризмов, таких мудрых мыслей. Нам эта рубрика нравится потому, что места на газетной странице она занимает мало, а мысли кое-какие содержит. Вот судите сами. Фразы. «Стояла тихая варфоломеевская ночь». В этой компании на каждого дурака приходилось 10 умных, так что силы были примерно равны.
2: Прочитав, что у него было написано на лице, хотелось добавить и расписаться.
0: Лес рубят, парк будут сажать.
2: Мы не против интимности, но вокруг должен стоять коллектив.
0: Настоящих друзей нельзя купить, но можно продать.
2: Если нельзя, но очень хочется, то можно.
0: Хочется чего-нибудь необычного. Воблы, например. Если бы Лев Толстой жил в коммунальной квартире, он бы стал Салтыковым-Щедриным. Марк Розовский, ленинградец одесского происхождения. Ну, живет, естественно, в Москве.
3: Все мы учились в школе, и в школе в большом количестве писали сочинения по литературе. Ну, как мы их писали? Мы писали их по планам, которые нам давали учителя от сих до сих. Мы использовали в этих сочинениях одни и те же цитаты подчас. И вот отсюда родилась пародия на типичное, обычное, заурядное школьное сочинение, тема которого тоже чрезвычайно обычная. «Образ бабы-яги передовой бабы прошедшего времени». План. Первое римское. Вступление. Историческая обстановка в те еще годы. Вторая римская. Главная часть. Показ бабы-яги, яркой представительницы темных сил. Черты бабы-яги. Первое. Положительные. А. Смелость. Б. Связь с народом. В. Вера в будущее. Второе. Отрицательные. А. Трусость. Б. Индивидуализм, эгоизм. В. Пессимизм. И Г. Костяная нога. Третье римское заключение. Бабизм, егизм в наши дни. А вот текст самого школьного сочинения, написанного на эту самую тему. Замечательное произведение нашей замечательной литературы, сказка о бабе-яге, является замечательным образцом нашей замечательной литературы. тяжелое положение крестьянства, в мрачную, беспросветную, страшную, беспощадную эпоху, которая характеризовалась беспощадным, страшным, мрачным, беспросветным угнетением, было невыносимо беспросветно, мрачно, страшно и беспощадно. «Товарищ, верь, взойдет оно», писал великий русский поэт Пушкин. И в это время особенно звонко прозвучал светлый голос неизвестного автора сказки о Бабе-Яге, которая навсегда вошла в сокровищницу нашей литературы, у которой всегда были произведения замечательного жанра, который всегда был любим народом, которого никогда не остановить на пути, по которому он всегда идет навстречу будущему, которое всегда приходит на смену прошлому, которое никогда не смогло задушить его голос, который всегда был светлый и звонкий. «Кому на Руси жить хорошо?» спрашивал знаменитый русский поэт Некрасов и сам же отвечал: «Кто до смерти работает, до полусмерти пьет». В образе Бабы-Яги, типичной представительницы загнивающего старшего поколения, воплощены лучшие черты отрицательного героя в начале первой половины конца 19 века. Бабе-Яге противопоставлен светлый образ Иванушки-дурачка, в котором сделана яркая попытка показа нового, молодого в борьбе со старым, отжившим, одряхлевшим. Нет, Иванушка-дурачок – это не Евгений Онегин. Он не лишний человек. Он любит труд и родную землю. Если присмотреться, он совсем не дурачок, а умный. «В человеке все должно быть прекрасно», писал известный русский писатель Чехов. Задолго до него эти же слова повторил способный английский поэт Шекспир. Создавая незабываемый образ злодея Яго в одноименной трагедии «Отелло», он, несомненно, испытал благотворное влияние со стороны неизвестного автора сказки о Бабе-Яге. Иванушка-дурачок только строит из себя дурачка. На самом деле, оказывается, в дурачках не он, а Баба-Яга. «Чуден Днепр при тихой погоде», писала сквозь смех и слезы гордость нашей литературы Гоголь. В галерее светлых женских образов Баба-Яга занимает особое место. Вспомним хотя бы Анну Каренину. «Все смешалось в доме Облонских», писало «Зеркало нашей революции» Лев Толстой. Язык Бабы-Яги простой, чистый, короткий, могучий, не шершавый. В наше время бабизм-ягизм играет большое значение и имеет большую роль. Сказка стала былью, Иванушка-дурачок нарицательным, а Баба-Яга безвозвратно ушла в далекое, далекое прошлое.
0: Передаю рояль Никите Владимировичу Богословскому. А в свободное от посещения клуба «12 стульев» время народный артист РСФСР пишет музыку советских композиторов.
4: Союз композиторов СССР, Союз композиторов РСФСР и Московское отделение Союза композиторов с прискорбием сообщают, что после тяжелой и продолжительной болезни композитор Богословский Н.В. выздоровел. Вы, наверное, все знаете прекрасную песню композитора Бориса Макроусова «Хороши весной в саду цветочки». Вот я вам сейчас сыграю, как бы эту песню написали два моих коллеги и друга Дмитрий Покрас и Арам Хачатурян.

0: Аркадий Хайт, создатель нескольких сотен интермедий, фельетонов, рассказов и одного ребенка. Кроме этого, является одним из авторов сценария фильма «Ну, погоди». Перед тем, как вы прослушаете эту маленькую дружескую пародию, написанную им вместе с Александром Курлянским, пародию на спортивный репортаж, мы хотели бы выразить любовь и уважение администрации клуба «12 стульев» нашим хоккеистам, настоящим мужчинам и замечательным спортсменам. Мы ярые болельщики нашей сборной. Просто порой хочется, чтобы наши комментаторы послушали со стороны, как у них иногда получается репортаж. Пожалуйста.
1: Каждый год в начале весны миллионы болельщиков включают свои радиоприемники и телевизоры и с волнением следят за очередным первенством мира по хоккею. Но слушая хоккейные репортажи, из какой бы страны они ни велись, мы, к сожалению, убеждаемся, что качество этих репортажей пока еще уступает качеству игры наших спортсменов. Это дало нам право написать шутливую пародию на такой типичный спортивный репортаж, который мы назвали «Шайбу, шайбу».
2: Внимание! Говорит и показывает Женева. Радио и телевидение Советского Союза продолжают свой одновременный рассказ о последнем матче мирового первенства СССР-Швеция. Еще раз напомню, дорогие друзья, для того, чтобы стать чемпионами мира, нашим спортсменам нужна была только победа. Только победа американцев над чехами. И наши замечательные спортсмены ее добились. Большие, большие мастера своего дела. До конца встречи остается 8 минут. Счет 6-3 в пользу наших ребят. Вот шайба у Мишакова. Он врывается в зону шведов. Бросок в воротах шведской сборной Евгений Мишаков. А шайба, к сожалению, летит мимо. Интересно, что скажут судьи? Ну да, они ее не засчитывают. Мишаков поднимается со льда. Замечательный спортсмен, его очень любят в нашей команде. Он умеет все, и сварить суп, и починить ботинки, и выпустить стенгазету. И мы верим, что скоро, скоро Евгений Мишаков научится бросать по воротам. Вот сейчас вынужденная пауза. Судьи устанавливают ворота. Хорошо наши ребята настроились на эту игру. Снова в атаке наши спортсмены. Шайба у Фирсова. Сильнейший щелчок. Удивительно мощные и точные броски у этого неувядающего спортсмена. Вот и сейчас, после его сильнейшего броска, кого-то из зрителей на носилках уносят с трибуны. Как говорится, сам виноват. Не надо было так высоко садиться. Смена составов. На площадку выходит тройка Михайлов, Петров, Харламов, в защите Давыдов и Кузькин. Удивительно мужественно играют наши спортсмены. Достаточно сказать, что перед этой игрой врачи наложили Давыдову 7 швов, Мишакову 4 шва, Кузькину 2 шва, итого 13 швов. Это на 2 шва больше, чем было у наших спортсменов в прошлом чемпионате. Игра продолжается, шведы рвутся в нашу зону, но Рагулин умело применяет силовой прием. Кто-то из шведов лежит. Кто же это? А, это судья. Досвистелся американский арбитр. Очень, очень необъективное судейство на этом чемпионате. Вот и сейчас судья ни за что удаляет Рагулина на 2 минуты. Рагулин что-то объясняет судье. Судья снова встает и удаляет нашего спортсмена до конца встречи. Наши остаются в численном меньшинстве. Шведы в нашей зоне. Бросок, еще бросок. Шайба в руках у Третьяка. Молодец, Владислав. Должен вам сказать, что сегодня утром в гостинице у Владислава пропало мыло и зубная щетка. Но несмотря на это, он вышел на лед и защищает ворота. а свою зубную щетку ему отдал Борис Майоров, который здесь находится в качестве туриста, и эта щетка ему не нужна. Меньше минуты до конца встречи. Только бы продержаться, только бы не пропустить 4 шайбы. 8 секунд, 3, 2, сирена. Это победа, дорогие друзья. Наши спортсмены в очередной раз стали чемпионами мира. Мне остается только поздравить наших замечательных спортсменов с этим выдающимся успехом. Передача была организована клубом «12 стульев» литературной газеты. Вел репортаж Аркадий Хайт.
3: Те, кто читает литературную газету, знают, что у нас существует и иногда появляется рубрика «Бумеранг». «Бумеранг» — это ответы читателям, лишенным чувства юмора, читателям, которые забрасывают газету произведениями серыми, без мысли, написанными казенным штампованным языком. Когда редакция отказывает таким авторам, они начинают жаловаться, и вот тогда-то и появляется рубрика «Бумеранг». Сейчас я запущу несколько бумерангов. Письмо из Тбилиси. Простите за орфографические ошибки, я аспирант. Мы ответили, а мы думали, вы уже защитились. Из Калуги пришло письмо, точнее рассказ, в котором был такой абзац. Степан сопел, держа в руках стакан самогона. Вениамин застрял мордой в холодце. Варвара била посуду возле Вани, целующегося в засос с Ольгой Павловной. Мы ответили, мысленно с вами, дорогие друзья. А вот из Тулы пришел рассказ, в котором все слова начинались на букву «П». Помните, в детстве у нас такая притча была, где все слова на букву «О» начинались? Отец Онуфрий, обходя огороды, обнаружил и так далее. Так вот, тут все на букву «П». Похолодало, пассаты поглаживают прерию, перекликаются птицы, победителями проходят пантеры, плямс! Пантера подмяла педра. Вот такой южный колорит. Ответили соответствующим образом. Прочитали присланные первые. Почему постоянно П? Поиск, прием, переслали поликлинике. Пусть подумают. Плямс, привет педре. Иногда приходят письма, стихи, на которые ну просто невозможно ответить. Вот, например. Запомни, изменяя мне, ты изменяешь всей стране. Ну, что она это скажет? А вот из Пензы такой пришел рассказ, в котором была следующая строчка. Коренастая Зинаида.

0: Вая, Вая моя. Это все присылая Вая, Вая моя. Поэт-пародист Александр Иванов. На мой взгляд, станет одной из самых крупных фигур в нашей советской литературе, если будет есть мучное и сладкое.
1: Литературные пародии. Несколько пародий на стихи современных поэтов. Поэт Игорь Волгин вот так начал одно свое стихотворение. «Нет у меня Арины Родионовны, и некому мне сказки говорить, и под охрипший ящик радиоловый приходится обед себе варить». Пародия называется «Не спится няня». «Нет у меня Арины Родионовны, и я от бытовых хлопот устал. Не спится няня, голос радиоловый мне заменил магический кристалл. Грущу лишенной близости старушкиной, от этого недолго захандрить. Нет у меня того, что есть у Пушкина, и нечего об этом говорить. Нет Кюхли, нет Жуковского, нет Пущина, нет Дельвига, не те пошли друзья. В большой энциклопедии пропущена красивая фамилия моя. Мои рубашки в прачечной стираются, варю обед, сажусь чайку попить. Никто меня, видать, не собирается обнять и в гроб сходя благословить. Поэтому-то я готовлюсь к худшему, к тому, что не оценят, не поймут, а, впрочем, что не делается, к лучшему. Меня, по крайней мере, не убьют. Степан Щипачев. Одно из стихотворений Степана Щипачева начинается так. «А на дворе ночного снега нетронутая белизна, где даже пес еще не бегал с нуждой собачьей после сна». Вот на эти стихи написана пародия, которая называется «Следы на снегу». Зима, рассвет, морозно, снежно, уняла ночь метельный бег, и вот по-щипачевски нежно ступаю я на белый снег. Как утреннее солнце брызжет, какая белизна везде, со мною вместе песик рыжий выходит, может, по нужде. Ну, так и есть, задравши лапку, остановился у куста, а я смотрю, на сердце сладко, какая в этом чистота. Как это мудро, сильно, просто, загадочнее звезд во мгле. Вот песик небольшого роста, частица жизни на земле. Иду от радости хмелее, я удовлетворен вполне. Жить стало легче, веселее ему, а стало быть, и мне. Поэт Леонид Шкавро. Я прочитал его стихотворение, из которого тоже приведу вам цитату. «Дыша настоем трав и сена, обоймой выставив соски, и величаво, и блаженно коровы дремлют у реки». Стихотворение это называется «Удивление», а пародию я назвал «Прозрение». «Я шел, и сердце было радо, и, кажется, я даже пел, и вдруг в лугах увидел стадо, и удивился я, и сел. Как все продумано в природе, тончайший замысел каков, все одинаковое вроде и у коров, и у быков. Догадка вспыхнула багрово, седые обожгла виски, те, у кого соски,

0: Одна из книг поэта Валентина Сидорова называется «Высокий свод». И вот начало одного из стихотворений. Я цитирую всего две первые строчки. Валентин Сидоров пишет: «Косматый облак надо мной кочует, и ввысь уходят светлые стволы». Пародия называется «Высокий звон». «В худой котомк, поклав ржаное хлебо, я ухожу туда, где птичья звон, и вижу над собою синее небо, косматый облак и высокий крон. Я дома здесь, я здесь пришел не в гости, снимаю кепк, одетый на бикрень, веселый птичк, помахивая хвостик, высвистывает мой стихотворень. Зеленый травк ложится под ногами, и сам к бумаге тянется рука, и я шепчу, дрожащие губами, велик могучим русский язык.
1: Поэт Игорь Кобзев. Вот как Игорь Кобзев однажды решил осудить современного мужчину, мужчину не рыцаря. Он написал: «Ну так чем же мужчину проверить? Юбкой, брюками, краской ТЖ или тем лишь, что ходите в двери, где написано М, а не Ж?» В другом стихотворении Игорь Кобзев писал уже непосредственно о себе. И написал он следующее: «Ах, если б я любил людей поменьше, мне не было б так в жизни тяжело». Пародия называется «Мужчина на проверке». «Все мои беды из-за альтруизма, из-за наивной веры в красоту. Я подорвал 2/3 организма, воюя против зла за доброту. Девчонка без любви поцеловалась и глазками кокетливо косит. Я видел это, сердце оборвалось, и с той поры на ниточке висит. Не оборвите ниточку, злодеи, я хоть и рыцарь, но не юн уже. Не опошляйте голубой идеи о чистой дружбе между М и Ж. Люблю людей, люблю мужчин и женщин, детей и стариков, и даже тещ. Ах, если б я любил людей поменьше, я не был бы так бледен, зол и тощ. Я в брюки не засовываю руки, рукам я с детства воли не даю. Я на мужчинах уважаю брюки, на девушках лишь юбки признаю. Я телом и душою чист, поверьте, держусь лишь на моральном багаже. Я буду в М ходить до самой смерти, хотя меня и посылают в Ж».
2: Как вы заметили, очевидно, товарищи, все сегодня выступающие люди хилые, мнительные, очень бдительно следящие за своим здоровьем, и потому мы все в складчину выписываем и читаем журнал «Здоровье». И вот как-то наткнулись там на заметку, не какие-то рога и копыта, а серьезную научную публикацию, на заметку, в которой говорилось о том, что норвежский профессор, физиолог Каре Радал опубликовал результаты своего исследования о влиянии смеха на жизнедеятельность человеческого организма. И вот Радал в своей диссертации пишет о том, что смех тонизирует дыхательные пути, способствует лучшей работе пищеварительных органов, ну и вообще стимулирует к лучшей деятельности весь человеческий организм. Поэтому в заключение я хотел бы вас всех призвать бороться за свое долголетие, чаще улыбаться и читать 16-ю страницу литературной газеты. Спасибо за теплый прием. До свидания.

0: Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели! Музыкальная передача рубрики «Незабываемые мелодии прошлых лет». У микрофона я автор и ведущий Оскар Борисович Хацет.
1: Ровно неделю тому назад мы послушали с вами первое отделение ее концерта, состоявшегося в 1971 году в Национальном центре искусств в Оттаве, столице Канады. Сегодня второе отделение этого концерта. После антракта Мирей Матье снова выходит на сцену.

0: ты весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть, остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари, а на лицо ужасные, добрые внутри. А на лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут в дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Плачут Богу, молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По такому случаю ночью до зари плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день такой не ведомо, в никаком году. Заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба-заба. Yes, bitch, I live, yeah.
1: Благословите постоянную любовь. Не противьтесь. Не противьтесь нашему благополучию.
2: Как?
1: Решите жизнь или смерть.
2: Как? Так вы в нее?
1: Да.
2: Ну вот видишь, дура, из-за тебя, из-за этой дряни. Гость изволил стоять на коленях. Ты вдруг бежала, как кошка угорела. Это недостойно такого счастья.
0: Шпаги звон, как звон бокала. С детства мне ласкает слух. Шпага многим показала, шпага многим показала, что такое прах и пух. Уноси готовенького, бжик, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? Подходите, ну, ближе, ближе, вам урок преподнесу. Под лицов насквозь я вижу, под лицов насквозь я вижу, зарубиться на носу. Бжик, бжик, уноси готовенького, бжик, бжик. Кто на новенького, кто на новенького, кто на новенького? На опасных поворотах трудно нам, как на войне. И, быть может, скоро кто-то, и, быть может, скоро кто-то прав поет и обо мне. Жик, жик, жик, уноси готовенького. Жик, жик, жик, кто на новенького, кто на новенького?

0: Мяу-мяу, странствуя по свету, словно птица, преодолевая жизни путь. Изредка однажды, иногда, как говорится, я бы хотел забыться и заснуть. Дайте кораблю минутный отдых, завтра он идет своим путем. В дальних путешествиях, сражениях и походах я клянусь, забуду обо всем. Но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не в прах, воя нас с безумной силой, я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас. Уходя в дальнейшее пространство, я блесну непрошенной слезой. От страсти, как и в счастье, все мы ищем постоянство, но ничто не вечно под луной, нет! Может быть, вы скажете кому-то, где-то на закате ваших лет, все-таки была одна минута той любви, какой уж больше нет, а но в этот час, когда рукой своей я ласкаю вас, когда любовь сама собой идет не спрашивая нас, с безумной силою я тихо повторяю. Поймите, милая, поверьте, милая, вы мой кумир, я не покину вас.
1: Несмотря на это, что это мой сын, я могу сказать, это не то, что я хвалюсь этим, а действительно он вырос особенным. Когда меня спрашивают, на кого он похож, на меня или на отца, он похож на себя только. И я считаю, что скоро поймут, что такие артисты, как Андрей, рождаются навек, может быть, один раз. Потому что Андрей мог все.
2: Что это там? Как будто бы полетела сорока или какая другая птица.
3: О, Господи, это сорока.
2: Слишком. Наглость какая.
3: Буду простить.
2: Да вы право почитаете меня за такую провинциалку.
3: Ну я это сделал к любви. Ну ей-бог, вы отвели. Я готов на коленках вас просить прощения, Марина. Ну, я на коленках.
2: Ах, какой высочек. Ой, что это значит, сударыня? Что это за поступки такие?
4: А! Я, маменька.
2: Поди прочь! Прочь отсюда! И не смей показываться мне на глаза! А!

0: Честное признание, я приведена в такое изумление.
1: Сударыня, вы видите, я скрываю ваши двери.
0: Как? Вы на коленях? Встаньте здесь пол.
1: Нет, на коленях, это не значит, что мне суждено жизнь или смерть. Ой, только
0: я
1: умоляю.
0: Я не вполне понимаю значение ваших слов. Если я не ошибаюсь, вы делаете декларацию насчет моей дочери.
1: Я влюблен в вас. Жизнь моя. Я прошу руки ваши.
0: Но позвольте заметить, я в некотором роде, я замужем.
1: Это ничего. Ничего. Для любви нет различий. И Карамзин сказал, законы осуждают. Мы удалимся под стены струн. Руки ваши.
2: Маменька, ах, какой пассаж!
0: Ну что ты, ну зачем? Ну что за ответственность такая? Вдруг бежал, как кошка угорела. Что ты нашла тут такого удивительного? Не знаю. Что тебе вздумалось? Право, как дитя какой-нибудь трехлетнее. Ну не похоже, чтобы ей было 18 лет. Я не знаю, когда ты будешь благоразумнее, когда ты будешь вести себя как прилично благовоспитанная девица, когда ты будешь знать, что такое хорошее правило и солидность поступка.
2: Я право, маменька, не знаю.
0: У тебя вечно, гуляй, какой-то сквозной ветер в голове. Ты берешь пример с дочерей Ляпкина, Тяпкина, что тебе глядеть на них? Нечего тебе глядеть на них, у тебя есть примеры другие. Перед тобой мать твоя, вот каким примером ты должна следовать.
1: Анна Андреевна, благословите. Благословите постоянную любовь. Не противьтесь нашему благополучию.
0: Как?
1: Решите жизнь или смерть.
0: Как? Так вы в нее? Ну вот видишь, это дура! Из-за тебя! Ой, дряни! Гость изволил стоять на коленях! Ты вдруг бежала, как кошка угорела! Ты недостойна такого счастья!
1: У вас тут зависло! Не погубите! Честь уверяю, на половину не было того, что они говорят! Они врут! Тут не растерся на лгалалом, будто я ее высеку! Она мрет! Она сама себя высекла! Не погубите, Алексей офицерша! Мы сейчас не до нее!
0: Знаешь ли ты, какой чести? У нас на веках Малачанч! Он бросит руки нашей дочери!
1: Куда рехнулась матка, не звольте гневаться! Она немного с придурью! Такова же была и мать, и ее вас не погубить! Я точно прошу руки! Я влюблен! Я не могу, поверь!
0: Говорят тебе!
1: Вот Антон! Отдайте мне ее! Я отчаянный человек! Я решусь на все, когда застрелюсь! Вас под суд отдать. Я день не виноват ни душой, ни телом. Такой дурак теперь сделался, каким еще никогда не был.
0: Ну, благословляй!
1: Да благословить вас, я не виноват. Не погубите.
3: Анна,
1: что за?
3: Андреевна. Анна Андреевна. Маменька.
1: Отвать. Салуют. Ай, Антон. Ай, городничий. Вольно. Как дело-то пошло? Целуются!
4: Говорить об этом актере и человеке с одной стороны очень легко, и с другой стороны очень трудно, потому что о нем многое сказано, многое написано, все видели его замечательные работы. И все-таки, мне кажется, что больше о нем говорили его друзья, старшие товарищи, а вот те, кто шли за ним, те, кто учились у него, они как-то остались в стороне. И вот сегодня я хотел бы рассказать о нем как о человеке, у которого я очень многому научился. Андрей Александрович был моим любимым актером. И я очень горжусь, что у меня дома хранится вот эта вот программка последней режиссерской работы и актерской Андрея Александровича Миронова. Это спектакль «Тени» по пьесе Салтыкова-Щедрина. С очень ценной для меня надписью и с его автографом. Всегда, когда я иду на новую премьеру, я всегда держусь рукой за эту программку. Потому что сегодня Андрей Александрович дает мне энергию, и он помогает мне сегодня в творчестве очень. Вот фотография Андрея Александровича Миронова в роли Мекки-ножа в трехгрошовой опере Брехта. Вот группа бандитов, я играл одного из них. И интересно, что Андрей Александрович, входя в образ Мекки-ножа, жестокого, мягкого, любящего человека, здесь все сочеталось в противоположности, он часто открывал эту дверь уже в образе Мекки-ножа, ногой. Он уже стоял в красной жилетке со стеком, на конце которого был острый гвоздь, которым он бил бандитов, непокорных ему. То есть он играл на сцене укротителя тигров. Он очень много вложил в него труда. Он, например, очень долго разучил, но так, к сожалению, и не выучил до конца степ. И мне всегда было удивительно, я к нему подходил и говорил: Андрей Александрович, вы, собственно, звезда, вы должны обязательно, если вы танцуете степ, то вы должны это делать, ну, как ваши любимые американские звезды. И он действительно, он очень долго, но вот степ, и он тогда делал свои любимые движения, которые мы видели в... Ну, у него существовал набор его, только мироновских, таких танцевальных движений.

Владимир Маяковский. Клоп. В центре спектакля главный герой, если можно назвать его героем, мещанин Иван Присыпкин. Как в перечне действующих лиц называет его Маяковский. Он о нем говорит: бывший рабочий, бывший партиец, ныне жених. Присыпкин, который мечтает жить спокойно, богато, как он сам выражается, изящно. Он говорит: мои будущие потомственные дети должны воспитываться в изящном духе. Дом у меня должен быть полный, чашей. Вообще я человек с крупными запросами. Я зеркальным шкафом интересуюсь. Когда я пришел в театр молодым актером, я сыграл роль Ивана Присыпкина. Как это бывает в театре? Годы идут, время идет. Ветшают декорации, увы, не молодеют артисты. И спектакль снимают с репертуара. И сегодня на сцене театра новая редакция спектакля «Клоп», в котором я играю другой персонаж. Зовут его Олег Баян. Олег Баян — это такой духовный, культурный наставник Присыпкина. Вот эту мечту об изящной жизни притворяет, воплощает в жизнь Олег Баян, который обучает Присыпкина всему тому, что с его точки зрения кажется современным, модным, изящным, в частности, танцем. Ну, поскольку я играл одного, и сейчас играю другого, то хочу здесь уже показать не монолог, а сцену, в которой участвует и тот, и другой. Сцена эта называется «Урок танца». Последний урок. Почему последний? Потому что на завтра состоится свадьба, которая тоже устроена руками Олега Баяна, и на этой свадьбе Присыпкин, а теперь он уже не Присыпкин, он себя и назвал как-то красиво, поэтично, я бы даже сказал загранично, он себя назвал Пьер Скрипкин. Ну, действительно, что такое Присыпкин? Куда Присыпкин? Кому Присыпкин? На что Присыпкин? Как говорит один из героев пьесы, Пьер Скрипкин – это уже не фамилия, это уже романс. Так вот, Пьер Скрипкин женится на дочери владельца парикмахерской. Действие происходит в 20-е годы, в годы НЭПа. И у девушки такое тоже очень экстравагантное имя. Зовут невесту Эльзавира Ренессанс. Итак, на завтра свадьба Пьера и Эльзавиры, а сегодня Олег Баян проводит свой последний урок танца. Олег Баян.

Товарищ Скрипкин, внимание на все эти грубые танцы не обращайте. Они вам нарождающийся тонкий вкус испортят. Я понимаю вас, товарищ Скрипкин, трудно и невозможно при вашей нежной душе в ихнем грубом обществе. Еще один урок. Оставьте ваше терпение нелопнутым. Ответственнейший шаг в жизни. Первый фокстрот после бракосочетания. Что такое все время? На всю жизнь должен впечатление оставить. Значит, секундочку, просто я сейчас так немножко здесь. Так, значит, взял, потом я сюда, отсюда, значит, так, потом я берем, секундочку, значит, я берем так, потом, значит, здесь, значит, опять здесь, сюда, значит, немножко помотали и убрали, да, ну хорошо. Значит, пройдите-с. С воображаемой дамой. Попрошу. Присыпкин.

Ну что вы стучите, как на первомайском параде? Товарищ Баян, я башмаки сниму. Во-первых, жмуть, а во-вторых, стаптываются. Я попрошу еще раз.

Как-то изящно движением, да как-то лифчик обнаружите. Ну и как бы для отдохновения большим пальчиком упритесь. И даме сочувствие приятно, и вам облегчение. О другой руке подумать можете. Я прошу еще раз!

О, Господи. Ну почему плечми затрясли? Это уже не фокстрот, это вышимская па, продемонстрировать изволили. Нет, товарищ Баян, это я так, я на ходу почесался. Ой! О, Господи. Ну разве так можно, товарищ скрипки? Не знаю, если с вами, вашим кругом, да, танцевальным вдохновением, вот такой вот казус случится, то вы как-то, я не знаю, как-то закатите глаза. Как будто бы даму ревнуете. Отступите как-то, не знаю, как-то по-испански к стене. Быстро потритесь. А какую-нибудь скульптуру в фешенебельном обществе, где вы будете вращаться, этих скульптур и вас разных всегда до черта наворочен. Вы потритесь, переявнитесь, сверкните глазами и скажите: я вас понял, коварная. Вы мной играли, но и опять. Пуститесь в танец. Как бы... Постепенно охлаждаясь и успокаиваясь. Браво. Браво, браво. Талант у вас, товарищ Скрипкин. Это талант вам в условиях буржуазного окружения и построения социализма в одной стране. Вам развернуться негде. Ну, я не знаю, разве наш там средний козий переулок для вас достойное поприще? Да вам мировая революция нужна, вам... Выход в Европу требуется. Вам только этих чемберленов и пуанкаров сломить, и вы... О, красотой телодвижения, пантеоны и муляужи. Восхищать будете. Ну, не знаю, ну вот это... О.

за дети нет, нет. Раз, два, три, сказал Мэр, да. Ну, а я пошел. И не надевайте двух галстуков одновременно. В особенности разноцветных. И зарубите на носу. Нельзя носить на выпуск крахмальную рубаху. О, ревуар! Присыпкин один.

Давай. На! Кто воевал, имеет право.

0: у тихой речки отдохнуть. Давай.
1: Ой. Да. А может я своим благоустройством весь свой класс возвышаю. Давай!
2: Уважаемые товарищи, настал момент, когда действительно мы должны с вами встречаться. Хотелось бы говорить то, что в первую очередь интересует вас. И, конечно, вы, как представители огромной армии зрителей, которые сегодня вместе с нами в этом зале, вы, на вас лежит вот такая большая и серьезная ответственность представлять армию телезрителей. Вот, как сказать, спасительная записка ко мне уже пришла. Будьте любезны, я вас очень... Есть ли в классическом репертуаре роль, которую вам хочется сыграть? Есть ли надежда на это? Ну, вы знаете, меня можно было, конечно, назвать человеком избалованным ролями, но действительно на мою долю за эти годы выпала радость соприкоснуться с замечательной драматургией и, наверное, всего объять я сегодня не мог. Но, конечно, есть какая-то, может быть, и мечта, и желание. Хочется, может быть, сыграть и Обломова, и Сирано де Бержерака. Знаете, наша профессия такая, что все время хочется много играть. Да, вот. Какое-то оживление, спасибо большое. Так вот, я, наверное, назвал роли, которые мне хотелось бы, безусловно, сыграть. Как проводите свободное время? Есть ли оно у вас? Ну вот, это мое свободное время, вот здесь, в телевизионной студии, вместе с вами. У меня сегодня нет спектакля, у меня сегодня нет съемки, но сегодня вот я отдыхаю здесь, в студии Останкино. Благодарю вас. Вообще, вы знаете, свободного времени мало, и не всякий человек умеет им пользоваться. Я не очень умею. Итальянцы говорят, есть такой термин «дольче фар ниенто» – «прекрасное ничего не делание». Они как-то так выключаются и отдыхают. Но у меня не всегда это получается. Никогда не слышали стихов в вашем исполнении. Почему? Любите ли вы поэзию? Ну, решите, я немножко повременю со стихами, потому что я немножко от прозы сейчас отдохну, и тогда я уже перейду непосредственно к поэзии. Сейчас. Программа, которую вы сейчас показали, доказывает, что в театре ваша жизнь сложилась неплохо. А как в кино, вам кажется? Дело в том, что, наверное, в кино моя судьба сложилась менее удачно, пока. Я, поверьте мне, не хочу предъявлять претензии к кинематографу, это было бы нелепо. Но у нас зачастую так бывает, что однажды снявшись в комедийной роли, и, может быть, однажды снявшись в драматической роли, потом используется, амортизируется эта возможность артиста. А очень часто бывает, что, может быть, артист может и что-то другое. В русской студии у меня была встреча с очень известным, ну, может быть, неизвестным, но очень современным, очень ищущим кинорежиссером. И я в каком-то таком взволнованном состоянии, потому что... Значит, действительно, я снимался, в общем, в кино, и довольно много снимался, и, наверное, примелькался, и, наверное, кому-то поднадоел, и повторяюсь, и все это я знаю. И вот из разговора я понял, что вот как популярный, извините, артист, я ему категорически не подхожу. Этому. То есть это вот, это вы знаете, что это. А как, значит, вот... Артист вроде как-то он без меня так и в то же время обойтись не может. Где-то все-таки я его так вот... Ну, история такая, я думаю, что вы поймете. Значит, я пришел на киностудию, все, и попал в объятия значит, вот этого кинорежиссера. Дорогой
3: а
2: мой, оставьте меня в покое. Вы хотите меня поссорить с кинорежиссурой? Не схожу. Я пережил. Так вот, значит, я попал в объятия кинорежиссера. Дорогой мой, я действительно очень рад вас видеть. Наконец мы встретились. Вы знаете, я скажу вам по секрету, вы мой любимый артист. Я очень внимательно за вами слежу. Видел все ваши работы и последние. Как вам не стыдно? Это кошмар. Это же сплошные штампы. Надо срочно все ломать. Ломать пластику, голос, руки, ноги, вообще все. Но не будем о грустном. Но скажите, вы прочли наш сценарий? Ну, вообще, я прочел, конечно. Что-то мне понравилось. Вы знаете, я ведь с детства люблю голубчик. Какие сказки? Зачем меня обижаете? Я похож на режиссера, который рассказывает сказки. Сказка — ложь, да в ней намек. Только вдумайтесь. Жучка за внучку, внучка за бабку, бабка за детку, а детка за репку. И никто ни за что не отвечает. А на дворе трава, на траве дрова. Вывести же не на чем. Вот это проблема. А Василиса прекрасная, Василиса премудрая. Это же вечный спор, что лучше, быть красивой дурой или умной уродиной. Вот тогда я ему возражаю, говорю, извините, но женщина может быть и красивой, и умной, голубчик. Это научная фантастика, я этого не снимаю. Ну ладно, значит, несколько слов о нашей ленте. Просто мне интересно, кем вы себя видите в картине? Ну, я не знаю, я бы хотел сыграть богатыря. Нет, голубчик, с богатырями вопрос решен наверху. Я это тоже уже вижу. Представляете, закат, вечернее, красное небо, и на холм выезжают три русских богатыря. Алеша Будрайтис, Илья Адамайтис и Добрыня Бондарчук. Какая нечистая сила против них устоит. Вот тогда, может быть, я попробуюсь на Ивана Царевича, окститесь. Ну, какой вы Иван Царевич? Ну, скорее, Иванушка-дурачок. Ну, давайте, может, попробуюсь на Иванушку. Голубчик, ну посмотрите на себя в зеркало. Какой вы вообще Иванушка? Нет, если все ломать, так рубить с плеча. Знаете, кто вы? Вообще вы артист, вы же не видите себя, вы никто, вы не видите себя со стороны. Знаете, кто вы? Нет, только не пугайтесь. А? Вы прирожденная баба-яга. Именно. Баба-яга, кстати. Как вы относитесь к бабам? Егам. Нет, ну, я не знаю, я как-то в жизни их особенно не встречал, голубчик, а я встречал. И даже был на них женат. Ну, не будем обращаться. Нет, понимаете, все-таки вот, чтобы стать бабой как-то егой, ну, я не знаю, это надо как-то поработать, я не знаю, ну что ж, как-то этюдно, что сейчас здесь, может быть, как-то... Ну, пройдитесь просто, я хочу на вас посмотреть. Ну, я не знаю, я тогда как-то... Нет, голубчик, ну у вас же костяная нога, ну хромайте, ну. Ну я не знаю, как-то так не готовился, ну так, чудно. Именно, чудно. Нет, сильнее костяна, ну я не знаю, ну. Еще сильнее, ну я не знаю, ну так, ну. Ох, вот уже не вы, уже приятно. Уже это, теперь несколько слов о роли. Скажите, кстати, как вы переносите жару? Ну я не знаю, вообще я в Сочи отдыхаю, нет. Голубчик, это ваше личное дело. У меня несколько сцен, вам надо будет сыграть в печке, сидя на раскаленной лопате. Ну, это ничего, вообще. Я играл Столивара. Нет, голубчик, это не одно и то же. Там вы варили, а тут будут вас. Ну, не будем о грустном, не будем. Так, теперь мне нужно, как вы относитесь к животным? Ну, хорошо. А они к вам? Ну, не знаю, прилично. Нет, почему я спрашиваю? Вашим партнером утвержден серый волк. Ну, зверь матерый, хищный, в кино не снимался, специфики наши не знает. Хорошо бы как-то присмотреться, принюхаться. Ну, я не знаю, а взглянуть можно? Боже, вас сохрани, не на... он этого терпеть не может. Тут уже один взглянул, это... Вот. Ну, не будем о грустном. Теперь так, несколько слов о внешности. Слушайте, вам что, не надоело ваше лицо?
4: Ну, я не знаю, но...
0: А что вы предлагаете? Давайте поставим на нем крест, а? Вы знаете, это лицо уже свое получило. Давайте пойдем от внутреннего к внешнему. Вот, да, да. Вот вы баба-яга, да? Вот у вас есть такой текст. Избушка, избушка. Встань ко мне перед лесом задом. Давайте. Ну, давайте. Мы не знаем. Избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу зад. Нет, ну это я не верю, нет, это не убедительно. Во-первых, не видите ни избушки, ни бабы, ни леса. Ну, вы же не чистая сила, ну, вы напугаете меня, ну, мимикой, как-то жестом. Не знаю, избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу зад. Вот уже хорошо, лучше. Теперь пошевелите ушами. Почему вас учат в ваших театральных институтах и вы? Ну, вообще, я не вижу вашего отношения. Отношение к избушке. Это не просто избушка. Это избушка на куре. Кстати, вы любите курицу? Ну, не знаю, вообще люблю. Ну, так покажите, чтобы я это увидел. Не знаю. Избушка, избушка. Встань ко мне передом, к лесу. Вот, хорошо. Все равно, курица абстрактная, это вообще курица, понимаете? А вы вспомните какую-нибудь конкретную, я не знаю, курицу, я не знаю, жареную, вареную, там, печеную. Какую вы любите? Я не знаю, я люблю цыпленка табака. Прекрасно! Убедите меня, чтобы я чувственно, как-то, ну, явственно, вот увидел этого цыпленка табака. Вот с цицматом, с зеленью, я не знаю, с острым соусом ткемали, белый хлеб лаваш, красная гурийская капуста. Ну попробуйте, ну. Ну, она мне избушка, а избушка, встань, а мне передом, а лесу за, о, хорошо, ты можешь. Боже, ну я все понял, а? Это роль для Кикабидзе. А, вас, голубчик, я буду иметь в виду в следующей ленте. Тысяча и одна, ой, гарем, стражники, адалист, и в центре вы.
2: Кто? Евнух.
0: Нет, я уже вижу вас, Евнуха. Ну, голубчик, конечно, придется поработать, но не будем о грустном, не будем о грустном. А сейчас просто давайте пофантазируем. Вот здесь есть композитор Крылатов. Я просто, помогите мне. Просто помогите как-то под музыку, это все будет живее, темпераментнее. Просто пофантазируем, так сказать, поваяем, полепим внешность. Ну попробуйте, вы знаете, это будет новый Миронов. Вас таким еще, слава богу, никто не видел. Вы знаете, публика задумается. Критика захлебнется от восторга. Вы знаете, ну-ка покажитесь.
1: Шпаги звон на певцыгана, сюртуки и кимоно. Мир загадочный и странный, мир загадочный и странный под названием кино. Джик-джик-джик, уноси готовенького, джик-джик-джик. Кто на новенького? Ну, кто на новенького? Я глупышек простаков обманул и был так вот. Ни печали, ни забот, а знать не знает черный кот. Знать не знает черный кот, а надо жить умеючи, надо жить играючи.

0: мяу-мяу.
1: И день рождения Андрея был в Михайловском, чему был страшно рад Семен Степанович, потому что он его очень любил. Он даже говорил, что он хотел сделать мемориальную доску в Пушкинских горах и написать там, что здесь витает дух, когда Андрюша умер, знаменитого, великого мастера слова Андрея Миронова. Потому что Андрюша нам читал всего Евгения Онегина на крыльце Пушкинского дома. Я помню, пели птицы, капель, солнечный, безоблачный, дивный день 8 марта, кругом белейший снег, и Андрюша без шапки с развивающимися волосами читает нам Евгения Онегина.
2: Меня здесь просили прочесть стихи, любимые. Вы знаете, очень многие актеры читают стихи со сцены. Я всегда как-то даже такой белой завистью им завидую. Совсем недавно на телевидении читал свою программу, замечательно, с моей точки зрения, Михаил Казаков. Я как-то никогда не пробовал этого. Так, про себя, да, но тем более интересно. Значит, я попробую. Я прочту стихотворение Александра Сергеевича Пушкина, которое называется «Признание». Я вас люблю, хоть я бешусь, хоть этот труд и стыд напрасный, но в этой глупости ужасной у ваших ног я признаюсь. Мне не к лицу и не по летам пора, пора мне быть умней, но узнаю по всем приметом болезнь любви в душе моей. Без вас мне скучно, я зеваю, при вас мне грустно, я молчу, и мочи нет. Сказать желаю, мой ангел, как я вас люблю, когда я слышу из гостиной ваш легкий шаг, или платье шум, или голос девственный. Невинный, я вдруг теряю весь свой ум. Вы повернетесь, мне отрада, вы отвернетесь, мне тоска. За день мучения награда мне ваша бледная рука. Когда за пяльцами прилежно сидите вы, склонясь небрежно, глаза и кудри опустя, я в умилении, молча, нежно любуюсь вами, как дитя. Сказать ли вам мое несчастье, мою ревнивую печаль, когда гулять порой в ненастье вы собираетесь вдаль, и ваши слезы в одиночку, и речи в уголку вдвоем, и путешествия в опочку, и серенады вечерком. Алина, сжальтесь надо мною, не смею требовать любви. Быть может, за грехи мои, мой ангел, я любви не стою, но притворитесь. Этот взгляд все может выразить так чудно. Ах, обмануть меня нетрудно. Я сам обманываться рад. На сцене нашего театра ставился спектакль, пьеса Льва Славина «Интервенция». Это пьеса о далеком времени, о времени гражданской войны, о времени революции в городе Одессе. И когда мы создавали этот спектакль, в этой пьесе нет ни песен, особенно нету и музыки, но нам хотелось насытить этот спектакль какой-то атмосферой тех лет. А Одесса — это всегда атмосфера, и своеобразные колориты юмора, и музыки, во все времена. А в Одессе тех лет, в те годы, в чести, в моде, были всяческого рода куплетисты. Пели куплеты на самые разнообразные темы. И вот в спектакле «Интервенция» я и показываю пародии на таких одесских куплетистов тех лет. Так вот, значит, он появляется
0: куплетист по фамилии Браунталь. Он такой, значит, он такой весь, такой плотный, такой, такой у него такой здесь, значит, визитка у него такая здесь, такие, значит, у него фалдочки болтаются такие. Он такой любимец, его очень любят, его очень ждут. Он знает, что его любят и ждут, поэтому он так появляется немножко, как подарок он выходит немножко так. Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте. Те, кто у телевизоров, тоже здравствуйте, здравствуйте. Все здравствуйте, короче говоря. Много вас, много вас. Всем здравствуйте. Так, секундочку, сейчас, секундочку. Сейчас. Не сразу, минуточку. Так. Настроение с ума сойти, я вам так скажу. Не, поначалу немножко волновался, а сейчас уже у меня совсем хорошо. Сейчас будет нормальненько, сейчас. Немножко распоясался сейчас чуть-чуть, да, сейчас. Меня поначалу, конечно, трясло, так что ты вышел, так-то готовили здесь все, так-то в фойе говорили, чего-то рассказывали, хвалили. Так, секундочку, сейчас я всех вспомню здесь, одну минуточку. Так, отработка, да? А? Вышел, а что делать, я понятия не имею, да? Стою, морочу вам здесь голову, да? Товарищ из кухни прибежал, понимаешь, там у себя, к телевизору. Что он здесь дрыгается, да? Сейчас, секундочку, сейчас. Главное, что мне весело, так я вам скажу. Главное, что я с ума схожу, да? Чего вы хлопаете? Что они хлопают? Я еще ничего не сделал, сидят, хлопают, не нравится. Сейчас вы меня здесь умрете со смеха здесь. А? Тебя сейчас вынесут отсюда вперед ногами, чтобы ты у меня был здоров. Ничего, да? Не очень, сейчас будет лучше, сейчас, секунду. Ну, это шутка сразу, сходу вышел и начал шутить. Да ты попробуй, сейчас, секунду. Так, не устал еще, нет? Нормально все. Так, еще при этом петь надо, еще петь понять. Так, ну ладно. Вам никакого отношения не имеет. Так. Нормально. Я сейчас вернусь, одну секунду.

Время есть? А? Как вы отсюда добираться будете, я не знаю. Не, у меня навалом, я никуда не тороплюсь, пожалуйста. Сейчас вы все разойдетесь, я здесь один останусь. Отработка, да? А? Что ты смеешься? Ты иди попробуй. Он сидит, смеется, мне нравится. Все ему весело, да? А этот, а? Он у меня тоже. Вот так и мотается. При этом петь надо, что петь я вообще понятия не имею. Мы прокатились и сюда, мы к вам явились, ездили на чем хотите, где хотите, как хотите, начиная с аэропланов и кончая шарабанов. В общем, так мы докатались, что пешком сюда добрались. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. И опять все значит. У меня слова не главные, у меня танец главный. Шлем привет всем учреждениям, всем одесским заведениям, бледнолицам, бледно-черным, также дочерям покорным, также бритым и усатым, рябым, лысым, бородатым, также дамочкам приличным, конечно. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Здравствуйте, здравствуйте, здравствуйте вам. Куплетист второй. Не картошка, не бросишь окошко, она всех с собою манит. Сначала забвенье, потом наслажденье, потом поясница болит. А сухоты, ломоты, нету охоты вершить до конца жизни турьё. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим не в ламур, а в йоди. L'amour, moi, t'es. La-da-da-da-da, l'amour, moi, t'es. Что двигает мир весь, спросить вас хочу. Любовь, любовь, о чем я ночами тихонько глущу. Любовь, любовь, любовь, что пару лошадок заставит заржать. Любовь, любовь, и что нас не может никак удержать. Любовь, любовь, любовь, любовь, не картошка. Не бросишь в окошко, она всех с собою манит. Сначала, а потом... Шашлык схватывает здесь. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Сухоты, ломоты и нету охоты вершить до конца жизни. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим ревному. Объёви ламу, муата. Да-да-да-да-да. L'amour, l'amour, l'amour tout le monde, l'amour à la française, à mettre en temps, mais je t'aime tout droit à ta maman. L'amour à l'espagnol, corrida, igual Cervantes de Costa, l'amour à la russe, Дуня. Я люблю тебя, то как зверь, она завоет, то заплачет, как дитя. Любовь, не картошка, не бросишь на кошка, она все с собою манит. Сначала, а потом, а здесь, да, ай, сухоты, ломоты, и нету охоты вершить до конца жизни турьем то. Но все же, о боже, мы лезем из кожи, и все мы кричим не в ламур. Объеви ламур, муатан, ла-да-да-да-да, ла-да, ла-да, ла-да.

0: В эфире радио Останкино. Творческое объединение «Слово» предлагает вам послушать рассказ Николая Шипилова «Скорбный лист». Рассказ этот был опубликован в журнале «Наш современник». О таких людях, как Николай Шипилов, говорят «добровольный странник». Он всегда в пути, много путешествует, ездит по городам и весям. Он мало похож на писателя в нашем обычном представлении, хотя давно уже стал членом Союза писателей и даже лауреатом премии имени Шукшина, то есть получил признание как прозаик, что называется, в литературных и читательских кругах. Родился Николай Шипилов на Сахалине. Часто в последнее время бывает в Москве, в Новосибирске. Но когда у него спрашивают, где его дом, он отвечает: «Мой дом – Россия». Давайте сейчас послушаем его рассказ «Скорбный лист» с подзаголовком «Святочный рассказ». Что хотел сказать этим автору, наверное, мы поймем, когда его послушаем. Читает артист Александр Михайлушкин.
1: Человек он, Гарин, был как человек, а можно, зная его хорошенько, сказать, что являлся он личностью незаурядной, но ростом не удался. Соседи по коридорным пенальчикам,

0: малосемейки могут подтвердить, что когда он мыл полулитровую банку на общей кухне, то кулачок его, зажатый в нем клетчатой тряпицей, без притирки входил в горловину той банки и свободно драил сосуд изнутри. При этом Гарин пел без слов сквозь стиснутые зубы, а по выражению его скуластенького лица не каждый сосед мог понять, гримаса ли печали на этом лице или же выражение лютой радости. Почему же речь пошла о его малом росте и силе духа? Известно, что страх неведом дуракам по их судьбе, а героям по факту их посмертного молчания. В свои 37 лет Гарин женился на молоденькой коренастой женщине с неизвестными в этом городе штрихами догаринской биографии. Женился настолько бесстрашно, что большинство знакомых его постановило: Гарин – дурак. Малый их круг решительно заявлял: Гарин – герой. Редкостные третьи хранили выжидательное молчание. И выждали. Но по порядку, если получится, об этой скорбной истории. Всяко бывает с женитьбами. Но когда говорят, что браки совершаются на небесах, то забывают, что речь идет не о ЗАГСе, а о венчании в церкви. Гарин же хоть и носил нательный крестик, но в церковь ходил весьма и весьма редко, помянуть погибших товарищей, да усопших родителей, коих он уже и в лицо позабыл, воспитывался-то в Суворовском. Жонка его та вообще к православному крестику относилась как к бижутерии, которую можно держать в шкатулке вкупе с дешевыми колечками, рассыпанными бусами, сломанными запонками, булавками, часиками без стрелки, с бигуди, брошками, стеклярусом и мулине. Некогда Гарин уже был романтически женат на фронтовой по Афганистану подруге, но детей им Бог не дал, а вспомнить так и долгого счастья тоже. Жена запила, и Гарина, бывшего своего командира, ввергла в бучило постных запоев. Года через 4 супружеской жизни она застрелилась вследствие тайных печалей и страстей. Гарин был привязан к ней, как умеет привязываться к желанной ласке только сиротская душа, и пережил погибель ту в глубочайшей аскезе и воздержании. Год держал он обет молчания и даже не играл на трубе, а потом убрался в этот малочисленный городок, раздарил все немногие вещи и трофеи, с собой взял лишь несколько пар белья, бритвенный прибор, да свои с женой боевые награды. В деревянной мужшколе он учил детей игре на трубе, а их родителей играм в покер, в бридж и монопольку. Женщин сторонился и стеснялся приводить в свое жилище анахарета, одну стену которой оклеил цветными репродукциями любимых и не раздражавших его вкус картин, а часть другой укрывалась большим портретом жены-самоубийцы, неудостойной заупокойной службы, и верхний левый угол того неулыбчивого, печального портрета наискось пересекала черная креповая лента. И вот женился к 40 годам. Молодая взяла его в оборот, да так, что он сделался еще меньше, лысей, и только умение свести дело к шутке и размягшие от перекала и переделок житейских русское сердце длили этот мезальянс до определенных пор. В городе поговаривали, что жонка бьет майора. Однажды Гарин воротился из мускласов, а портрета на стене и духа нет. Он с вопросом к суженой, где, мол, портрет, та ему в ответ: ночевал да скочевал. Надо сказать, что фронтовик Гарин был терпелив, неприхотлив, но вспыльчив. И к чести его будет сказано, не владел языком семейных склок. Чтение книжек, да трудные честные дела научили его уважать сказанные слова и фильтровать их. «Фильтруй базар», — примерно мог ответить мещанин Гарин. «Может, я чего не понимаю? Где портрет?» «Хватит! Сначала сперва застрелилась, потом повесилась, хва, навеселась. Не Зоя Космодемьянская, было ему ответом, герои Йокол Эмэне». Тогда экс-майор Петр Иванович Гарин своим небывалым маленьким кулачком звезданул жонки в подглазье, а та не промах, тут же в милицию на экспертизу. Что же участковые? Он хорошо знал, каков человек Петр Иванович. Помнил, как майор один пятерых квартирных воров топориком гонял. Однако пришлось снять сначала форменную фуражку, а потом уж и протокол с Петра Ивановича. После допроса один на один за чашку чая участковый говорит: «Ты, Петюня, бланш ей сотворил. Это пройдет. Это пустое. А вот она тебе 3 года зоны может сотворить. Ты притворись, повинись, затихни. Она заявление заберет, и дуй ты подальше от нее. Гляди по обстоятельствам. Я тебе, Петя, как благородный человек говорю, а мой прадед был не то граф, не то князь, не то черт знает что. Живет она тебя со свету, не ты ей нужен, конура твоя нужна, вот эфтая. Эти стервы, Петя, по молодости налетят на самосвал, подлецы их намучают, а обиды свои они на благородных вымещают, кикиморы. А я про нее, паскуду, все могу разузнать, запрос разошлю. Хочешь?» «Не надо, капитан», — отвечал Петр Иванович. «Меньше знаешь, дольше живешь». Мудро так ответил, отпив холодного уже чаю, и от чего-то после этого глотка его шибануло ознобом. Тихий стон издал он сквозь стиснутые зубы. Участковый жадно и пытливо зыркнул на покрывшийся испариной большой лоб Петра Ивановича, на ставшие вдруг бледными мощные носогубные складки, на чашку с чаинками на донышке. Он приблизил эту чашку к своему коротенькому носу, а потом утер нос и губы платком. «Вот, — говорит, — она тебе сковородкой голову промяла, а ей закон не закон, оборонялась. А отравит тебя, скажет, из ревности. И додумается. Они ж до чего додумываются? Недавно ко мне жалоба поднялась. Одна на другую пишет, что та якобы пришла к ней почаевничать, а после от клопов жизни не стало. Якобы та клопов в своем общежитии отловила в спичечный коробок, а у нее на хате на волю их отпустила. Поди, додумайся. А посреди конфликта мужик. Так что, Петя, поостерегись. Больно уж у твоей зазнобы глазоньки медвежачьи. Я пошел, а ты ложись в койку, да температуру замерь. Петр Иванович говорит, да куда она без меня? И тоже чашку нюхнул. Дитя она еще, а смертушки я не боюсь. Не на того напали. Месяц спали супруги манерно, в разных постелях. Комната маленькая, и Петр Иванович маленький. Провел себе свет на антресоль, матрас с подушкой, взволок туда по стремянке, свернется там калачиком и спит, блаженствует. Война позади. Жена же со строгим лицом на полуторке раскинется и во сне-то не улыбнется, а все шипит, будто из нее горячий пар выпускают. Для нее война не кончается. Петр Иванович тайком перекрестит ее, думает, может, оборотень, может, исчезнет. Куда там? Сам исчез после того, как жонка наняла наемника, и, несмотря на галопирующую инфляцию, тот прибил Петра Ивановича за 1000 Петра же Ивановича рублей. Молча. Надо думать, душе Петра Ивановича сделалось обидно, когда дешевый убийца пропил венгерскую трубу с лунными камушками на помпах, которые он взял у жертвы. Когда хоронили майора Гарина с обученным им же духовым оркестром, играли и Шопена, и убитый за угла. Несли его боевые награды на траурных подушечках, а жена сильно шмыгала носом и выбивала его содержимое в платочек с вензелем «П» и «Г», который вышила фронтовичка. Шла жена, шмыгала носом, стреляла острыми глазами по сторонам, как разведчик, а люди говорили, что она и мертвому дала Петру Ивановичу пощечину, крича, «На кого ты меня, сироту, скотина, бросил?» Но тут уж Петр Иванович ничем ей ответить не смог. Все до поры до времени. Была у молодой вдовы задушевная, простите за выражение, подруга Зоя. Не то вдова, не то разведенная, но брала иногда еще при живом Петре Ивановиче ключик для интимных встреч. Работала она в городском театре реквизиторшей, а лет ей было за 30, а смотрелась на все 20. Не то макияж, не то секрет знала, но липнул к ней мужик, как муха на свежий навоз. Вот она сильно плакала на похоронах майора. Слеза снег под ногами плавила, так за ней тропа талого и ложилась. Так она плакала, что со слезою вместе слухи по городу растеклись. Любила она де тайна маленького нашего героя за его чудную игру на трубе и отчаянную привычку идти напрямик по лужам, вовсе не замечая их. «Эй, Петр Иванович!» — кричала она ему из окна, когда, бывало, живой он шел в мус-классы. «Что ж вы по лужам, а? Вы ж насморк схватите! Вас что, не учили в детском садике лужи огибать, а, Петр Иванович? Жена молодая, здоровье беречь надо. Петр Иванович хоть и особенно маленьким виделся с пятого этажа самого высотного в городе, но останавливался среди лужи и улыбался Зое смело и открыто. «Сильному», — отвечал он, — «и море водки до колен» или что-нибудь в этом роде. «Ах!» — многозначительно качала Зоя головкой своей красивой. Тогда об ознатке перепрятки и следовал маленький светский разговор ни о чем, с передачей служков и приветов. В конце его Зоя, обычная и как бы в шутливой форме, просила Петра Ивановича сыграть ей караван. Он вынимал трубу, подымал ее к небу и наяривал «Чижика-пыжика». Люди вокруг улыбались. «Что же вы мне танец маленьких лебедей-то играете?» Будто бы сердилась Зоя. «Да ну вас, Петр Иванович! Ах, вам минкус не нравится!» Смущался и возмущался, будто бы Гарин, об ознатке перепрятки. И прятал трубу в черный с алым суворовским рантом футляр. «Пока, мадам!» «Ах!» Прощалась с ним Зоя и закрывала створки окна. Вот эта-то Зоя и плакала горше всех на пути к городскому кладбищу, таинственно говоря в горемычных паузах. «Нет, нет, нет, я человек дела». Вдова выскочила замуж, не износив и пары башмаков. Во-первых, башмаки в наше революционное время стоят бешеных в галопе денег. Во-вторых, она, в отличие от Петра Ивановича, по лужам не шастала. А в-третьих, для нее авторитетов и чужих мнений на свой счет не существовало. В городе говорили, что вышла она за наемного убийцу. Психолог Икс утверждал, что женщины с криминальной устремленностью частенько влюбляются в унизителей или убийц своих бывших избранников. Возможно, в основе слухов и лежало это утверждение, но только в доме Петра Ивановича с появлением нового хозяина стали твориться всякие нечистые штучки. То керосином запахнет, так что тараканы пасовали и мухи издыхали, но обязательно скрещивали крылышки на головогрудке. То отваливалась с потолка люстра, а на ее месте вбивались спинками друг к другу два крюка, как бы намекая: «Смелей, намыливайте веревки-то, ну!» А то и находилась пачка дореформенных 100-рублевок, и молодые супруги оклеивали ими стены поверх гаринских репродукций, а потом, глядь, а 100-рублевки-то ходовые. Бывало, средь ночи трубач неумело и невидимо начнет гонять гаммы, а соседи стучат кулаками в стены, и трубач неумеха замолкает. Но долго еще слышится детское шмыганье носом и продувание мундштука. Она, бывшая вдова, обессилела терпеть беспорядки и прошествовала к священнику, отцу Леониду. Но тот отказался освящать жилище, поскольку самозванные хозяева являлись нехристями. Он, предполагаемый убийца, кинулся к психологу Икс, но психолог стирая в ванночке свою кошку, между делом объяснил, что имеет место явление полтергейста. А как с этой дьявольщиной бороться, одному лукавому известно. Тогда эта парочка, баран да Ярочка, решили менять жилище на другой город. И поменялись было с кем-то простодушным, и узлы увязали, и обнялись крепенько, чтобы спать, и уснули. А тогда с антресольки спустился клуб зеленого дыма и прошел над их буйными головами. Они разом закашлялись, как солдаты на русско-германской войне, и пробудились. Продрав глаза, они увидели, как из клубящегося зеленого дыма образовался маленький человек в парадной майорской форме. Рядом с ним произошла из ничего стройная женщина с черной креповой лентой на левом предплечье. Она указала пальцем на бледную щеку майора, а на той щеке алым пламенем вспыхнул след пощечины. Тем же пальчиком дева погрозила остолбеневшей в ужасе парочке, взяла из ниоткуда канистру и облила ее содержимым портьеры, а майор чиркнул фронтовой зажигалкой. В городе говорили, что новый хозяин по пьянке уснул с сигаретой. Улыбаясь, шла за похоронным грузовичком реквизиторша Зоя. Она курила дорогую сигарету, пускала дым вслед грузовичку с двумя гробами в кузове. Красавица! Каких поискать по Руси? Я человек, дело, едва ли не напевая, говорила она, я Петенька. Человек, дело. А когда проезжали мимо ее дома, над городком вдруг разнесся чистейший звук трубы, играющий караван. Грустно и величаво.
1: Вы слушали рассказ Николая Шипилова «Скорбный лист». Читал артист Александр Михайлушкин. Передача подготовлена творческим объединением «Слово» радио Останкино.

0: орешь? Чего орешь?
1: Бетон! Куда сгружать?
0: Чего?
1: Бетон куда сгружать?
0: Черт возьми. Да мне бетон не требуется, я не заказывал. Ну давай, шлепай мы здесь. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, ну смотри. Что? Что тебе надо?
1: Я говорю, бетон куда сгружать?
0: Да пошел ты со своим бетоном! Ох, к Масакову! Может, ему требуется? Мы здесь, давай рыбу делай!

0: Чего орешь?
1: Бетон! Куда сгружать?
0: Какой бетон? Я сегодня не заказывал. Может, Авдеенке?
1: Я там был.
0: Тогда не знаю. У прораба спроси.

0: Чего гудишь? Чего гудишь? Разгуделся, как на похоронах.
1: Че? Полчаса с бетоном катаюсь. Куда сгружать?
0: Бетон? Бетон. Разве я заказывал на сегодня бетон? Наташа! Наташа!
2: Чего, Ирина?
0: Наташа, мы что, на сегодня бетон заказывали?
2: Здрасте. Ну, вы велели мне заявлять, я и не заявила. Ну, никакого бетона.
1: Бетон! Куда сгружать?
0: Да тихо ты, тихо! Чего ты кричишь? Кто тебя сюда направил?
1: Как кто? Зинуля просила на очистные сооружения.
0: Ах, Зинуля! Ну вот пусть Зинуля отвечает. Очистные сооружения бетон на сегодня не заказывали. Нет. У нее, когда надо, не допросишься. В понедельник из-за одной машины бетона стоял на коленях целый час. Не дала, а сегодня, видите ли, прислала. Так что будь здоров, передай большой привет Зинуле.
1: Погоди. Я, значит, что же, сюда полчаса вез, теперь обратно? Ну-ка, да, принимай бетон.
0: Да убери ты руки-то, убери.
1: Я сейчас тебя забетонирую этим бетоном, если не примешь. Будешь первым памятником в этом городе.
2: Да что, Алекса, убери руки, убери, говорю, руки-то убери. Разорался-то, вот ты Зинуля, поди забетонируй.
1: А нет, я его.
2: Я говорю ее. А то сидит там, понимаешь, не королева. Он-то тут при чем, он же не виноват. Иди, говори, отсюда иди.
1: Ладно.
0: Наташа, что с тобой? Тихо, спокойно, тебе нельзя волноваться, Наташенька.

0: Теперь водитель Петренко подъехал уже к зданию строительно-монтажного управления. В проеме окна появляется секретарь начальника СМУ, элегантная дама с высокой прической.
1: Это что такое? А ну-ка прекратите! Прекратите, немедленно вам говорят! Виктор Николаевич совещание проводит! А он, понимаете ли, разгузелся тут под окном. Как фамилия?
2: Скажите Виктору Николаевичу, водитель Петренко просит его немедленно спуститься вниз.
1: Как?
2: Петренко!
1: Петренко? Хорошо.
2: Да. Иначе я буду гудеть здесь до тех пор, пока он сам не выглянет.
1: Виктор Николаевич, там какой-то Петренко хулиганит.
3: Хватит, хватит, хватит! Я уже выглянул. В чем дело, Петренко?
2: Здрасте, Виктор Николаевич.
3: Здрасте.
2: Я вас поздравляю. 5 кубометров бетона везу на свалку. Зинуля направила на очистные, не взяли. Говорят, не заказывали. Вот 2,5 часа катаюсь, а теперь еще 30 минут буду выковыривать этот бетон ломиком из кузова. Кто мне заплатит? А за бетон этот кто заплатит? А за горючие? А за резину, что трется зазря? А ведь кричим, что транспорта не хватает. Да, видать, чего-то другого не хватает, а не транспорта. Я вам сейчас этот бетон свалю вот здесь, под окнами, на память.
3: Ладно, отпустите людей.
1: Хорошо, Виктор Николаевич.
3: Поедем на растворный, разберемся.

0: растворно-бетонный узел. В дощатой конторке на высоком вращающемся стульчике сидит Зина Коптяева, в просторечии Зинуля. Она делает одновременно три дела. Разговаривает по телефону, записывает в путевой лист замечания недисциплинированному водителю, стоящему у окошка, и отдает распоряжение.
1: Аппаратная, я же вам сказала по-русски. Машину под вторым бункером не загружать. У него заявки нет, бетона не получится. Убери лапу. Проболтался где-то два часа, теперь ждешь путевку.
2: Да поломался я, Зин.
1: Я еще завгару докладную задел.
2: Да какую?
1: А не только сюда напишу. Алло! Алло! Что будем делать с вентиляцией? У меня там девочки цемент глотают. Что значит, у вас не 10 рук? А у них что, по 10 легких в грудях? 55-33. Сдай в сторонку, пропусти цементовоз. Уснул, что ли? Ты! Внимание! 80-11. Везете на пятую насосную. Повторяю, 80-11. Пятая насосная.
0: Лучив момент, водитель стоящего окошка хватает свой путевой лист и пытается убежать.
1: Назад. 57-13. Назад. Водитель 57-13. Я отстраняю вас от работы.
2: Да ты что, Зинуль, я ж пошутил. Зиночка!
1: Шутник нашелся. Алло! Я ж вам объясняю! Они глотают цемент! Вы когда-нибудь глотали цемент? Короче говоря, если завтра вентиляция не заработает, я напишу начальнику докладную, все.
3: Зинуля!
4: Зинуль, ну ты что вообще в натуре?
1: Ну что? Сказала, заявки нет, бетон не дам. Освобождай бункер.
4: Как это не дам? Как не дам, Зинуля? У меня там без бетона ребята стоят. Давай бетон, Зинуля!
1: У меня весь бетон расписан по разнарядке. И тоже подпись начальника стоит. Если я тебе дам, значит, я кому-то из них не дам. Пусть начальник напишет, кому из них не дать. Тогда я тебе дам. А всем давать я не могу. Убирай машину.
4: Нет.
0: В это время в конторку входит начальник СМУ Виктор Николаевич и водитель Петренко. Зинуля их не видит.
1: А, ты хочешь, чтобы я сама села за баранку? Я могу. Только твой самосвалишка окажется вон там, в болоте. Придется трактористу дать трешку, чтобы вытащил. А ну давай.
4: Я тебе записку Виктора Николаевича показывал? Показывал, давай бетон.
1: Да плевала я на твои записки. Вот я рву твою записку.
5: Коптяева, успокойтесь.
4: Здравствуйте, Виктор Николаевич.
1: Здрасте. Прям в точку. Да что же вы делаете? Виктор Николаевич, я же вас неоднократно просила, докладные писала, на собраниях выступала. Если вы пишете «дать», пишите вместо кого «дать». Вы знаете, у меня нет бетона сверхразнарядки. Вам лишь бы отмахнуться, они приезжают сюда с вашими записками, прямо разрывают меня на части. Да вы же авторитет своей подписи принижаете. Ну, неужели непонятно? Тебе что надо?
6: Сейчас Виктор Николаевич объяснит тебе, чего мне надо.
1: Чего?
7: Аппаратная. Здравствуйте, девушка, это Виктор Николаевич. Пожалуйста, загрузите самосвал под вторым бункером.
1: Виктор Николаевич!
7: Посмотрите, сколько бетона заявлено на очистные.
1: Нисколько не заявлено.
7: Вы хорошенько посмотрите.
1: Нисколько.
7: Тогда зачем же вы туда послали?
1: Как это я могла послать, если нет разнарядки? Да вы что? Какой номер? Номер машины!
6: 31-21.
1: Пожалуйста. 31-21 отправлен на водозабор, а вовсе не на очистные. Выехал в 14:20.
6: Что? Куда направлен?
1: Водозабор. Отмечено. Интересно, как это ты оказался на очистных?
6: Так, я сейчас отмечу. Я так отмечу, что мать родная не узнает. Я-то думал, прораб мозги крутит, оказывается, она.
1: Я?
3: Да ты соображаешь, что ты говоришь? Как я могла направить на очистные, если их нет в разнарядке?
4: Я-то пока не глухой, я-то пока не чокнутый. 3 года вожу бетон, ни разу не перепутал. Да и какая мне радость кататься туда-сюда. Виктор Николаевич, я клянусь вам, я не слышал водозабор.
3: А я первый раз слышу очистные.
4: Я 20 минут здесь находился, пока стоял под загрузкой. И вообще, этого слова водозабор не звучало. Не было этого слова водозабор. Я не слышал водозабор.
8: Я водозабор!
9: Я водозабор! Где бетон? Виктор Николаевич, да что же это у нас делается? Вот вы говорили, непрерывное бетонирование, ответственнейший фундамент, а на 3 часа не шлет. Теперь пол фундамента придется раздолбить. Представляете? Слушай, ты вроде техникум какой-то кончила. Неужели непонятно, что такое непрерывное бетонирование? Вот, тут же написано, подчеркнуто, восклицательный знак стоит.
3: Я направляла.
4: Да что ты направляла? О. Глаза бесстыжие, а? Ну что же это?
9: Да я не знаю...
7: Прекратите! Составьте акты. Вы.
9: Хорошо.
7: А вы работаете здесь сегодня последний день. Завтра сдать дела и с понедельника в бригаду. Дозировщицей!
3: Да вы что вообще? За что?
7: Языком молоть надо поменьше. То прямо рвутся все управлять государством. А послать машину бетона куда следует вовремя некому.
3: Виктор Николаевич, за что вы меня? Вы что, не верите мне? Мне?
0: Виктор Николаевич ушел. Петренко направляется за ним.
10: Петренко, а ну-ка вернись.
4: Ты мне еще нукать тут будешь? Дерьмушка.
0: Петренко уходит, Зинуля остается одна.
3: Да что же это такое? Да что это такое?
10: Аппаратная, Валя, спускайся вниз, остаешься за меня. Нинка, остаешься за Валю.
0: Зинуля выбегает из конторки.
3: Стой! Стой! Стой!
0: Она подбегает к самосвалу, в кабине которого за рулем Петренко.
3: Петренко, ты зачем сейчас врал? Я не посылала тебя на очистные. Я не могла отметить одно место, а послать другое. Со мной не бывает такого никогда.
4: Тебе чего надо? А ну-ка дверцу отпусти. Мне ехать надо на свалку.
3: Я с тобой поеду.
4: Чего? Хочешь в лесочек со мной? На травку, да? Ну, садись.
0: Зинуля забирается в кабину самосвала, и машина трогается.

0: Ванга, скажи правду, что произошло? Ты что, не расслышал? Перепутал? Ну, признайся, тебе ничего не будет особенного. Могут только за бетон высчитать. Да я тебе верну с получки, если такой крохобор, слышь? Я тебе верну. Ты что, перепутал?
1: Я ничего не перепутал.
0: А как же так вышло?
1: А что вышло?
0: Ну, что я тебя послала в одно место, а ты повез в другое.
1: А я нарочно так сделал.
0: Ты что несешь?
1: А вот так. Специально, чтобы тебя проучить.
0: Шутишь?
1: Не, я человек серьезный, я не люблю шутить. Будешь теперь знать, как писать докладные записки на людей.
0: Какие записки?
1: Какие записки? Такие, будто не знаешь, какие. Каждый день пишешь. На меня месяц назад написала, а сегодня ее вытащили. Пришло 3 жигуленка на гараж, я первый на очереди. В обед побежал, обрадовался, а мне вместо машины во. Твою докладную показывают, говорят, мол, вот, Петренко, нарушаешь. Подождешь.
0: Ты с ума сошел. Ты сошел с ума. Ты сейчас не соображаешь, что ты наделал. А ну останови. Да останови, тебе говорят! Заворачивайся немедленно. Поедем к начальнику. Признаваться поедем.
1: Сейчас прямо разбежался поворачиваться. А ну вылезай отсюда.
0: Нет.
1: Вылезай, говорят. Ну, ладно. А ну, вылезай.
0: Петренко, опомнись. Я что, со зла на тебя написала? Я всегда пишу. На всех. Если нарушение, я обязана так. Ты тогда проболтался полсмены неизвестно где. А теперь я виновата. Ты меня знаешь, Петренко. Я не дам тебе эту подлость захоронить. Я докажу. А ну, поехали сейчас, потом пожалеешь.
1: Ну, а как ты докажешь? Соберешь слова обратно из воздуха, да? А к тебе Боженька кассетку пришлет, там у него все записано, а ты, значит, на магнитофончике прокрутишь, мол, вот Виктор Николаевич сам Всевышний подтверждает, что я посылала его на водозабор, да? Имей в виду, про водозабор я ничего не слышал. Не звучало слово «водозабор», и сейчас я тебе ничего не говорил. Но ты видишь, кругом лес, свидетелей нет. Я Господь Бог. Господь Бог! Поняла?
2: Наклонившись, Петренко открывает дверцу со стороны Зинули.
1: Я еду на свалку.
0: Со мной так не надо, Петренко. Я не заслужила. Со мной так не выйдет.
1: Выйдет, выйдет. Да за такие вещи знаешь, что надо делать? Взять топорик и ручонку, которой ты пишешь докладные, отрубить.
0: Ты не бог. Ты зверь.
2: Зинуля отодвигается к краю кабины и, не рассчитав, падает в открытую дверь. Петренко захлопывает дверь, но отъехать не успевает. Зинуля вскакивает и бросается перед самосвалом на колени.
0: Петренко, я прошу тебя, поедем к начальнику. Слышишь? Я прошу тебя, ты же мужчина, Петренко. Я прошу тебя. Я прошу тебя!
2: Резко нажав на газ, Петренко объезжает Зинулю и скрывается. Некоторое время Зинуля еще стоит на коленях. Затем медленно поднимается. Неподалеку на поляне торчит пенек. Она усаживается на него. –

0: Поедешь или как?
1: Запомни, Петренко, ты меня учить жить не будешь. Слушай сюда. Я не встану с этого пенька, пока ты не расскажешь все начальнику. И пока вы оба, слышишь, вы оба не приедете просить прощения у меня. Вот здесь. Понял? Ты будешь просить прощения у меня. Вот здесь, у меня. А теперь езжай.
2: Телогрей куда, да? А то сидеть-то долго придется, а пенек твердый. Вот дура, а. Ну, можешь сидеть здесь, пока не окочуришься, или пока сама в пенек не превратишься. Нашла кого пугать.

0: Снова бетонно-растворный узел. Сюда вернулся Петренко. Подошел к окошечку конторки, в которой теперь сидит Валя.
1: Товарищи, товарищи, заканчиваем. 43-22 загружается последним. И за ним очередь не занимать.
2: Привет.
1: Ой, Петренко, а Зина где? Сняли ее из-за тебя. Вон, начальник-то приказ прислал. И зачем бетон повез не туда, куда тебе велели? Ну, как тебе не стыдно?
2: Ты даешь из-за меня. Ну, она ж перепутала, а я тут при чем? Короче говоря, она вас ждет в лесу. Недалеко, как на свалку ехать.
1: А чего она там делает?
2: Цветы собирает.
1: Аппаратные. Нинка, давай быстрее вниз. Зинули, что это случилось? В лесу сидит одна. Быстрей. Давай быстрей.

0: В лесу на поляне. Валя и Нина уже здесь. Нина сидит на пеньке. Валя примостилась рядом. Зинуля стоит перед ними и дочитывает принесенный подругами приказ начальника о снятии ее с должности.
1: Значит так. Слушайте меня внимательно. Сейчас надо всех поднять.
2: Куда?
1: Ты, Валя, поедешь на квартиру к начальнику. Нинка, поедешь на квартиру в Петренко. Нет, вместе поедете, лучше. Петренко сказать, ничего не изменилось. Она осталась в лесу. Советуем тебе немедленно во всем признаться, хуже будет.
2: Он нас пошлет?
1: Не пошлет.
2: Пошлет.
1: Не пошлет. Он испугался, это же ясно. Почему он вас, девчонки, сюда направил? Испугался. Да я даю голову на отрез. Он стоит сейчас где-нибудь за углом и наблюдает. Приеду я с вами или нет? Трус. Начальнику сказать. Вот вы, Виктор Николаевич, поспешили подписать приказ, не разобравшись. А теперь Коптяева сидит одна в лесу. Она в жутком состоянии. Мы боимся, как бы она чего с собой не сделала. Все общежитие гудит, скажете. Все хотели к вам прийти. Мы еле сдержали людей. Попросили подождать, пока сначала сами не переговорили.
2: Зи, на день рождения-то.
3: Ну?
1: Что день рождения?
2: Ой, у Людочки день рождения.
3: Конечно.
2: Клава ждет.
1: Ой.
2: Зинка, я еще пирог обещала испечь, забыла.
1: День рождения отменяется, скажешь Клаве. Так, короче говоря, чтобы до них дошло, что Коптяева сидит и вставать не намерена, пока не будут выполнены все ее требования. Что люди встревожены, что шум будет поднят на всю стройку и выше. Ясно? Так, девчонки, когда все сделаете, Валь, приезжаешь сюда.
2: Ну?
1: Нинка, остаешься в городе.
2: Зачем?
1: Попроси своего Юрку, пусть заведет мотороллер и будет наготове для связи. Обязательно. Так, телефон начальника. Я не помню номер квартиры, дом пятиэтажка напротив кинотеатра. Позвоните, узнаете. Все. Девчонки, вопросы есть? Тогда все. Валь, вперед, вперед, давай.
4: Зина, я никуда не поеду.
1: Почему?
4: Вчера поругалась с Юрой. Надо поговорить. Ты извини, Зин, но у меня судьба решается.
1: Ну, Ниночка, спасибо. На тебя никогда нельзя рассчитывать в таких делах.
4: В каких это делах-то?
1: В общественных. Ну ничего, обойдемся. Валя, поезжай, все скажешь Клаве. Обе сюда приедете. Ничего, ничего, Ниночка. Может быть, и тебе пригодится. Не завтра умираем. Валь, давай.
2: Зин, а Клава не может. Ну, день рождения, ну. Девчонка с утра платье новое надела. Клавка поди извелась вся, ждет нас. Я еще пирог обещала спечь. Зин, ничего не получится. Клава не может. Да и я не могу. Ты вообще пойдем отсюда.
5: Ой, интересно-то как. Ой, как интересно.
1: Прям здорово. Молодец, Валя. На уровне Нинки работаешь.
2: Ну?
1: Не нарадуюсь на тебя. А ну-ка, шагомарш. Обе, быстро! Очистить поляну. Это все-таки природа, а вы тут дышите своими парами.
4: Валя, Валь, пошли отсюда.
2: Ну зачем ты так? Давай поедем с нами. А завтра мы пойдем к начальнику всей бригадой. Да и попросим, чтобы тебя уставили.
1: Я ни перед кем не провинилась, чтобы просить за меня.
2: Да нет, ты, мы за тебя попросим.
1: Я запрещаю. Уходите.
4: Валь, пошли отсюда, ну ее.
1: Стойте! Стойте!
3: Да вы что? Меня хотят уничтожить! А вы уходите? Вы вообще соображаете, что вы делаете? Вы мне кто?
4: Зин, ну что такое случилось-то, а? Ты что, заболела, забеременела? Ноги у тебя подкосились, ну? Че ты на пенёк-то села? Ты бы еще вон на дерево забралась, не догадалась? Вот дают девчонки, а? Хорошенькое дело. Мужик копил денежки, копил, ждал машину, а ему фигушки. Из-за чего? Из-за ее докладной бумажки. Зина, милая, да ты вообще скажи спасибо, что так. А то вот однажды пойдешь по стройке, а тебе хоп, кирпич на голову. Случайно. Да что вы, девчонки, надо быть человеком.
1: Я не человек. Я не человек. Люди ждут бетона. Он в это время халтурит. А я должна закрывать глаза, по-твоему?
4: Зин, так мужику ж заработать надо, у него семья.
1: А те, которые ждут бетона, не хотят зарабатывать? У них нет семьи.

0: твою будку нет, Зина, не понесут. Никому не надо твое старание. Неужели ты этого не можешь понять? Ходячая газета.
1: Ой, зачем ты так, Нинка? Ведь с нее требуют, и она требует.
0: Валя, милая, да кто с нее чего требует-то? Никто с нее ничего не требует, даже половинки.
1: Так
0: кто требует?
1: Ну как это?
0: Начальник, что ли? Так она сегодня убедилась, что он требует.
1: Ну и что?
0: Для кого ты тогда стараешься-то, дура, Зина? Ну для кого ты стараешься?
1: Для всех. Ну.
0: А где они все? Да где они все-то? Шоферьё да мы, вот они твои все. Ой, да что это такое, а? Валь, ну ты посмотри на нее, ты посмотри на нее. Всегда она вовремя, всегда она точненько, всегда она на месте. И ведь знает даже, знает, это положено, а это не положено. Откуда у тебя силы-то только берутся? Ой, Зина, милая, да ты видела, чтоб еще кто-нибудь вот так, как ты.
2: Мне примеров не надо, я сама себе пример.
0: Ты сама себе пример. Ну, знаешь, тогда и работу найди такую, где сама себе. Вон иди сторожем, слышь? Только не спи по ночам. И будешь лучший сторож СССР.
3: Да иди ты!
1: Нина, Нина, Нина.
0: Ну, ладно. Ладно, Зиночка.
1: Нина.
0: Ладно. А ты знаешь, как называют твой растворный?
1: Нина.
0: Нет, я скажу, Валя. Я скажу. Гауптвахта. Да-да. Вот проштрафится шофер, его к Зинуле на растворный. Хуже нет наказания. Слышь, Валя,
1: ну что?
0: Да мне мой Юра рассказывал. Вот она все хвастает. Не было подъездов, я добилась. Так вот, чтоб ты знала, Зиночка, а мужики больше зарабатывали, когда не было твоих подъездов. Приедут, подъезда нет, все, не повезем. Вот тогда прораб за один рейс пишет 2, а то 3, лишь бы согласились. Да неужели ты не понимаешь, тебя же все... терпеть не могут с твоей этой деятельностью. Слышь, Валентина.
1: Ну, Нина.
0: Бумаги накупила в канцтоварах для докладных. Ну, конечно. Конечно, ей уже казенной не хватает. Да ты что думаешь, Зина? Ты герой, что ли? Ты на этот пенек-то села? Нет. Это не ты, Зиночка, села. Это тебя жизнь вот сюда вытолкала в лес. Жизнь.
1: Хватит.
0: За твою дикость, понятно?
1: Прекрати. Хватит.
0: Девчонки, да что?
1: Нинка!
0: Зина! Зиночка, милая, нам тебя жалко. Вот потому мы торчим здесь, возимся с тобой. Ну, Зин, честное слово, нам в конце концов плевать. Сняли тебя, не сняли. Да и не таких снимают. Ну, а что особенного? Пойдешь в бригаду, будешь рядовая, как мы. Слышь, Валь, у меня папку когда-то сняли. Так был председатель колхоза.
1: Вон она.
0: И не выкаблучивался, пошел рядовым колхозником.
1: Слышь,
0: Зин, ну как ты можешь, а? Сегодня ведь у твоей лучшей подруги праздник. Людочка тебя ждет, любит, Зин. А ты? Вот дает, а? Сидит на пеньке, борется с Петренко. Да он же в это время пиво хлещет в буфете с дружками. Да и вообще, плевали они, Зин, на тебя и на все на свете.
2: Конечно, если вы плюете, чего же им-то не плевать?
0: Ну, ну Зиночка, да. Миленькая, Зина. Ну, все, успокойся. Ты идешь с нами, да, Зин?
2: Нет.
1: Нина, Нина, Нина, куда ты, Нина? Вернись, вернись, вернись.
0: Да ну ее!
4: А этой Людочки вообще не было, если бы не я забыла.
1: Чего?
4: Кто Клаве жужжал, делай аборт, делай аборт.
1: Валя!
4: Зачем тебе ребенок без отца, а?
1: Валя!
4: Молчи! Кто?
1: Молчи! Валя!
4: Ты! Одна я говорила, рожай. Потом им комнату отдельную выхлопотала, место в яслях выхлопотала. Вам молоко не давали за вредность, я пошла, добилась. По четверо в комнате жили, я пошла, добилась. Живете по трое, вы все забываете. Ну, забывайте, забывайте.
0: Ну, конечно, ну, конечно, а ты напомнишь. Вот за такое не задержится напомнить. Да что касается Клавки, это ты ей жизнь-то погубила, ты. Вот и осталась хвостом никому ненужная. А помогаешь ты, Зиночка, чтоб только властвовать над нами. Вот, посмотри на Валентину, посмотри, чтоб никто не мог рыпнуться и отказаться. Такая честная, да? Честная. А вот на что ты нас сейчас здесь толкала? На вранье. Скажите начальнику, Коптяева может повеситься, а? Скажите, что все.

0: общежитие гудит, да, Зиночка? Может, оно и гудит. Но ты ведь нас врать посылаешь, врать. А для чего? Валя, для того, чтобы только начальницей быть.
1: Ну и пусть,
0: люди добрые, да что ну это такое, а? Прямо срослась она с этой будкой, как будто родилась в ней. Зина, ты идешь с нами?
2: Нет.
3: Зинуленька, вот послушай меня. Давай сделаем так. Мы сейчас поедем, отпразднуем этот день рождения. А сидеть ты на этом пеньке и начнешь завтра утром. Ну, какая разница-то?
2: Валь,
3: о,
2: уйди. Уйди, Валя. Уходи. Быстро. Я тебя зачеркиваю. Уходи.
3: Эх, девчонки.

0: Женское общежитие строителей. Здесь празднуют день рождения Людочки, дочки Клавы, одной из подруг Зинули. В углу стоят, обнявшись Ниной, молодой парень. Появляется озабоченная Валя.
1: Нино!
0: С подносом грязной посуды проходит Клава.
1: Клава, оторви ты ее от Юрчика!
2: Юрчик!
3: Нинка!
2: Юрочка!
1: Юрочка, подожди, Юр! Ну, девчонки, что такое случилось-то? Глупенькие, радоваться надо, а вы мрачные.
4: Время-то 9:00.
1: Правильно.
4: Ну, а ее нету, все. Клавка, надо всем сказать.
2: Надо.
1: Да ну ее! Пусть люди веселятся, сказали, будет позже и все.
2: Ой, девчонки, да я вообще думаю, что она сейчас у этого своего, как его...
4: Иван Федорович?
2: Точно! Голову даю на отрез у него. Валь, ну сходи.
4: Ты что, она же скрывает?
2: Ну прям, от всех скрывает, а каждому поодиночке рассказывает.
4: Да ты что? Она же без договоренности-то к нему не ходит. А сегодня обещала быть здесь, на рождении, значит, не договаривались. И потом она ходит туда после 12:00, возвращается в 5:00, ну ты же знаешь.
1: Да я все знаю.
2: Ну и что? По такому случаю могла раньше. Валь, ну сходи, честное слово, там она, Валя.
4: Ой, да я-то схожу, а если нет ее там, тогда вот что делать?
2: Слышь, ты ему представься. Расскажи все. Кстати, у него машина, он сгоняет.
4: Погоди. А если самого нет, тогда?
2: Ой, Валентин, ну я не знаю, вернешься и решим.
4: Ладно.
3: Нет, ну ты где, сам где?
1: Юрочка!
4: Клава, погоди. Ни номера комнаты, ни фамилии, ничего не знали.
5: Ну, Иван Федорович, по технике безопасности спросишь, там тебе скажут.
4: Ладно!
5: Господи, ну почему не бывает все хорошо?

0: Знакомая поляна в лесу. Уже порядком стемнело. Зинуля сидит на своем пеньке, сжавшись с мрачной решимостью в глазах. Готовясь провести всю ночь в лесу, она вооружилась. У пенька лежат кирпичи и кусок ржавой арматуры. Схватив железину, Зинуля поднимается, но, узнав инженера по технике безопасности Ивана Федоровича, снова садится на пенек.
1: Ой, мама.
2: Ну, здравствуй.
1: Здрасте. Кто вам сказал, что я здесь?
2: По радио передали. Я сейчас проезжал, там демонстрация целая. У дома этого, твоего обидчика. Несут лозунги: руки прочь от Зины Коптяевой.
1: Ой.
2: Ну ладно, хватит. Чертик в юбке. Сама посылала за мной, а теперь изображаешь.
1: Что? Я никого не посылала. Не надо врать. Я никого не посылала.
2: А Валентина Семеновна?
1: Какая Валентина Семеновна? Валька, что ли?
2: Да.
1: Я никого не посылала. Мне никто не нужен.
2: А откуда же ей стало известно имя, отчество, номер комнаты, если не посылала? Ну, вроде мы с тобой договорились. Никому ничего, а? Как же так?
1: Я свободный человек. Захотела и сказала. Уезжайте.
2: Военные доспехи, то бишь камешки, можно отодвинуть? Ну, посмотри на меня. Эй, ну, подними глаза. Я сейчас руку уберу. Голову не опускай. Не опустишь? Имей в виду, если ты голову опустишь, я ее снова подниму. Так что опускать смысла нет. Ну, лучшего места-то не могла выбрать, чтобы выразить свои гражданские чувства, а? Сколько раз ты была у меня? 10?
1: 15.
2: О. Видишь, сколько ночей я потерял зря. Ну, мы же с тобой больше разговариваем. Я-то полагал, что я тебя уму-разуму научил, помог в чем-то разобраться, понять, усвоить. Не быть такой глупенькой, какой тебя выпустили в жизнь твои родители, романтики, моряки, отец твой, боцман с острова Сахалин. Ну что, оказывается, я напрасно старался. Мне тогда оправдания нет, я обыкновенный плут, мелкий грешник. Я был о себе лучшего мнения. Ладно, ладно, ладно. Вставай.
1: Нет.
2: Да ты что? Ты не намерена вставать?
1: Нет.
2: А можно я тебе скажу, почему ты не хочешь вставать?
1: Я знаю, почему.
2: Не знаешь. Это я знаю, а ты не знаешь. Да я про тебя в 1000 раз знаю больше, чем ты про себя знаешь.
1: Не в 1000. Меньше.
2: Вот когда ты так улыбаешься сквозь слезы, это прекрасно. Ты знаешь, тебе надо специально бить, чтобы ты плакала, а потом улыбалась сквозь слезы.
1: Меня сегодня уже били.
2: Ну, и ты теперь с этого пенька наносишь ответный удар, да? Ой, детка. Так вот, чтоб ты знала, сидишь ты здесь по одной единственной причине. Потому что ты села. Да, это всем известно. Сесть легко, встать трудно. Зина Коптяева объявила ультиматум. Ну, как же она может встать после этого? Что скажут люди, если она встанет? Это же позор, полное поражение, стройка обхохочется, так?
1: Нет, не так.
2: Да, так, так. Так, значит, все наоборот. Вот если ты досидишь здесь до утра, вот тогда обхохочется стройка. Да, и все будут на тебя пальцем показывать. Вон идет та сумасшедшая, которая на пеньке сидела. А завтра вечером во всех общежитиях этого города, а он состоит из одних общежитий, этот город, будет написано 5000 писем. Ой, А у нас вчерась одна девка-то чё учудила, села на пенёк в лесу, заявила... Как фамилия шоферюги, который тебя обидел?
1: Неважно.
2: Ну, как фамилия?
1: Петренко.
2: Заявила, пока Петренко на мне не женится, я с пенька не сойду. Да, а этот Петренко, оказывается, женатый шофер. Она с ним гуляла и забеременела. Теперь еще сидит уж в лесу пятые сутки и качает права, да. Вот так. А если ты поедешь со мной, все будет воспринято нормально. Ну, вспылила, села, сказала. А потом остыла, подумала, встала и пошла. Нормально. С каждым такое происходит каждый день. Сказал, нет, никогда в жизни, только через мой труп. Через час вернулся. Ладно, хорошо, согласен. Развожусь, ненавижу, не хочу больше знать. А вечером пришел. Поужинали вместе, посмотрели телевизор, легли спать. Нормально. Это всем знакомо, это все понимают. Все сами такие. Ну и потом, ну это же чистая случайность, что ты оказалась на этом пеньке. Ну что ты, ну все, борец за права человека. Ну это же смешно. Зина Коптяева, да? Ты смотри, ну ты дурёха, ладно. Ну ладно, ладно. Прощайся ты с этим пеньком. Приедем еще как-нибудь сюда, шашлыки жарить. И ты будешь жрать шашлык и хохотать и вспоминать свою глупость. Ну, давай, давай, вставай и поедем ко мне.
1: Не трогать. Вы ничего не знаете.
2: Чего я не знаю?
1: Ничего не знаете.
2: Меру вашей скорби не знаю, или степень морального падения водителя Петренко. Знаю. Мне ведь Валентина Семеновна рассказала в подробностях.
1: Валька, да что она могла рассказать? Она сама ничего не поняла. Но ничего, еще поймет. Я не муха, которую можно прихлопнуть на ходу. А вы уезжайте. Вас не касается, зачем я здесь сижу. Единственное, если не трудно, сообщите, пожалуйста, Виктору Николаевичу. Можете себя не называть. Просто проезжали по этой дороге, увидели меня и подошли. А больше мне ничего не нужно, ни от кого.
2: Вот приедет барин, барин нас рассудит. Да? Ну, ладно. Ну, предположим, что он узнал. Виктор Николаевич. Приехал. Стоит перед тобой. Значит, товарищ Коптяева, я только что разговаривал с водителем Петренко. Он категорически отрицает. Он клянется здоровьем своей жены и своих детей, что вы на него... Клевещите. У вас есть доказательства, что бетон, который находился в кузове самосвала водителя Петренко, был вами направлен на звезду Сириус, а не на планету Юпитер? Ну что вы молчите? У вас есть доказательства? Вы знаете, что для того, чтобы обвинить человека, требуется доказательство. Так, извините, принято в цивилизованном обществе. Значит, у вас нет доказательств. Тогда прошу встать. Вот так встать.
1: Я не встану, пока он не признается.
2: И то есть, как это вы не встанете? Вы что же, хотите таким способом заставить меня отменить приказ о вашем снятии? Кто вас научил таким методом? Ничего не выйдет, Коптяева. Да, я вас строго наказал. Ну и что? Вы знаете, что сейчас идет борьба за укрепление трудовой дисциплины? Вы газеты читаете?
3: Кстати, какие газеты вы выписываете, Копчаева?
1: Здорово вы боретесь за дисциплину. Сняли самую дисциплинированную.
3: Поскромнее, Копчаева. Возомнили о себе. Значит так, одно из двух. Или вы сейчас встаете и отправляетесь на работу, или я буду вынужден звонить в милицию. Видите, люди вокруг собираются в рабочее время. Да вы что же решили, кому вздумается? Тот может на каком вздумается пеньке сидеть? Что вы на территории? Копчаева, если вы сейчас же, сию секунду не подниметесь, вас поднимут и увезут.
1: Ну и пусть. Отпустят. Я снова сюда приду.
3: А в таком случае вы будете уволены за прогул? Да. Выпишем из общежития, посадим в поезд и тю-тю.
1: А я на следующей остановке выйду и снова сюда приду. Пускай идет дождь, пускай идет снег. Я буду сидеть.
3: Вот. Ты громче кричи. Громче. Сидеть. Добьешься ты этим своим сидеть. Только одного. Единственный человек, которому от этого будет плохо, это вот перед тобой.
1: Что? При чем?
3: А при том, что если ты досидишь на этом пеньке до утра, то завтра начнется расследование. Нет, не по поводу Петренко. И это никого интересовать не будет. Интересовать будет сам факт сидения на пеньке. Найдется какой-нибудь деятель, который заявит. Вы что же, не понимаете, что значит сидеть на пеньке? Да это же... А ты как думала?
2: Потянут твоих подруг? Как же так? Спросят их. Как вы могли оставить ее ночью одну в лесу?
3: А мы ее не оставляли, скажут они. К ней туда поехал один человек, ее друг. Ах, у нее есть друг, скажут они. И все.
2: А тут, как тебе известно, жена моя должна скоро приехать.
3: Да. Очень вовремя ты сел. Ты же прекрасно знаешь мое положение. Мне должны дать скоро квартиру. Для меня это очень важно. Сын больной. Мне как-то надо их устроить по-человечески. Ведь только после этого я могу что-то решать с женой.
2: Известно тебе, как ко мне относятся здесь и Виктор Николаевич,
3: особенно управляющий трестом, Борис Емельянович. Только и ждет, чтобы я сорвался на чем-нибудь. Потому что я не прощаю ни одно нарушение по технике безопасности. Ты пишешь докладные, а я составляю акты. Сижу у них в печенках с этими актами. Если они узнают, что у нас с тобой... Так вот они чем занимаются, наши принципиальные товарищи.
2: Знаешь, распишут, размалюют так, что ни квартиры, ни житья никакого.
3: Да тебе-то что? С тебя взятки гладкие, ты холостая. А уж на мне... потопчется с наслаждением.
1: Поедем.
2: что ты? Ну что ты? Ну, ну что ты? Ну не надо. Не надо, миленький. Ну, я понимаю. Но я понимаю, как тебе трудно, больно, обидно. Ну что делать? Ну, ну ты же видишь, как все сплелось.
1: Я тебя так ждала. Так ждала. Думала, Господи, хоть бы он узнал и приехал. Девчонки меня бросили. Я на тебя так надеялась, так надеялась.
2: Ну, правильно, ну правильно делала, что надеялась. Ну ты же видишь, я же сразу примчался. Поверь, если бы я знал, что ты можешь что-то изменить этим своим сидением, я бы тебя стаскивать не стал, хоть бы что. Но я знаю. Я знаю, это бессмысленно, понимаешь? Глупо. Работает только против тебя. Против нас. Я вообще считаю, что тебе надо сейчас с Растворного уйти.
3: Да.
2: Уйти. Повоевал и хватит. Найдем тебе другую работу, поспокойнее. Ну, ну ты же была там в самой гуще, в самом пекле. Ну, где зарабатывают деньги, это же страшные места, это не для тебя.
1: Сторожем, да? Лучший сторож СССР.
2: Что?
1: Я не пойду с тобой. Извини. Я не должна отсюда уходить. Не должна. Я стану другой.
2: Зина.
1: Я стану другой, если уйду.
2: Зина, Зина, подожди. Зина, Зина, ты не станешь другой. Зина, тебе это не грозит.
1: Нет, стану. Я прямо вот чувствую, я ступаю и чувствую. Я становлюсь другой, другой. Я не знаю, что делать. Я могу совсем только уехать. Слушай, поезжай за вещами, скажешь девчонкам, они соберут. И привези сюда мой чемодан. Первым поездом я уеду прямо отсюда.
2: Зина.
1: Поезжай за вещами.
2: Зина, ну, ну что ты делаешь? Зина, ну что ты села опять?
1: Поезжай, я сказала. В 5 утра есть поезд.
2: Зина.
1: Ты отвезешь меня, и я уеду прямо отсюда. Больше я ничего не могу сделать. Поезжай за вещами.
2: Подожди. Подожди, ты что?
1: Поезжай, поезжай, я сказала. Я вообще отсюда уеду. Мне потом пришлют трудовую книжку или другую заведу. Неважно, поезжай за вещами.
2: Ты это... Что, серьезно?
1: Не знаю. Да. Знаешь что... Поезжай и скажи Вале, что ты сюда не поехал. Передумал.
2: Что?
1: Ты сюда не поехал. Тебя здесь не было. И все. Давай так. И я так скажу. Ты ни в чем не будешь замешан. Хорошо? Давай так. Я должна своего добиться.
2: Зина.
1: Должна. И я добьюсь. Иначе я стану другой. Другой. Я не хочу.
2: Зина.
1: И тебе не надо, чтобы я стала другой.
2: Зина.
1: Только, пожалуйста, позвони Виктору Николаевичу из автомата. Можешь себя не называть. Скажи так и так, она сидит там. И все. И вешай трубку. Хорошо? Сделаешь?
2: Зина.
1: Я очень тебя прошу. Я больше ничего не могу сделать. Хорошо? Давай так. И скажешь Вале. Хорошо.
2: Зина, Зина, ты ничего не добьешься этим своим сиденьем.
1: Добьюсь, я теперь точно знаю, добьюсь.
2: Да тебя просто как дурочку обведут вокруг пальца. Устроят спектакль.
1: Какой спектакль?
2: Какой? Обыкновенный. Вот вызовут того же Петренко и скажут ему: старик, мы тебе верим. Но ты же видишь, дурь ей в голову ударила, сидит там. Поэтому мы тебя просим, признайся, скажи, что было.
3: А мы тебе влепим выговорок, о котором ты можешь тут же забыть, чтобы только убрать ее оттуда. А потом мы ее спровадим, найдем способ. Она долго на растворном не будет. Тебе нужна такая победа. А другой не будет. Это лучший вариант, который тебя ждет.
4: Зина, ты редкий, изумительный, прекрасный, способный человечек. Но ты понимаешь, ты живешь по одним законам, а многие, очень многие по другим. Для них самое главное побольше заработать, жить лучше, богаче. И вот этой своей лучшей жизни они добиваются, приспосабливаясь к тем условиям, которые их окружают. Скажем, почему Петренко халтурит? Да потому что настройки транспорта не хватает. Ведь если бы хватало, в его услугах никто бы не нуждался. И он тогда вкалывал бы за милую душу у тебя на растворном. А если бы этих «Жигулят» было вдоволь, бери, не хочу. Вообще этой истории в помине бы не было. Надо же смотреть в корень, а не сражаться насмерть с отдельно взятым подонком Петренко. Они живут так, как их учат обстоятельства. И Петренко, и твои подруги, да и твой Виктор Николаевич. А ты живешь, как учит Лев Николаевич. Нет, это прекрасно, конечно. Я не призываю тебя переучиваться, но ты должна знать, таким, как ты, всегда будет плохо. Трудно и больно. Всегда. Это твоя судьба, девочка. Да-да. Характер человека, его судьба. Ты знаешь, это вот с женой можно развестись, с чужим характером, а со своим-то характером не разведешься. Ты что ж думаешь, что я глупее Виктора Николаевича и других? Да не глупее, уверяю тебя. И надо себя знать. И как-то с достоинством нести свою судьбу. А не усаживаться на первый попавшийся пенек. Так пеньков не хватит.
2: Зина,
4: отступить вовремя – это тоже мужество. Сохранить себя, свою душу, свою честь. Послушай меня. Я же тебе не враг. Поэтому я прошу тебя. Встань и забудь. Ты слышишь?
1: Нет.
4: Я прошу тебя. Я прошу тебя, как просил бы свою сестру. Своего сына, наконец. Забудь. Это глупо здесь сидеть, ты понимаешь? Глупо, глупо.
1: Нет, нет, нет.
2: Что ж, в таком случае, если ты не возражаешь, я воспользуюсь твоим предложением. Я скажу Валентине Семеновне, что я сюда не поехал. Передумал. Договорились?
1: Угу.
2: И тебя прошу, если потребуется, то подтвердить, что меня здесь не было.
1: Угу.
2: Зина, я в последний раз прошу и советую. Поедем.
1: А-а.
2: Что ж. Тогда прощай.

0: Общежитие. Здесь все еще празднуют день рождения Людочки. Вбегает взволнованная Валя.
1: Нина ведь не поехала за ней. Что делать-то будем?
2: Юра,
3: ну нет.
2: Юрочка, подожди.
3: Че?
2: Юр, иди к ребятам, а? Юр, ну.
3: Эх, Нинка.
2: Да ты что? Ты что, Валентина, как не поехал-то?
1: Да вот так. Вот только что меня вызвал и говорит, у меня еще позавчера произошел с Зинулей полный разрыв.
2: Ну?
1: Я, говорит, подумал, решил не ездить. Что бы ни случилось, моего имени упоминать у меня семья.
2: Девчонки, ну что?
1: Клава, не поехал он за мной.
2: Как не поехал? Ой. Почему?
1: Да вот потому, какая разница, почему, что делать-то будем? Девчонки, темно, ночь на дворе. Надо бы поехать, да побыть там с ней до утра.
2: Ну вот правильно, вот поезжай и побудь. Валя, милая, ну не поеду я, не поеду я. Ну ты же знаешь, она будет отгонять, прогонять. Хочу сидеть одна, не поеду.
4: Девчонки, а может позвонить начальнику?
1: А, давай.
4: Давай.
1: Давай.
2: Стой! Стой, Валентина, не надо. Не надо никуда ни ездить, ни звонить. Девчонки, значит так. Надо сходить на квартиру к Петренко.
4: Да ты что?
2: Клава, он ее точно оттуда вытащит. Клава.
1: Надо что-то делать, надо что-нибудь делать.
2: Ну, Валентина, давай.
1: Давай.
2: Одеваемся, Валь.
4: Господи, ну почему не бывает? Все хорошо.
0: Квартира Петренко.

0: Входят Валя, Нина и Клава.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, девочки.
1: Позовите, пожалуйста, Константина Петренко.
2: Костюш, тебе.
3: О-о-о-о! Какие гости! Что стряслось, девчонки?
4: Зинуля до сих пор в лесу сидит. Надо что-то делать.
3: Вот дает. Ты слышишь? Она еще там сидит. Я тут рассказал жене...
2: Девчонки, она у вас не больная.
1: Не больная, но болеет.
4: Ой.
3: Ну ладно, чего в дверях-то стоять? Проходите, в ногах правды нет.
2: Проходите, девочки, садитесь.
3: Да, а вообще, девчонки, я думал, что вы давно ее забрали, что она дома. Да. Честное слово, я не знаю, чем я вам могу помочь. Ну, конечно, это не дело ей сидеть там одной в лесу. Простудится? Но ведь она же придумала эту бредятину, будто я нарочно не туда бетон повез. Месть. Она вам рассказывала?
1: Рассказывала. Валя, все нормально.
2: А что нормально? Ты чего нормально, девочки? Костюш, ну-ка расскажи им, как она на коленях перед твоим самосвалом стояла. Небось, об этом умолчала, а? Или рассказывала?
1: Нет.
2: А, ну то-то. Костюша, расскажи, расскажи,
3: да,
2: девочкам, давай.
3: Вообще-то это целый концерт был. Ну, вскочила в машину, как жаба. Петренко говорит, я тебя прошу, скажи начальнику, что это ты перепутал. Ты шофер, ты рабочий, тебе ничего не будет. У меня челюсть отвисла. Я говорю, опомнись, ты что? Останови. Ну, я остановил. Она скок. Упала, побежала, вдруг бац, перед машиной на колени.
2: Ужас.
3: Петренко говорит, я тебя прошу, ты же мужчина, ты же мужчина. Я быстренько объехал ее, ну ладно, ой, назад еду. Она уже на пеньке сидит. Ну, я думаю, надо забрать, успокоилась должно. А она мне ультиматум. Пока, говорит, ты не признаешься, что это была месть за мою докладную, я, говорит, с этого пенька не сойду. Ты, говорит, мне признался, теперь признавайся начальнику. Я говорю, подожди, подожди, где я тебе признался, в чем я тебе признался? В машине, говорит, ты мне признался, что, забыл? Нагло, нахально, прямо в глаза врет. А у самой глазенки... чистые. Кошмарная девка. Так главное, властенки-то у нее было в этой будке. Ну ведь кот наплакал, а ты смотри, как она за нее стеной. На все способна.
2: Она или чокнута, или аферистка хорошая.
3: Ну, ну вот что теперь делать, скажите мне. Ну, допустим, поеду. Но ведь вы же скажете потом, о, поехал. Испугался, что она там сидит, значит, что-то есть. А ведь я же вижу, вы ей верите, а не мне.
4: Товарищ Петренко, дело-то ведь не в этом.
2: Да как не в этом, девочки? Как не в этом? Именно в этом дело. Ну что это, Костюш, мы из-за нее машину потеряли. Осталось честь потерять.
1: Ой, да вы успокойтесь, мы вам верим, верим.
5: А я не верю. О. Я Зинуле верю. Она не способна ее обмануть.
4: Да ты что? Ты что, Валентина, та чокнутая? Да ты-то не будь. Ты что, была, что ли, там видела, слышала? А я, например, верю. Клавочка, на что она нас сегодня толкала? На вранье. Валя, да если б человек вот такое-то сделал, зачем бы он ей стал рассказывать? Сделал и сделал. Нет, Валя, это она придумала, потому что сняли и нас обманула. Все, спокойно.
1: Товарищ Петренко... Только ведь все равно ее оттуда надо забрать.
4: Конечно.
1: Человек она все же.
4: Конечно.
1: Товарищ Петренко, может, поедете, а? Может,
3: да
1: поедете?
3: Вы поймите, для того, чтобы мне ее оттуда вытащить, я же ей должен что-то пообещать.
1: Правильно.
3: Да, ну а что я ей пообещаю? Признаюсь в том, чего не было, да?
1: Ну, пообещайте, товарищ Петренко, ну, пожалуйста, ну, вот видите, мы вас все просим, товарищ Петренко. Ну, честное слово, вы-то только не беспокойтесь. Да если что-то случится, мы скажем, мы просили, понимаете, мы.
2: Да вы-то, девочки, скажете.
1: Ну?
2: Вы скажете, а вот она не скажет.
1: Кто? Валентина?
2: Ну, конечно.
1: А что она может сказать другого-то, Валя? Валя, а что, не правда, что ли, что просим-то? Правда. Мы просим, чтобы ваш муж обманул ее и привез. Да для нее самой просим, да, Клава?
3: Да не в этом дело. Ну, допустим, я ей что-то там пообещаю, ну, там видно будет. Ну, а потом-то вы-то как? Справитесь с ней? Не выкинет она еще чего-нибудь?
1: Ой, справимся, товарищ Петренко, вы нам ее только до общежития. Честное слово, там уже наше личное дело. Валь. А завтра утром пойдем к начальнику и попросим, чтобы ее в этой будке-то оставили. Ей ведь ничего не надо, только в будке остаться. Товарищ Петренко, пожалуйста, ну мы просим, пожалуйста.
6: Товарищ Петренко, ну пожалуйста.
3: Ну хорошо. Ну один я теперь с ней боюсь, кто поедет со мной?
1: Валя, ты.
5: Я не могу, я не поеду.
1: Клавочка, ты поедешь.
3: Поеду. Ну ладно, вы там договаривайтесь, а я пойду пока переоденусь.
2: Простюша, это что?

0: В лесу на поляне. Ночь, темно. Зинуля все так же сидит на своем пеньке, сжавшись в комочек. Петренко и Клава приехали за ней. Но Зинуля не видит приехавших. Петренко незаметно подкрался и обхватил ее голову руками.
1: О, Зинуля, да ты что? Я-то думал, ты герой. Ночью одна в лесу, а ты, оказывается, трусиха.
2: Да ты что? Ты дурак, да, ты дурак. Да разве так можно? Зинуленька, милая, это же я, Клава, Зиночка. Зиночка!
3: В чем дело? Что вам надо?
1: Да подружки твои за горло меня взяли. Ворвались в квартиру, как хонвые пинки. Я-то думал, ты давно дома. А ты, оказывается, упрямая ослиха. Молодец.
2: Зинуленька, милая, поедем домой. Зиночка, он пойдет завтра к начальнику и все расскажет. Зиночка.
1: Сдаюсь. Но только не до конца. Ну, я скажу начальнику так. Ну, черт попутал, перепутал. Ну, они же, эти объекты оба стоят на воде. Что тебе водозабор, что очистные. Ну, зашло одно за другое. А когда понял, дурака свалял. Вот так, примерно. Если согласна, тогда все. Кончаем эту бодягу. Тогда и твоя взяла. Ну, и я не совсем в дерьме буду. Ну, как? По рукам.
3: Хорошо. Только поедем к Виктору Николаевичу прямо сейчас.
1: Сейчас нельзя. Он спит. И снится ему, что он стал управляющим треста. Такой сон перебить, это ж грех, Зинуль.
3: Я сказала, не устраивает, можете уходить.
1: Я сказал, а ты сказал, вставай.
3: Без рук. Я сама. Значит, мы сейчас приезжаем в город и прямо идем на квартиру к начальнику. Так?
1: Так.
3: Я без шуток.
1: Ну так, так, ну да. Свидетельница стоит.
2: Зиночка, холодно, давай оденем кофточку. Ты знаешь, Людочка все время не спит. Спрашивает, где тетя Зинуля, где тетя Зинуля?
3: Как рождение прошло?
2: Нормально. Детей много набежало, много подарков.
3: Ну, пойдем.
1: Ну, вот.
3: Слушай, иди вперед. Мне нужно с Клавой поговорить.
1: Так где больше двух там говорят вслух?
2: Товарищ Петренко, я вас очень прошу, пожалуйста.
1: Ну, ладно. Даю вам 3 минуты.
3: Значит так. Мы сейчас с ним идем на квартиру к начальнику, а ты в это время возьмешь мой чемодан и соберешь все мои вещи. Ты все мое знаешь. И будешь меня ждать с чемоданом внизу в вестибюле.
2: Зиночка, я прошу
3: тебя. Только никому ни слова.
2: Зиночка, тихо, уезжай!
3: Тихо!
1: А хочешь, я сейчас скажу Зинуле такое, после чего она сама мне прикажет к начальнику не ходить? Хочешь?
3: Ты что, на это рассчитываешь? Я тогда иду обратно.
1: Да нет, я не рассчитываю, Зинуль, я надеюсь. Ну, пошли. Нет, все-таки я сейчас тебя поддену малость. Ущипну за живое. Вот ты, значит, на меня докладную написала, так? Мне, значит, в машине отказ, так? А ты знаешь, кому эту машину продадут вместо меня? Мазурика знаешь? Мазурик. По фамилии Мазурик должна знать. Раньше он возил бетон, а сейчас возит нашего завгара. Личный шофер, шкура, места нет для печати. Вот ты меня считаешь таким-сяким, так вот я по сравнению с ним ангел небесный. Верно, Клавдия?
2: Товарищ Петренко.
1: Ладно, все идет нормально. О, девки, авто.

0: Подъехал автобус. В нем Зинуля, Клава и Петренко. Девушки не сходят, опасливо смотрят вниз.
1: Ой.
2: Что такое?
1: Лужа.
2: Лужа! Вот сапожник, а? Нашел, где остановить. Ну-ка, давай, Зинуля. Клавдия.
1: Борис Петренко, отпустите меня.
2: Ладно, пошли.
0: В окне женского общежития на третьем этаже появляется Нина.
3: О, привет. Клава, Людочка до сих пор не спит, тебя ждет.
1: Людочка не спит?
3: Да. Клава, ты скажи своей подруге, пусть зайдет и поцелует ребенка. Девочка уснет.
1: Зинуленька.
3: Зин, а тебе что, лень зайти, что ли, на минутку? Девчонка изревелась вся. Вот дает, а? Она еще и раздумывает.
2: Зинуль, если надо, ты иди, я подожду, покурю тут.
1: Петренко.
2: Чего? Чего, ты думаешь, я уйду, что ли, а? Ну ты даешь, Зинуля, смешная ты. Ну ладно, Клавдия, пошли. Покажешь свое произведение.
1: Зинуленька, поцелуй Людочку.
0: Коридор уже знакомого нам женского общежития. Появляется Петренко. За ним несколько поодаль идут Клава и Зинуля.
2: Куда ее надо? Комната-то какая?
1: Налево угловая. Зинуленька, а ты куда? Людочка у себя в кроватке.
4: Я подарок возьму.
1: Клава, Клава, ты что наделала? Там же Людочка, мы же ее туда перенесли.
5: Так она же сама туда пошла.
1: Ой, Клавка, договорились же.
2: Спокойно. Куда ее надо?
1: Туда.
2: Спокойно.
4: Она здесь, Людочка. У меня в кровати. Спит.
1: Да?
4: Ты зачем обманула?
5: Зин, Зиночка, мы тебе там поесть оставили в той комнате. Зин, ты поди поешь.
4: Я не хочу есть. А ну идем.
2: Куда идем? Да ты иди, иди поешь, а я подожду.
6: Зина! Зина, не верь им, они сговорили! Они меня закрыли, тебя хотят закрыть!
4: Что
6: Зина,
4: здесь происходит? Что здесь происходит? Нина! Немедленно выпусти Валю!
2: Ты, а Валя, не беспокойся! Ну?
1: Не надо!
2: Чего не надо, чего не надо? Ну, иди вон туда! Ешь! Никуда мы не пойдем! Они меня попросили, я тебя привез! Все! Придумала водозабор! Тебе лечиться надо! Ну!
5: Петренко! Петренко, тащи ее в ту комнату! Все, заперла.
2: Ключ не вымой. Найдет другой с той стороны, откроют.
5: Ага.
2: А ты, Клавдио, не берись, если не можешь.
4: Я требую, выпустите меня. Откройте.
6: Откройте, выпустите ее.
1: Нина, Нина, выпусти ее. Я прошу тебя, Нина. Нина,
5: Клава,
1: Нина, ну куда ты меня
5: тащишь? Клавдия, нельзя.
1: Нина. Клавдия, ну что ты делаешь?
6: Нина! Нина! Нина, не запирай меня! Нина!
4: Я требую! Открой меня немедленно!
5: Зина, Зина, прекрати! Там тебе в тумбочке поесть оставили, поешь. Все нормально, все спокойно.
6: Нина, открой дверь немедленно!
5: Клава! Клава, прекрати орать! Ты сама за ней в лес поехала, а теперь орешь. Все нормально, все спокойно.
4: Нина, открой меня немедленно!
6: Выпустите ее! Выпустите меня!
5: Валентина, прекрати! Лучше, если бы она одна в лесу на пеньке сидела.
7: Девчонки, что с ней происходит?
8: Хватит вам кричать!
7: Что орете? Надо вставать!
5: Девчонки, вы что? Девчонки, вы что повыскакивали? Все, отбой! Отбой, девки! Тихо, отбой! Все нормально, все спокойно.
0: Снова улица. Кругом ни души. В окне третьего этажа общежития появляется Зинуля. Бросает вниз босоножки, скрывается. Потом снова появляется с ворохом связанных простыней. Спускает их за окно, они достигают почти до самой земли. Забравшись на подоконник, Зинуля спускается по простыням вниз, спрыгивает на землю и, схватив босоножки, убегает. Комната в квартире начальника СМУ Виктора Николаевича. Настенные часы показывают 4 часа утра. Заспанный, раздраженный, Виктор Николаевич снимает трубку.
2: Слушаю. Кто-кто? Какая Никиткина? Валя? Ну, что случилось, Валя? Что-что? С ума она сошла, что ли? Так. Так. О, Господи. А куда она побежала? Так, ну вот что. Я сейчас звоню главному механику Сергею Сергеевичу. Пускай берет мою машину и вместе ищите ее. Ну где-где? На вокзале, на Растворном, в общежитии. Ну делайте что-нибудь.
0: Перрон местной станции. Внимательно глядя по сторонам, стоят Валя с большой сумкой в руке, молодой парень, шофер Виктора Николаевича, и Сергей Сергеевич, пожилой работник того же СМУ.
1: Вот и тель, и там нет.
2: Да нет.
8: Ой, 36-й, Москва-Хабаров.
9: Ну все, нету ее.
1: Подождите, подождите, Сергей Сергеевич. Может, она нас заметил, да и спрятался, а в последний момент и вскочит.
9: Я давно говорил, Виктор Николаевич, что гнать ее надо. Причем сходу я сразу понял, что за штучка. Он все тянул, а я вот теперь ищи ее неизвестно где. Ну, куда теперь-то поедем?
1: Может, она туда вернулась, на свой пенек?
9: Ты на пенек. У меня вон 3 дочери, и ни одна из них никогда на пеньках не сидела. А теперь 5 внуков, и никто из них никогда сидеть на пеньках не будет.
2: А вдруг будет?
9: Не будет. Другое воспитание. Ну, где этот пенек, ты знаешь?
1: Знаю.
9: Ну, пойдем на пенек.
2: Поехали!
1: Поехали!
0: Та же поляна в лесу, но Зинули на пеньке нет. На нем теперь сидит Сергей Сергеевич. Валя и молодой шофер начальника ищут Зинулю по лесу.
10: Зина!
1: Зинуля!
10: Коптяева! Зина!
1: Зинуля, ты где?
10: Коптяева!
1: Зина!
10: Коптяева!
2: Зинуля!
1: Сергей Сергеевич, что делать-то будем?
9: Ну, я-то откуда знаю? Может, она где в реке утонула, я неделю жди, пока всплывет.
1: Вы что? Давайте поищем, давайте везде поглядим тоже мне.
9: Ну, давай, давай, ищи. А я здесь посижу. Может, она вот сюда вернется.
1: Да? Вот, Витя, поехали.
2: Поехали.
1: На Растворный.
2: Поехали.

0: Растворно-бетонный узел. Бегает Валя, входит в Зинулину конторку, берет в руки громкоговоритель.
1: Зинушка! Зина! Это я, Валя! Зина, мы тебя везде ищем! Если ты где-то здесь спряталась, то, пожалуйста, выйди ко мне! Зина! Зинулю!
0: В коридор общежития инженерно-технических работников входит Валя. Она несмело подходит к одной из дверей. Это дверь в комнату Ивана Федоровича.
2: Меня нет. Ты слышишь? Меня нет. Пожалуйста, уходи и забудь эту дверь навсегда.
1: Иван Федорович, это Валя. Валентина Семеновна. А Зина пропала, понимаете? Ее не было у вас.
2: А кто это, Зина? Я не знаю такую. И вас не знаю. Вы поняли меня? Отойдите от двери. Я прошу вас, отойдите от двери.
0: Снова Полянова.

0: Что если снять бригаду и лес прочесать? Она вполне может где-нибудь в кустах спать.
1: Верно, Сергей Николаевич. Виктор Николаевич.
0: А может она где на дереве?
2: Сергей Сергеевич, заткнулся бы ты, а?
0: Да ради бога! Я давно говорил, что гнать ее надо.
3: Гляньте! Это не она идет!
4: Где?
3: Да вот!
2: Никиткина!
3: Ой, мама!
1: Ребята, она!
2: Никиткина! Это не твоя подруга идет! Никиткина, назад!
4: Чего? Я ее встречу.
2: Не нужно. Сама подойдет. Сергей Сергеевич, уберите людей. Не надо здесь никого.
0: Товарищи, товарищи, пора на работу.
3: Прошу.
0: Сказано нельзя, значит нельзя.
3: Прошу.
1: Ну, только без рук, Сергей Сергеевич.
3: Я не уйду.
5: Хорошо, я скажу водителю, автобус уйдет, и будете пешком.
1: Сергей Сергеевич, я не уйду, я ее знаю. Может, я что скажу по делу?
2: Товарищи, мне нужно спокойно поговорить с человеком.
1: Ну, Виктор Николаевич.
2: Если бы я с ней разговаривал в кабинете, вы бы не стали туда врываться, правда?
1: Я понимаю.
2: Так вышло, что нужно здесь. Вряд ли свидетели этому разговору помогут. Все.
1: Ну, Виктор Николаевич, ну я ее знаю. Я в прошлом году у них на цементовозе на растворном работал. Она, девчонка, просто молодец. Ну, не обижайте ее, пожалуйста. Ну,
6: зануда она, а не молодец.
1: Ну, подожди, Володя, ну не мешай. Виктор Николаевич. Ну,
6: ее погнали оттуда и правильно сделали.
1: Ну, прекрати, Володя, ну не обижайте
2: ее. Все, на работу, все.
7: Рабочие и поклонники, и противники Зинули удаляются. Остаются Виктор Николаевич, Валя, Борис Павлович и Сергей Сергеевич.
0: Надо будет местечко-то ее занять.

0: ты Виктор Николаевич.
1: Здравствуйте, Сергей Сергеевич.
0: Борис Павлович.
1: И вы тут.
0: Надо же. Валентина, тебе тоже привет.
2: Зин, прости, если можешь.
0: Потом. Грехи потом буду отпускать. А вы тоже ко мне, товарищи? А это шофер Виктор Николаевич. Привет.
3: Привет.
1: А это кто? У Сергея Сергеевича пока нет персональной машины. Ой, да вы Мазурик. Возите Бориса Павловича.
0: Ой, как интересно. Мне тут про вас ночью рассказывали. Вы, между прочим, должны мне спасибо сказать.
4: Я? За что это интересно?
0: Ну как же, это же я написала ту самую докладную, из-за которой Борис Павлович забрал «Жигули» у Петренко, и теперь они вам достались.
4: Вот дает, а!
0: Вам повезло. Борис Павлович обычно плюет на мои докладные, а тут, видите, вспомнил.
1: Ну, что, Борис Павлович, пригодилась все-таки моя докладная, не зря старалась. А мне Петренко какую подлость за эту докладную сделал.
0: Слышали, да, Виктор Николаевич? Я тут в речке купалась, да вдруг и подумала, а ведь Петренко-то сколько бетона попортил, чтобы мне отомстить. 5 кубов у него было, которые он свез на свалку, и еще там 20 на водозаборе раздолбить придется. Видите, он не просто так отомстил, а за счет государства. Прямо народный мститель какой-то. А вы знаете, Виктор Николаевич, знаете, Борис Павлович, я ведь перед его самосвалом на коленях стояла. Да. Вот тут, на этом месте. Я умоляла, я просила, я так плакала. А он как царь сидел в своей кабине, а потом поехал, и грязью меня по лицу хлыст, хлыст. Вам бы так...

0: А знаете, Сергей Сергеевич, я у вас в кабинете на ваше место не сажусь.
1: Чего?
0: Прошу.
1: Слушай-ка, давай-ка, давай. Иди в машину. Тебя отвезут в общагу, здесь сидеть не положено. Сейчас приедет бульдозер и срежет этот пенек.
2: Зина, у меня к вам просьба.
0: Извините, Виктор Николаевич, я не буду с вами разговаривать, пока не займу свое место. Сергей Сергеевич, это мой кабинет. Виктор Николаевич меня снял с поста, вытурил из конторки. Что ж теперь у меня и места не должно быть?
2: Сергей Сергеевич, я прошу вас, уступите ей место.
1: Да ради бога, она вам скоро на шею сядет вместо пенька.
0: Спасибо, Виктор Николаевич. Итак, какой у вас ко мне вопрос, Виктор Николаевич? То есть просьба?
2: Успокойтесь, Зина. Я думаю, вы сейчас очень возбуждены. Вам нужно отдохнуть, поспать. А после обеда я специально высвобожу время, и мы с вами подробно обо всем поговорим.
0: Ой, да что вы, Виктор Николаевич, я ни капельки не устала. Вы что, наоборот, вы знаете, откуда я сейчас пришла?
2: Ну, откуда же?
0: С того света. Серьезно. Вы думаете, я купаться пошла? Нет. Я пошла топиться. Я уже подыскала подходящий камень, придумала, как его к шее привязать. Все было готово. И знаете, кто меня спас? Петренко. Я там сидела на берегу, прощалась. И вдруг из воды выплывает рожа Петренко. Представляете? Одна голова, без тела, без шеи. Она там передо мной проплыла с такой улыбочкой победителя. Поднялась в небо и растаяла. Я тогда камень в сторону. Да что это такое, думаю? Он вознесся в небо, а я должна в речку. И такая вдруг ясность у меня в мозгах. Ты что, говорю, себе надумала? Ты же должна на пеньке сидеть. Там твое место. Сейчас вся стройка узнает. Люди придут, Виктор Николаевич прибежит, а тебя там нет. Я тогда плюх, поплавала, выкупалась, освежилась. И вот пришла. Вы что, не верите мне? А я две записки посмертные написала. Читайте. Ну что, вы боитесь читать? Я живая. Читайте. Довести человека не боитесь, а читать боитесь. В общем так, Виктор Николаевич, я не встану с этого пенька, пока Петренко не признается в своей подлости. Пускай спускается оттуда и здесь при всех признается. А когда он это сделает, тогда вы выйдете перед народом и зачитаете приказ об отмене того приказа. И я прямо отсюда пойду на растворный. Буду дальше выполнять свои обязанности. Как выполняла в том же духе.
2: А может быть, мы сделаем так, Зина. Поедем сейчас в управление. Я прямо при вас...
0: Не надо. Не надо при мне. Я знаю, что вы хотите. Отмените приказ, и чтобы я пошла к себе в будку. Вроде ничего и не было. Спасибо. Я знаю эти ходы. Ходила по ним всю ночь. Вы мои докладные, Виктор Николаевич, засовывали. А меня не засунете. Я теперь сама докладная. Да, живая докладная, записка Коптяева Зина. Читайте меня. Все. Меня Петренко учить жить не будет. Я его буду учить жить.
3: Слушай, дочка, я вот сейчас был на квартире у Петренко. Меня вот Виктор Николаевич просил зайти. Он не признается, понимаешь? Вот как ты его заставишь?
0: Не знаю, как, Борис Павлович.
3: А, вот, не знаешь. Вот и мы не знаем. Это не так просто будет его это припереть. Для этого потребуется время. Может быть, несколько дней, а может быть и больше.
0: Я не спешу. Сколько потребуется, столько и буду сидеть.
1: А на работу? У тебя через 15 минут прогул начинается.
0: Ничего. Я отпуск оформлю, Сергей Сергеевич. Так. Я еще не была. Вот уже месяц у меня есть, а вось хватит вам.
2: Да. Честно говоря, Зина, мне лично признания Петренко совершенно не нужны. Я вам и так верю. Вот это, по-моему, самое главное.
3: Конечно же.
0: А я вам не верю. Вот что самое главное. Что я вам не верю. Мне лично. Вам лично только одно надо. Чтобы я тут не сидела. Так вы со мной осторожненько, ласково, культурно. А вчера сходу сняли. Даже не подумали, что надо разобраться, проверить. Я что, вам врала когда-нибудь? Я что, плохо работала? У меня хоть одно серьезное замечание за 2 года было? Просто я вам не нужна такая. Мешаю. Надоело. Вот вы и воспользовались случаем. Только вы думали, я и не пискну. А я, ишь, какая, села. Ну тогда ладно, иди обратно. Уж лучше там сиди, чем здесь. А вы знаете, почему я сижу на этом пеньке? Из-за вас. Да-да, я за эту ночь многое поняла. Было время подумать. Из-за вас. Потому что вам все лишь бы как-нибудь. Одна я требую на этой стройке, как положено. Да одна, это не хвастовство. Это просто факт. Одна я требую на этой стройке по-настоящему. За это меня все не любят и ненавидят. Мне вчера правильно сказали. Виктору Николаевичу и половины того не надо, что ты делаешь. А почему это вам? Не надо. Я что, больше вас получаю? Или дела так хорошо идут? 3 раза уже сроки переносили. Это, между прочим, не я, а вы такой растворный заложили, маленький, на 3 мешалки. Надо 5. Вы заложили, а я плохая, бетона не даю. Уж мне и подарочки суют, постоянно оскорбляют. А за что? А за то, что вы не требуете ни от вышестоящих, ни от нижестоящих. Жизнь вас, видать, не заставляет требовать. Ну, так я вас заставлю. Я тоже жизнь. А если меня неправильно воспитали, вызывайте сюда моих родителей, моих учителей. Пускай каются передо мной. Только и слышу, твое старание никому не нужно, дура. У тебя судьба такая. Тебе всегда будет плохо. Да что же это такое? Я где живу? В дебрях? Или в СССР? Хорошо, Виктор Николаевич, я встану. Я немедленно отсюда уйду. Только, пожалуйста, напишите приказ за исключительно добросовестную работу Зинаиду Коптяеву уволить. Или пишите, как делаете, или делайте, как пишете, Виктор Николаевич. Я вас заставлю требовать с Петренко. Я больше одна требовать не буду. Но если всем окажется плевать, я лучше сдохну на этом пеньке. И пускай меня под ним закопают.
4: Валя, у тебя что в сумке? Есть пожрать?
5: Ой, это есть, конечно.
4: Давай сюда. Извините, товарищи, я ничего не ела со вчерашнего утра, а мне теперь силы нужны.
6: Виктор Николаевич! Виктор Николаевич! Звонили из Треста, просили вам срочно передать. Коптяеву с пенька убрать немедленно. Просто немедленно.
7: Подъезжает машина. Вбегает представитель Треста.
8: Здравствуйте.
9: Здравствуйте. О,
10: здравствуйте.
11: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте.
8: Привет, Сергей Сергеевич. Виктор Николаевич, я уже в курсе. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Здрасте. Угощайтесь.
8: Благодарю. Виктор Николаевич, предупреди ее еще раз. Если она откажется, у меня там в машине дружинники, ее заберут.
5: Ой, Зина.
7: Нет.
8: Что нет? Управляющий мне велел связаться с тобой и решить этот вопрос. Я получил приказ.
7: Я сказал нет. Я во всем виноват, не она. Ее не трогать.
8: Но ей здесь сидеть не положено. Неужели непонятно? Нельзя!
7: Я сказал ее не трогать. Уезжай.
8: Ну, смотри, Виктор Николаевич. Я вынужден обо всем доложить управляющему. Пойми, если мы ее отсюда уберем, это будет ЧП в масштабах твоего СМУ. Тебе придется разбираться. А если она останется сидеть, то разбираться будут с тобой. Твоя голова будет в игре.
7: Уезжай.
8: Ну, как знаешь.
7: Борис Павлович.
10: Да-да.
7: Разыщите Петренко и немедленно его ко мне в кабинет. И напишите докладную, почему эта машина, которую вы забрали у Петренко, оказалась у вашего личного шофера.
10: Вон он.
7: Толя.
10: Да.
7: Отгони машину.
10: Гараж?
7: Да.
10: Хорошо.
5: Зинуль, ура!

0: Кабинет начальника СМУ. Виктор Николаевич сидит за своим столом. Перед ним Нина, Клава и Петренко.
1: Меня на пушку брать не надо, Виктор Николаевич. Это никакое не доказательство, что я поехал за ней ночью. Да, поехал. Потому что они попросили. Нина, расскажи, как было. Давай, давай, расскажи.
2: Ой, ну, как было? Мы видим, ее нет. Ночь, она темноты боится. Пошли к Петренко. Он не хотел, а мы его уговорили. Он привез ее и все, ушел домой. И вот тут, Виктор Николаевич, мы допустили ошибку. Ее надо было не в комнате, ее надо было в кладовке закрыть, там окна нет. Да, она уснула бы и все. Ну, откуда же мы знали, Виктор Николаевич, что она может по простыням-то спуститься? Она вроде и спортом-то никогда не занималась, да, Клавочка? Мы даже не представляли, что она такая прыткая.
3: Ну, а почему же сами не остались с ней?
2: Как почему, Виктор Николаевич? Как почему? Утром на работу. А у нас работа нелегкая. Если ночь не поспишь, не очень наработаешь.
1: А теперь ты, Клава, подтверди. Все было так, как Нина рассказывает? Или не так?
4: Так.
5: Слушаю. Здравствуйте, Борис Емельянович. Да, я ему не разрешил. Борис Емельянович, я силу применять не буду. Силы слишком неравные, понимаете? Ну, не надо здесь выискивать того, чего нет. Ну и что, если к ней люди подходят? Пускай подходят. Я не дам ее трогать. Я сейчас сниму бригаду мужиков, и они будут охранять ее. Вы что, хотите таким образом нашу с вами вину свалить на нее, девчонку? Борис Емельянович, она там сидит за, а не против. Понимаете, за! Она может быть больше за, чем мы с вами вместе взятые. Ну, не надо. Не надо переворачивать все с ног на голову. Да, он здесь. Сидит передо мной. Не признается. Я передаю дело в прокуратуру.
4: Ой.
5: Нет, Борис Емельянович. Нет, нет, нет, нет, нет. Это не просто так обидел девчонку. Это самая настоящая расправа за то, что человек честно выполнял свои служебные обязанности. Расправа, да еще с причинением ущерба государству. Он должен за это отвечать. А то он думает, ему все сойдет. Хорошо, Борис Емельянович. Хорошо, я буду вам звонить. Да. До свидания.
1: Осторожнее, Виктор Николаевич. На горло брать не надо. Это я на вас могу подать в суд за клевету. Не звучало слово «водозабор», понимаете? Не звучало. Вот вы докажите, что звучало, вот тогда будем разговаривать. А если вы не знаете, как убрать ее оттуда, то я в этом не виноват. Я не устраиваю посиделок на пеньках, я честно работаю. С 6 утра каждый день... Без выходных. Расправа. А ведь, между прочим, Виктор Николаевич, это вы ее сняли с должности, а не я. У меня и власти такой нет снимать людей с должностей. А теперь вдруг решили добреньким стать. Но я же вам сказал, она больная, чокнутая. Нужно вызвать скорую и отправить ее в больницу. Вот и все. Все равно вам придется это сделать. Чем раньше, тем лучше для вас.
3: Девушки, выйдите, я вас потом позову.
2: Хорошо, Виктор Николаевич. Клава, пошли.
3: Слушай, ты, ей 19 лет. Я за такие вещи могу задушить. Понимаешь? Вот так вот возьму сейчас. И все!
5: Понял?
2: Виктор Николаевич, что вы делаете?
5: Потом уйдите отсюда!
2: Я только хотела сказать, что Коптяева уже на работе.
3: Как? Как на работе?
2: Да так, на работе. Сейчас звонили и просили вам передать.

0: А ну, проверьте.
1: Сейчас.
0: Да не ходите туда. Отсюда позвоните.
1: Хорошо. Алло. Соедините меня с растворным, пожалуйста. Зинуленька, здравствуйте, дорогая. Вас беспокоит Ирина Григорьевна. Зинуленька, меня просили узнать, сколько бетона выдано сегодня с начала смены? Сколько? 42 кубометра. Спасибо, дорогая, спасибо. Ну вот видите, очень спокойно, очень корректно ответила.
2: Я могу идти? Я могу идти?
0: Пока можете идти, но только пока. Ирина Григорьевна.
1: Да?
0: Позвоните в Трест.
1: Сказать, что...
0: Да.
1: Хорошо, Виктор Николаевич.
2: Меня ни с кем не соединяйте.
1: Хорошо.

0: растворно-бетонный узел. Зинуля снова на своем обычном рабочем месте.
1: Внимание! 74-32 везете на рембазу. Повторяю, 74-32 у вас сегодня рембаза. Счастливого пути! Аппаратная, Клава, сделай, пожалуйста, на втором бункере два замеса марки 300. И еще, пожалуйста, посмотри, вентиляция работает? Спасибо.
0: К окошку подходит Петренко и подает путевой лист.
2: Привет.
1: Здрасте.
2: Куда первый рейс?
1: Шестая. Насосная. Пожалуйста.
2: Спасибо.
1: Водитель Петренко, у вас шестая насосная. Счастливого пути.
2: Ну что, встала спинка?
1: Ага, встала. Там сейчас другая сидит.
2: Чего? Другая? Да брось заливать. Будь здорова, не кашляй.

0: Лес, поляна, та самая. На зинолином пеньке сидит Валя. В руках у нее транзисторный приемник. Появляется Петренко.
1: Эй, ты, пигалица! Ты чего здесь делаешь?
2: Как чего? То же самое, что я Зиноле делала. Мы теперь по очереди здесь сидеть будем, Петренко. Я договорилась с девчонками, с которыми вместе училась в училище. Нас теперь 9 человек. Мы теперь сидеть здесь будем хоть месяц, хоть два, хоть год, пока ты не признаешься, что тебя Зинулю посылал на вот забор. И пока совсем не едешь из нашего города. Ведь тебя скоро все-все знать будут. Даже дети в школе. А со временем экскурсии водить сюда будут. Товарищи, внимание! Перед вами знаменитый Зинулин пенек. Много лет назад, когда только начинался строиться наш город, вот на этом ты...
1: А ну, хватит! Ты чё раскудахталась-то? Вам не разрешат. Никто не позволит.
2: Да почему не разрешат? Это наш будет комсомольский пост.
1: О, пост, да ладно!
3: Привет!
2: О, вот она, моя сменщица идет. Привет, я побежала.
3: Здрасте, товарищ Петренко.
1: Здрасте.
3: Как вы живаете, товарищ Петренко? Ну, рассказывайте. Рассказывайте.
1: Вам не разрешат. Никто не позволит. Не разрешат вам. Не разрешат. Не позволят. Вам не разрешат! Не позволь!

Сияет солнце, звучит музыка, девушка сидит на пеньке. Она раскрывает книгу, но не смотрит в нее. Она смотрит на нас. И взгляд ее ясный, открытый, уверенный и чуть насмешливый.

Дорогие друзья, мы сегодня предлагаем вам совершить небольшой экскурс в мир кино, в музыкальный мир кино.

кажется, совсем недавно заговорил и запел «Великий немой». А сейчас уже трудно представить киноэкран без живого слова, без музыки. С экрана прилетела к нам, например, мелодия Исаака Дунаевского, которая только что прозвучала. Стартовой площадкой для песни о веселом ветре стала картина «Дети капитана Гранта». Фильм этот уже сошел с экранов, а песня живет и по-прежнему дарит нам минуты хорошего настроения. Но слово следующему номеру программы –

Лонсе, в небольшом городке, пела песню актриса на чужом языке.

это было давно. Разве мог я подумать, мог поверить тогда в то, что с юностью нашей расстаюсь?

Песня Вениамина Баснера из фильма «Друзья и годы» возвращает нас к другой, гораздо более давней ленте – «Большому вальсу» с участием замечательной венгерской певицы Милицы Кориус и с великолепной музыкой Йоганна Штрауса. Это было недавно, это было давно. Слова эти с полным правом можно отнести и к следующей мелодии. Один из первых говорящих фильмов «Под крышами Парижа» и вальс.

«Серенада солнечной долины». Этот фильм, наверное, прошел бы незамеченным, как многие другие легковесные поделки Голливуда, если бы не участие в нем Глена Миллера, его оркестра и солистов. Кстати сказать, музыка спасла, принесла успех многим посредственным кинофильмам. Право же возьмем на себя смелость утверждать, что даже «Шербурские зонтики» не стали бы столь знаменитыми, если бы не оригинальная и талантливая музыкальная форма, которую уложил сюжет композитор Мишель Легран.

Музыка в кино – одно из сильнейших художественных средств, которое используется режиссером для раскрытия идейного содержания картины, для характеристики героев. И здесь стоит вспомнить, например, Клода Лелюша, его ленту «Мужчина и женщина» и музыку Франсиса Ле.

Говоря о музыке кино, нельзя не сказать о Чарли Чаплине. Можно только удивляться щедрости природы, вложившей в одного человека столько таланта. Сценарист, режиссер, актер и композитор, автор музыки большинства своих фильмов. Не будем перечислять их, назовем только один, последний. «Графиня из Гонконга». И послушаем знаменитый вальс «Это моя песня».

Япония – голый остров. Золотой призер первого московского фестиваля. В этом фильме герои не произносят ни одного слова, но как много говорит каждый кадр. И музыка композитора Хикару Хаяши. Вы, конечно, вспомните главную тему из фильма. Это не фонограмма, это вокальный вариант. Поет Фрида Бакара.

Экран способствовал утверждению популярности многих оперетт, мюзиклов. Недавно мы познакомились с киновариантом оперетты Фредерика Лоу «Моя прекрасная леди». Серенада Фредди из этого спектакля поет Энди.

воплощение на экране произведений классики – экзамен трудный и для сценариста, и для режиссера, и для актеров. Но, пожалуй, не меньшей смелости требует оно и от композитора. У Нино Рота, писавшего музыку к фильму Дзефирелли «Ромео и Джульетта», были выдающиеся предшественники – Гуно в опере, Прокофьев в балете. Переживет ли свое время его музыка, пока сказать трудно, но современный слушатель ее принял и одобрил. Мелодии из «Ромео и Джульетты» подхватили оркестры, инструменталисты, певцы. Главная музыкальная тема фильма – поет Энгельберт Хампердинг.

0: Еще один лауреат Московского фестиваля – фильм итальянского режиссера Пьетро Джерми «Серафино». В главной роли простодушного, чистого и обаятельного своей непосредственностью парня Серафино – популярнейший певец итальянской эстрады Адриано Челентано. Он же автор песни.
1: Perché

стало уже доброй традицией постановка фильмов совместными силами разных стран. У киноленты «Подсолнухи» тоже две родины – Советский Союз и Италия. Среди его создателей один из самых известных композиторов кино – Генри Манчини. Мы ставим на магнитофон пленку с записью его оркестра, и будто снова оживают на экране белый городок в долине, незабываемые глаза Софи Лорен.

Поезд бежит по рельсам. Машинисту дорога видна. Куда рельсы ведут, туда и паровоз вагоны потащит. Шофер ведет машину по улице. На углах названия написаны, на перекрестке стоит милиционер. Можно в крайнем случае спросить, куда ехать надо. По реке плывешь, берега видны, а в море и названий на поворотах нет, и берегов не видно, и милиционеры среди моря не стоят. Как в море дорогу узнать? Где лучше плыть, куда сворачивать? Уж это дело штурмана. Он рассчитывает путь кораблю и вместе с командиром выбирает самую лучшую морскую дорогу. Стоит на командирском мостике молодой штурман, волнуется. Плавает он уже не первый год. Во время войны он матросом был на военном корабле, а потом после войны пошел учиться на штурмана. Вернулся он теперь на корабль штурманом и пошел в дальнее плавание. Вначале вместе с другими штурманами дорогу по карте чертил. А тут случилось, что заболел старший штурман, и решил командир корабля доверить все дело молодому штурману. Все рассчитал молодой штурман, когда встал на вахту. Каждую звездочку в счет принял. Еще днем по солнцу место корабля в море проверил. Линейкой и циркулем всю карту измерил вдоль и поперек. Все высчитал, начертил мелом на черной доске цифру, какую стрелка на компасе показывала, и приказал рулевому: так держать. Есть. Так держать. Стоит рулевой, смотрит на компас, следит за стрелкой, чтобы она точно ту цифру показывала, что на доске штурман начертил. Корабль должен идти прямо по заданному курсу, чтобы ни чуточку в сторону не рыскал. Идет по морю корабль. Вокруг темнота, ночь. Стоит на мостике молодой штурман, в темноту смотрит. Давно бы уж должен был маяк открыться на острове, куда корабль идет. Островок маленький, легко потерять его в огромном океане, как горошину на большом дворе. Но надо найти островок и привезти туда корабль. Там корабль примет уголь для машины. Без угля плыть дальше нельзя, без угля машина встанет. А на корабле запас угля к концу подошел. Последние кочегары в топку засыпали. Точно было рассчитано, что сегодня ночью придет корабль на остров. Прошел еще час. Не видно маяка. Посмотрел рулевой на молодого штурмана. Вместе плавали они во время войны. Рядом на одной палубе в боях стояли. Говорит тихонько рулевой: товарищ старший лейтенант, не видать что-то маяка. Ошибочки у нас не получится. Так держать, говорит штурман. Есть так держать. Наклонился молодой штурман над картой под настольной лампой. Снова всю карту линейкой и циркулем измерил. Каждую звездочку опять в счет принял на небе. Во все книги мореходные заглянул. Нет, все верно. Все сходится, а маяка нет, как нет. Поднял штурман голову от карты, а за ним сам командир стоит. Тоже на карту смотрит. Какой курс, спрашивает, сколько на румбе? Доложил штурман курс. Помолчал командир. Потом приказал спросить у сигнальщика на верхнем мостике, не видят ли они свет маяка? Никак нет, отвечают сигнальщики. Темно кругом. Нигде проблесков не замечается. А из машины механик поднялся, докладывает, что уголь кончается, последний в топку бросают.
Неужели обсчитался, думает про себя молодой штурман. Неужели я в море с пути сбился? А тут мины попадаются, и скалы, и подводные камни. Чуть в сторону от дороги сбился, и корабль можно погубить. Так подумал про себя молодой штурман. Но поглядел на спокойного командира, на рулевого, который держал штурвал в крепких руках, и твердо сказал: так держать. И старый командир, сидя у освещенной карты, кивнул ему: так держать.

А когда стало рассветать, увидели сигнальщики вдалеке берег, проверили по карте тот самый остров, что надо. Правильно вывел корабль штурман.

0: Почему же света маяка не видно было? Сменилась вахта на мостике. Стал у штурвала другой рулевой. А молодой штурман все с мостика не уходит. Только когда подошли поближе, увидели, что в том месте, где на старой карте маяк обозначен, сейчас одни кирпичи да камни громоздятся. Во время войны разбило тот маяк бомбой, а новый еще тут построить не успели. Ну вот оно в чем дело. Все ясно. Теперь идите отдыхать, сказал командир молодому штурману. А тот молчит. Поглядели на него, а он уж спит. Головой к карте припал и носом как раз в то место уткнулся, где невидимый маяк обозначен.
1: Вперед, смотрящие! День и ночь стоят на самом носу корабля вперед смотрящие. Двое их. Один поглядывает налево, другой направо. И оба смотрят вперед. Дело вперед смотрящих за морем следить, глаз с него не спускать. Чуть где что появится, сейчас же докладывает старший по телефону на мостик командиру или вахтенному офицеру. Так, мол, и так. Слева в таком-то направлении корабль, а справа маяк открылся. На самом носу стоят вперед смотрящие. Знают оба, впереди всех они на корабле идут. Море открытое перед ними, а за спиной у них весь корабль, люди, машины. Война не только на земле, но и на море след оставила. Лежат неглубоко под водой потопленные корабли. Можно зацепиться них, если вовремя не заметишь. И попадаются на пути мины, железные шары с тонкими рожками. Заденет корабль такую мину хоть краешком. Разом обломится рожок и грохнет взрыв. Расколет корабль пополам. Пойдет корабль на дно со всеми людьми на радость акулам. А когда расшумится, взлохматится море, пойдут навстречу тяжелые валы. Круто приходится тогда вперед смотрящим. Встречный ветер их с ног валит, вода их заливает с головой. Оно с корабля то на небо лезет, то ух вниз в морскую глубину валится. Держись тогда крепче, смоет волна, утащит в море. Пропал человек. Стоят вперед смотрящие, отфыркиваются, глаза протирают. Глядят вперед, не сморгнув. И вот пал однажды туман на море. Ничего вокруг не видать. Зашел корабль в муть. Пошел тихим ходом, чтоб на встречный судно какое-нибудь в тумане не натолкнуться. Ну, зашли в молоко, говорит старший вперед смотрящий младшему. Теперь гляди, поглядывай.
2: А в тумане что увидишь? Перед самым носом корабля словно стена из серой пакли поднялась. А назад оглянешься, живой души не видно. Весь корабль в тумане словно растаял. Только где-то позади время от времени гудок ревет протяжно, чтоб другие корабли в море дорогу давали. И кажется вперед смотрящим, что остались они одни одинешеньки среди моря.
1: Но помнят оба моряка, что за спиной у них корабль. Люди на нем плывут, свое дело делают. И надеются на вперед смотрящих, что ничего не прозевают они в тумане.
2: перевесились вперед смотрящие через борт, стараются сквозь муть море разглядеть. И в душе у них мутно, туману наглотались. Бьют они без устали в колокол, чтоб слышно было в тумане другим кораблям. Вдруг тот, что помоложе, поглазастее был, увидал. Перед кораблем совсем близко плывет что-то, качается на волне. Не то усатое, не то рогатое. Сразу кинулся старший звонить на мостик. Прямо по носу предмет, с виду мина. В тот же миг зазвенел телеграф в машине. Стоп, полный назад. Заработала машина в обратную сторону. Но корабль сразу не остановишь на воде. Движется он вперед, хоть и тихо, а ползет. И уж под самым носом у него страшный шар, рогулька. Сейчас ударится о него корабль, и конец всему. Не стал ждать этого старший, вперед смотрящий. Разбежался он и прыгнул с борта в море. Ушел в воду с головой. Вынырнул и руками в железный шар уперся между рожками. А корабль уже наседает на моряка. Вот-вот наползет, подомнет под себя матроса и о мину стукнется. Уперся матрос в борт ногами, оттолкнулся, что было сил, и отплыл вместе с миной чуть в сторону. «Человек за бортом!» — крикнул второй вперед смотрящий и тоже бросился в море на помощь товарищу. Корабль тем временем уже совсем на месте стал. Но мина качается, волна ее к кораблю подтаскивает. У старшего кровь из головы идет, ушибло его железным корпусом, когда на него корабль сходу налез. Не справится матрос с миной, слабеет он, захлебывается. Но тут подплыл второй, стал вместе с ним осторожно мину обводить за корму корабля. А с корабля уже лодку спустили, тихонько подгребли к мине, чтобы врагов ее не зацепить. Вытащили обоих моряков из воды, подняли их на борт. Подошел к ним командир, поблагодарил сперва от всей службы, а потом говорит: «А теперь уж от меня самого». И обнял обоих вперед смотрящих за мокрые плечи. Отошел в сторонку, фуражку снял, а лоб у самого мокрый весь, словно и сам командир в воде был. Пошел корабль самым тихим ходом вперед, а мина позади качается. Но оставлять ее в море нельзя. Может, она бед натворить. Надо ее уничтожить. Отошел корабль немного подальше, так что еле видно стало мину в тумане. Нацелились корабельные артиллеристы из орудия. По блуждающей мине огонь! Первый снаряд перелетел. Второй не долетел. А как выпалила пушка в третий раз, так ударил из моря огонь столбом, поднялась громом вода выше мачт и словно водопад рухнул с неба. И как будто от взрыва туман раздернулся, проглянуло над кораблем ясное небо, заголубело впереди чистое море. Пошел корабль своей морской дорогой. Пробили склянки, сменилась вахта. Стали на самом носу двое других вперед смотрящих. Теперь пришел их час вперед глядеть.

море, небо, тихо вокруг и пусто. В небе не облачко, в море не соринки, корабль словно в воздух.

0: докладывает с носа вперед смотрящий. Прямо по носу на горизонте дым. Командир сразу за бинокль. Верно, дым. Должно быть, корабль какой-то идет. Не скоро он откроется. В ясную погоду на море на десятки километров все видно. Прошел еще час. Стал теперь виден вдали корабль. Две мачты, труба, надстройка. Стали на корабле гадать. Что за судно? Какого государства? Чьей постройки? Американка ползет, говорят одни. Нет, англичанка это, спорят другие. Прошло еще полчаса. Все видней, видней встречное судно. Вот уж и название можно прочесть по буквам. Стали разбирать, нет, не по-английски, как будто написано, а в конце названия буква стоит такая же, как в начале, только вверх ногами перевернутая. Батюшки, да никак это мягкий знак. Так и есть. На носу встречного судна русскими буквами написано «Рязань». И идет судно под нашим советским флагом. «Братки, да я сам Рязанской!» — закричал тут один матрос. «Эй, кто еще у нас Рязанской на корабле?» Обрадовались тут не только рязанские, но и казанские. Кто из Саратова был или Калуги, те рады, что в чужом далеком море нашу Рязань увидели. Вдруг выбежал из машины наверх наш кочегар.
1: Что? Что за Рязань такая?
0: Да вот, отвечают, торговое судно идет, наше, советское. Под названием «Рязань». Кочегар кинулся к борту и стал вглядываться. А «Рязань» ближе подошла, вежливенько три раза спустила флаг на корме, словно присела три раза, как морская вежливость требует, видит, потому что советский военный корабль ей в море повстречался. На нашем корабле свисток раздался, сыграли на захождение, как при встрече положено. Все стали смирно. А как дали еще раз свисток на команду «Вольно», опять кочегар к борту кинулся. Смотрит на Рязань, глаз не спускает. Бинокль у сигнальщика выпросил. «Спросите, откуда идут? Откуда следуете?» Замахал сигнальщик флажками. «Из Южной Америки, из страны Аргентины», — отвечает с Рязани. «Из Южной Америки плывут, из Аргентины», — докладывает сигнальщик. И тут наш кочегар к командиру подошел. «Товарищ капитан первого ранга, разрешите обратиться, очень прошу, если, конечно, можно. Дайте команду, чтобы запросили, нет ли там... На Рязани буфетчицы Дуси Жимарёвой». «Это кто такая Дуся?» «Да сестра, тоже морячка у меня. У нас в роду все моряки, мы же севастопольские. Она на теплоходе «Рязань» буфетчицей работает. Мы с ней с первого года войны не встречались. Все в разных морях ходим». Приказал командир сигнальщикам запросить о Дусе Жимарёвой. «Нет ли такой на Рязани?» – замахали сигнальщики флажками. И вдруг видят, подбежала там на Рязани к борту женщина. В руке что-то блестит, ну, вроде медяшка. И она эту медяшку полотенцем обтирает. А от нашего кочегара все отошли в сторонку, чтобы не загораживать его. Пусть виднее будет его с Рязани. «Она, — говорит кочегар, — она, слово даю, она, Дуся, Он как чайник надраила, начистила, как солнце горит. Кто еще так медяшку начистит? С нашей Дусей по аккуратности никто равняться не может. Разрешите, товарищ капитан первого ранга, голос подать.
2: Разрешил командир. Закричал кочегар во все горло: «Дуся!» А Срезани чуть слышно: «Вася!»
0: И замелькало над бортом Рязани белое полотенце.
2: Потом разошлись корабли.
3: Но долго еще махала сестра с Рязани полотенцем. Да нет, нет, вспыхнет там медный чайник.

все меньше, меньше становилось слезами. А потом совсем скрылось, и дым пропал. Опять никого кругом, море. Вот так и встретились.

Разговор на полубаке. Вечерком в тихую погоду собираются моряки на носу корабля на полубаке. Хорошо здесь. Ветерок встречный обдувает. Над головой заморские звезды. А где-то на горизонте нет-нет, да и пробежит по краю темного моря летучий луч далекого маяка. Вскинется на миг, смахнет звезду с неба, пропадет. А звезда на том же месте снова загорается.

0: тепло, тихо, и машины не слышно. Весь шум позади остается. Полубак — любимое место моряков, вроде матросского клуба. Соберутся здесь вечерком моряки, сядут в круг на брезенте. Один на баяне играет тихонечко, другой подпевает. Разговоры пойдут, шутки. Кто правду рассказывает, разные случаи из морской жизни, а кто и соврет для смеха, поймают его на слове. А уж если кто-нибудь лишнее скажет, тут ему кричат: «Враки! Полундра на полубаке! С неба галушка упала! Кто наврал, тому в рот попал, смотри, не подавись!» Никто не обижается. Моряки любят слушать всякие удивительные рассказы. Так и сыплются шутки, прибаутки да небылицы. Сперва принялся кок-повар рассказывать. «Мы вот в теплых морях плывем. А на севере мне доводилось ходить, так там, браточки, целые ледяные горы плавают. До того там лютый мороз, что как волну вскинет, да прихватит морозом, так она в один момент горой и застывает». Смеются моряки. «Ай да кок, вот уж действительно, я тебе объяснил, целую ледяную гору наворотил». А веселый радист говорит: «Но нет, кок насчет ледяных гор, конечно, приврал. Ледяные горы, как науке известно, это ледники. Они с высоких гор сползают в море, а у берега отламываются и плывут себе. А вот я вам скажу уже не насчет холода, а наоборот, о жаре. Ходил я раз в жаркие моря. Вот там жара, так жара. Море на солнце так нагреется, аж кипит. Там коком на корабле и делать нечего. Никакой работы от них не требуется». «Это почему так?» – спрашивает кок. «А очень просто», – отвечает радист. «Рыба в море вся наверх всплывает уже соленая и вареная. А рыбы там много. Значит, бери миску, да черпай из моря готовую уху сколько хочешь и ешь на здоровье. Вот бы тебе где плавать, кок!» Хохочут моряки. «Ай, радист! Ну и скажут! Хорошо, хоть по радио тебя сейчас не слыхать, а то во всем мире уши бы завяли у людей!» Тут закричал один матрос: «Полундра! Дух идет!» А духами на кораблях кочегаров дразнят, потому что когда они с вахты идут из котельной, лица у них черные от угля, как у нечистого духа в сказке. Подошел наш кочегар. «Духу привет!» – кричат ему. «Вечер добрый. Какие сегодня новости на полубаке?» Отвечает ему разом и складно: «На полубаке бегали собаки, появились духи, околели со скуки мухи». «Ну, хватит вам», – говорит наш кочегар. «А ты расскажи что-нибудь с интересом», – просит его. «Да рассказать-то есть что. Только я ведь сочинять не мастер. Если хотите, расскажу вам, что вправду было. Вот пусть молодые наши матросы, которые по первому году служат, это дело послушают». Молодые матросы стали кочегара просить, чтобы рассказал. Закурил кочегар, сел на брезент. «Ну ладно, — говорит, — расскажу я вам про нашего командира. Вот кто знает, отчего у него голова вся белая?» «Старый, наверное». «Какой же он старый? Он еще не старый, лет 40 ему всего, а седой весь. Я еще его чернявым знал, и на моих глазах он белым сделался. Командир у нас, ребята, герой, моряк из настоящих. Много мы с ним поплавали. В разные дела попадали. А вот было раз такое. Охраняли мы тогда на маленьком сторожевом корабле английские да американские пароходы с ценным военным грузом. А немецкая подводная лодка пустила торпеду в самый большой пароход. Место узкое, между скалами. Видим, не увернуться американцу. Взорвется он сейчас. А на нем груз тысячи снарядов. От него взлетят на воздух и другие пароходы. И решил тогда наш командир прикрыть своим маленьким сторожевым кораблем американский корабль. Сам кинулся к штурвалу, плечом рулевого в сторону, полный вперед. И пошел наш маленький корабль-сторожевичок на перерез торпеде. А командир нам кричит: «Кончай шуровать, товарищи! Доплавались! Надеть всем спасательные пояса!» Надели мы свои спасательные пояса, и в этот миг ударила торпеда в наш борт. Расколола наш кораблик. Людей поскидывало в море, а кто на погибающем корабле остался, тот поднял сигнал: «Погибаем, но не сдаемся». А командира взрывом далеко в море отбросило. Видим, плывет он весь в крови. Его волной накрывает. А он нам кричит: «Держись, браточки! Я к вам иду!» С другого корабля шлюпку спустили. Вытащили нас. Спасли командира. Сделали ему перевязку на другом нашем корабле. Доктора к нему со всякими лекарствами, а он все микстуры вон, давай ему чернила. Дали. Написал он телеграмму в Москву адмиралу флота: «Так, мол, и так, стоял не на месте во время боя. Надо бы отойти от борта, а я там для храбрости красовался. И меня взрывом выбросило с корабля раньше времени. Так что я не мог оставаться на командирском посту до полной гибели моего корабля. Прошу за эту ошибку по службе наказать меня». И не спал, не ел, не пил ничего до утра. Золотой человек. Вот за эту ночь он и посидел. Ну, потом пришла телеграмма на утро от адмирала флота.
1: Какая?
0: «Благодарю за службу! Честь и слава отважному советскому моряку-офицеру!» Вот какой у нас командир! Помолчали моряки. Слышно было только, как бурун у носа бурлит. А потом молодой матрос спросил у кочегара:
1: «А верно говорят, у вас на груди звезда на теле обозначена?»
0: Другие локтем подталкивают матрос-первогодник, чтобы не спрашивал об этом. Нахмурился кочегар, потрогал полосатую тельняшку у себя на груди. «Не люблю я это, браток, рассказывать. Скажу только так. Вот некоторые моряки любят у себя на теле кислотой да иголкой якоря рисовать. Сердечки да всякие там веры, надежды, любви. Глупо это дело, хоть и морская привычка. А у меня совсем другое вышло. Долго это рассказывать. Ну, словом, попал я раненым в лапы фашистам. Пытали меня там, чтобы я сказал, где наша морская пехота стояла. Но я, конечно, промолчал. Вот они мне тогда бритвой на груди пятиконечную звезду из кожи вырезали. Да. Но потерял я тут память. А ночью мы вдвоем с одним моим дружком часового свалили и уползли к своим. Только товарища у меня пуля догнала немецкая. А я живой остался. Эй, браточек, мало ли что было. Сегодня вспомнишь. Вот товарищей своих только многих жалко. Ну-ка, Споем, что ли, как погибли в бою наши миноносцы, способный, беспощадный и Харьков. И запели на полубаке. Полетела в теплую ночь к чужим заморским звездам, к далеким маякам наша матросская песня. В родных черноморских глубинах, еще не остыв от огня, лежат на песчаной равнине отважные три корабля.

Боевая тревога. Среди белого дня, посреди синего моря, ударили вдруг колокола громкого боя. Тревога! Боевая тревога! Все по местам. Каждый на корабле свое местечко знает заранее по боевому расписанию. Каждый на свое место должен встать в ту же минуту, как только тревога объявлена. По крутым трапам лестницам матросы взлетают, как флаги на мачту, по 5 ступенек в один мах. А кому с мостика вниз надо по расписанию, тем ступеньки считать некогда. Руки на перила, коленки вверх и вжик, вжик, вжик. Один за другим съезжают мигом, только поручни свистят. А командир кричит сверху: «Веселей ходи у меня, кто там прохлаждается? По трапу не гуляют, живо давай, ноги в руки!» Трудна морская служба, большая нужна моряку выучка, зато и почет большой морякам. Люки закрыть, иллюминаторы на боевые заслонки, орудия к бою! Есть люки закрыть, есть орудия к бою. Все мигом сделано, как приказал командир. С орудий чехлы сняты, наводчики изготовились, доктор белый халат надел, бинты развернул, люки закрыты, корабль к бою готов. Не видно людей на корабле. Тихо. Только внизу машина часто стучит, и сердце у каждого машину обгоняет. Вдруг кричит сигнальщик с мостика: «Самолеты противника в воздухе! Воздух!» Завыла сирена. Воздушная тревога. Кинулся к зенитке кок-повар. На ходу халат сбросил. Ему по боевому расписанию во время тревоги не у плиты на камбузе место, а у зенитки. В бою каждому дело найдется. Нацелились зенитчики в небо, ждут команды. А с мостика кричат: «Водяная тревога! Заводи пластырь под нос!» Это значит, в борту корабля у носа пробоина. Вода внутрь вливается. Стали заводить тяжелый брезентовый пластырь под самое днище корабля, чтобы дыру в борту закрыть. А тут новая беда. Свистит боцман. Пожарная тревога. Огонь в трюме. Надеть противогазы, дать воду. Есть дать воду. С насосами в руках кинулись матросы в трюм. Тащут длинные шланги. Вздулись от воды шланги. Бьются, прыгают по палубе, как змеи. Стоят артиллеристы, припали к орудиям зенитчики. Уже дана команда: «Готовьсь!» Сейчас скомандуют залп и ударит корабль из всех своих пушек. Начнется бой!

Нет, боя не будет. Спокойно море, чисто на горизонте. День сегодня мирный. Но захотел командир проверить, хорошо ли моряки службу знают, не забыли ли они военные науки, и объявили потому на корабле учебную тревогу. Все проверил командир, заметил по часам, сколько у кого времени ушло, чтобы на место встать. В бою каждая секунда дорога, и военные науки забывать нам нельзя. Сегодня горизонт чистый, море спокойно, а кто знает, что может впереди быть. Нет, не забыли моряки, как они врага били, как топили корабли неприятеля. Помнят моряки науку. Доволен командир, приказал дать отбой. Так и на земле. Есть у каждого свое дело, свое занятие. Но если вздумает враг какой-нибудь напасть на нас, если пробьет час боевой тревоги, всякий знает, что орудие у нас в порядке. Каждый помнит свое место в бою. Пусть только кто сунется!

Русалка плыла по реке голубой, озаряема полной луной. И старалась она доплеснуть до луны серебристую пену волны. И шумя и крутя сколевала река отраженные в ней облака, и пела русалка, и звук ее слов долетал до крутых берегов. И пела русалка: на дне у меня играет мерцание дня, там рыбок золотые гуляют стада, там хрустальные есть города. И там на подушке из ярких песков, под тенью густых тростников, спит вид.

0: не шепчет во сне. Так пела русалка над синей рекой, полна непонятной тоской, и шумно катясь, колебала река отраженные в ней облака.
1: В эфире «Радио Петербург». Нашу программу продолжает передача, посвященная столетию со дня рождения Бруно Артуровича Фрейндлиха. «Профили петербургской культуры». Народный артист СССР Бруно Фрейндлих.

Марк Захаров сказал, когда-то в Ленинграде был знаменитый артист Бруно Фрейндлих и имел дочь. А сейчас мы Бруно Фрейндлиха воспринимаем как папу великой Алисы Фрейндлих. Все в нашем мире меняется. Это и так, и не так. Потому что поколение старых петербургских театралов, видевшие Бруно Фрейндлиха на сцене, конечно, воспринимают его не только как отца замечательной и бесконечно любимой зрителями Алисы Фрейндлих, это уже во-вторых, но как прежде всего большого артиста. Кстати, сам Бруно Артурович по этому поводу сказал с юмором: «Ни одна самая гениальная роль из сыгранных на сцене не сравнится с ролью отца в жизни». Бруно Фрейндлих был создателем замечательных сценических образов. Образов, несомненно, вписавших лучшие страницы в историю театрального искусства. Это его «Блистательный Хлестаков», Тургенев в спектакле «Элегия», «Барон» в пьесе «На дне», Гаев в спектакле «Вишневый сад» и многие другие. Да, к сожалению, искусство театра быстротечно. Уходят со сцены прекрасные артисты, вместе с ними уходят их роли, уходят в поколение театралов, забываются и тускнеют театральные легенды и имена, которыми жили и вдохновлялись. Предки Фрейндлихов приехали в Россию из Германии при Петре I. Актером Бруно Артурович стал вопреки желанию родителей, хотевших видеть своего сына юристом. Он же, следуя своему призванию, оставил эту профессию и пришел в театр. Было ему тогда 22 года. Шел 1931 год. Начал Бруно Артурович свою артистическую деятельность в Ленинградском театре рабочей молодежи. Играл много и неутомимо. На смотре творческой молодежи был отмечен и получил рекомендательное письмо к Леониду Сергеевичу Вивьену, тогда главному режиссеру Пушкинского театра. Но началась война. Перед самым ее началом Бруно Артурович уехал с тюзом, в котором тогда играл, на гастроли в Ташкент. После войны начал работать в Большом драматическом театре и только уже в 1948 году по приглашению Вивьена вошел в труппу Пушкинского театра. Бруно Артурович Фрейндлих прожил долгую сценическую жизнь. Его называли патриархом Александринской сцены. Этой сцене он отдал полвека беспокойной, напряженной, трудной и честной актерской работы. Партнеры по театру вспоминают его педантизм, высокую требовательность и даже суровость. Таким же он был и по отношению к самому себе, и потому безупречно владел театральной формой, был точен и глубок в разработке характеров, сценического рисунка роли. Актерская жизнь Бруно Фрейндлиха была не только долгой, но и счастливой, ведь он сыграл Гамлета. А какой актер не мечтал об этой роли? Ему было 45, когда режиссер Григорий Козинцев ставил Гамлета и предложил ему главную роль в своем спектакле. Уже многое было продумано, прочувствовано, пережито артистом к этому времени, но был он еще и достаточно молод, имел репутацию актера-интеллектуала. «Гамлет» же – одна из самых философских драм Шекспира, где стихия философской мысли пронизывает буквально все бурно развивающееся действие. По сути, весь спектакль держится на роли Гамлета. По свидетельству современников, принц датский в трактовке Бруно Фрейндлиха был очень запоминающимся. Он был решителен и рационален, исполнен страсти. Григорий Козинцев писал актеру: «Никогда вы не позволили себе

0: и имитировать страсть, усиливать форму без истинного чувства. Радует, радует ваш успех в монологе о флейте, одном из самых важных в спектакле. В сцене из спектакля, который вы сейчас услышите, роль Гертруды исполняет народная артистка России Наталья Рашевская.
1: Вот он идет. Вам надо скрыться.
2: Ну, матушка, чем вам могу служить?
1: Зачем отца? Ты оскорбляешь, Гамлет.
2: Зачем отца вы оскорбили, мать?
1: Ты говоришь со мною, как невежа.
2: Вы спрашиваете, как лицемер.
1: Что это значит, Гамлет?
2: Что вам надо?
1: Ты помнишь, кто я?
2: Помню. Вот вам крест. Вы королева. В браке с братом мужа. И к моему прискорбью, мать моя.
1: Так пусть с тобой поговорят другие.
3: И с места сядьте! Я вас не пущу. Я зеркало поставлю перед вами, где вы себя увидите насквозь.
1: Что ты задумал? Он меня заколет! Не подходи! Спасите!
3: Стража! Эй! Ах так! Тут крысы!
4: Гамлет бросает кинжал, Полоний падает.
3: А! На пари! Готово!
1: Убит! Что ты наделал?
4: Разве там стоял король?
1: Как ты жесток! Какое злодеяние!
3: Не больше, чем убийство короля и обручение с братом мужа, леди.
1: Убийство короля!
3: Да, леди, да.
4: Прости, вертлявый глупый хлопотун. Тебя я спутал с кем-то поважнее. Ты видишь суетливость не к добру.
3: А вы садитесь.
4: Рук ломать не надо. Я сердце вам сломаю, если все же оно из бьющегося материала, и пагубные навыки не сплошь его от жизни в бронзу заковали.
1: Что я такое сделала? Что ты так груб со мной?
4: Вы сделали такое, что угашает искренность и стыд и превращает брачные обеты в торг игроков. Вы совершили то, что обездушивает соглашение и делает пустым набором слов обряды церкви. Небеса краснеют, и своды мира хмурясь смотрят вниз, как в судный день, чуть вспомнят ваш поступок.
1: Нельзя ли узнать, в чем дело существо, к которому так громко предисловие?
4: Вот два изображения. Вот и вот. На этих двух портретах лица братьев. Смотрите, сколько прелести в одном. Собрание качеств, в каждом из которых печать какого-либо божества, дающих звание человека. Это ваш первый муж. А это ваш второй. Он словно колос, пораженный порчей в соседстве с чистым. Где у вас глаза? Как вы спустились с этих горных пастбищ к таким кормам? На что у вас глаза? Ни слова про любовь. В летах, как ваши, живут не бурями, а головой. А где та голова, что совершила б такую мену? Так какой же дьявол средь бела дня вас в жмурки обыграл? Слепорожденный, с даром осязания, безрукий, слабовидящий, глухой, но чувствующий запах, не ошиблись так явно бы. Стыдливость! Где ты? Искуситель бес! Когда так властны страсти над вдовою, как требовать от девушек стыда? Какой пример вы страшный подаете невестам нашим?
1: Гамлет, перестань! Ты повернул глаза зрачками в душу, а там повсюду пятна черноты, и их ничем не смыть.
3: Валяться в сале продавленной кровати, утопать в испарине порока, любоваться своим падением.
1: Гамлет, замолчи! Твои слова, как острия кинжала, и режут слух.
3: С убийцей и скотом, не стоящим одной двухсотой доли того, что тот, с петрушкой в королях, с карманником на царстве. Он завидел венец на полке, взял из-под тишка и вынес под полою.
1: Гамлет, пощади!
3: Со святочной игрушкой!
4: Ангелы небес, что вашей статной царственности надо?
1: О, Боже! С ним припадок.
5: Гамлет видит тень отца.
6: Гамлет, посмотри, что с матерью твоей. Она не в силах справиться с ударом. Кто волей слаб, страдает больше всех. Скажи ей что-нибудь.
4: Что с вами, леди?
1: Нет. Что с тобой? Ты смотришь в пустоту, толкуешь громко с воздухом бесплотным, и дикостью горят твои глаза. О, сын мой, огонь безумия надо остужать невозмутимостью. Чем полон взор твой?
4: Да им же, им. Смотрите, как он бел. Смерть страшная его. И эта бледность могли растрогать камень. Отвернись, твои глаза мне душу раздирают. Она рыхлеет, твердость чувств дает, и я готов лить слезы вместо крови.
1: С кем говоришь ты?
4: Как, вам не видать?
1: Нет, ничего, лишь то, что пред глазами.
4: И не слыхать.
1: Лишь наши голоса.
4: Да вот же он. Туда, туда взгляните, отец мой, совершенно как живой. Вы видите, скользит и в дверь уходит.
1: О, сын мой, это бред твоей больной души.
4: Мой пульс, как ваш, отсчитывает такты так же бодр. Нет нарушений смысла в моих словах. Переспросите вновь. Я повторю их, а больной не мог бы.
3: Во имя Бога!
4: Бросьте ваш бальзам.
1: Гамлет!
4: Не тешьтесь мыслью, будто все несчастье не в вашем поведении, а во мне. Такая мазь затянет рану коркой, а скрытый гной вам выест все внутри. Вам надо исповедаться. Покайтесь в содеянном и берегитесь впредь. Траву худую вырывают с корнем. Прошу простить меня за правоту. Как в наше время просит добродетель прощения у порока за добро, которое она ему приносит.
1: Ах, Гамлет, сердце рвется пополам.
3: Вот и расстаньтесь с худшей половиной, чтоб лучшею потом тем чище жить.
4: Спокойной ночи. Не ходите к дяде. А что касается до старика, о бедняке об этом сожалею, но, видно, так судили небеса, чтоб он был мной, а я был им наказан и стал карающей рукой небес. Я тело уберу и сам отвечу за эту кровь. Еще раз, добрый сон. Из жалости я должен быть суровым.
1: Что ж теперь мне делать?
4: Еще вы спрашиваете.
2: Тогда и продолжайте делать, что хотите. Ложитесь ночью с королем в постель и в благодарность за его лобзания, которыми он будет вас душить, в приливе откровенности сознаетесь, что Гамлет вовсе не сошел с ума, а притворяется с какой-то целью.
1: Ты знаешь, что я скорее умру, чем соглашусь предать себя.
2: Меня шлют в Англию. Слыхали?
1: Да. К несчастью, я и забыла. Это решено.
2: Скрепляют грамоты. Два школьных друга уже давно запродали мой труп и, торжествуя, потирают руки. Ну что ж, еще посмотрим, чья возьмет. Итак, спокойной ночи. Спокойной ночи.

0: Одной из лучших ролей Бруно Фрейндлиха был и Хлестаков в «Гогольском ревизоре». Критика называла Хлестакова в исполнении Фрейндлиха очень «гоголевским Хлестаковым». В замечаниях Гоголя для господ актеров читаем: «Хлестаков, молодой человек лет 23, тоненький, худенький, несколько приглуповат и, как говорят, без царя в голове. Один из тех людей, которых в канцелярии называют пустейшими. Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Помните, у меня легкость необыкновенная в мыслях, и эту легкость изумительно сыграл Фрейндлих. Хотя в самом начале работы над ролью сомневался, но какой я Хлестаков». По указанию Гоголя, для этой роли требовался разноплановый актер, который легко выражает различные человеческие чувства. Таким актером и был Бруно Фрейндлих. В этой роли он показал целый калейдоскоп чувств. Его Хлестаков буквально порхал по сцене вслед за своими мыслями. Фрейндлих играл легкость, доведенную до невесомости или даже пустоты. Играл блестяще. Роль Хлестакова принесла ему заслуженный успех. Сам артист вспоминал: «В этой роли я порхал, как бабочка, и был совершенно счастлив». Послушайте сцену из этого спектакля. В роли Городничего народный артист СССР Юрий Толубиев.
1: Ужасно, как хочется есть. Так немножко прошелся, думал, не пройдет ли аппетит. Нет, черт возьми, не проходит. Да, если в Пензе я не покутил, стало бы денег доехать домой. Пехотный капитан сильно поддел меня. Что с удивительной бестия срезывает? Всего каких-нибудь четверть часа посидел и все обобрал. А при всем том страх хотел с ним еще раз сразиться. Случай только не привел. Какой скверный городишко. В вошенных лавках ничего не дают в долг. Это уж просто подло.

0: никто не хочет идти. Это скверно, однако, что он совсем ничего не даст есть. Так хочется, как еще никогда не хотелось. Разве из платья что-нибудь пустить в оборот? Штаны, что ли, продать? Нет, лучше поголодать, да приехать домой в петербургском костюме. А, жаль, что Йохим не дал на прокат кареты. А хорошо бы, черт побери, приехать домой в карете, подкатить таким чертом какому-то соседу-помещику под крыльцо с фонарями, а Осипа сзади одеть в ливрею. Как я воображаю, все переполошились бы. Кто такой? Что такое? А лакей входит. Иван Александрович Хлестаков из Петербурга. Прикажете принять? Они пенчи не знают, что такое значит «прикажете принять». К ним, если приедет какой-нибудь гусь-помещик, так и валит медведь прямо в гостиную. К дочечке какой-нибудь хорошенький подойдешь. Сударыня, как я... Фу, даже не так есть хочется.
1: Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает о вас.
0: Вот тяна. Эка бестия трактирщик успел уже пожаловаться. Что если в самом деле он потащит меня в тюрьму? Что ж, если благородным образом, я пожалуй. Нет, нет, не хочу. Там в городе таскаются офицеры и народ, а я как нарочно задал тону и перемигнул с одной купеческой дочкой. Нет, нет, не хочу. Да что он, как он смеет в самом деле? Что ему, разве купец или ремесленник? Я ему прямо скажу, как вы смеете, да как вы...
2: Желаю здравствовать.
0: Мое почтение.
2: Извините.
0: Ничего.
2: Обязанность моя, как градоначальника здешнего города, заботиться о том, что проезжающим и всем благородным людям никаких притеснений.
0: Да что же делать? Я не виноват. Я право заплачу, мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину мне подают такую твердую, как бревно, а суп, он черт знает, что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. Да что ж, я вот новость.
2: Извините, я прав и не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы люди трезвые, поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такую. А если что не так, то... Позвольте мне предложить вам переехать со мною на другую квартиру.
0: Нет, не хочу. Я знаю, что значит на другую квартиру, то есть в тюрьму. Да как вы смеете? Такое имеете право? Да вот я служу в Петербурге. Я.
3: Господи ты Боже, какой сердитый, все узнал. Все рассказали проклятые купцы.
0: Да вот вы хоть тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Да что вы?
3: Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие. Не сделайте несчастным человеком.
0: Нет, не хочу. То в самом деле, из-за того, что у вас жена и дети, я должен в тюрьму. Нет, я покорно не хочу.
2: По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить. Казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. Если же были какие взятки, то самая малость. К столу что-нибудь, да на пару платьев. Что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которое будто бы высек, то это клевета. Ей-богу, клевета! Это выдумали злодеи мои. Это такой народ, что и на жизнь мою готовы покусить.
0: Да что, мне нет никакого дела до них! Я не знаю, но зачем вы говорите о злодеях или о какой-то там унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена — это совсем другое. А меня вы не смеете высечь. Это вам еще далеко. Вот еще, смотрите какой. Я заплачу. Заплачу деньги, но у меня теперь нет. Я потому и сижу здесь, что у меня нет ни копейки.
2: О, тонкая штука. Эх, куда метнул? Какого тумана напустил? Разбери, кто хочет. Не знаешь, с которой стороны и приняться. Ну, да уж попробовать никуда не пошло. Что будет, то будет. Попробовать на вось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Моя обязанность помогать проезжающим.
0: Дайте, дайте мне взаймы. Я тотчас же сплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже и меньше.
2: Ровно 200 рублей. Хоть и не трудитесь считать.
0: Покорнейше вас благодарю. У меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Вот теперь другое дело.
2: Ну, слава богу, деньги взял. Дело, кажется, пойдет теперь на лад. Я таки вместо 200-400 верну.
4: Эй, Осип! Позови свою трактирную слугу.
0: А что вы стоите? Садитесь, прошу покорнейше.
2: Ничего, мы и так постоим.
0: Сделайте милость, садитесь. Я теперь вижу совершенно откровенность вашего нрава и радушия. А то ведь, признаюсь, я думал, что вы пришли с тем, чтоб меня-то... Садитесь.
2: Нужно быть посмелее. Он хочет, чтобы его считали инкогнитом. Хорошо, подпустим мы турусы. Прикинемся, как будто совсем не знаем, что он за человек.
5: А мы, прохаживаясь по делам должности с Петром Ивановичем Добчинским, здешним помещиком, зашли нарочно в гостиницу, чтобы осведомиться, хорошо ли содержатся проезжающие. Потому что я не так, как иной городничий, которому ни до чего дела нет. Но я кроме должности, еще по христианскому человеколюбию. Хочу, чтобы всякому смертному оказывался хороший прием. И вот как будто в награду случай доставил такое приятное знакомство.
0: Я сам тоже очень рад. Без вас, я, признаюсь, долго просидел бы здесь. Совсем не знал, чем заплатить.
2: Ну да, рассказывай, не знал, чем заплатить.
5: Осмелись ли спросить, куда и в какие места ехать, извольте?
0: Я еду в Саратовскую губернию, в собственную деревню.
2: А в Саратовскую губернию, а? Не покраснеет. О, да с ним нужно ухо востро.
5: Благое дело изволили предпринять. Ведь вот относительно дороги. Говорят, с одной стороны, неприятности насчет задержки лошадей, а ведь с другой стороны, развлечений для ума. Ведь вы чай больше для собственного удовольствия едете.
0: Да нет, батюшка меня требует. Рассердился старик, что ничего не выслужил в Петербурге. Он думает, что так вот приехал, да сейчас тебе Владимира в петлицу дадут. Нет, я послал бы его самого потолкаться в канцелярию.
2: Прошу посмотреть, какие пули отливает. И старика отца припрёк.
5: И на долгое время ехать извольте?
0: Да право не знаю, ведь мой отец упрямый глуп, старый хрен, как бревно. Я им прямо скажу, как хотите, я не могу жить без Петербурга. За что же, в самом деле, я должен погубить жизнь с мужиками? Нет, теперь не те потребности. Душа моя жаждет просвещения.
2: Славно завязал узелок. Врет, врет, и нигде не оборвется. Ведь какой невзрачный, кажется, ногтем бы придавил. Ну да постой, ты у меня проговоришься. Я тебе уж заставлю побольше рассказать.
5: Справедливо изволили заметить, что можно сделать в глуши. Ведь вот хоть бы здесь ночь не спишь, стараешься для отечества, не жалеешь ничего, а награда неизвестна еще, когда будет. Ах, кажется, эта комната несколько сыра.
0: Скверная комната. И клопы! Таких их я нигде не видел, как собаки кусают.
5: Скажите, такой просвещенный гость и терпит. От кого же? От каких-нибудь негодных клопов, которые бы и на свет не следовало родиться. Никогда же темно в этой комнате.
0: Да совсем темно. Хозяин завел обыкновение не отпускать свечей. Иногда хочется что-нибудь делать, почитать. Или придет фантазия сочинить что-нибудь. Не могу. Темно, темно.
5: Осмелись ли просить вас? Но нет, я не достоин.
0: А что такое?
5: Нет, нет, не достоин, не достоин.
0: Да что ж такое?
5: Я бы дерзнул. У меня в доме есть прекрасная для вас комната. Светлая, покойная. Но нет, нет, чувствуй сам. Это уж слишком большая честь. Не рассердитесь, ей-богу, от простоты души предложи.
0: Да напротив, извольте, я с удовольствием. Мне гораздо приятнее в приватном доме, чем в этом кабаке.
5: А уж я так буду рад. А уж как жена обрадуется. У меня и такой нрав. Гостеприимство с самого детства. Особливо, если гость просвещенный человек.
0: Покорнейше.
5: Вы не подумайте, чтобы я говорил это из лести. Нет, не имея этого порока от полноты души. выражаюсь.
0: Покорно вас благодарю. Я сам тоже, я не люблю людей двуличных. Мне очень нравится ваша откровенность и радушие. И я, признаюсь, больше бы ничего и не требовал. Только оказывай мне преданность и уважение. Уважение и преданность.
6: Бруно Фрейндлих имел широкое актерское амплуа. Играл роли самые разнообразные. Но сам все же считал себя лириком. И потому самой любимой его ролью была роль Ивана Сергеевича Тургенева в спектакле «Элегия» по пьесе Павловского. Пьеса была основана на переписке писателя с молодой актрисой Марией Савиной. В образе Тургенева показал Фрейндлих тихую грусть, мудрость, благородство, непоправимое одиночество и тоску по родине. Послушайте сцену последней встречи Тургенева с Савиной в Париже. В роли Савиной заслуженная артистка России Валентина Панина.
7: Вот так маляда. Камон, Ватиль.
8: Если б я не был уверен в вашей дружбе и снисходительности, я бы не решился предстать перед вами в таком непривлекательном виде. Но вы, простите.
7: Ради бога, Иван Сергеевич, что сказал доктор Шарко?
8: Он меня успокоил. Он сказал, что вы больны серьезно, но не опасно.
7: Что он сказал вам?
8: В последнее время я живу ведь не фантазиями, как раньше, а более действительным образом. И полагаю, что выздороветь мне совсем невозможно. Это болезнь вроде верной супруги до конца дней.
7: Когда я поднималась по лестнице, мне показалось, что я слышу голоса из вашей комнаты. Никак не думала застать вас в одиночестве. Вы часто бываете одни?
8: Кто же после 60 в сущности не одинок?
7: Я не об этом спросила вас.
8: Это смерть нас понемножку подготавливает, чтобы не так было жалко расставаться с жизнью.
7: Так. Кто здесь ухаживает за вами?
8: Голубка моя сизокрылая. В этом смысле все хорошо. Господин Виардо ежедневно хоть на 5 минут заглядывает ко мне. А дети госпожи Виардо и она сама беспрестанно сидят возле меня. Жалеть обо мне можно только потому, что я болен. Во всех других отношениях я как сыр в масле катаюсь.
7: С вами постоянно должен находиться кто-нибудь, чтобы отвлекать вас от болезни, заставлять забывать о ней.
8: Вот. Наш общий друг Яков Петрович Полонский, который, помните, я заглянул к вам в купальню, век ему этого не прощу, он советовал победить болезнь силою воли. А я ответил, что последую его совету в том случае, если ему самому удастся одной силою воли, не морщась, не махая рукою и не встряхиваясь, а одной силою воли согнать муху с собственного носа, особенно если нос потный и для мухи привлекательный.

0: Где это?
1: Это госпожа Виардо занимается с ученицей. Скажу вам по секрету, что я истратил 200 франков для устройства длинной слуховой трубы, чтобы лучше слышать, когда госпожа Виардо поет. Она до сих пор поет. Какова старушка? О, это вкрадчивое пение. В нем пламя скрыто. Нет спасения. Да что вы все обо мне, да обо мне. Скучно. Расскажите лучше о себе. Что вам сказал гениальный и многоопытный доктор Шарко?
0: Он нашел истощение сил, малокровие, велел ехать во Флоренцию.
1: И что же вы?
0: А я слежу за русскими газетами. И при первом известии о вскрытии Волги выйду в Россию, чтобы попасть в силу. И я не верю в заграницу. В России мне здоровее.
1: Марья Гавриловна, не подумайте, пожалуйста, что я желаю назойливо втереться в ваши тайны. Но вы до сих пор не вышли из вашего неопределенного положения или...
0: Не спрашивайте меня об этом. Все по-прежнему. Неясно и непросто.
1: Не отчаивайтесь. В жизни самое простое и самое ясное – это нуль. Один старый дворовый сказал однажды, коли человек сам бы себя не поедал, никто бы с ним не сладил. Не поедайте самое себя. А если вы все-таки надумаете поехать во Флоренцию, поклонитесь ей от меня. Я прожил там один. Много лет назад. 10 прелестных дней. И был в нее влюблен. Ох уж эти мне каменные красавицы. Вы красавица и не каменная, но согреваетесь вы не моими лучами. Вам нужен воин, молодой и бессмертный. Что ж, вы правы.
0: Иван Сергеевич, простите мою немилую искренность. Вы не подумайте дурно обо мне, потому что слишком добры, я знаю. Я вам не верила. Я сомневалась. Для меня самое дорогое — прелесть свободы. И я боролась за свою молодость и независимость.
1: Что вы, что? Я всегда говорил, что вы умница, и упрекать вам себя не за что. Будь я моложе или столкнись с нашей жизнью раньше... Моя покойная матушка утверждала, что я и брат Николай рождены однолюбами, всю жизнь за одну юбку держаться будем. Брат так и умер, подтвердив это пророчество. А я, окончу я свои дни на родине, кто знает, может быть, стал бы двулюбом. Видно, не судьба. Смирился, милая Марья Гавриловна, смирился. Так что, вспоминая даже последние спасские затеи, спрашиваю себя, да полно, я ли это? Все теперь сдано в архив воспоминаний, где, впрочем, оно хранится на первом месте, на лучшей полочке.
0: Иван Сергеевич, самое дорогое, что у меня есть, это ваши письма ко мне. Я их часто перечитываю. Дома не знают о них, так я их прячу. Мне стыдно это говорить. Но что делать? Хотите, я верну их вам.
1: Зачем? Делайте с ними что хотите. То же самое, что вы могли бы сделать со мной самим, если бы... Если бы.
2: Спектакль «Элегия» не сходил с афиш театра 23 года. Роль Тургенева, созданная Бруно Фрейндлихом, огромное достижение артиста и одна из лучших страниц в истории театра. Как-то в интервью Бруно Фрейндлих сказал, что одна из задач театра видится ему в том, чтобы воспитать благородство и человеколюбие в молодом поколении. Сегодня слова эти с каждым днем, кажется, приобретают все большую актуальность. Среди окружающей жестокости и агрессии, откуда, как ни со сцены, должны прозвучать слова, способные пробуждать душу в человеке. Бруно Артуровичу это удавалось делать. В профессии актера видел он большое общественное служение и огромную ответственность. Творчество Бруно Фрейндлиха охватывало целую театральную эпоху, и он был верным хранителем старых традиций Александринки, традиций, воспринятых от великих стариков, блиставших на императорской сцене прежде. Если бы понадобилось в нескольких словах охарактеризовать творческий облик Бруно Фрейндлиха, наверное, подобрались бы такие слова, как благородство, интеллектуальность, высокое актерское мастерство, лиризм, элегантность. Для него была характерна постоянная работа над ролью, способность размышлять и переосмыслять, казалось бы, давно известное и привычное. Его интересовал человек, духовный опыт человечества вообще. Помимо знаменитых театральных, многочисленных кинематографических ролей Бруно Фрейндлиха, его режиссерских работ, есть и такая часть его творческого наследия, как радиоработы. И с годами это наследие становится для нас все более драгоценным. Помимо безукоризненного, блестящего мастерства, в этих записях запечатлено личное прочтение актером того или иного автора, его литературные вкусы. Бруно Фрейндлих работал у микрофона много. Читал и рассказы Паустовского, и повесть Троепольского «Белый бим, черное ухо», стихи русских поэтов, сонеты Шекспира. Сложная словесная ткань сонетов словно расцветает и обретает свежие краски, когда к ним прикасается актер, соответственно, высоким строем мыслей и чувств.

когда читаю в свитке мертвых лет о пламенных устах давно безгласных, о красоте, слагающей куплет во славу дам и рыцарей прекрасных, столетиями хранимые черты, глаза, улыбка, волосы и брови, мне говорят, что только в древнем слове могла всецело отразиться ты. В любой строке к своей прекрасной даме поэт мечтал тебя предугадать, но всю тебя не мог он передать, впиваясь вдаль влюбленными глазами. А нам, кому ты наконец близка, где голос взять, чтобы звучал века?

лгут зеркала. Какой же я старик? Я молодость твою делю с тобою. Но если дни избороздят твой лик, я буду знать, что побежден судьбою. Как в зеркало, глядясь в твои черты, я самому себе кажусь моложе. Мне молодое сердце даришь ты, и я тебе свое вручаю тоже. Старайся же себя оберегать не для себя. Хранишь ты сердце друга, а я готов, как любящая мать, беречь твое от горя и недуга. Одна судьба у наших двух сердец. Замрет мое, и твоему конец.

как тот актер, который, оробев, теряет нить давно знакомой роли, как тот безумец, что, впадая в гнев, в избытке сил теряет силу воли, так я молчу, не зная, что сказать. Не от того, что сердце охладело, нет, на мои уста кладет печать моя любовь, которой нет предела. Так пусть же книга говорит с тобой, пускай она, безмолвный мой ходатай, идет к тебе с признанием и мольбой, и справедливой требует расплаты. Прочтешь ли ты слова любви немой? Услышишь ли глазами голос мой? Ее глаза на звезды не похожи, нельзя уста кораллами назвать, не белоснежно плеч открытых кожа, и черной проволокой вьется прядь. С дамасской розой, алой или белой, нельзя сравнить оттенок этих щек, а тело пахнет так, как пахнет тело, не как фиалки нежный лепесток. Ты не найдешь в ней совершенных линий, особенного света на челе. Не знаю я, как шествуют богини, но милая ступает по земле. И все ж она уступит тем едва ли, кого в сравнениях пышных оболгали.

когда твое чело избороздят глубокими следами 40 зим, кто будет помнить царственный наряд, гнушаясь жалким рубищем твоим? И на вопрос, где прячутся сейчас остатки красоты веселых лет, что скажешь ты на дне угасших глаз? Но злой насмешкой будет твой ответ. Достойнее прозвучали бы слова: «Вы посмотрите на моих детей. Моя былая свежесть в них жива. В них оправдание старости моей. Пускай годами стынущая кровь в наследнике твоем пылает вновь».

0: Прозвучала передача «Профили петербургской культуры», посвященная народному артисту СССР Бруно Фрейндлиху. Ее подготовила и вела Ирина Егорова. Над передачей также работали звукорежиссер Антон Никитин и музыкальный редактор Виктор Субботин.
1: Свой занавес поднимает театр у микрофона.
2: Здравствуйте, у микрофона Елена Гудкова. Сегодня наш выпуск театра у микрофона посвящается двум выдающимся актерам – Игорю Владимировичу Ильинскому и Вере Петровне Морецкой. Два юбилея – 24 июля, 110 лет со дня рождения Игоря Владимировича Ильинского, и сегодня, 31 июля, 105 лет со дня рождения Веры Петровны Морецкой. Игорь Владимирович Ильинский – народный артист СССР. Говорить и вспоминать о нем мне приятно вдвойне. Я не только поклонник его таланта, видела его фильмы, и многие, наверное, видели его фильмы и смотрят сейчас. Я много видела его на сцене, но я была немножко с ним лично знакома. Это было тогда, когда в Останкино снимали спектакль «Возвращение на круги своя». «Возвращение на круги своя» по пьесе Иона Друци, где Игорь Владимирович играл роль Льва Николаевича Толстого. Это последняя роль Ильинского на сцене Малого театра. Я могла беседовать с ним, когда мы ехали в Останкино, когда долго-долго шли по Останкинским коридорам. Он был человеком очень общительным, остроумным, и я счастлива, что в моей жизни, в моих воспоминаниях есть долгие беседы с этим удивительным актером. А родился он 24 июля 1901 года в Москве. В интеллигентной семье. Его отец Владимир Ильинский, помимо того, что он был прекрасным врачом, он еще обладал массой всевозможных талантов. Например, он был одаренным актером-любителем на комедийные роли. Наверное, поэтому его сын, еще гимназистом, бегал на спектакли художественного и малого театров. Когда исполнилось 16 лет, Ильинский поступил учиться в студию Комиссаржевской. Это был 1917 год. Уже через полгода он дебютировал на профессиональной сцене в театре имени Комиссаржевской. В 1920 году Ильинский пришел в театр Всеволода Мейерхольда. В театре Мейерхольда он проработал более 10 лет. В 1938 году поступает в любимый еще с детских гимназических лет Малый театр. И на сцене Малого театра Ильинский дебютирует в роли Хлестакова.
3: Там зачем-то городничий приехал, осведомляется и спрашивает об вас.
4: Вот тебе на. Якобестие трактирщик успел уже пожаловаться. А что же, если меня в самом деле потащат в тюрьму? А что же, если благородным образом пожалую? Нет, не хочу, не хочу. Там в городе таскаются офицеры, народ. Я как нарочно задал тону, перемигнул с одной купеческой дочкой. Не хочу, не хочу. Да что он? Да как он смеет на самом деле? Что я ему, купец или ремесленник? Да я ему прямо скажу, как вы смеете, да как вы...
5: Входит городничий и Добчинский.
6: Желаю здравствовать.
4: Мое почтение.
6: Извините.
4: Ничего.
6: Обязанность моя. Как начальник здешнего города, заботиться о том, чтобы проезжающим всем благородным людям никаких притеснений.
4: А что ж делать-то? Я не виноват. Я право заплачу. Мне пришлют из деревни. Он больше виноват. Говядину дает твердую, как бревно. А суп? Он черт знает что плеснул туда. Я должен был выбросить его за окно. Он меня морит голодом по целым дням. А чай? Чай такой странный, воняет рыбой, а не чаем. За что же я? Вот новости.
6: Извините, а я, право, не виноват. На рынке у меня говядина всегда хорошая. Привозят холмогорские купцы. Люди трезвые и поведение хорошего. Я уж не знаю, откуда он берет такое. А если что не так, то позвольте мне предложить вам переехать со мной на другую квартиру.
4: Нет, я не хочу. Я знаю, что я знаю, что другую квартиру, то есть в тюрьму. Да какое вы имеете право? Да как вы смеете? Да я служу в Петербурге, Я!
6: Господи ты боже, какой сердитый. Все узнал, все рассказали проклятые купцы.
4: Да вот выход тут со всей своей командой не пойду. Я прямо к министру. Что вы?
6: Помилуйте, не погубите. Жена, дети маленькие, не сделайте несчастным человека.
4: Нет, я не хочу. Вот еще. Мне-то какое дело до них? От того, что у вас жена и дети, так я должен идти в тюрьму? Вот прекрасно. Дед, благодарю, покорно не хочу.
6: По неопытности, ей-богу, по неопытности. Недостаточно состояния. Сами извольте посудить, казенного жалования не хватает даже на чай и сахар. А если и были какие взятки, то самую малость. К столу что-нибудь да на пару платья. А что же до унтер-офицерской вдовы, занимающейся купечеством, которое я как будто бы высек? Да это клевета, ей-богу, клевета. Это выдумали мои злодеи. Да это такой народ, что на жизнь мою готовы покуситься.
4: Что? Мне нет никакого дела до них. Я не знаю, однако, зачем вы говорите о каких злодеях или унтер-офицерской вдове? Унтер-офицерская жена это совсем другое, а меня вы не смеете высечь? Да это вам далеко. Вот еще. Смотри ты какой. Я заплачу деньги. У меня теперь нет. А то я сижу здесь. Что у меня нет ни копейки.
6: Вот тонкая штука. Эх, куда метнул, какого туману напустил? Разбери, кто хочет, не знаю, с какой стороны и приняться. Ну да уж, попробовать никуда пошло. Что будет, то будет, попробовать на авось. Если вы точно имеете нужду в деньгах или в чем другом, то я готов служить сию минуту. Обязанность моя помогать проезжающим.
4: Дайте мне взаймы. Я сейчас расплачусь с трактирщиком. Мне бы только рублей 200, или хоть даже и меньше.
6: Ровно 200 рублей, хоть и не трудитесь считать.
4: Покорно вас благодарю. Я вам тотчас пришлю их из деревни, у меня это вдруг. Я вижу, вы благородный человек. Теперь совсем другое дело.
6: Фух. Ну, слава богу. Деньги взял. Дело теперь, кажется, пойдет на лад. Я ему таким вместо 200 400 вернул.
4: Эй, Осип! Зависит от трактира услугу. А что же, господа, что же вы стоите? Дилтимил, садитесь, прошу покорно.
6: Ничего, мы и так постоим.
4: Дилтимил, садитесь. Я теперь совершенно вижу откровенность вашего нрава, радушия. А я, признаюсь, думал, что вы пришли с тем, чтобы меня... Садитесь.
2: В сцене из спектакля «Ревизор» Хлестакова играл Игорь Ильинский, Осипа Николая Шамин, Городничего Федор Григорьев. Самой любимой ролью в театре у Ильинского была роль Счастливцева в пьесе Островского «Лес». В молодые годы он играл эту роль в постановке еще у Мирхольда, затем в сезон 1938-1939 годов в Малом театре, и, наконец, в 1974 году он сам поставил эту пьесу на сцене Малого театра. Итак, «Лес» в роли Счастливцева Игорь Ильинский, Несчастливцев проф. Садовский.
7: У тебя... Табак есть?
8: Какой табак? Помилуйте, крошки нет.
7: Как же ты? В дорогу идешь, а табаком не запасся. Глуп.
8: Так ведь и у вас нет.
7: У вас нет. Смеешь ты мне это говорить? Но у меня такой пыл, какого ты сроду не видывал. Одесской, первый сорт от Криона. Да вот теперь вышел.
8: Ну, а ты у меня вышел.
7: Ну, а денег у тебя много?
8: Да что вы, у меня отрод-то много не было. А теперь копейки за душой нет.
7: Как же ты в дорогу-то без денег? Без табаку и без денег, чудак.
8: А лучше не ограбят. Они все равно без денег, что на месте сидеть, что по дороге идти.
7: Ну, до Воронежа-то, положим, ты с богомольцами дойдешь, Христовым именем пропитаешься. Ну, а дальше-то как? Землей войско Донского. Там не то, что даром, а и за деньги-то не накормят табашника. Ведь облика христианского на тебе нет, а ты собираешься по станицам идти. Казачки-то ведь тебя за бес. Сочтут им. Детей тобой стращать будут.
8: Уж не хотите ли вы мне взаймы дать, Геннадий Иванович? И надо, правду сказать, душа-то нынче только у трагиков и осталась. Вот покойный Корнелий никогда товарищу не откажет. Последним поделится. Всем бы трагикам с него пример брать.
7: Ну, ты мне этого не смей говорить. У меня тоже душа широкая. Только денег я тебе не дам. Пожалуй, самому не хватит. А вот пожалеть, брат Аркадий, я тебя пожалею. Нет ли тут у тебя поблизости родных или знакомых?
8: Нет. Ведь если были, все равно денег не дадут.
7: Но не о деньгах речь, а хорошо бы отдохнуть с дороги. Пирогов домашних, знаешь, наливочки попробовать. Как же это, братец ты мой, у тебя ни родных, ни знакомых? Что же ты за человек, а?
8: Да ведь и у вас тоже нет.
7: Ну, нет, у меня-то есть. Да я было хотел мимо пройти. Горд я, Аркадий, горд. Да, видно, придется завернуть.
8: Эти у родных-то тоже нашему брату невелика радость. Мы народ вольный, гулящий. Нам трактир дороже всего. Вот я у родных-то пожил, знаю. Есть у меня дяденька, лавочник в уездном городе. Недалеко отсюда, верст за 500. Погостил я у него. Да кабы не бежал, так...
7: А что же?
8: Нехорошо. Я вам расскажу. Шлялся я без дела месяца 3. Надоело. Дай, думаю, дяденьку навещу. Пришел. Долго меня на порог не пущали. Все разные лица на крыльцо выглядывали. Наконец выходит сам. Ты, говорит, зачем пришел? Навестить, говорю, вас, дяденька. А, значит, ты свои художества... Бросил? Бросил? Ну что ж, говорит, вот тебе каморка, живи. Только сперва в баню сходи. Стал я у них жить. Встают в 4 часа, обедают в 10. Спать ложатся в 8 часу. За обедом, за ужином я здесь водки пей, сколько влезет. А после обеда... И все в доме молчат, Геннадий Демьянович, точно вымерли. Дядя с утра идет в лавку, а тетка весь день чай пьет и вздыхает. Взглянет на меня, ахнет и промолвит. Бесчастный, говорит, ты человек, души своей погубитель. Не пора ли тебе души своей погубитель ужинать? Да шел бы ты...
7: Да. Чего же тебе лучше-то?
8: Да ничего, я поправился, толстеть бы устал. Да вдруг как-то за обедом приходит в голову мысль. А не удавиться ли мне?
7: Да.
8: Я, значит, тряхнул головой, чтобы она вышла. А погодя немного, опять эта мысль. Вечером опять. Думаю, дело плохо. Ночью взял и бежал из окошка. Вот каково, Геннадий Иванович, нашему брату у родных.
2: И скажу только, что Игорь Ильинский скончался 13 января 1987 года в канун Старого Нового года, когда по телевизору транслировался фильм «Карнавальная ночь». Но те, кому посчастливилось общаться с ним или быть поклонником его таланта, будут часто вспоминать этого актера. В 1925 году Игорь Ильинский снимался в кино и снимался очень удачно. Фильмы с его участием становились событием. В 1925 году фильм режиссера Протазанова «Закройщик и старшка», где главную роль играл Ильинский, а вот роль его веселой подружки, молодой девушки Кати, сыграла Вера Морецкая. К этому времени она уже была актрисой театра-студии Юрия Завадского, а до этого она окончила студию Евгения Вахтангова, и вот Эти два удивительных актера встретились в фильме Протазанова «Закройщик и Старшка». И сегодня мы вспоминаем оба этих имени – Игоря Ильинского и Веру Петровну Мальчикову.

0: и Арвид. Эльни за 40. Она, пожалуй, чересчур любит своего мужа, но так умна, что умеет это скрывать. Лизбет скоро исполнится 30. Она немного романтична и очень практична. Питает слабость к художникам, но только к известным и к тому же имеющим деньги. Арвиду около 50. У него есть и имя, и деньги. Его жизнь – писание хороших и не особенно хороших романов, избалованность женой. И, наконец, Кельнер Хаук. Это сокровище кафе. Он кое-что повидал и кое-чего понаслушался за свою долгую жизнь. Обычно то, что он слышит, входит в одно ухо, выходит в другое.
1: Здравствуйте. Вы фрекен Лизбет Бакер, да?
2: Да.
1: Я Эльна Бинге.
2: Здравствуйте.
1: Вы долго ждали?
2: Да нет, всего несколько минут.
1: О, боже мой, автобуса тут не дождешься. А когда он наконец приходит, то все равно из-за него на полминуты опоздаешь.
2: Не хотите ли сесть на диван?
1: Нет, мне лучше здесь. Я люблю смотреть на собеседника.
2: Хотите выпить?
1: Нет, спасибо. Я выпью чашку чая. Сегодня немного холодно. Вы не обращайте на меня внимания. Хаук!
3: Слушаю вас.
1: Дайте мне чашку чая с лимоном.
3: Одну минуту, фру Винге.
1: А вы? Что вы хотите?
2: Пожалуй, я тоже выпью чашку чая, что-то действительно холодно.
3: Два чая с лимоном. Есть.
1: И будьте добры, вытряхните пепельницу.
3: Слушаюсь.
1: О, вы много курите, Фрекенбакке.
2: Да, сигареты как-то веселее.
1: Да. Одни курят, когда нервничают. Другие болтают. Я, например, болтаю. Это и дешевле, и эффект тот же.
2: А я не нервничаю, фру Винге.
1: О, значит, вы гораздо умнее меня. Я-то ведь нервничаю, но борюсь с этим болтовней. Вы молодые, такие практичные. Это большое преимущество.
2: Да? Вы так думаете? Хотите сигарету?
1: О, нет, спасибо.
2: Я...
1: Вы?
2: Нет, пожалуйста.
1: Нет, сначала вы.
2: Фру Винге, я хотела сказать... Я надеюсь, что вы не очень на меня сердитесь.
1: А почему бы мне сердиться на вас? Я же вас совсем не знаю.
2: Ну, это очень неприятно, излишне неприятно, по-моему. Но Арвид, ваш муж, хотел, чтобы мы обязательно встретились.
1: Ах, вот как.
2: Да, он считает, что мы обязаны это сделать по отношению к вам.
1: Ага.
2: Ваш муж джентльмен, фру Винге.
1: Да, конечно. Но где же, я чуть было не сказала, грешник?
2: Не понимаю. Он должен был быть здесь в 6 часов. Ну, он вот-вот будет.
1: Я знаю, это арвидовское «вот-вот». Это может быть и час, и два, в зависимости от настроения.
2: Ну, меня он не заставлял ждать.
1: Нет, конечно, вы – это совсем другое дело. А, вот и чай.
3: Пожалуйста, прошу вас.
1: Спасибо, Хаук.
2: Спасибо.
3: А вы здесь давно не были, фру Винге?
1: Плохие времена для писателей. Женам приходится сидеть дома. Да, но мой муж по-прежнему здесь постоянный гость.
3: Да, ваш муж. Я на всякий случай принес вам сливки, фру Винге.
1: Спасибо. Вы ангел.
3: Благодарю вас, фру Винге.
2: Я вижу, вас здесь хорошо знают.
1: Здесь? О, да. Мы с мужем сидим за этим столиком.

0: столиком с тех пор, как поженились.
1: Как, за этим столиком?
0: Насколько я понимаю, теперь вы заняли это место. Забавные люди эти мужчины. Сменить жену они могут, но сменить столик в кафе нет, это невозможно.
1: Я понимаю, что вам горько, ведь это все-таки, все-таки это...
0: Вы хотите сказать удар? О, да.
1: К сожалению, так иногда случается. Если дело идет о счастье человека, то...
0: То, во всяком случае, нужно проявить широту взглядов, конечно.
1: Правда. Я знала, что вы поймете. Я это сказала и Арвиду. Хотя старшее поколение во многом и ограничено, и эгоистично.
0: Да?
1: Нет, но я говорю в общем и в целом.
0: А я думаю, что таково большинство поколений.
1: Я уверена, что твоя жена поймет нас, сказала я Арвиду. Ведь жизнь с художником в течение многих лет неизбежно приводит к более, к более широкому взгляду на жизнь.
0: Да, говорят.
1: Вот,
0: говорят.
1: И если мужчина и женщина поистине нашли друг друга, то иного пути нет.
0: Нет. Остается только немедленный прыжок в эту жизнь.
1: Вы странно выражаетесь, а ведь я обдумывала этот вопрос со всех сторон.
0: Считали на пуговицах, да? Нет, да, нет, да, нет.
1: Не совсем, но...
0: Ну, и что же сказала последняя
1: что?
0: Пуговица?
1: Последняя?
0: Пуговица.
1: В общем, я все время говорила Арвиду. Мы должны по возможности облегчить положение твоей жены. Мы должны учесть все, что можем по отношению к ней.
0: Надеюсь.
1: Что?
0: Что вы стараетесь облегчить мое положение. Ведь это же не моя выдумка.
1: Выдумка. Вы выражаетесь немного... Но если вы не можете дать вашему мужу того, что ему нужно, ни в искусстве, ни вообще...
2: Вы слушаете программу «Театр у микрофона». Вы слушаете программу «Театр у микрофона».
3: У микрофона Елена Гудкова. Напоминаю, что мы слушаем с вами радиоспектакль «Чашка чая с лимоном» по пьесе норвежского драматурга Хаги Рупа с участием Веры Морецкой, Ростислава Плята, Татьяны Бестаевой и Надира Малишевского.
0: Милая Фракенбакен, вы хотите выйти замуж за моего мужа, не правда ли? Давайте перейдем к делу. Ни одна душа не помешает вам в этом.
1: Нет?
0: Я пришла сюда просто для того, чтобы договориться с вами обоими о некоторых практических вещах.
1: Да.
0: Чтобы с самого начала все было ясно.
1: Вот это очень мило с вашей стороны.
0: Мы с Арвидом женаты почти 20 лет. И небольшая перемена – это только на пользу.
1: Да, разумеется. Но почему он не идет?
0: Насколько я знаю своего мужа, он сидит сейчас в баре и подкрепляется коньяком с сельтерской. Он-то ведь знает, что мы тут в кафе. Ну и пусть его. Хуже всего ему самому.
1: Что вы хотите этим сказать?
0: Милочка, подумайте о том, как он будет страдать от угрызений совести. Ну, моя совесть чиста, как снег, конечно. Вы... Следуйте голосу сердца.
1: Да.
0: Тут тоже все в порядке. Но бедняга Арвид... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой.
1: Арвид тоже следует голосу сердца.
0: Фрудинген. Да, бедняга. Вот этот-то на него так сейчас и действует. Сидит сейчас, наверное, в баре и пытается настроить сердце на один лад с бюджетом.
1: С бюджетом?
0: Я ведь так ограничена... И эгоистично, что собираюсь выторговать все, что смогу. И милый Арвид это прекрасно знает.
1: Фрувинга, я не сомневаюсь, что ваш муж отдаст вам все, что вам полагается. Можете не беспокоиться.
0: А я не беспокоюсь. Ему просто придется это сделать. Иначе... вот и он.
4: Здравствуй, Эльна.
1: Ну, наконец-то, ты не торопись.
4: Здравствуй, ты.
1: Боже милостивый, как долго тебя не было, Арвид. Я прождала целую вечность.
4: Да я... Слушайте, вы сидите тут и пьете чай? Не хотите чего-нибудь другого?
0: Нет. Нам всем троим нужно начинать экономить. Начинай и ты пить чай. И чем раньше, тем лучше.
1: А вот я с удовольствием выпью мартини.
5: Вот, Хаук! Мартини этой молодой даме, а мне коньяк сельтерской.
6: Одну минуту.
5: Вот так. А ты что, ты ничего не хочешь, Эльна?
0: Нет, спасибо.
1: Арвид, мы побеседовали с Фрулинге.
0: Да, Фрекенбак ввела меня в курс дела, Арвид.
5: Да, а...
0: Поэтому мы можем сразу же перейти к делу. Когда вы собираетесь пожениться?
5: Ну, дело в том...
1: Нет, мы, конечно, собирались пожениться как можно скорее, не правда ли, Арвид?
5: Да-да-да.
1: Вот, так что все зависит от вас, Фрулинге.
0: За мной дело не станет. А не постараться ли мне ускорить все это дело, Арвид?
5: И не думай, Эльна, и не думай, и не думай.
0: Ну, как хочешь. Теперь о квартире. Вы ее возьмете?
1: Нет, это нам не подходит. Мы думали...
0: Да, конечно, детей мы разделим. Вы возьмете мальчиков, а я Марьяну. Так будет лучше всего, практичнее.
1: Извините, фру Винге, извините. Но мы с Арвидом, может быть, уедем за границу.
5: Да, вот за границу.
0: Нет, с этим придется подождать. Значит, вы берете мебель и квартиру, а я получу за это соответствующую сумму денег, чтобы можно было снять маленькую современную квартирку для нас с Марианной.
5: Конечно,
0: я всю жизнь мечтала о такой квартирке. Я позвоню сегодня вечером Андресу и попрошу мне помочь. Он, конечно, поможет, узнав, в чем дело. Не правда ли, Арвид?
5: Ну, звоните Андресу, это чепуха. Да. Не вмешивай его, пожалуйста. Прошу тебя.
6: Пожалуйста.
5: Спасибо, Хаук.
6: Хорошо.
5: Сельтерский, да? Спасибо. Нет, Андреса оставь в покое. Это глупая затея.
1: Да, и потом, ну зачем же вам разорять свой дом, фру Винге? Вы и дети должны быть вместе, это ясно. И было бы просто, ну не знаю, ну бессердечно отнять у вас детей.
0: Да нет же. Арвид заберет своих сыновей. Они уже такие большие и такие грубияны. Им без отца нельзя.
5: Конечно.
0: А если ты действительно сможешь поехать за границу, Арвид, в чем я сомневаюсь, возьми их с собой. Они как раз в таком возрасте, когда новые впечатления очень полезны.
1: Старомодные квартиры с тяжелой мебелью мне не подходят. У меня очень славная квартира-ателье, но, к сожалению, там ведь нет места для детей, Арвид.
5: Да, да.
0: Нет места? Так откажитесь от нее.
1: Что?
0: А теперь о мебели. Она действительно старовата. В плохом состоянии, но я полагаю, что Фрекенбакер слегка подновит ее. А, я предлагаю большую часть продать с аукциона. Нет, нет, нет. Конечно, кроме медного столика. Я тебе его сразу же пришлю. Арвид.
1: Какой медный столик?
5: Медный...
0: Ну, Арвиду подарила его когда-то по уши влюбленная в него девушка.
5: А, да.
0: Да-да. И у него не было сил с ним расстаться. Ежедневно. Когда он дома, он пьет кофе за этим столиком. Это одна из тех дурацких вещей, которые приходится непрестанно чистить. И ненавижу этот стол. Но вынуждена была смотреть на него все эти 18 лет.
5: Да,
1: боже,
5: да.
1: Какая нелепая история. И вы с этим смирились?
0: Пришлось. Арвид сентиментален и суеверен, как все художники. О, наш дом полон невероятных вещей, которые он получил от поклонников и поклонниц в разные годы. И с некоторыми из них он просто не может расстаться. Например, с негром.
5: С кем?
0: Нет, ты, конечно, можешь оставить его себе.
1: Что, негра?
0: Нет, нет, да нет, не живого. Он вырезан из дерева. Ой, я терпела его в течение всего моего брака. Но теперь, слава богу, больше не буду его видеть.
1: Это что, скульптура?
0: Я не знаю, как его назвать, Арвид. Да нет, не скульптура. Скорее, добротно выпиленная лобзиком вещь.
1: Лобзиком?
5: Лобзиком, лобзиком, да.
0: Преподаватель ручного труда в школе в Аскеме прислал Арвиду, этого негра, благодарность за его первую книгу.
5: Да-да.
0: Для Арвида это как бы символ первого одобрения читателей.
5: Символ.
0: Этого писатели никогда не забывают. Правда, он так ужасен, что может и мертвеца испугать, как говорят в Бергене.
1: И по-вашему, значит, вот я должна его взять, да?
0: Нет, нет, нет, не только его, Арвида тоже. А он не может отказаться от своего негра. А может быть, сможет?
1: Ну, Арвиду тоже.
5: Арвид. Исключается. Негр и я одно целое, вот так-то.
0: Кроме того, он очень полезен. очень удобен для шляп, зонтов и тому подобных вещей. Есть даже люди, которые считают его красивым, вернее, трогательным.
1: Ну это что, вешалка?
5: Нет.
1: Смешно. Мне было бы неловко иметь такую вещь в доме. Арвид, знаешь, что...
5: Лизбет, я не могу обойтись без негра, пойми. Мне необходимо видеть его ежедневно. Он приносит мне счастье, понимаешь, положительные рецензии, многое другое. Становится так хорошо, так спокойно, так уютно, когда этот старый негр стоит в передней.
1: Пойми, у нас не будет передней. У нас же квартира-ателье.
0: Передняя или ателье – это все равно. Негра я пришлю завтра. А вы уж договоритесь, куда его поставить. Ой, Арвид, Арвид. Я забыла самое главное. Кресло к письменному столу.
5: Да-да, кресло к письменному столу. Вот именно, черт возьми.
1: Кресло к письменному столу?
0: Да-да-да. Оно одно стоит почти всего развода.
1: Как?
0: Ну, как? Мы попробуем вам его описать. Так, значит, все писатели творят, сидя на определенном стуле или в определенном кресле.
1: Неужели?
0: Как? Разве вы этого не знали?
1: Нет.
0: Вам придется еще многому учиться, Фрекен. Так вот, обычно они ужасно неудобны, я говорю о стуле. А кресло Арвида не исключение. Оно в стиле саг.
5: Именно.
1: Стиль сак?
5: Да.
0: Ну да, вы знаете, стиль начала века, когда на стенах висели вышитые флаги и тому подобное. Тогда сиденья вышивали крестиком в коричневых тонах, а на подлокотниках красовались головы драконов.
1: Что? Головы драконов и коричневая вышивка крестиком?
0: Да-да-да, я вас очень хорошо понимаю, но это святыня для Арвида. Его мать вышивала сиденье, когда он был маленьким мальчиком.
5: Мама
0: Она
5: вышивала.
0: Была уверена в том, что да, что он станет писателем, и, насколько я знаю, в каждом крестике заключена ее гордая мечта о его будущем. Арвид обожает это кресло, не правда ли?
5: Да, еще бы. Такого кресла больше не найдешь.
0: Я никогда не забуду, когда нам пришлось отправить его к столяру, чтобы поставить новые ножки. Кресла не было 2 месяца, и как раз в это время Арвид заканчивал роман, который несколько лет назад так ужасно раскритиковали.
5: Послушай, Эльна, я все-таки...
0: Он просто-напросто не может писать, если не сидит в кресле моей свекрови. Даже я это поняла и примирилась с этим. И вам придется сделать то же самое.
1: Это безумие. Я не хочу видеть этот хлам, поймите. Арвиду необходимо, наконец, внести ясность в это дело. Медный столик, негры, кресло с драконами. Ты жил в кабинете ужасов, Арвид.
0: О, вы это очень верно подметили, да. Фрекенбаке. Часто и мне так казалось. Но вот вопрос. Можешь ли ты, Арвид, обойтись без кресла твоей матери?
1: Арвид.
0: Выдержишь ли ты?
5: Нет, я и строчки не напишу без драконов. Лизбет, вдохновение сразу покинет меня, все пойдет в корзину.
1: Подумай только, мы сидим здесь и припираемся из-за таких пустяков, как кресло и стол. Я просто представить себе не могла.
0: Пустяки? Фрекенбаке, разве вы не знаете, что художник находится в зависимости от среды и атмосферы?
1: Вы меня не проведете. Вы хотите навязать мне ваше отвратительное старье и выманить у Арвида деньги на новую мебель. Вы с вашей атмосферой.
5: Нет, нет, Лизбет, нет. Атмосфера – дело серьезное. Уверяю тебя, я становлюсь беспомощным ребенком без медного столика, драконов, без негра. Я не могу написать и слова, если их нет около меня. Они должны быть рядом. Ничего не поделаешь.
1: Не знаю, Арвид. Раньше ты ни словом не обмолвился об этих вещах. Я и понятия не имела, что ты так привязан к определенному месту, что ты так консервативен, так зависишь от этого идиотского медного столика.
5: Медь – очень красивый, крепкий материал. В старые времена она считалась лучшим материалом для кофейных столиков. Кофе никогда не бывает таким вкусным, как на столике из...
1: Арвид, я говорю серьезно.
5: Я тоже. Если я 20 лет пил кофе на медном столике, то черт меня побери, буду это делать еще 20 лет. Точка.
1: Но я не буду.
0: К счастью, это меня не касается. Вам придется договориться. А если вы не хотите брать столик, то я с наслаждением собственноручно выкину его с балкона кухни, как только подъедет грузовик, собирающий мусор.
5: Выбросить чудесный столик с кухонного балкона? Ты что, с ума сошла? Ты можешь всю квартиру побросать с кухонного балкона?
0: Не горячись, так не горячись. Фрекенбак и, наверное, уступит, когда все обдумает. Точь-в-точь, как я в свое время.
1: Да никогда. Я никогда не соглашусь с тем, чтобы загромождать нашу квартиру старым хламом, которым тебя наградили старые поклонники старой свекрови. Никогда.
0: Речь идет о моей свекрови, матери Арвида. Это некоторая разница.
1: Да, это верно. Но ты никогда не говорил мне о ней, Арвид. Она что, жива?
5: Что значит жива? Ну, она.
0: Подожди.
5: С одной стороны.
0: Арвид, что ты? Ты никогда не говорил о своей матери?
1: Никогда.
0: О, тогда вас ждет приятный сюрприз. Жива ли она?
1: Да.
0: О, жива-живехонька. Она очень живая и энергичная дама. Она делит свое время между своими двумя сыновьями.
1: Да, да. Делит свое время.
0: О, свекровь, это находка. Она знает все о привычках Арвида, все с тех пор, как он появился на свет. Назовет вам точный день, когда он впервые надел длинные брюки, расскажет, как нужно гладить и складывать его рубашки, как готовить ему блинчики, расскажет обо всем. Она прекрасный кулинар, обожает вести хозяйство и к тому же располагает массой времени.
1: Арвид, да. Ты, кажется, улыбаешься.
5: Я? Не, ну да. Что ты? Нет, нет.
1: Ни одним словом не возражаешь. Неужели это правда? Неужели это возможно?
0: Вот-вот. Я сказала то же самое, когда свекровь пришла к нам в первый раз. Неужели это возможно? Сказала я. Тогда она увлекалась пуделями. Помнишь, Арвид?
1: Пуделями?
5: Конечно, это были пудели. Да-да-да. Или подожди. Да-да-да, пудели. Ах, да, эти да, пудели. Да. Они были такие чудесные.
1: Слушай, сколько рюмок коньяку ты выпил до того, как пришел сюда, Арвид?
5: Мы говорим не о коньяке. Мы говорим о пуделях. Большая разница между коньяком и пуделем. Один начинается на К, другой на П.
0: Да, да, мы говорим о пуделях.
5: Пуделях.
0: Арвид, тогда в первый раз твоя мать принесла 4 маленьких черных щенков. Я, правда, была немножко удивлена, потому что я еще не знала тогда, как твоя мать любит животных.
1: Боже мой, 4 маленьких черных?
5: Черных, да.
0: Боже мой, как это было давно.
5: Да.
0: Мы только что поженились, жили на 5 этаже, без лифта, и места у нас было мало. Но когда ты молод, влюблен и легок на ногу, все идет как по маслу.
1: Ваша свекровь принесла вам 4 пуделей?
5: Вот именно, 4 прелестных маленьких пуделей, только что подстриженных, прекрасных маленьких львят.
0: Да-да, было немножко трудно, потому что она вбила себе в голову, что каждый из них требует особого индивидуального подхода.
5: Да,
0: я должна была их прогуливать по одному утром и вечером, чтобы они не ревновали меня друг к другу. Ну, у Арвида, конечно, никогда не было на это времени.
1: 4 маленьких черных. Какой извращенный вкус.
5: Извращенный вкус? А разве любить живых пуделей хуже, чем вешать себе на шею мертвую лисицу? За примером ходить далеко не приходится.
1: Спасибо, очень мило с твоей стороны.
0: Дорогие мои, вы уже ссоритесь.
5: Да нет.
0: Нет, при более близком знакомстве пудели оказались очаровательными. У нас был просто семейный траур, когда они скончались.
5: Да, это был грустный день похорон, да.
0: Да, да. Свекровь, к счастью, утешилась попугайчиками.
1: Кем?
0: Попугайчиками. Я никогда не забуду, когда она пришла к нам с 2 огромными клетками. Правда, хлопот с ними было много. Они носились по комнате, хлопали крыльями и кричали целые дни напролет. Помнишь? Арвид, Арвид, Арвид. Они были такие впечатлительные. Но самое ужасное, что свекровь укладывала нас спать в течение 4 месяцев 8 часов. Чтобы птичкам было спокойно. Ну, вообще-то, это шло нам на пользу.
5: Да, что?
1: 4 месяцев? Mm-hmm. Ваша свекровь жила у вас 4 месяца?
0: Миночка, это было так приятно. Вы это тоже узнаете.
1: Я?
0: К тому же, попугайчики жили недолго, а потом...
5: Да, да. Подожди, а что было потом?
0: Ну, после попугайчиков, после попугайчиков... Ах, да. У нас было 2 тихих, спокойных года, когда она увлеклась золотыми рыбками.
5: Золотыми рыбками, да, да. Это были мирные годы, прекрасные, тихие зверушки, такие мохнатенькие. То есть, я хочу сказать, рыбки.
0: Золотые рыбки.
5: Золотые рыбки. Сидишь, смотришь на эти медлительные, молчаливые существа, как они скользят по аквариуму, не издавая ни звука, никого не беспокоя. И ты знаешь, Лизбет, нервы у тебя успокаиваются.
0: Что ты говоришь?
5: Да. Вообще-то это идея. Эльна, не купить ли нам маленький аквариум? То есть, видишь, Лизбет, я хотел сказать, что золотые рыбки были оазисом в нашей жизни.
0: Да, но ты помнишь, что кончилось это плохо?
5: Очень плохо. Очень. А как?
0: Как, неужели ты не помнишь?
5: Нет.
0: Но это же был такой ужас. Ну, когда Ханс решил провести с ними опыт в ванной и забыл закрыть отверстие затычкой.
5: Этот мальчишка всегда что-нибудь выдумывал. Подумай только, забыть закрыть отверстие в ванной.
0: А когда я пришла домой, свекровь звонила в управление дорожного и водного транспорта. Она требовала, чтобы на улице открыли сточную трубу и спасли ее рыбок. Она любила этих рыбок, как своих детей.
5: Ну, а тут Эльна преувеличиваешь. Хотя, в общем, это где-то недалеко от истины. Да, это был удивительный день. А помнишь...
1: Ты меня извини, Арвид.
5: О, прости, Лизбет. Я совершенно забыл, что... Ты не хочешь что-нибудь выпить? Наверное, скучно все это слушать. Но, понимаешь, воспоминания о прошлом...
1: Я все понимаю. Но ведь мы собрались, чтобы обсудить практические вопросы. И разве все эти идиотские истории имеют к нам хоть какое-то отношение?
0: Нет, к вам, Фрагенбаке, они имеют прямое отношение. Я хотела только, чтобы вы получили некоторое представление о матери Арвида. Это вам будет очень полезно.
1: Спасибо, не думаю. Я не собираюсь держать пансионат для свекрови. И мать Арвида, наверное, это поймет, когда я с ней поговорю.
0: Хотелось бы мне быть мушкой, сидящей на стене и слушающей, как вы говорите, это матери Арвида.
1: Но она же не кусается. А вы были слишком пугливы и уступчивы, фру Винге. Так ничего не добьешься.
0: Понимаю. Ты не сообщил, Фрекенбак?
1: О чем?
5: Сообщил.
0: Знаешь, о чем?
5: Нет, видишь ли, я...
0: Мне неприятно говорить это самой, Арвид. Но она должна знать.
1: Что?
5: Может быть, конечно...
0: Может быть. Хорошо. Выложим карты на стол. Мы ведь терпели свекровь в доме в течение всех этих лет вовсе не ради своего удовольствия. Она наш экономический фундамент.
1: Экономический?
0: Фундамент. Уже не так наивно, чтобы думать, что человек может прокормить жену и детей писанием книг.
5: Нет, Эльна, выражайся поосторожнее все-таки.
0: Мать Арвида очень много платит за себя и за своих животных, когда живет у нас.
1: Так. Ты зависишь от своей матери в вопросе о деньгах, Арвид? Это в твоем возрасте?
5: Да, но дело в том, что...
0: Дело в том, что у свекрови очень оригинальное отношение к животным. Она утверждает, что они тоже люди. Поэтому она требует, чтобы к ним относились как к людям. Она платит поштучно.
1: Поштучно? Это же полнейшее безумие.
0: Да, она очень щедра. Независимо от того, принесла ли она канарейку или привела собаку-овчарку, она платит абсолютно одинаковую сумму, с носа, так сказать. Поэтому мы были так счастливы в последнее время, когда она увлеклась сиамскими неразлучниками.
1: Кем?
0: У нее всего 10 штук, а на днях она ждет приплода.
1: Кошками? Сиамскими кошками?
5: Конечно. Не могла же ты подумать, что речь идет о сиамских близнецах.
1: Кошками.
0: Каким ледяным голосом вы говорите о кошках? Вы не любите кошек, Фрекенбаке?
1: Где моя сумка?
0: Висит у вас на плече. Милочка, ну не собираетесь ли вы уходить?
5: Ты уже уходишь?
1: Да, я ухожу, представь себе.
5: Ну, Лизбет, мы же хотели как-то посидеть.
1: Да нечего и надеяться, чтобы ты помнил хоть о чем-нибудь, что касается меня. У тебя голова полна драконами, неграми, золотыми рыбками и кошками.
5: Господи боже, ну ты же...
1: Иначе бы ты понял, что убить меня или напустить на меня десяток кошек, это одно и то же. Не далее, как вчера, я рассказывала тебе, что смертельно
6: непременно заболеваю, если войду в комнату, через которую прошла кошка.
4: Лиза,
6: молчи! Это самое большое доказательство того, что ты эгоист с головы до ног. Что ты, в сущности, ничуть обо мне не думаешь.
4: Очень жаль, очень жаль.
0: Рекенбакер, вы ошибаетесь. Мой муж очень увлечен вами, и я это знаю.
6: Молчите! Вы все время только тем и занимались, что лили воду на свою мельницу, сбивали его с толку, настраивали нас друг против друга.
0: Вы несправедливы.
4: Нет, нет, нет. Мы так хорошо беседовали втроем. Налей тебе еще, Элизабет. Мы же можем остаться друзьями.
6: Втроем.
4: Конечно.
6: А втроем. Да, тебя это, конечно, вполне устраивает, но не меня. Если ты действительно любишь
4: Уверяю
6: меня.
4: Уверяю тебя.
0: Нет, нет, нет. Уверения не помогут, Арвид. Здесь нужны доказательства. А они у меня.
4: У тебя?
6: У вас. Да уж поистине, приводить доказательства – это ваше дело.
0: Так вот, сейчас я вам расскажу то, что ни одна душа не знает. Арвид думает, что никто об этом не подозревает.
4: О чем?
0: Как-то раз я вхожу в ванную и обнаруживаю, что он красит волосы.
4: Что?
0: И я поняла, что он питает к вам очень серьезное чувство. Если пожилой человек доходит до того, что пытается улучшить свою внешность, чтобы нравиться женщине, то это не просто флирт, это уже серьезно. Вы знаете, это меня так взволновало, что я подумала, он должен быть с этой женщиной. Кто бы она ни была, должен, обязательно.
6: Нет, минуточку. Ты красишь волосы, Арвид?
4: Как ты могла такое обо мне подумать, а?
6: Арвид, ты красишь волосы?
4: Да, черт возьми, да! Крашу волосы, черню ресницы.
6: Какой?
4: И покрываю ногти на ногах красным Боже. Лаком, как некоторые другие. А по воскресеньям нацепляю на уши серьги. Ты довольна?
0: Боже мой. Арвид, Арвид, ну нам было так приятно вместе. Ну что?
6: Приятно. Спасибо за вино. Всего хорошего, фру Винге. Рада была с вами познакомиться. Вы рассказываете так много интересного, но мне пора.
4: Да, и я тебя не задерживаю. Хотя ты уходишь. В самом деле, Лизбет.
6: Можете это записать, господин Винге. Я ухожу. Я и так слишком много времени потратила на вас и на ваш постоянный столик в кафе. Желаю вам удачи с вашими питомцами, со всеми 10. Прощайте.
4: Ох, слава Богу!
0: Да, она ушла.
4: Слава Богу, что ты согласилась прийти сюда и помочь мне. Спасибо тебе.
0: Не за что.
4: Ну, делала ты это прекрасно.
0: Но это в последний раз. Запомни.
4: Конечно, конечно. Как прекрасно ты это делала. Ты знаешь, я в конце концов поверил во все твои истории, Эльна. Как это ты их придумываешь?
0: Стоит только начать. А там слова идут одно за другим.
4: Что бы я делал без тебя, Эльна?
0: А теперь я выпью чашечку чая. У меня во рту пересохло.
4: Хаук!
7: Слушаюсь.
4: Хаук, чашку чая и еще раз коньяк с сельтерской. И побыстрее.
7: Сейчас. Чай с лимоном, коньяк с сельтерской. Как всегда, господин Винге.
4: Да, да, да.
7: Одну минуточку.
2: Программа «Театр у микрофона» опускает свой занавес.
8: Московский юморист Лев Новожёнов сочинил рассказ, который так и называется «Первая любовь». Конечно, и у меня была первая любовь. Как сейчас помню, в 3 классе я влюбился в одну популярную киноактрису, чьи портреты продавались в киоске «Союзпечать» 10 копеек штука. Тайна неразделенной любви тяготила меня, и я поведал о ней своему загадочному другу Мишке. Мишка сделал большие глаза и спросил.
9: Ну что, действительно любишь ее?
8: Я энергично кивнул головой.
9: А что ты чувствуешь?
8: Я немного подумал и сказал.
9: Тоску чувствую, сплю плохо, аппетит потерял. Ух ты! Вот это любовь, вот это чувство.
8: Восхищенно сказал Мишка, но мне в его голосе почему-то послышалась еще и зависть. На следующий день мой лучший друг под большим секретом признался мне, что тоже полюбил страстно и безнадежно. Выяснилось, что предмет Мишкиного увлечения — румяная блондинка с этикетки на коробке плавленного сыра, который принесла вчера вечером Мишкина мать. Это была любовь с первого взгляда. Мы с Мишкой стали мечтать о том, что станем взрослыми, выучимся, женимся на своих избранницах и уедем куда-нибудь далеко-далеко в тайгу, где будем добывать себе на жизнь охотой и рыболовством. Первым дрогнул Мишка. Счастливой соперницей его блондинки оказалась ничего особенно не представляющая из себя девочка в коричневом форменном платьице.
9: Ну и что?
8: Сказал Мишка, когда я упрекнул его в неверности.
9: Зато она, знаешь, как футбол гоняет, не хуже пацанов.
8: Я крепился немного дольше Мишки, но в конце концов образ актрисы вытеснили из моего сердца две косички и вздернутый носик некой особы лет 13. Потом в своей жизни я много увлекался, но как можно забыть свою первую любовь? Иногда жена подступает ко мне с вопросом:
9: любил ли ты кого-нибудь, кроме меня?
8: Ну, как тебе сказать? Отвечаю я туманно и неопределенно.
9: А кто она такая?
8: Актриса, говорю я.
9: А кто первый кого бросил? Ты ее или она тебя?
8: Никто никого не бросал. Мы разошлись довольно мирно.
9: А она умела готовить?
8: Ревниво спрашивает жена. Элементарной яичницы не могла приготовить, отвечаю я. Это немного утешает мою жену. Что и говорить, она у меня мастерица стряпать.
10: Я жизни маленькая веха, метелка, всаженная в снег. Я голос, потерявший эхо в метельный леденящий век. С горластым бытом в перепалке мне не случалось никогда зубрить природу по шпаргалке. И в этом вся моя беда. Меня мороз дирал по коже, и потому в своей судьбе я все придирчивей и строже и к нашим ближним, и к себе. В мозгу всю ночь трепещут строки и вырываются из сна признания, жалобы, намеки, деревья, листья и луна, и песни. Миг до появления, и кажется, теперь она одним физическим движением рукою будет рождена. Казалось, мускулами кисти, предплечья, локти и плеча я удержал бы всплески листьев и трепет лунного луча. Но спугнутые светом спички слова шарахаются прочь. Звериным верные привычкам предпочитают мрак и ночь. И песня, снившаяся ночью, как бы я небо ни просил, со мною встретиться воочью не может, не имеет сил. Я не искал людские тайны, как следопыт, но мир изменчивый, случайный, мной не забыт. Тепло людского излучения в лесной глуши, земные донные течения живой души, и слишком многое другое, о чем нет слов, вставало грозное, нагое из всех углов. Удача — комок нарастающей боли, что долго терпела тайком, и снежный, растущий уже поневоле с пригорка катящийся ком. И вот этот ком заслоняет полмира, и можно его превратить, пока мест зима, в обжитую квартиру или в солнце его растопить. И то, и другое, конечно, удача. Закон, говорят, бытия. Ведь солнцу решать приходилось задачи труднее, чем задача моя. На память черпнул я пол океана. Храню у себя на столе. Зажить не хотят эти ранние раны, забыть о подводной скале. Давно б затянулось в просторе небесном, в космической высоте, где резали воздух галактики вести, дрожа на магнитном щите. В простом угловатом граненом стакане найти я границы хотел, предел бесконечного океана и бездны бездонный предел. И вы в разговоры о смерти не верьте, там тления нет и следа. В стакане бурлит, утверждая бессмертие, живая морская вода. А может быть, все это вышло из моды? Стаканы, приметы, цветы, игра или только игрушка природы? Стихи эти, я и ты. Как Бетховен цветными мелками набиваю карман по утрам, оглушенными бурей стихами исповедуюсь истово сам. И в моей разговорной тетради место есть для немногих страниц, там, где чудо поэзии ради ждут явления людей, а не птиц. Я пойму тебя по намеку, по обмолвке, по стертой строке. Я твой замысел вижу глубокий по упорству в дрожащей руке. Да шепчи, да скажи, мой товарищ, да пиши, что хотел до конца черным углем таежных пожарищ при лучине любого светца, что, подбросив гусиные перья, обнажить свою высшую суть и в открытые двери доверия осторожно, но твердо шагнуть. Как Бетховен цветными мелками набиваю карман по утрам раскаленными угольками, они светятся по ночам. Я верю в предчувствия и приметы, науку из первых ребяческих рук. Я верю, как подобает поэту, в ненадобность жертвы, в ненадобность мук. Я верю, как подобает поэту, в такое, что видеть не привелось. В лучи тишины неизвестного света, пронизывающее насквозь. Я верю, при косноязычье природы, обмолвками молний показаны мне зигзаги путей в высоту небосвода, в покойной и праздничной тишине. И будто всегда меня уносило в уверенный сказочный этот полет молений и молний взаимная сила, подвального свода сломав небосвод. Кто-то сердце крепко стиснет, окунет в огонь, в жару, ледяные волны Стикса преграждают путь перу. Поразит меня, как лазер, обжигающий колюч, оборвет на полуфразе невидимка смертный луч. Я присяду у порога, острый отразив удар, понемногу, понемногу отобьюсь от смертных чар, и, уняв сердцебиение, обманув судьбу мою, одолев оцепенение, продолжать свой путь встаю. Нетрудно изучать игру лица актера. На ней лежит печать зубрежки и повтора, и музыка лица, послушных мышц движения, то маска подлеца, то страсть и выражение. Актер поднимет бровь испытанным приемом, изобразит любовь или разлуку с домом. Сложнее во много раз лицом любой прохожий не передать рассказ его подвижной кожи. Случайное лицо, где все полунамеком, морщинное кольцо, не замкнутое током. Понятны лесть и месть, холопство и надменность, но силы нет прочесть лица обыкновенность. Листок дубовый, как гитара, и сотни тысяч тех гитар трясут изорванный старый, незасыпающий бульвар. Притихший город пышет зноем и жадно дышит тишиной. А тишина, она иное, чем все земное, даже в зной. Как мне минор шумящих листьев по нотной лестнице вести, каких держаться скользких истин в таком запутанном пути? Как звать пейзаж в литературу и душу дуба оживить? Как драть с живого дуба шкуру и сердце с ним соединить? Быть может, проще слушать пенье без кисти, без карандаша, и как награда за терпенье его откроется душа. Не удержал усилием пера всего, что было, кажется, вчера. Я думал так, какие пустяки, в любое время напишу стихи. Запаса чувства хватит на 100 лет, и на душе неизгладимый след. Едва настанет подходящий час, воскреснет все, как на сетчатке глаз. Но прошлое, лежащее у ног, просыпана сквозь пальцы на песок. И быль живая поросла бы льем, беспамятством, забвением, забытьем. Стихи — это боль и защита от боли. И, если возможно, игра. Бубенчики пляшут зимой в чистом поле, на кончике пляшут пера. Стихи — это боль и целительный пластырь, каким утешается боль, каким утешает мгновенно лекарство его чудодейственная роль. Стихи — это боль, это скорая помощь, чужие, свои — все равно. Аптекарь шагает от дома до дома, под каждым находит окно. Стихи — это тот дополнительный градус любых человечьих страстей, каким накаляется проза на радость хранителей детских затей, рецептом ли модным, рецептом старинным фармакологических книг. Стихи — как таблетка нитроглицерина, положенная под язык. Среди всевозможных разрывов и бедствий с обладкой дежурит поэт. Стихи — это просто подручное средство, индивидуальный пакет. Орудие высшего начала, он шел по жизни среди нас, чтоб маяки, огни, причалы не скрылись навсегда из глаз. Должны же быть такие люди, кому мы верим каждый миг. Должны же быть живые Будды, не только персонажи книг, как сгусток, как источник света, он весь от головы до ног не только нес клеймо поэта, но был подвижник и пророк, как музыкант и как философ, как живописец и поэт, он знал решение всех вопросов, значение всяких «да» и «нет». И, вслушиваясь в травы, в листья, оглядывая шар земной, он встретил много новых истин и поделился со страной. И, ненавидя пустословья, стремясь к сердечной простоте, он был для нас самой любовью и путь указывал мечте.
11: Вот первое, что сделали, сбросили сапоги и портянки отшвырнули. Я вместе с Сережей Ивановым, это вот мой однокурсник по Саратовскому военно-пехотному училищу. И у меня сценарий лежит, называется «Оглушенная тишина». Вот как бы оглушенная тишина, потому что бесконечная стрельба, а вот тишина для нас была настолько непривычна, что мы вначале расстрелялись. Сбросили, значит, сапоги и легли. Уже высокая трава была, тишина и трава. Мы уснули, по-моему, мгновенно, я не знаю. Я проснулся от того, что Сережка храпит, и на большом пальце ноги, да, сидит мотылек. Представьте, сидит большой такой мотылек, белый. Это вот правда абсолютно. И он что-то пальцем что-то сделал, да, мотылек порхнул и опять сел. Я так подумал, ну что ему в этой вонючей ноге, немытой, пропитанной потом? Что ему это нежное существо, да? Невесомые, красивые. Что ему этой ноге? А это, видимо, ему награда за то, что он остался жив, что ему очень повезло. Мы молодые были, мы не так, даже не так глубоко понимали, что нам сильно повезло, что мы остались живы. Мы просто были счастливы. Просто были счастливы.

Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в

0: Какие только выкрутасы не припасет командировочная судьба. Куда забросит, с кем сведет. Милое дело. Уже второй час я сижу у райцентровской столовой, что рядом с вокзалом, и жду попутки. Пора сенокоса. Машины и люди заняты там. Жарко. На лавочке в привокзальном палисаднике сидит парень 2-метрового роста. Несмотря на жару, он при костюме и в кепке. Ждет, видно, поезда. Тишина, безлюдие, какой бывает только в сенокосную пору. Вот на лавочку присаживается маленькая опрятная старушка. Мне слышен ее с парнем разговор. Они, видать, знакомы.
1: Куда поехала-то?
2: Да, за очками.
1: Ну-ну.
2: У меня глаза-то острые были, я всю жизнь кружева плела. А нонче фершалица бумажку и выписала. Да и народ говорит, что лучше с очками-то.
1: Мало ли чего народ говорит. Ты бы других-то меньше слушала.
2: Да ведь как, ясно день, как бы глаза-то хорошие были, прежние.
1: Ты чего, из Победы, что ли?
2: С Назаровской. А родом-то из Артемьева. Меня мама в омху родила. По клюху-то утащилась одна, а домой на тебе обе две.
1: Вот дает. Нет, серьезно.
2: Я тебе говорю, в те поры Маховушка меня и прозвали. А фамилию Кукина по дедушку. Такой был водохлеб Чапитевич. Малый хлеба кушал.
1: А вино?
2: В рот не бирал до самой смерти.
1: О, этому я ни в жизнь не поверю.
2: Ну что ты, бес малохольный, я разве вру?
1: Врешь.
2: Ну, как хочешь.
1: А замужем-то бывала?
2: Нет, ясный день, не выхаживала.
1: Ну и зря.
2: 70 уж годков на белом свете живу.
1: Так чего же одна делала столько годов?
2: А всю жизнь только пела да плакала. Ясный день, а и с детками вон живут, тоже маются. Серафиму-то знаешь, Артемьевску?
1: Ну?
2: Так зять-то в крещенской мороз двери в избе отворил. Вот, говорит, пока не уйдешь, никому не дам затворить. А и у сына хорошего мало. Невестка ругмя ругает. Больно уж много теперешним бабам власти дадено.
1: Это точно.
2: А мужики те?
1: Ну а чего? Чего мужики? Чего мужики? Я вот свою тещу, знаешь, как уважаю.
2: Хороший мужик.
1: Ставлю выше жены.
2: Ладно, ясно день, ладно и делаешь. Да вот Серафима-то нонче летом ко мне и пришла. На печь-то закарабкалась, полежала до паужны, да и спрашивает. Я, Маришка, постону? Я говорю, стони, матушка, стони. Как тебе надо, так и стони. Ну, да и постонала, всего ничего.
1: Умерла?
2: А что умерла? Ушла по ягоды.
1: Вот дают.
2: Ты никак задремал, ясный день? Ну, подремли, подремли. А я ночь-то сегодня не могла заснуть, под утро заснула-то. Чую сквозь дрему-то второй раз, и лектор пропел.
1: Кто-кто?
2: Ну, петух, говорю.
1: Ну, это радио, что ли?
2: Ну, что радио?
1: Да кто пропел-то?
2: Да петух.
1: А говоришь, лектор.
2: Так я и говорю, что петух.
1: Ну?
2: Да чего, батюшка, ну?
1: Да это кто пропел-то?
2: Да петух!
1: Ай, ну тебя. Принц и нищий читала?
2: Чего?
1: А?

0: Наконец, пропылив и разогнав куриц, копошащихся на обочине, у столовой остановился грузовик. Шофер вошел в столовую, а грузчик остался в кузове. Пока я соображаю, куда может идти эта машина, к ней подходит толстая женщина с плетеной корзинкой.
1: Куда поедете-то? Не взорю, а? Не слышишь, леший? Куда поедете-то? Не взорю.
2: Ну, что тебе? Здешняя, что ли?
1: Здешняя, здешняя. Взорю надо.
2: Мы не взорю.
1: Взорю!
2: Ладно, взорю. Через зарю. Влезай в кузов.
0: Услыхав такое дело, подхожу и я.
3: В маяк не подбросите?
2: Давай. Вот на тюках спакли располагайтесь. Сейчас шофер выйдет, поедем. За папиросами пошел.
1: В Зоре живешь-то? Там, говорят, поросят продают.
4: Навалом!
1: Чего?
4: Навалом, говорю, любой породы.
1: Ой, как купить-то? Третьего дня в Красный Пахарь зря огрела. Продавали, так не успела. Так есть, говоришь, в Зоре-то?
4: Ну?
1: Ой, я б тебе, как ты меня направил, куда надо, а? Я б тебе чекушку купила.
4: Заметана?

0: как все обошлось-то? Надо же, обошлось бы.
1: Значит так.
0: Ну?
1: Разговаривал.
0: Ну?
1: Есть.
0: Ой, ой, спасибо-то тебе.
1: Будь сделано, как Райкин говорит.
0: Ой, это же...
1: Сейчас скантуем паклю, порядок.
0: Ну?
1: Только хозяйка того. Еще бы, надо на маленькую, ну. Сама знаешь.
0: Райкин, что это, председатель фамилия?
1: Ну, точно.
0: Ну, она, он еще 2 рубля тебе только уж это, гляди, чтобы это, где-то сдрянь в красный пахарь-то огрела. Ты уж это и направил без перевода?
1: Как штык. Ну, я что тебе, трепаться не люблю, будь сделано.
2: Выгрузив из кузова 2 тюка пакли, грузчик скрывается в магазине. Я с нарастающим интересом слежу за происходящим. Чем все это кончится? Тетка охает. Выйдя из магазина, грузчик снова велит тетке ждать. В это время возвращается шофер, который все время о чем-то разговаривал с председателем. Он садится в кабину. Грузчик залезает туда же, и грузовик отъезжает.
1: Салют, тетка!
2: Я даже не успел сообразить, что тоже остался вместе с теткой, хотя мне нужно было ехать дальше.
3: Сатана! Литру выпила, литру! О, обманщик! Ой, я доберусь до вас. Я номера запишу. Дайте карандаш.
0: Это надо же, а?
2: Вот ручка.
0: Ой, бумажки.
2: Ага, сейчас. Вот, пожалуйста.
0: Ух, я им сейчас. Ух, я эти номера.
2: А, вон, ой, вон, ой. Вон, вон, председатель стоит. Ой. Подойдите к нему.
3: Товарищ Райкин, литру, литру выпил, поросенка пообещал.
4: Что?
3: Ой,
4: что, что такое? Тихо, тихо. Ой. Тихо, кто пообещал?
3: Так...
4: Поросят мы не продаем.
3: Господи.
4: Эй, Иван Савельевич, скажи кладовщику, чтобы лошадь запряг да паклю отвез. Расходный ордер, так... это, не надо,
3: так
4: не надо.
3: За поросенка давала.
4: Не-не-не-не-не. Поросят нету продажных,
3: так
4: нет.
3: Литру ж, литру!
4: Погоди, погоди. Ой. Какую литру? Да ну, русским же языком тебе скажут. Ну, нет никаких нет, поросят,
3: ну,
4: нет.
3: Надо же, вот номер машины.
4: Что
3: он
4: так?
3: Списала я
4: что
3: ему. Ух, я их, я вам всем. Это
4: что,
3: ж надо
4: ну,
3: же,
4: что,
3: а?
4: Что, ну что, где номер?
3: Вон на бумажке. Вот, ох, я вам, ух, ой. Я вам.
4: Это ж... Навязалась-то на
3: надо же, а?
4: Ну, погоди, погоди.
3: Ой.
4: Иван Савельевич!
3: Ой.
4: Иван Савельевич, распорядись.
3: Ой.
4: Ну, хорошо, одного поросенка этой женщине пусть продадут.
3: Ой. Ой, вот спасибо-то. Вот спасибо.
4: Ну, ладно,
3: а
4: ладно.
3: А то ведь красный, ведь пахарь, ведь зря.
4: Да, ладно.
3: Вот спасибо.
4: Иди. Ой. Вон, Иван Савельевич тебя проводит.
3: Ой, спасибо.
2: Да, кажется, бумажка с номером произвела впечатление на председателя. Почему бы это?
4: Ай, да, Иван Савельевич, да, и про паклю-то сказал, а то оно тут глаза отмозолит.
2: Ах, вот оно, пакля. Паклю-то он, видать, купил левую. Ну да, сказал же, что расходного ордера не надо, и чтобы избежать скандала, повезло тетке. А я-то прозевал машину. Зато досмотрел все до конца. Теперь пешком в маяк топать. Другую-то попутку сколько прождешь? Выйдя за околицу, я уже не жалею, что отправился пешком.

0: Вообще я люблю идти сельской дорогой. Лес обступает ее с обеих сторон. Лесные звуки и запахи окутывают тебя. Ты предаешься своим мыслям. Лишь изредка какой-нибудь грузовик ненадолго вырвет тебя из этой сосредоточенности. И это хорошо. Новая встреча, новые впечатления. Все это сгодится.
1: Куда путь?
0: Маяк.
2: Залезай, по пути.
0: Вот, спасибо. Я взбираюсь в кузов, мы трогаемся. Вскоре мы настигаем какую-то бабушку.

0: Услышав машину, бабушка заволновалась, обернулась и истово, как голосуют на собраниях, заранее подняла руку.
1: Давай, бабушка, да поскорее.
2: Подвези, батюшка.
1: Давай, давай. Сюда, в кабину залезай.
2: Ой, спасибо-то. Спасибо тебе.
0: Мы катим дальше. Деревня показалась сразу, как только кончился лес. У первого дома грузовик тормозит.
1: Товарищи пассажиры, ваша станция.
3: Спасибо.
0: Я уже хотел было отойти, но и тут на моих глазах разыгралась такая сцена.
2: Эдакэ, сколько тебе, батюшка, за подвоз?
1: 4 рубля, бабушка, надо.
2: Ой, больно уж воложено-то, милой.
1: Ну, я с тебя 2 возьму, так и быть.
2: А у меня, батюшка, только 5. Да вот еще рубль есть.
1: Ну, давай пока рубль, да и 5 давай. Я тебе разменяю.
2: О, ну вот и рубль.
1: Давай, давай.
2: И 5. Ты уж, милой, дай сдачу-то.
1: Дам, дам. На вот тебе 2 3. Смотри, не урони сдачу-то.
2: Ой, ой, обманул прохвост, обманул батюшке. 6 рублей подала. По что бы 6 подать? 1 рубля бы ему прохвосту хватило.
1: Бабушка, бабушка, да ведь он пошутил над вами.
2: Да как же, я ему 6 рублей прохвосту, а он мне всего 2 3.
1: А 2 3 это сколько?
2: Так сколько?
1: 6 рублей есть. Он ничего не взял с вас, только посмеялся. Сходная плата за подвоз.
2: Вот прохвост, над старухой смеяться. Спасибо, батюшка, хоть ты помог. А то ведь и не разобраться сразу-то. Так ты в нашу деревню к кому едешь-то?
1: К Фетисии.
2: А, ну вот и хорошо. Дом-то ее 3-й отсюда, вон видно. Этот Евдушкин, 2-й Мишин, а уж 3-й ее.
1: Спасибо.
2: Так ты надолго ли?
1: На недельку-другую.
2: Заходи ко мне, поранее я. Я от Фетисии наискосок живу.
1: Загляну обязательно. Спасибо, баба поранена.
2: Евдушка! Евдокия!
0: Оставив бабушку, я иду к Фетисиному дому. Всего 8 домов в деревне. На улице никого, сенокос. Вся улица обросла травой, а из-под старопрежних домов и около жиденьких изгородей растет и крапива. Подхожу к Фетисиному дому и слышу...
4: Да ноги на ноготь! Ишь, замок-то на ворота навесил, как на Берлине.
1: Это вы на кого же так? Здравствуйте.
4: Да на Мишу соседа. Здравствуйте.
1: А я к вам, если разрешите. У вас в прошлое лето мой знакомый жил, помните? Так он мне вот и посоветовал у вас остановиться. Можно?
4: Можно. А чего ж нельзя? А того-то молодца помню. Все слушал, дописал чего-то. Командировка была такая.
1: Вот и у меня командировка. А.
4: Ну, так входи, батюшка.
0: В избе у Фетисии прохладно. Желтые чистые тесаные стены пустые. Только у божницы, приделанной метелки полевого пырея, да висит рамка с фотографиями.
4: Ты отдыхай, батюшка, а я пойду куриц накормлю, да за водой на речку схожу, самовар поставить.
1: За водой давайте я схожу.
4: Ой, ну так сходи, сходи. Самовар скипятим, Евдокишка должна прийти чай пить. Вот ведра-то в синях.
0: Уже неделю я живу у Фетисии. Утром Фетисия просыпается с первыми петухами, хотя по старости на сенокос не ходит. Она растопляет печь, а я выхожу на крыльцо. Сосед Миша, лысый высокий старик, поливает капусту, медным ковшом черпая из бодьи колодезную воду. За его огородом мелькает красная Евдошкина ковтенка. Я иду к Евдошкиному дому.
1: Вчера за самоваром она обещала взять меня на покос. Евдошка ругается на петуха.
3: Кыш, кыш, прохвост жидкоперый. Ишь, крылья-то расщеперил. Иди к своему дому, чтобы духу твоего тут не числилось.
1: Доброе утро. Что ж да вы петуха прогоняете?
3: Да к Мишин это петух, не мой. Утро доброе. Иди, иди к своему лысому. Он у него голова-то, как зеркало. 6-й год одни штаны носит. Кыш, ну кыш, я говорю. Ну, пошли, что ли? Пока этот лысый леший дорогу не перебег.
1: Пошли, я готов.
3: Бери вон вилы, грабли, а я уж косу-то сама понесу.
1: Мы идем вдоль Мишиного огорода в поле. Миша явно забеспокоился, когда увидал, что Евдошка идет на покос раньше его. Косят на проценты. Накосишь 10 центнеров сена, 1 центнер выделяется тебе на прокорм своей коровы. Евдошка сначала сенокоса поставила уже 4 стога. Живет она одна. У нее рост до того мал, что из высокой полевой травы ее видно как раз наполовину. Однако годов Евдошки много, хотя и весьма трудно определить на глаз. Мы пришли на покос. Евдошка сначала высморкалась в холщовый передник, потом наставила косу и пошла беспрерывно махать ею. Сколько за свою жизнь наметала она стогов, сказать трудно.

0: В полдень мы возвращаемся в деревню. Евдошка тоже идет к Фетисе. Здесь нас ждет кипящий самовар. Фетиса сидит у окна и, шевеля губами, читает газету.
1: Ой, матушка, ой, спинушка моя. Фетиська, хоть бы ты молока принесла от меня. Молоко-то я поставила в печку. Да чего хоть делаешь-то?
2: Ой, да вот, матушка, читаю всякие фразы. Садитесь, садитесь, поноровей, самовар-то ведь давно поспел. Все, и держу его, держу.
0: Фетисия идет за молоком. Потом мы усаживаемся у самовара.
2: Как думаешь ты, Евдокеюшка, не потюкать ли мне там вот немного на своем загороде?
1: Ну?
2: Ведь где я возьму на своих ярушек сено-то, а? Ой, век свой батюшка загороду косила. Трава там густая, съедобная. А вот в этом году обрезали загороду. Сказали, что только 10 соток мне положены. Остались одни грядки, а у меня две ярушки. Вот, что делать-то, батюшка? Ума не приложу.
1: Да призови ты Чугунова, да и скажи.
3: А Чугунов это кто?
1: Начальник здешнего участка колхоза.
3: Ну, конечно, его надо точно выспросить.
2: Век свой косила загороду, и на тебе.
1: Да что, ну что, девка, ну, правление решила. Ой, хорошо, ладно, хотя бы и хорошо.
0: Самовар выпит весь до капельки. Евдошка ушла. Часа через два мы с Фетисией сидим под окошком. Через деревню проходит длинновязый мужчина в представительном пиджаке.
2: Вон Чугунов-то сам идет. Ой, пойти спросить, аль как?
3: Спросить, конечно.
2: Ты бы, батюшка, остановился, да разъяснил. Ну, старухи, все положение, а? Ведь как я без ярушек-то буду, а? А загороду обрезали. Лучше б грядки обрезали, а луговину-то оставили. Вон, погляди.
4: Что, бабушка? Вот этот участок тебе надо.
2: Этот, батюшка.
4: Ну, так ты, бабушка, коси, да и все.
2: Ой, косить, батюшка.
4: Коси.

0: Фетисия отправляется в загороду потюкать. Едва она заканчивает один прокос, как у загороды появляется сосед Миша.
1: Фетисия, а ведь колхозная косишь-то. Колхозная девка косишь.
2: Ой, отстань, Михайло.
1: А я тебе говорю, девка колхозная, помяни мое слово.
2: Вот ведь бес расстроил только. Колхозная, да какой колхозная? Я ж левец свой из огороду кашу.
3: И не слушайте его, косите. Кто он такой, чтобы его слушать?
2: Да он ревизионная комиссия.
3: А вам начальник разрешил. Начальнику-то виднее.
2: Оно, конечно, виднее. Так пойти?
3: Идите обязательно.
2: Ой, вот тебе и колхозный бес. Век свой из огороду кашу.
0: Я вышел на деревню. По случаю сенокоса она безлюдна. Только моя дорожная попутчица, баба Параня, сидит на лавочке около своего палисадника. Она истово толкает взад-вперед коляску, пытаясь укачать своего грудного внука. И я слышу, как она его увещевает.
4: Не сучи ногами, головой не верти. Ишь, опять глаза вытаращу весь в отцу. Тому-то дураку хоть трава не расти, воротами хлоп да и уехал. А и матка не лучше, только и дома что ночевать. Ишь, глаза те забегали, ишь, вот я тебе глаза дала. Уху наколочу, уху наколочу. Укати-ка, укота, была мачеха люта, колотила кота поперек живота. Закручи ножки, кот, да на печку пошел, ишь, пошел наверх. Кот на печку пошел, трое лапти сплел и себе, и жене, малым дедушкам. Не усни у меня, не усни, пореви у меня, пореви. Господи, царица небесная матушка, все утро выревет, рученьки ирод повытряс, ноженьки подкосил. Ой, свалился ты на мою голову, мает всю ночь напролет, день насквозь, света не вижу. Ой, вещь весь зашелся, брюшко-то понапружил. Ни мочи, ни сладу не найти, господи, господи. Ну иди, иди на руки, иди, ирод, иди, супостат, доканчивай меня, грешную, иди.
5: Ой, вот тебе на, все и прошло. Экого плута родили, ей-богу. Чего? Глазоньки те радуются. Сорока кашку варила, гостей скликала. Ангелы расхорошенькие, весь в бабушку.
0: Я могу без конца наблюдать за этими деревенскими старухами. А вечером я становлюсь свидетелем еще одной сцены. Евдошка с крохотной охапкой скошенной вики под мышкой перелезла огород около Мишиного дома. Миша у ворот прилаживался отбивать косу.
1: Ты, Евдокия, чего это несешь?
6: А ты что, Михаил, не видишь разве?
1: Я вот вижу и гляжу, что не дело-то несешь.
6: Да какое же это не дело? А хапка травы тебя на смущение навела?
1: Навела, не навела, клади траву. Ты ж какую моду взяли траву воровать?
6: Ох ты лишо, сатана-то рогатый. Да я сроду ничего чужого не воровала. Да как у тебя у белоглазого язык-то повернулся? Да как
1: так ты... клади траву, да и все.
6: Я тебе положу, я тебе дерну, я вот тебе дерну, лишон Соломон. Да сам-то ты, рёва комиссия колхозного сена, целый сток сбандил.
1: Ты дура старая, что ты несешь?
6: Да я несу, что знаю, лишак.
1: Вот тебе будет лишак, когда оштрафуют рублей на 15.
7: Ага, сейчас, сам варище, сам варище, ага.
8: Травы, ах ты!
0: Миша еще раз наспех обругивает Евдошку и отступает в огород. Евдошка еще с полчаса клеймит его, стоя на том же месте. Наконец, все затихает.

0: поздний вечер, а за ним ночь. Ночью из деревни видны дальние и близкие луга. Тишина. Однако сенокосная ночь коротка, словно недолгий праздник. Оторвался от леса и раскалился вновь золотой клубок солнышка. И снова слышно, как скрипят немазанные Евдошкины ворота. Сама Евдошка вроде бы никогда и не спит. Она обрядилась и вытолкала на росу ленивую с ночи корову. Фетисия тоже пошла во хлев выгонять своих ярушек. Я выхожу на крыльцо. Миша уже сидит и отбивает у ворот косу.
1: Евдошка, неси косу-то, я ее на раз выколочу.
2: Несу, Михайло, несу.
3: Ну, пошли. Михайло, а у моих грабель зуб сломался. Эти хорошие грабли-то.
1: Да ты их принеси в обед. Я зубы-то выстрогаю.
0: Вот и еще один день начался.

случилось это после войны, года через 3 или через 4, в канун ленинских дней. Было тогда с Большаковым в ссоре, не помню уж почему. Ну и вот в канун ленинского дня мне звонок. 1 часа ночи. Михаил Ильич, вот приезжайте сейчас в комитет, очень важное дело. Я говорю, как сейчас, у меня и машины нет. Машина уже за вами вышла. Ну, думаю, раз Михаил Ильич, значит, наверное, все в порядке, что-нибудь хорошее, потому что, когда плохо, тогда он меня товарищ Ром называл. Поехал. Приезжаю в знаменитый Гнезденковский переулок, поднимаюсь, из просмотрового зала знакомые голоса, что такое, крутят «Ленин в октябре». В чем дело? Кузаков смотрит. Вы пройдите к Ивану Григорьевичу, он вас ждет. Прохожу к Большакову, тот возбужден, шагает по кабинету, красный, как помидор. Вот, знаете, товарищ Ом, опять, значит, кино у нас выходит на хорошее место, потому что вот придется завтра прибегнуть. Тут вот товарищ Крапченко Михаил Борисович был, докладывал, значит, товарищу Сталину. Товарищ Сталин, он всегда произносил в пониженном тоне, значит, докладывал товарищу Сталину вот программу завтрашнего концерта, а товарищ Сталин ему говорит, что ж, опять Маяковский, опять «Пламя Парижа», а поближе ленинской тематики. А ничего нет? Нет. Ну, значит, опять придется кино, значит, одно отделение концерта заменить, кино. Вот, вот подумайте какую-нибудь картину ленинскую, значит, из ваших, значит, «Ленин в октябре» сократить до одного отделения, до 40 минут. Я говорю, Иван Григорьевич, «Ленин в октябре» никак сократить невозможно. Просто немыслимо, там нет такого эпизода. Вот, пожалуй, «Ленин в 18-м году», ежели взять покушение, там части 2 начало, ну и финал, так вроде получится 4 части на 40 минут. Ну, ваше дело. Тут, знаете, что забавно, товарищ Сталин его спрашивает, значит, а вы знаете, кто поставил «Ленин в октябре»? А Храпченко мне потом рассказывает, а я и забыл. Ну, брякнул, говорит, Ром, а думай, а вдруг не Ром, что же делать? Нет, оказывается, верно, Ром, вот так. Ну, я за ночь взял, сократил «Ленин» в 18-м году, вырезал 4 части, только удивился, вначале моей фамилии нет, идет прямо так. «Ленин» в 18-м году, вторые режиссеры Васильев и Арон. Ну, что такое, а куда вообще девалось все остальное? Но потом вспомнил, я стоял вместе с Каплером в одной надписи, Каплера вырезали, меня вырезали. Говорю Большакову, меня там нет. Как нет? Вот да так вот вырезано. А, вырезано. Ну, это мы быстро. Сейчас на хронику позвоним, они в момент такой-нибудь бумажки снимут и вставим. Ну, утром сделано 40 минут. Закончил это все дело. Велели мне к 12 часам приходить в Большой театр, там просмотр. Большой театр, прихожу, там уже собираются певцы, прокашливаются балетные, какие-то чтецы, собирается оркестр. А в большой, в главной, в правительственной ложе, где будет сидеть Сталин и все окружение, сидит незнакомый мне какой-то полковник или генерал, Храпченко и Большаков. Оказывается, это генерал-то это Власик, начальник охраны Сталина. Власик хмурый, из какого отделения пустите? Так, я думаю, вместо второго, а кто-то у вас в втором отделении, ну, «Пламя Парижа», потом, вот, это значит, что-то там еще. Храпченко ему что-то разъясняет. Он смотрит по программе и говорит, вот, балет выгнать, этих певцов выгнать. Кто во втором отделении, всех выгнать. И вообще, Михаил Борисович, я тебе давно говорю, надо делать подземный вход. Я сначала не понял, о чем идет речь. Подземный ход из Кремля, прямо в Большой театр. Ну, Храпченко им говорит, да как же делать подземный ход? Большой театр стоит на сваях, 1 000 000 свай. Это технически невозможно. Технически, технически. Надо. Понимаешь? Надо. И чтобы это в последний раз. Надо. Ну, давайте, показывайте, что вы там наготовили.
Мы показали 40 минут из Ленина в 18 году и документы. Значит, тоже моя работа была. Значит, очевидно, это уже было после 48 года, да, году в 49-м, по-видимому. Живой Ленин, это самый, документы о живом Ленине. По окончании просмотра Власик говорит: документы это хорошо, а вот этот Ленин в 18 году длинно. Я говорю: короче нельзя. Ты меня уверяешь, короче нельзя, я тебе говорю: длинно. Мне начинает злость разбирать. Я ему говорю: а я, короче, не могу. Если вам длинно, товарищ Власик, где хотите, сокращайте сами. Я в твоих интересах. Я тебе говорю: длинно, а там как знаешь. Я же лучше знаю. Длинно. Я говорю: я, короче, не знаю. Большой, вот режиссеры, они всегда так. Упрямые режиссеры. Длинно. Я не буду сокращать. Ну ладно, там видно будет. Тогда Большков, чтобы замять паузу, говорит: а как назовем? Фрагменты или, значит, отрывки? Фрагменты, говорит Власик. Кто это поймет, твое слово, фрагменты? Пойдет, что фрагменты? Кто тут будет сидеть-то? Секретарь райкомов будет сидеть. Что они понимают, что такое фрагменты? Я говорю: а ты понимаешь, что такое фрагменты? Тот удивился, что я его на «ты». Но ведь и он меня на «ты». Поворачивается, говорит: я-то понимаю. Я говорю: почему же секретари райкомов не понимают? А они не понимают. Отрывки. Так вот сейчас в типографии, в первой образцовой, там все на взводе у вас? На взводе, говорит Храпченко. Быстро, чтобы через полчаса новая программа была. Отрывки. Все, кто повезет докладывать? Храпченко говорит: да я уж теперь не повезу, теперь видеть кино. Большков говорит: а я при чем? Первое отделение. Концерт. И ты уж вчера докладывал, Михаил Борисович. Почему это я повезу? Теперь кино. Я говорю: разрешите, я повезу. Тогда вдруг Храпченко говорит: ладно, я повезу. Ну, все встают. Тогда я говорю Власику: позвольте, а мне-то ведь тоже надо быть. Разумеется, а билета у меня ведь нету. Ты что ж, говорит Власик Большкову, не обеспечил. Ты ведь ж не знал, что товарищ Ром будет присутствовать. Ну, обеспечь. Да уж у меня больше нет. Власик посмотрел на меня. Ладно, говорит. Полез в карман, вынул билет. Ложа Бенуара, номер такой-то. Или билетажа, ложа билетажа, номер такой-то. И наверху печать. Служебный. Кладу в карман, говорю: спасибо. Ну, Большков говорит: вот, товарищ Власик, вы, у вас большой киноархив собственный, вы, товарищ Сталин, снимайте. Понимаете, Михаил Ильич, вот наш оператор и даже инструктировали товарища Власика, вот он снимает, товарищ Сталин. Показали бы. Когда надо будет, покажу, говорит Власик. А пока ладно, снимай все, пленочку мне подкинь. Разошлись. Приехал домой. Решил передохнуть вечером, все-таки смотреть, волноваться, как я там смонтировал эти четыре части. Правда, надпись действительно вклеили, режиссер Ром, на смятом куске бумаги сняли. Музыка икает, но ничего. Но только я расположился поспать, звонок снова. Что такое? От Большакова. Михаил Ильич, не видно, приезжайте. Приезжаю. Идет какая история. Вот-вот. Вы вот думаете, это все просто, а это все очень непросто. Вот не поехал я докладывать, а вот Михаил Борисович взялся и опять, значит, неприятности, опять влетел. Что такое? Вот, значит, привез он, показывает программу отрывки из картины «Ленин» в 18-м году. Товарищ Сталин, значит, помолчал, а потом говорит: какое было главное дело в жизни Ленина? Ну и дальше сцена развивалась так. Значит, Сталин спрашивает: какое было главное дело в жизни Ленина? А Храпченко от испуга остолбенел и не знает, что ответить. Сталин: ну какое было главное дело в жизни Ленина? Храпченко молчит. Неужели вы, товарищ Храпченко, не можете ответить на такой простой вопрос? Какое было главное дело
в жизни Ленина. Молчит. Вы член партии? Да, товарищ Сталин, я член партии. Председатель комитета по делам искусств, кажется. Да. Как же вы не знаете, какое было главное дело жизни Ленина? Нехорошо. Октябрьская революция. Да, правильно, товарищ Сталин, Октябрьская революция. Ну, какую картину надо показывать? Какую? Ленин в октябре? Ленин в октябре. А почему вы поставили Ленин в 18-м году? Так ведь режиссер отказался сокращать. Они, вы знаете, режиссеры, они вот отказался сокращать. Ну, тогда идти целиком. Погнали, значит, снова в образцовую типографию, менять порядок. В Большом театре, значит, снова готовятся перемены. Мы берем, сразу хватаем Ленин в октябре. В Большой театр проверять экземпляр. Приходим, там уже всех выгоняют вон. И оркестры, хоры, балеты, певцов и чтецов. Все надевают собольи, шапки, шубы с бобровыми воротниками. Ворчат простужными голосами и всех гонят. Всех до одного чекисты гонят. Власик злой распоряжается. Увидал меня, зафыркал, что-то такое. Успеете проверить? Успею проверить. Смотрю, опять нет надписи «Ром», вырезано вместе с Каплером. Ну, погнали опять на хронику вставлять надпись «Ром». Значит, я просмотрел картину, уже 6 час, поскакал скорее домой, прискакал скорее черный костюм, давай белую рубашку, галстук нацеплять, сталинские премии, у меня к тому времени их было 4 штуки, орден Ленина, медали. Назад прибегаю. Поздно уже началось. Правительство уже на сцене, уже идут аплодисменты, все стоят, правительство стоит, народ аплодирует, идет овация, коридоры пустые. Я бегу скорей искать ложу билетажа, куда у меня пропуск. Прибегаю в билетаж, пусто, подбегаю к капельдинеру, сую ему билет. Где здесь ложа, номер такой-то? Тот смотрит. Идет к вам, товарищ полковнику, почтительно говорит мне. Смотрю, действительно стоит полковник МГБ, весь в красных петличках, в параде строгий, подбегаю к нему. Товарищ полковник, вот к вам направили, мне вот в ложу вот билет товарищ Власик передал. Полковник берет билет, делает шаг назад, осматривает меня с ног до головы, так как-то внимательно приглядываясь, особенно заднему карману так заглядывает, потом говорит: молодец, хорошо, очень хорошо, молодец. Я ничего не понял, почему молодец. Потом дает мне обратно билет и говорит: ложа номер 13, войдешь, свободное место, рядом сидит академик в шапочке, твой объект. Я как поглядел на полковника, какой объект, еще не сразу понимаю. Потом понял: батюшки, да я ж с билетом Власика, я ж особый сотрудник. Гляжу на полковника, разинув рот. Потом думаю: ну что делать, придется идти в ложу. Иду в ложу, ложа уже полна. Одно место свободно, самое крайнее, в переднем ряду, а рядом правительственное, значит, мое место рядом с правительственной ложей. Ну, а на стуле рядом со мной старичок-академик, сморщенный, как гриб, вроде Карпинского, не знаю уж его фамилии. Я пробираюсь тихонечко, сажусь. Он мне: здравствуйте. Я ему: здравствуйте. Смотрю на него, думаю, если ты вот будешь в Сталина стрелять, я должен грудью закрыть, выстрел принять на себя, а тебя задушить руками. Думаю, и задушить-то тебя нетрудно. Что в тебе жизни-то? Ну, цыпленок. Сел. Ну, так, прошла торжественная часть. Все, я поглядывал на этого академика, думаю, мой объект, ежели вытащит пистолет, значит, я вот должен раз схватить, задушить, и потом принять на себя. Так, интересно. Потом перерыв.
А после перерыва в эту правительственную ложу расселось все правительство, так сказать, и все руководящие деятели. А вот рядом со мной рукой достать можно. Молотов сидит сам во краю. А так я на приемах бывал, он меня узнал. Он мне кивнул, и я ему кивнул. И думаю, не знаешь ты, Вячеслав Михайлович, что я тебя сейчас грудью от академика защищаю. Ну, а почему меня полковник похвалил? Пистолета не видно. Раз. Ордена и сталинские премии настоящие. Костюм хорошо сидит и не похож. Действительно, не похож. В дни смерти Сталина. Рассказ одного знакомого. Можно назвать это также черта характера. Черта характера великого вождя. Было это в дни смерти Сталина. Ну, какая тогда была обстановка? Все знают, помнят. То есть не все, а все, кто пережил. В кино, может быть, было чуть легче, чем в других областях. Но все равно нелегко. Тяжело было быть евреем. Стыдно и страшно. Сжималась какая-то петля. Из знакомых в те дни были арестованы Игорь Нежный, Маклярский. В группе было страшно. Все наглее делался Викторов Алексеев. А тут процесс врачей-убийц. Много врачей знакомых. В общем, жутко было. Машина дежурила все время под окном. Каждый звонок ночью заставлял вскочить. Звук остановившейся машины, и сердце забьется. Я чувствовал, долго не протянуть. Уже вызывал меня Рязанов, заместитель Большакова. Намекал, работать мы вам позволим, но группу будем подбирать сами, будете под особым наблюдением. Я сказал, режиссер, который не может набирать группу, уже не режиссер. Он говорит, ну, ваше дело, а чем займетесь? Я говорю, сценарий буду писать, а мы их ставить не будем. Вы поймите, Михаил Ильич, речь идет о вашей работе, а может быть и больше. Мы о вашем благе заботимся. Мы сохранить вас хотим. Эрмнер был в это время уже уволен в документальной кинематографии. Арнштам уволен. Райзман в Латвию куда-то. В общем, сладко было. Ну, чувствовал я, что вот последние дни, уже примирялись мы с Лёлей, что будет, как будет, что делать, если это случится, а тут подох. Ну, объявление в газетах, траурная речь, на улицах миллион народа, масса погибших в давке, все это знают, растерянная Наташка, в доме растерянность, только отчетливо помню. Сознанием я понимал, слава Богу, может быть, будет легче, может быть, уцелеем, а сердце как-то не мирилось, потому что в то же время я сердцем как-то верил в Сталина. Помню, Лёля меня ночью спрашивает, глаза широко открыты. «Ромочка, что же с нами будет?» Я ей говорю, «Лёля, хуже не будет. Хуже не будет». Говорю и сам не верю. Но вот в этом вот странном состоянии, в котором многие тогда пребывали, решила пойти к одному знакомому, хорошему человеку, большому, умному человеку. Жил он в доме правительства. Решил просто пойти поговорить с ним. Незадолго до этого Лёля у него была, еще до смерти Сталина. Рассказывала, что со мной творится, как меня травит, что происходит. И говорит ему, может быть, к Берии пойти.
он и упаси вас Бог появляться у этого человека. Упаси вас Бог. Пошел я к нему, говорю ему, так и так, мол, имя отчество не хочу упоминать, он меня ведь не уполномочил рассказывать-то. Что будет? Он говорит, давайте пойдем на кухню, там можно спокойнее поговорить. Повел меня на кухню, пустил воду из крана, зажег 4 конфорки газовые. И говорит, расскажу я вам одну историю. Несколько лет назад получил я высокое назначение, получил от Сталина. Поручено мне было составить доклад по одному очень важному делу. Но я тоже этого дела излагать не буду, потому что сразу будет понятно, к кому это я пришел. Доложить должен был на политбюро. Вот прихожу, являюсь на политбюро первый раз в жизни. Сидят все члены политбюро, Сталин во главе. Ну, тут Маленков, Каганович, Берия, Ворошилов, Молотов, все. Докладываю. Докладываю объективно. Дело крупное, потребует огромных капиталов вложений, которые должны пойти за счет других отраслей народного хозяйства. Поэтому, естественно, надо было подумать, идти на него или не идти. Я доложил, выслушали все. Первое слово берет Ворошилов. Говорит, а зачем нам это? Огромные капиталовложения придется сократить. Другие очень важные отрасли, в том числе вооружение для армии, развитие промышленности, строительство. А эффект-то какой? Не нужно нам это, в общем, пока что. И пока Ворошилов говорил, Сталин чуть-чуть нахмурился. Это другие заметили, а Ворошилов не заметил. Но другие заметили, и тут же взял слово Берия и горячо поддержал это новое и очень дорогое дело. За ним поддержал еще кто-то, Каганович, Маленков, Булганин. Ну, Ворошилов, видно, несообразительный. Вторично просит слово и говорит, я все-таки не понимаю, ну зачем же это? И в это время Сталин так легонечко ударяет по столу пальцами, и все замолкают. И Сталин говорит негромко так, я не понимаю, почему, товарищ Ворошилов, с таким упорством отстаивает предложение, которое явно клонится к уменьшению военной мощи Советского Союза. Что это предложение клонится к тому, чтобы уменьшить нашу мощь, это мы все понимаем. Мы еще не понимаем причин, по которым товарищ Ворошилов отстаивает его. И, кстати, не в первый раз отстаивает подобную точку зрения. Но рано или поздно мы это поймем. Сказал и замолчал. И стало так тихо, что слышно было, как тикают часы на руках у присутствующих. И даже как будто слышно, как сердце бьется. Ворошилов сидит белый, на лбу у него выступает пот, начинает стекать вниз. Никто на него не смотрит, только Берия смотрит, не отрывает взгляда. А я, говорит мне рассказчик, сижу, затаив дыхание, смотрю то на Ворошилова, то на Берию. Берия пальцами перебирает. На Сталина не решаюсь даже взглянуть. И вдруг, после этой долгой, томительной паузы, которая длилась, может быть, несколько минут, они показались огромным временем.
И все тикали часы на руках. Сталин так говорит негромко: ну что ж, на сегодня довольно. Давайте перейдем в зал, посмотрим картину. Все встали, пошли в зал, раздались голоса, переговариваются все между собой, и Ворошилов один, никто к нему не подходит. Все пошли в зал, и я пошел в зал. Ну, вошли мы в зал. В зале столики стоят. Около каждого столика три стула. Три, потому что одна сторона обращена к экрану, там стула нет. Вино на столе, фруктовая вода, лимонад, фрукты, конфеты, что ли. Все сели за столики, вдвоем, втроем. Народ-то немного, три столика заняли, а Ворошилов один сел, к нему никто не подсел. Ну, я человек новый, незнакомый, говорит мне рассказчик. Тоже сел один за отдельный столик. Думаю, что же он нам покажет сейчас? Маневр американского флота или какую-нибудь политическую хронику? Что? А его в зале нет. Погас свет, зажегся экран. Господи, владыка, огни большого города. Чарли Чаплина. Ну, очевидно, там все привыкли. Дело в том, что Сталин очень любил несколько картин, в том числе «Огни большого города», Чапаева, «Волгу-Волгу» и «Ленин в октябре». Да, еще «Большой вальс». И, оказывается, члены Политбюро всегда знали, что в любой момент им могут показать любую из этих картин, и надо смотреть. Ничего тут не сделаешь, смотри. Хозяин хочет сегодня смотреть «Волгу-Волгу», смотри «Волгу-Волга». «Большой вальс», смотри «Большой вальс». Но вот на этот раз решил смотреть почему-то «Огни большого города». Я сижу в полном недоумении. Начались «Огни большого города», а его все нет. Вот уже прошел первый эпизод первой части. Впоследствии я выяснил, он что-то недолюбливал именно этот эпизод, где памятник открывается, и Чаплин там на памятнике спит. Но эпизод кончился, входит Сталин. Огляделся, подошел к моему столику, сел. Да прежде чем сел, спросил: разрешите, пожалуйста? Я вам не помешаю. Да что вы, товарищ Сталин, садитесь, пожалуйста. Сел. Что ж вы ничего не пьете, не кушаете, вы не стесняйтесь. Будьте как дома. Вы свой человек, любезно так. Я говорю: спасибо, благодарю вас. Он стал спрашивать меня что-то. Потом поглядывает все на экран, и я поглядываю на экран. Идут огни большого города. Все потихоньку переговариваются, но очень негромко, очень почтительно, так сказать, тихо. И Сталин говорит со мной иногда, да, смотрит на экран. В последней части, когда уже Чаплин выходит из тюрьмы, идет по улице, оборванный, грязный, порванные штаны у него. Мальчишки его дразнят. Смотрю, что такое. Лезет Сталин в карман, вынимает платок. Кончиком платка вытирает глаз. Ну, тут девушка, бывшая слепая, продает цветы. Чаплин ее узнает, а она его нет. Вдруг Сталин встал, отошел в угол. Стал там в углу, сморкается и бросает косые взгляды на экран. Вот потом, значит, узнала его девушка. Реплика идет: это вы? Да, это я. И Сталин отчетливо всхлипнул. Кончилась картина. Все встают, ждут. Сталин поворачивается, сморкается, вытирает глаза. Взгляд смягченный, умиленный. Подходит к Ворошилову. Калим, дорогой, что-то ты плохо выглядишь.
Наверное, работаешь много, не отдыхаешь. Да, говорит Ворошилов, не понимающий ничего. Вот работаю, не отдыхаю. Лаврентий, говорит Сталин, подзывает Берию, кладет Ворошилову на плечо руку. Лаврентий, о таких людях заботиться надо. Он может ошибаться, но это наш человек. Ты это запомни, Лаврентий. Ило все тут просияли. И Ворошилов просиял, еще не понимая, что гроза прошла. И Лаврентий усмехнулся. Сталин потрепал Ворошилову по плечу. Ну ладно, до свидания. Стали расходиться. Простил. Картина его умилила, размягчился. Простил. Вот такая черта характера.

Стихи о герое. Каюсь, музу мою не взлюбила экзотика. Невоспитанный с детства в охотничьих играх, мой герой не ходил за Чукотку на котика и не целился в глаз полосатого тигра. И нордост не трепал его пышные волосы под оранжевым парусом легкой шаланды. Он не шел открывать неоткрытые полюсы, не скрывал по ущельям тюки контрабанды. Словом, личность по части экзотики куцая. Для цветистых стихов приспособлено плохо. Он ходил в рядовых при большой революции, подпирая плечом боевую эпоху сыпняками, тревогами, вошью изглоданной. По дорогам войны от Читы до Донбасса он ходил мировой революции подданный, безымянный гвардеец восставшего класса. Он учился в огне под знаменами рваными, в боевой суматохе походных становий, чтобы, строя заводы, орудуя планами, и винтовку, и сердце держать наготове. И совсем не беда, что густая романтика не жила в этом жестком, натруженном теле. Он мне дорог от сердца до красного бантика, до помятой звезды на армейской шинели. О нежности. Мы лежали на подступах к небольшой деревеньке, пули путались в мякоти ржаного омета. Трехоршинный матрос Петро Гомоненко вынес Леньку дозорного из-под пулемета. Ленька плакал, глаза его синие, щелками затекали слезами, и предсмертным туманом на сутулой спине, разможженной осколками, кровь застыла пятном густым и багряным. Подползла санитарка отрядная рыжая, спеленала бинтом, как пеленками туго, прошептала: «Отплавал матросик, не выживет. Потерял ты, Петрусь, закадычного друга». Бился Максим в приливе свирепой прилежности, бредил раненый ломким, надорванным голосом, неуклюжими жестами наплывающей нежности. Гомоненко разглаживал Ленькины волосы. По сутулому телу расползалась агония. Из-под корки бинта кровоточила рана. Сквозь пальбу уловил в замирающем стоне я нервный всхлип, торопливый выстрел нагана. Мы лежали на подступах к небольшой деревеньке, пули грызли разбитый снарядами угол. Трехоршинный матрос Петро Гомоненко пожалел закадычного друга. Шестой. Хорошие были ребята, кремневые, на подбор. Трава на тропе примята, зарос лопухами двор, синеет в траве колокольчик, кузнечик стрижет в тишине. Переглянулись молча и молча встали к стене. Хорошие были ребята, кронштадтские, моряки. Одетый медью заката конвой подровнял штыки. Подул ветерок с заречья, и сразу стало свежо. В высокой траве кузнечик стрижет себе да стрижет. Хорошие были ребята. Ребята были наять,
Замедленно падал пятый. Шестой остался стоять. Шестой шатнулся сутуло. Шаг в сторону, шаг назад. И рыжему Эсаулу взглянул из-под лобья в глаза. Сказал, улыбаясь косо, и тут тебе не везет. Уже вот тебя матросы почище пустят в расход. Упал на мягкую мяту под выстрелами в упор. Хорошие были ребята, кремневые на подбор. Солдаты. Лица в ожогах мороза, бессонницей долго измяты, радости, скорби, печали, замкнуты в тесном кругу, снова железными дятлами в чаще стучат автоматы, снова, сжимая винтовки, лежим на примятом снегу. И нарастает волнение до нервного тика, до боли, посвисты пуль над окопом, тусклые вспышки в лесу. Встали бы в рост на поляне, вышли в атаку бы, что ли, мы бы рванулись навстречу, штык вынося на весу. Сдвинуто на бок, летая каска на ближний.

Стрелы блеснули, мы под огнем, и кто-нибудь из нас не обойдет летящей вражьей пули, и навзничь рухнет в редком сосняке, и потускнеет взгляд под бровью строгой, и только чье-то сердце вдалеке на выстрел тот откликнется тревогой. Есть высшие из всех гражданских прав. Во имя жизни встретить ветер боя и, если надо, смертью смерть поправ, найти в огне бессмертие героя. Осторожно пощупал, кисет не промок, вынул бережно щепоть махорки, завернул, закурил, и поднялся дымок по-домашнему теплый и горький. Черным дегтем внизу клокотала река, в белом инее стыла береза, по высокому небу ползли облака, может быть, от родного колхоза. Он устало присел на подрубленный ствол возле самого края обрыва, а по мосту, который он за ночь навел, горный полк проходил торопливо. Грохотали орудия разных систем, шелестели по наледи шины. Он сидел и курил, и завидовал тем, кто ведет боевые машины. Завивался и таял табачный дымок, как тепло задушевной беседы. Он был плотник, и было ему невдомек, что за ним половина победы. Человек склонился над водой и увидел вдруг, что он седой. Человеку было 20 лет. Над лесным ручьем он дал обет беспощадно, яростно казнить палачей, что рвутся на восток. Кто его посмеет обвинить, если будет он в бою жесток? В дыму пожаров тонет даль седая, широк великой битвы разворот. Колонны танков с флангов наседая неудержимо движутся вперед. Саперы ищут под хрустящим снегом чужих сапер коварные следы. Из белой рощи конница набегом врубается в орущие ряды. И пехотинцы в грохоте орудий идут, не наклоняя головы. Запомни их, товарищ. Эти люди фашистов отогнали от Москвы. Видно уж нам дорога такая, жить на земле от войны к войне. Плещет речушка у ног протекая, ласточки гнезда вьют на стене, в золоте полдня сосен макушки, солнце звенящего крайне почат, а из-за леса тяжелые пушки, не уставая, кричат и кричат. Кто запретит в этот полдень кричать? Что им до радостной боли зерна? Им ведь не слышно, что вешним зачатьем каждая травка напряжена. Пусть с тишиной наши судьбы в разладе, мы не хотим под ярмом одичать. Ради цветения и радости ради мы заставляем железо кричать. Пусть наше время жестоко и дико, вытерпи, землю ногтями
Нерви.

0: И мы для детей из железного крика выплавим светлую песню любви. Где трава от росы и крови сырая, где зрачки пулеметов свирепо глядят в полный рост над окопом переднего края, поднялся победитель-солдат. Сердце билось о ребра прерывисто, часто. Тишина, тишина, не во сне, наяву. И сказал пехотинец: отмаялись, баста. И приметил подснежник во рву. И в душе тосковавшей по свету и ласке ожил радости прежний певучий поток, и нагнулся солдат, и к простреленной каске осторожно приладил цветок. Снова ожили в памяти, были живые, Подмосковье в снегах и в огне Сталинград за четыре немыслимых года впервые, как ребенок, заплакал солдат. Так стоял пехотинец, смеясь и рыдая, сапогом попирая колючий плетень, за спиной разгоралась заря молодая, предвещая солнечный день. Дорогая, хорошая, сердце мое, как медлителен времени бег. Третий раз эта ночь поднимает в ружье и бросает на черный снег. Успокоилась, лег, задремал слегка, вижу в дымке поволжский плес, слышу шелест шагов, и твоя рука чуть коснулась моих волос. Мы над волжским простором вдвоем стоим, в складках туч проступил рассвет, и молчанием твоим, и дыханием твоим я на свежем ветру согрет. Журавли улетают на юг, трубя, тянет холодом зимних дней. Никого я не знаю лучше тебя, ближе, ласковее, родней. Журавли улетают на юг в вышине. Разве мы их вернем назад? Вновь команда в ружье, опять по стене хлещет крупный свинцовый град. Если снайпер чужой облюбует меня, гряну навзничь, руки в разброс, вспомни крик журавлиный, рождение дня, ветер, молодость, волжский плес. От пушки на лугу косая тень, над лугом ласточки скользят легко. Сегодня твоего рождения день, а ты за Камой где-то далеко. Иван да Марья, и ромашка цвет, и васильки в пшенице при пути, нарвать бы здесь большой-большой букет и к изголовью тихо принести. Поцеловать бы руку и уйти обратно к этим стоптанным лугам. Да вот беда, заказаны пути с полей войны к родимым очагам. Жар птица чертит не для нас круги, и серый волк не ждет меня в тайге. Солдату скороходы сапоги с царевичевых ног не по ноге. Проснись, и платье светлое надень, а в косу к колокольчик голубой, сегодня твоего рождения день. Ты не одна, душа моя с тобой.
1: Строки лирики. Тьма залепила окна густо, луна сквозь тучи светит мутно, а в доме без хозяйки пусто и холодно, и неуютно. Влажна и холодна подушка, дом полон сырости подвала, внизу бессонная кукушка 12 раз прокуковала, в дупле на дубе спит синица, кузнечик спит в траве медвяной, спят дети, только мне не спится, как той кукушке деревянной. Ночные шорохи зловещи, как недомолвки, как утайки, и бессловесно шепчут вещи, что в доме пусто без хозяйки, как великаньи пальцы трется, а стекла старой ели хвоя, пока хозяйка не вернется, душе не обрести покоя. Людского счастья малою крупицей усталый я довольствоваться рад. Беззвездной ночью с красной черепицей шушукается дикий виноград, шершавыми ладонями по бревнам перебирает сонный ветерок, приворожен твоим дыханием ровным. Я дверь открыл, переступил порог, прислушался, а звуки ночи те же, и те же ветки за слюдой стекла. И от того, что сон твой безмятежен, душа моя спокойна и светла. Ночным теплом настоен сонный воздух, сквозь дымку сна, наверное, видишь ты, как на неведомых далеких звездах с рассветом раскрываются цветы, и влажный плющ кивает певчим птицам сквозь золотое кружево оград. И этот сон холодным черепицам рассказывает дикий виноград. Когда устану или затоскую, взгляну в глаза, как в прозелень морскую, уйдет усталость, и тоска отпрянет, и на душе заметно легче станет. Вот так вся жизнь, то хлопоты, то войны, и дни без войн, как прежде, беспокойны. Сегодня в Минске, завтра в Тегеране попробуй, встречу загадай заранее. А сколько в суматохе каждой встречи признаний выпало из нашей речи, а сколько мы, прощаясь, на вокзале заветных слов друг другу не сказали. За встречами, за проводами теми невозвратимо пролетело время. Мы в тишине вдвоем не насиделись, как следует в глаза не нагляделись. И все ж, мой друг, сомнениями не мучась, не злясь на кочевую эту участь, взгляни в глаза мне, глаз не опуская, они все те же, как волна морская. Май прошел шагами неслышными между яблонями и вишнями, не во сне, наяву, легким шелестом трав разбуженный, появлюсь на пороге суженой, тихо в молодость позову. Я возьму тебя за руку, поведу тебя за реку, где поля и леса, где березоньки босые, где весенние, разноголосые соловьиные голоса. Глянешь в круг, голова закружится, глубже моря каждая лужица, целой жизни длиннее час. счастью встречи конца не чается, ведь такое в жизни случается только раз. В цвете яблонь, как в снежной замяти, из глубин заповедных памяти брежет облик майского дня. И за то, что весной растревожена, для тебя эта песня сложена. Не пеняй на меня.
2: В разговоре о главном не совру ничего. Я приметил недавно паренька одного. Наш по самой по сути и повадке своей, он стоял на распутье возле школьных дверей. Для него в самом деле эти дни нелегки, навсегда отзвенели в коридорах звонки. От учебы, от школьной, ты шагай, дорогой, не дорожкой окольной, а дорогой прямой. В институтах науки, на заводах страны эти сильные руки до зарезу нужны. Но замечу попутно, ничего не тая, не насчет институтов агитирую я. Говорю без сомнений и без всяких обид. Там таких заявлений много тысяч лежит. Мне хотелось бы, чтобы из оконченных школ на иную учебу ты, товарищ, пошел. Я бы сам из-за парты, слыша времени гул, с наслаждением, с азартом на работу шагнул. Нету лучшего сроду, чем под небом большим дым советских заводов нашей Родины дым. В том семействе могучем всем бы надо побыть, и работе обучат, и научат, как жить. Не на танцах нарядных жажду встречи с тобой, а в шахтерской нарядной, в заводской проходной. Мне хотелось бы очень, заявляю любя, чтобы люди рабочим называли тебя. Это в паспорт твой впишут, в комсомольский билет. Как мы думаем, выше просто звания нет.
3: Занеслися залетную пташкой панихидные вести к нам. Родина, черная монашка, читает псалмы по сынам. Красные нити часослова кровью окропили слова. Я знаю, ты умереть готова, но смерть твоя будет жива. В церквушке за тихой обедней выну за тебя просфору. Помолюся за вздох последний и слезу со щеки утру. А ты из светлого рая в ризах белее дня покрестися, как умирая, за то, что не любила меня.
4: Видение. А все-таки я вчера дождался и задал свой вопрос.
5: И что?
4: Да чудной он какой-то, этот ваш священник. Сразу нахмурился, сейчас, думаю, начнется. Я ему говорю: разве не сказано в Писании «приди и видь»? Что плохого в том, что Бог открывается человеку без всяких посредников?
5: Еще бы не нахмуриться после такого заявления.
4: Нет, ну я так мягко, без претензий. Правда, он меня выслушал, хотя говорил я долго.
5: И как он отнесся к твоим способностям?
4: Мне показалось как-то странно. По крайней мере, никакого восторга у него мои визионерские опыты не вызвали. Более того, когда я заговорил о своем последнем сне, ну, помнишь, я тебе рассказывал про икону Спасительницы Руси, он всем видом дал понять, что ему не то что тяжело, даже противно все это слушать.
5: Неудивительно.
4: Да ты дальше слушай. А когда я ему начал сравнивать мои видения с откровениями Сведенборга, он поежился и сказал буквально следующее. «И что? Вы считаете, что эти сумбурные видения действительно были от Бога?» Ну, я тут, сам понимаешь, ничего вразумительного не мог ответить. Я как-то раньше считал, что все нематериальное, значит, духовное, происходит от Бога. И нет никакой разницы, каким путем к тебе все это придет. Главное, чтобы в жизни появился новый уровень духовности, о котором большинство людей не имеет ни малейшего представления. И здесь он меня загнал в тупик вопросом, зачем нужны видения, когда есть Христос? Я сначала не понял, о чем речь. Что плохого увидеть Христа реально, собственными глазами? А потом до меня дошло. Он пояснил, что верующий человек и так постоянно находится в общении со Христом. Но не только не видит его глазами, но даже и не хочет увидеть. Представляешь? Я всегда был уверен, что тот, кто хоть раз увидел Христа или Богородицу, или хотя бы кого-нибудь из святых, значит, идет правильным путем. Это как некая печать твоей праведности. А оказалось, ничего подобного. Он говорит, а вот представь себе, что прямо сейчас, здесь, в храме, перед нами вдруг яркий свет, и появился Христос, и пристально на тебя смотрит. Каково? Я ему честно сказал, мне было бы страшно. Почему? Ну, потому что, ну, как сказать, ну, одним словом, я не вполне готов сейчас к такой встрече. Мне надо бы уединиться, сосредоточиться, начать молиться. Вот тогда, наверное, было бы лучше, чтобы Христос ко мне пришел, когда я в таком хорошем состоянии. И тут он выдал. Вот сам и ответил на вопрос. Для тебя сейчас Христа в жизни нет. Он где-то там, далеко и высоко. А мы здесь своими земными делишками пока занимаемся. А на самом-то деле он постоянно здесь, рядом с тобою, и в храме, и дома, только он тебе мешает. Ты сам понимаешь, что не хочешь его присутствия только потому, чтобы не мешал жить так, как тебе хочется. Ну, это, конечно, не совсем так. Но дальше он еще рассказал, как многие святые, когда к ним действительно являлся Христос, падали ниц, закрывали глаза и говорили: «Не хочу здесь, в земной жизни, видеть Христа, чтобы не прельститься». Оказывается, в истории было множество случаев, когда под видом или ангела, или святого, или даже Христа на самом деле являлся бес. Зачем? Чтобы подвижник поверил в свою праведность и ощутил себя на голову выше всех остальных. Примерно то же самое, как и я раньше думал. Если тебе что-то особое открывается, значит, тебя из особого теста слепили. Оказывается, это и есть самый опасный подлог в духовной жизни. У такого состояния даже особый термин есть – прелесть. То есть превосходная степень лжи, в которую поверили. Только поверит человек в то, что он уже свят. Ему уже и ближние не нужны, ни даже Христос. Батюшка как-то интересно сказал, так вроде, если Христос – Спаситель, зачем Спаситель тому, кто сам себя спас?
5: И что он посоветовал тебе?
4: Я, конечно, не вполне с ним согласен, но все-таки в его словах есть здравый смысл. Он сказал, что если бы я на самом деле понимал, что происходит в моей душе, какие страсти и грехи в ней живут, то меня больше бы занимали не видения, а то, как бы стать другим, чище и лучше. Кто-то из святых сказал, что видеть свои грехи, как песок морской, гораздо выше, чем каждый день видеть ангелов. Он сравнил душу с озером. Когда в нем всякая муть плавает, дна не видно. А муть осядет, вода успокоится, и можно каждый камешек на глубине рассмотреть. Внимательный к своему спасению человек не только видит, какие коряги и булыжники в его душе скрываются, но и аккуратно их оттуда убирает через исповедь и те дела, которыми лечатся страсти. А когда ты уже начинаешь ангелов видеть и со святыми в режиме онлайн общаться, это, говорит, ты уже далеко зашел. Никаких грехов и неправд за собой не заметишь.
6: Хорошо. А как же с видениями?
4: Если Богу надо будет что-то лично мне открыть, Он найдет такой способ, чтобы и я понял и не возгордился своей исключительностью. Любой человек, говорит, может сказать и попасть в точку, откроется воля Божья. Если ты будешь стараться жить по-божьему, то увидишь, что постоянно вокруг тебя множество неприметных случайностей выстраиваются в какую-то систему и даже закономерность. Ведь Бог действует не только через видения и сверхъестественные происшествия. Если научиться внимательно смотреть на все события жизни, то каждый новый поворот судьбы – знак или предостережение, или, напротив, подтверждение. Без всяких видений и претензий на исключительность. Так-то оно, говорит, совсем не эффектно, зато надежно.

Начинаем литературную передачу. Дорогие товарищи, мы продолжаем чтение документальной повести Якова Макаренко «Они брали Рейхстаг». Сегодня вы услышите вторую заключительную передачу. Читает артист Вячеслав Дугин.

0: Гусев, нарушив молчание, сказал: «Признаться, товарищ капитан, не думал я, не гадал, что нам придется брать Рейхстаг. Это наше воинское счастье», — улыбнулся Неустроев. «Когда-то здесь, — продолжал Гусев, — заседали гитлеровские сановники, а теперь тут находимся мы». Гусев успел день назад узнать историю Рейхстага и делился ею с капитаном. «С 1871 года здесь, оказывается, помещался германский парламент. Депутатами Рейхстага были в разное время Карл Либкнехт, Клара Цеткин и Эрнст Тельман. Именно здесь, с трибуны Рейхстага, в 1932 году Клара Цеткин высказала мысль о создании единого фронта борьбы с фашизмом. Это было за год до прихода к власти Гитлера. Фашисты сначала подожгли Рейхстаг, а затем превратили его в место безудержного восхваления своего фюрера». Рассветало. Вступал в права новый день, 1 мая. И вдруг в коридоре разорвались один за другим два фауст-патрона. Фашисты бросили их с верхних галерей. Разрывы фауст-патронов стали греметь все чаще и чаще. Судя по всему, вражеский гарнизон готовился к контратаке. Неустроев решил опередить гитлеровцев. Инициатива боя с первых часов принадлежала ему, и он не мог ее потерять, ибо слишком дорого досталась она батальону. Капитан решил начать штурм верхних этажей до наступления утра. Батальон принял в ружье. «За мной!» — крикнул Неустроев и первым бросился на второй этаж. Хриплый, негромкий голос капитана не был услышан всеми солдатами. Но увидев, как комбат быстро поднимается по лестнице, бойцы поняли команду и в какие-нибудь минуты обогнали его. Стреляя на ходу, они ринулись в новую схватку с фашистами. На втором этаже, как и внизу, гитлеровцы применили ту же тактику комнатной обороны. Наступающим эта незамысловатая тактика была хорошо знакома. Они уже громили гитлеровцев в десятках берлинских домов. Неустроев решил штурмовать второй этаж и башню Рейхстага одновременно. У него был вполне оправданный расчет. Фашистам будет трудно организовать оборону всех объектов сразу. Так подсказывал ему опыт проведенных боев. Боем на втором этаже капитан руководил сам, а на башне послал капитана Ярунова. В коридорах еще было темно, и бойцы продвигались вперед вдоль стен на ощупь. Робкий свет пробивался сюда лишь со стороны галерей, прилепившихся, подобно ласточкиным гнездам, над расположенным внизу залом заседаний. Свет, однако, был так слаб, что не мог рассеять тьму и дым. С галерей гитлеровцы то и дело стреляли из автоматов и пулеметов, но так как наступающие продвигались у самых стен, то вражеский огонь не приносил им большого ущерба. За каждую комнату развернулась жестокая борьба. Засев в темных углах у дверей, гитлеровцы били в упор, нередко бросались в рукопашную. Штурмовая группа сержанта Петра Щербина уже очистила от фашистов около десятка комнат и упорно продолжала двигаться дальше. У одной из комнат гитлеровцы встретили их ливнем пуль. «За мной!» — крикнул Щербина. Он стрелой проскочил коридор, прижался к стене, чтобы оглядеться и сориентироваться, открыл огонь из пулемета по дверям комнаты, из которой стреляли гитлеровцы. Следуя за командиром, солдаты поднялись с пола и, перескочив в одно мгновение коридор, открыли огонь из автоматов. Фашисты, видимо, поняли, что выход из комнаты им отрезан. Чтобы выбраться из западни, они стали бросать в коридор фауст-патроны. Щербина и его бойцы успели лечь на пол. Но как только дым от разрыва фауст-патронов рассеялся, сержант вскочил и изо всей силы швырнул в комнату две противотанковые гранаты и, подняв бойцов, ринулся вперед. Среди наступающих в Рейхстаге находились Михаил Егоров и Мелитон Кантария. Ведя беспрестанный огонь из автоматов, они помогали выкуривать гитлеровцев из комнат, галерей и подвалов. После водружения знамени победы над Рейхстагом они написали письмо Сталину, в котором сообщали верховному главнокомандующему о выполнении своего боевого солдатского долга. Письмо было напечатано в рукописной походной газете «Боевой листок». Заканчивалось оно рожденным в окопах еще в первые дни войны, хорошо известным каждому солдату призывом «За Родину, за Сталина». Этот призыв громко звучал и сейчас, в ожесточенной схватке с врагом в стенах Рейхстага. В разгар боя на командном пункте батальона неожиданно умолк телефон. Гусев, оставленный неустроевым для связи с полком и соседними батальонами, с силой тряс трубку, барабанил пальцами по телефонному аппарату, раздосадованно кричал «Алло! Алло!» Но ничего не помогало. У стен Рейхстага с прежней силой рвались снаряды. Огневая блокада продолжалась. Порой снаряды падали так густо, что отдельных разрывов не было слышно. Они сливались в сплошной гул, заставляющий содрогаться здание. Гусев послал на линию одного за другим трех связистов, но ни один из них не вернулся обратно на командный пункт. Не было связных и из полка. В эту ночь в Рейхстаг никто из полка не мог проникнуть. Батальоны, сражающиеся в Рейхстаге, нуждались в гранатах, запалах к ним, патронах. Бойцы ничего не ели, кроме сухарей. Кухни остались за Шпрее. Они не смогли переправиться вслед за наступающими. Был разрушен мост. Все попытки полковника Зинченко доставить в Рейхстаг боеприпасы и пищу не увенчались успехом. Одни из посыльных падали, сраженные насмерть осколками, другие, обессиленные, злые от досады, возвращались назад, не выполнив задачи. Утром положение осложнилось еще более. В одно мгновение пожар охватил зал заседаний. Пропитанная краской и лаком, деревянная обшивка зала, софьяновые кресла, ковры горели жарко, и огонь распространялся по коридорам с такой быстротой, что через четверть часа в нижнем этаже уже были охвачены пожаром десятки комнат. Едкий густой дым поднимался клубами к самому куполу. Он растекался по коридорам и комнатам, заполняя собой все пространство, ел солдатам глаза. Коридоры снова утонули во мраке. Бой, тем не менее, продолжался. Капитан Ерунов быстро овладел башнями, но взять галереи долго не мог. Укрывавшиеся на них гитлеровцы, видимо, из числа эсэсовцев, бросали гранаты и фауст-патроны. Тогда Ерунов решил прибегнуть к хитрости. Подобрав солдат покрепче, капитан пополз вместе с ними по-пластунски к галереям. Гитлеровцы держали коридор под беспрестанным обстрелом, но пули не могли задеть ползущих, они летели над их головами. Ковер, которым был устлан коридор, скрадывал шорох, и солдаты приближались к галереям неслышно. Когда до галереи оставалось несколько шагов, Ерунов встал во весь рост и первым бросился на оторопевших фашистов. За ним решительно ринулись все бойцы. На галереях беспорядочно защелкали автоматные выстрелы, послышались отчаянные крики гитлеровцев, возня. «Руки вверх!» — неистово кричал Ерунов, поливая галерею очередями из автомата. Через несколько минут борьба стихла. Более десятка фашистов, сраженных автоматными очередями, валялось на полу. Остальные, не выдержав рукопашной схватки, подняли руки вверх. Оборона башен пала. Неустроев к этому времени, полностью овладел крылом второго этажа. Выбежав на галерею, он громко, как только мог, к нему вдруг возвратился голос, крикнул, обращаясь к Ерунову: «Спускайся вниз, да захвати с собой языка!» «Есть!» — ответил Ерунов. Когда капитан пришел на командный пункт, Неустроев был уже там. «Приказание выполнено. Башни от противника очищены», — доложил Ерунов комбату. После короткой паузы Ерунов добавил: «Сопротивление фашистов, однако, возрастает». «Обреченные, смертники», — заметил в ответ Неустроев. «Им не остается ничего другого, как сопротивляться до последнего. Такой у них приказ. Никакой приказ им не поможет, сказал горячась Ярунов. Правильно, капитан. Ну, а теперь я поздравляю тебя с 1 мая, произнес Неустроев и, подойдя к Ярунову, крепко поцеловал его. Думал ли ты когда-нибудь, капитан, справлять первомайский праздник в Берлине? Да еще где? В Рейхстаге. Неустроев рассмеялся. Потом, немного подумав, произнес: «Да, в Рейхстаге. Ну, а угостить тебя, мой дорогой, нечем. Моя фляжка пуста». И он постучал пальцем по трофейной фляге с черной крышкой. Гусев стоял рядом и хитровато улыбался. «Ну, что скажешь, товарищ начальник штаба?» — спросил Неустроев. «В моей пороховнице еще осталось чуток, товарищ капитан», — сказал Гусев и потряс булькающей фляжкой над ухом. Он налил понемногу Неустроеву, Ярунову и себе, подстегнутый от фляжек крышки. Чокнулись по русскому обычаю. Неустроев сказал: «Ну, с 1 мая, товарищи, с 1 мая в Берлине за победу!» Неустроев срочно вызвал к себе лейтенанта Береста. «Вот что, Алексей», — сказал он, когда тот вошел в комнату командного пункта. «Хочу послать к командованию гарнизона Рейхстага делегацию с предложением немедленно сложить оружие. Благословляешь?» «Ха, думаю, что не сдадутся». «Ну, попытка не пытка», — ответил Берест. «Пойдут в подвал Иван Прыгунов и немецкий солдат, которого привел Ярунов с 4-го этажа». Прыгунов, недавно освобожденный из фашистского лагеря и знавший немецкий язык, а также немецкий солдат, вскоре направились с зажженной свечой в подвал Рейхстага. Они шли, не пригибаясь, размахивая руками, выкрикивая слова по-немецки. Неустроев и Берест наблюдали за ними, спрятавшись в коридоре за каменными статуями. Стрельба из подвала на миг прекратилась. Парламентеры благополучно прошли коридор, стали спускаться по лестнице. Но в этот момент из подвала раздалось несколько автоматных выстрелов. Немецкий солдат, несший свечу и следовавший впереди, зашатался и, судорожно схватившись за грудь, рухнул. Иван Прыгунов успел упасть на пол и отползти. Было ясно, что фашисты сдаваться не собираются. В Рейхстаге снова разгорелся жестокий бой. «Гранаты, гранаты!» — приказал Неустроев. «Забросать вход в подвал противотанковыми!» Солдаты, пригнувшись, подбегали один за другим к подвальной лестнице и, размахнувшись, швыряли с силой гранаты. «Еще гранаты! Еще!» — подавал в полный голос команду Неустроев. «Гранат маловато у нас, товарищ капитан!» — сказал Берест. «Надо экономить!» Из подвала фашисты яростно отстреливались. Пули с визгом впивались в стены и потолок коридора, но полы, на котором лежали бойцы, не задевали. Рядом с Неустроевым появился Гусев. «Товарищ капитан, линия исправлена», — доложил он. «Телефон работает». В эту минуту в комнату командного пункта, припадая на левую ногу, вошел линейный надсмотрщик Ермаков. Он был с ног до головы в грязи, мокрый от пота, трижды ранен. Ермаков доложил о выполнении задания, зашатался и упал. Силы покинули его. Вместе с Ермаковым в Рейхстаг приползли еще трое солдат. Они доставили ящики с гранатами, а еще через некоторое время пробрались и солдаты с термосами. Пожар, возникший в Рейхстаге, сначала в левом крыле, а затем в зале заседаний, разрастался с неимоверной быстротой. Гудящее пламя охватывало комнаты и коридоры. «Тушить пожар!» — отдал приказание капитан Неустроев. Но было уже поздно. Пламя распространялось с такой быстротой, что через некоторое время им были объяты почти все нижние и верхние этажи. Едкий густой дым заполнил здание снизу доверху. Пучки дневного света, пробивавшиеся до этого в коридоры, где располагался батальон, угасли. Воздух раскалялся все больше и больше. Было жарко и душно. Пожар разделил батальон надвое. Одна его часть осталась в комнатах по левую сторону коридора, другая по правую. Неустроев понимал всю тяжесть и сложность создавшейся обстановки, а также замысел гитлеровцев. Преградив артиллерийским огнем пути подхода к Рейхстагу и создав таким образом видимость блокады ворвавшихся в Рейхстаг батальонов, фашисты стремились выиграть время, чтобы привести свои подразделения в боевое состояние, а затем попытаться взять реванш. Командование гарнизона, видимо, еще надеялось на помощь извне. Не полагаясь на собственные силы, гитлеровцы решили прибегнуть к поджогу здания, надеясь, что пожар поможет им покончить с наступающими. Неустроев приказал командирам подразделений держаться при любых обстоятельствах. Он не мог допустить даже мысли об отходе. Очень дорого стоил батальону путь к Рейхстагу и ожесточенная борьба в нем. На маневр фашистов надо было ответить собственным искусным маневром, который обезоружил бы их. Капитан привык к верному военному правилу – во всем опережать врага и диктовать ему свою волю. Единственным выходом из создавшегося положения было решение продолжать бой, не ослаблять осады подвалов, где сидела, как в ловушке, большая часть солдат вражеского гарнизона. В подвалы снова полетели десятки гранат. Егоров и Кантария разыскали в одном из коридоров первого этажа склад фауст-патронов и, вооружившись ими, стали бросать их в подвалы. За фауст-патроны взялись и другие солдаты. Гитлеровские автоматчики попытались прорваться из подвала на первый этаж, но, встреченные сильным огнем, отпрянули назад. Батальон Неустроева крепко держал под контролем все выходы из подвалов. К исходу дня на одной из лестниц, ведущей в подземную часть Рейхстага, появился белый флаг. Неустроев приказал прекратить огонь. Капитан снова послал на переговоры Ивана Прыгунова. «Смотри в 20 глаз», — напутствовал его Неустроев. «Передай фашистам, если гарнизон немедленно сложит оружие, советское командование гарантирует жизнь всем солдатам и офицерам. Если же они откажутся капитулировать, тогда пусть не ждут пощады». При этих словах комбат сделал рукой жест, который был ясен без всяких слов. Прыгунов, пригнувшись, быстро пробежал лестницу, на которой был вывешен белый флаг, огляделся, помахал своим рукой и скрылся в подвале. Однако он вскоре возвратился назад. «Не сдаются», — выдохнул Иван Прыгунов со злобой, когда добрался до командира батальона, наблюдавшего из-за укрытия за каждым его шагом. «Сказали Никс и показали автоматами на дверь». «А много ли фрицев там?» — спросил Гусев. «Не успел рассмотреть», — с досадой ответил Прыгунов. «Да не дали и глазом зыркнуть по сторонам». Неустроев отдал приказ о возобновлении атаки. Как видно, белый флаг вывешен был гитлеровцами все с той же целью – выиграть хоть один час времени. Капитан решил продолжать атаку до тех пор, пока сопротивление фашистов не будет сломлено окончательно. Солдат, способных вести бой, в батальоне оставалось все меньше. Много было убитых, еще больше раненых. Неустроев мысленно перебирал имена тех, кого уже не было в живых. Оставшиеся бойцы были до предела изнурены. Лица их стали пепельными, глаза воспаленно-красными. Но батальон вместе с другими подразделениями продолжал сражаться. Бой гремел, не переставая, весь остаток дня 1 мая, вечером и ночью. Неустроев был верен своему слову. Штурм подвалов не ослабевал ни на минуту. Огонь и дым надвигались на бойцов со всех сторон. от жары и искр у многих тлели куртки, гимнастерки, плащ-палатки, пилотки. Дым ослеплял, стеснял дыхание, но солдаты продолжали, как и прежде, упорно выбивать гитлеровцев из подвалов. Ожесточенные бои велись и в других подъездах. Бойцы батальонов Василия Давыдова и Якова Логвиненко, Константина Самсонова и Ивана Клименкова также не давали фашистам передышки. С наступлением ночи сопротивление гитлеровцев стало ослабевать. Было ясно, что фашистский гарнизон выдыхался. Надо было усилить нажим. Капитан Неустроев приказал продолжать штурм подвалов. Ответный огонь из подвалов вскоре стал слабеть, а затем прекратился совсем. Поздно ночью фашисты запросили переговоры. На лестнице, ведущей в подземелье, снова появился белый флаг. Капитан приказал прекратить стрельбу. «Разговаривать о капитуляции будем только с генералом, в крайнем случае с полковником», заявили гитлеровцы, когда один из солдат спустился по приказанию Неустроева в подвал.
1: «От бестии!» — выругался капитан. «Ну что же, надо решать и эту головоломку.
0: Генерала найти сейчас негде. Ну, а полковника постараемся», — сказал он подошедшему Гусеву. «Позовите на КП лейтенанта Береста». Берест явился незамедлительно. Лейтенант Берест был высок, плечист, носил внушительные усы. «Придется тебе, товарищ Берест, стать на время полковником», — заговорил Неустроев. «Пойдешь к фашистам на переговоры. Рост у тебя подходящий, солидность имеется. Надо будет лишь побриться, да снять лейтенантские погоны». Лейтенант стоял, ничего не понимая. «Ну чего ты так смотришь?» — спросил капитан, увидев недоуменное лицо Береста. «Гитлеровцы хотят говорить о своей капитуляции только со старшим офицером. Вот тебе и придется сыграть, как в театре, роль полковника. Понял? Сможешь?» Берест улыбнулся. Теперь замысел капитана ему стал понятен. «Это здорово», — ответил он капитану. «Я готов». Берест начал торопливо готовиться к переговорам. Достал из полевой сумки кругленькое, едва вдвое больше пятачка, военторговское зеркальце, бритву, мыло, кисточку. Выскоблил до глянцевитой синевой щеки, сбрил бороду, пришил к гимнастерке чистый подворотничок, надел куртку и, сделав важный вид, твердым шагом подошел к Неустроеву. Капитан придирчиво осмотрел вновь испеченного полковника. «Так-так», — говорил он в знак одобрения и как бы любуясь видом Береста. «Все хорошо, но пилотка подкачала. Ее надо заменить фуражкой. К тому же полковнику неприлично не иметь хороших перчаток». Фуражка и кожаные перчатки были немедленно разысканы и вручены Бересту. «Ну, товарищ полковник, теперь, кажется, все на своем месте», — довольно проговорил Неустроев. «Можно следовать по назначению. Адъютантом пойду я. Берем с собой переводчика Ивана Прыгунова, помпокхоза Сизова в качестве охраны». Берест пробовал возражать против решения капитана идти с ним, но переубедить капитана не смог. Как только Берест, Неустроев, Прыгунов и Сизов приблизились к лестничной площадке, ведущей в подвал, лейтенант Герасимов нарочито громким голосом отрапортовал: «Товарищ полковник, пулеметная рота находится на огневой позиции и готова выполнить любую боевую задачу». В роте в это время имелся всего один пулемет и 4 бойца. Рапорт лейтенанта Герасимова был рассчитан для ушей фашистов. У дверей подвала, заваленного обломками кирпича и штукатурки, их встретил офицер в чине полковника. Он щеголевато козырнул, громко щелкнул каблуками и вежливо указал им, куда нужно следовать. Береста, не устроив, в сопровождении того же полковника, вошли в небольшую, освещенную стериновой свечой комнату. Здесь находились еще два офицера и женщина-переводчик. На некоторое время в комнате воцарилась тишина. Выдвинувшись вперед и кивнув Ивану Прыгунову, Берест твердо сказал: «Мы предлагаем вам немедленно сложить оружие. Все выходы из подземелья блокированы, вы окружены. При попытке прорваться наверх, каждый из вас будет уничтожен. Чтобы не было напрасных жертв, предлагаю сдаться. При этом гарантирую жизнь всем вашим офицерам и солдатам. Даю вам 20 минут на размышление». Фашистский полковник сносно говорил по-русски. Подбирая слова, он ответил надменно, с издевкой: «Мы готовы подняться из подвалов наверх, но при одном условии».
2: «Какое же это условие?» – спокойно спросил Алексей Берест.
0: «Оружие должны сложить вы».
1: «Мы?
0: Кто у кого, по-вашему, сидит в подвале?»
1: «У вас преимущество тактическое. У нас в силе», — продолжал полковник. «Вы ворвались в Рейхстаг, но отсюда живыми не уйдете. Наши батареи простреливают перед Рейхстагом каждую пять земли».
0: «Мы не собираемся уходить. У вас безвыходное положение».
1: «На это я отвечу вам, господин полковник, словами Мольтке. На войне нет безвыходных положений».
0: «Я еще раз предлагаю вам немедленно сложить оружие», — произнес Берест, едва сдерживая себя. Полковник криво усмехнулся и с нескрываемой издевкой ответил: «Ближайшие 2-3 часа покажут, кто кому будет гарантировать жизнь. Итак, повторяю», — произнес Берест, — «20 минут на размышление. Если в означенное время не будет вывешен белый флаг, я начинаю генеральный штурм». Поняв, наконец, бессмысленность своих предложений, фашистский полковник больше не стал на них настаивать. «Мы не против капитуляции, но при условии, что вы отведете от подвалов своих солдат и на время обезоружите их», — произнес он после некоторой паузы. «Ваши солдаты возбуждены и могут устроить над нами самосуд».
2: Алексей Берест на это ответил: «Вы имеете дело с советской дисциплинированной армией, и никакого самосуда не будет». Полковник, однако, настаивал на своем. Берест, закипая, еще раз повторил: «Если через 20 минут вы не капитулируете, мы продолжим боевые действия и уничтожим вас». Козырнув, Берест, не устроив, и следовавший за ним Иван Прыгунов и Сизов ушли. Двигались они вверх по лестнице медленно, ровным и спокойным шагом, стараясь ничем не выдать волнения. Парламентеры отлично понимали, что фашисты по их поведению могли судить о тех, кто их блокировал в подвале. Несколько минут спустя капитан и лейтенант были на командном пункте. Полковник Зинченко доложил со слов Неустроева генералу Шатилову коротко о результатах переговоров.
0: «Если через 20 минут не сдадутся, — сказал Шатилов, — снова используйте противотанковые гранаты».
2: У стен Рейхстага и на Королевской площади, все так же вздымая обломки камней, асфальта и земли, рвались снаряды и мины. Как и сутки назад, в Рейхстаг невозможно было проползти. Фашисты не жалели боеприпасов. Ко многим тысячам уже выпущенных снарядов и мин прибавлялись еще и еще тысячи. Гул разрывов, заставлявший каждый раз содрогаться землю, проникал сквозь толстые каменные стены в Рейхстаг. Солдаты прислушивались к нему и сокрушенно покачивали головами. В ротах не хватало гранат. На исходе были патроны. Где взять их? Изнуренные усталостью солдаты стреляли, опершись плечом о стену, положив автомат на плечо товарищу или улегшись на полу. Раненые оставались в строю. Батальон, несмотря на усталость бойцов и большие потери, был еще в состоянии наносить удары. Он не утратил наступательной энергии. Штурмовая группа лейтенанта Козлова держала под беспрерывным огнем главный выход из подвала. Коридор, в котором укрылись его солдаты, был уже давно объят пламенем. Дым висел подобно туману. Бойцы часто теряли друг друга из виду. Раскаленный воздух, казалось, вот-вот вспыхнет, как порох. Солдат мучила жажда. Вода из фляжек была давно выпита. Но лейтенант Козлов, как обычно, доносил Неустроеву через связных на командный пункт: «Все в порядке, продолжаем бой». Пламя пожара, между тем, вплотную подкатывалось к бойцам штурмовой группы. Огромные огненные языки уже лизали паркет пола, на котором лежали и вели огонь солдаты. Козлов приказал бойцам переползти в ниши в стенах коридора, где до

0: находился в другом коридоре. Бой разгорелся с новой силой. Тяжелое положение создалось в Рейхстаге не только у штурмовой группы лейтенанта Козлова. К неустроеву то и дело прибегали связные из других подразделений и докладывали о том, что пожар все более и более усиливается. Капитан нервно ходил по комнате командного пункта, сосредоточенно думал. Лицо его, небритое, с обострившимися скулами, было озабочено. Выдержат ли его солдаты теперь? Должны выстоять, он уверен. Не зря прошел он с батальоном такой огромный и тяжкий путь. И вот теперь одним из первых вступил в Берлин. А то, что ему, 23-летнему токарю из Свердловска, досталось штурмовать Рейхстаг, он понимал, за это стоило умереть, если ценой такой жертвы можно добыть победу. В полночь большая часть комнат, удерживаемых батальоном, была охвачена огнем. Пожар распространялся настолько быстро, что солдаты едва успевали перетаскивать дальше от огня пулеметы, переносить в безопасные места раненых, оставшиеся в запасе гранаты. Надвигался критический момент. Неустроев доложил командиру полка о создавшемся положении. «Из Рейхстага не уйдем», — заверил он. «Думаю, что скоро доконаем окончательно вражеский гарнизон». Рокочущее пламя пожара подкатывалось уже к командному пункту. У батальона оставалась теперь всего-навсего лишь одна комната, куда еще не проникло пламя. Она была угловой и находилась на порядочном расстоянии от коридора, по которому распространялся пожар. В этой комнате санитары разместили раненых солдат и офицеров. Прикрыв лица пилотками, Неустроев и Берест с разбегу пробились через пламя пожара в коридор, где лежали на полу скрытые дымом солдаты. Рядом разорвалась граната. Неустроеву слегка рассекло осколком лоб. Он зажал пальцами рану, чтобы унять кровь, лег рядом с солдатами. «Товарищи», — сказал Неустроев, — «хочу спросить, как быть?»
1: «Стоять! Продолжать бой!» Голоса солдат звучали уверенно, твердо.
0: Пламя с шипением подступало к комнате, у порога которой лежали солдаты. Это было последнее убежище поредевшего в жестоком бою батальона. В этот момент в комнату вихрем влетел капитан Василий Ерунов. «Братцы!» — во весь голос крикнул он. «Я нашел дверь в запасной коридор! За мной!» Лицо его было обожжено. Гимнастерка и плащ-палатка дымились. Батальон быстро и бесшумно перебрался на новое место. Горстку оставшихся в строю, уставших до предела солдат, лишь с натяжкой можно было назвать батальоном. Но эта горстка по-прежнему сохраняла боевитость, дисциплину и бодрость духа. Батальон продолжал существовать и, как прежде, разить врага. В этом коридоре было намного просторнее, и подразделения расположились более свободно. Вскоре выяснилось, сильно горела центральная часть Рейхстага. Боковые же пристройки были охвачены пламенем значительно меньше. Отсюда, к подвалу, где находился блокированный гитлеровский гарнизон, спускались такие же каменные лестницы, как и в предыдущем коридоре. Внизу чернели широкие двери. Фашисты, поняв, что батальон Неустроева выбрался из огня и снова блокировал подвал, открыли ураганный автоматный и пулеметный огонь, а затем попытались контратаковать. Но как только гитлеровцы показались у лестниц, солдаты Неустроева обрушили на них огонь такой силы, что им ничего не оставалось делать, как быстро повернуть назад, теряя на каменных ступеньках десятки убитых. На полу в коридоре рядом с солдатами вели огонь из автоматов офицеры. Среди них были старший лейтенант Гусев, лейтенант Берест, капитаны Ерунов и Неустроев. Была на исходе ночь,

1 мая. На Королевской площади по-прежнему рвались снаряды и мины, правда, теперь уже с меньшей силой. Объяснялось это тем, что десятки гитлеровских батарей, установленных на улицах, прилегающих к Рейхстагу, были подавлены огнем советской артиллерии. Не устроив прислушивавшийся по привычке к артиллерийскому огню, сразу заметил наступившую перемену и понял всем сердцем, что час победы близок. «Ну, теперь ждать недолго», — сказал он офицерам. Вскоре огонь фашистских батарей стих совсем. И тотчас в Рейхстаг ворвались еще несколько новых подразделений. Спустя некоторое время прибыл связной от Зинченко. Он сообщил, не устроив время, когда все находящиеся в Рейхстаге батальоны должны нанести гитлеровцам решительный удар. Последняя атака началась в 6:00 утра. Через четверть часа фашисты вывесили на лестнице большой белый флаг, а вскоре появился и парламентер. Гитлеровец, снизив до предела голос, сообщил решение генерала-коменданта Рейхстага о сдаче в плен всего гарнизона. Спустя некоторое время из подвалов Рейхстага потянулись колонны солдат и офицеров. Они тут же на лестнице бросали с грохотом оружие. Впереди колонн шагали 2 генерала. Лица их были бледны, они шли, потупив взоры. Рейхстаг, наконец, пал.

0: Вы слушали вторую заключительную передачу по страницам документальной повести Якова Макаренко «Они брали Рейхстаг». Читал артист Вячеслав Дугин.
1: Сейчас вы услышите радиоспектакль по рассказам Пантелеймона Романова «И смех, и слезы». Пантелеймон Романов – один из писателей-сатириков начала XX века. Его острые сатирические рассказы обличали, как было принято в то время, мещанство, стяжательство, семейные и бытовые неурядицы, словом, быт первых послереволюционных лет. В спектакле были заняты артисты Геннадий Богачев, Иван Краско, Всеволод Кузнецов и Николай Трофимов, режиссер Евгений Агафонов, запись 1991 года.

У нас ведь что хорошо? У нас хорошо то, что все по справедливости делается. А почему это так? Ну, тут, как говорится, и объяснять нечего. Это каждому ясно. Об этом, можно сказать, давным-давно все оговорено и переговорено. Так что каждому понятно, что все у нас по справедливости. И честно, потому что все вопросы решаются всенародно. Ну, всем народом, то есть. А народ у нас, надо прямо сказать, исключительно дружный.

0: Пришла бумага из волостного совета с приказом возить дрова на государственный завод. Ну, так, значит, каждый гражданин должен свести по 6 вазов.
1: А если не повезешь, что за это будет?
0: Отсидишь, а потом вдвое свезешь.
1: Так,
2: это значит, на манер барщины выходит.
0: Но не на манер барщины, а на манер повинности.
3: Не в лоб, а по лбу.
0: Но, граждане, но надо ж головой работать. Но раз государство об вас старается, то предоставляет вам по силе возможности, значит, должны вы понимать. Или нет?
2: То-то вы много представили. Представили, да.
0: Ну, тихо, немного. Немного, а по силе возможности. Школа у вас есть?
1: Да, там в школе-то этой ничего нету.
0: Больница у вас есть. Народный дом у вас есть.
3: Я вот сунулся как-то на медне в больницу с пальцем. А с меня 5 бумаг.
4: 5 бумаг.
0: Граждане, тише. После поговоришь. Что ты рассовался со своим пальцем? Не видали мы твоего пальца. Граждане, я предлагаю выполнять наряд. В такое тяжелое время сознательные граждане...
1: Что там? Какой же наряд?
2: Нарядили уже так. Довольно. А то дальше будет наряжать и вовсе без портока. Останется.
4: Это точно.
0: Ну что ты будешь делать? Ну что за дьявола? Ну, не угомонишь никак.
4: Ну что ж.
0: Предлагается возить дрова.
3: Ну, то наряд, то дрова.
0: Да то ж все одно и то же, черти безголовые.
1: Ни почем не вези.
2: Да, дружнее взяться ни черта не сделают.
3: Да им только поддайся, они потом все жилы вытянут.
0: Да кто они-то, черти?
1: Да вы, кто ж больше?
0: А кто нас выбирал-то? Итак, граждане.
2: Дружнее.
3: Не повезем.
1: Еле повезем, черту. Баб своих запряжем.
0: К порядку.
1: Не повезем, я сказал. К дьяволу. Баб, говорю, своих запрягай, вот и все.
3: Ловко, дружный народ.
0: Председатель зажал уши, плюнул и отошел к окну от стола.
3: Ты, говорит, в больницу иди. Прихожу, а с меня 5 бумаг. Чат? Да я, говорю, весь палец-то я тебе за 3 продам.
0: Я в последний раз предлагаю собранию вести
2: дружнее.
3: Сами везите, мать.
1: Нас сажали на шею.
0: В таком случае объявляется, что каждый отказавшийся должен будет свести вдвое. Председатель закрыл книгу и пошел к выходу. Все зашевелились, поднялись, надевая шапки и застегиваясь.

0: Ну, что-то у вас кричали-то дюжа. А,
1: хотели веревочку был нам на шею накинуть.
0: Да, они что ли?
1: Так тоже.
2: Кто же?
0: Ну.
3: Ну. Видишь, вылетел, как ошпаренный.
1: Тут, брат, так подхватили, что над лучше да некуда.
0: А значит, дружный народ.
4: Страсть. Аж сами удивились. Это если бы с первоначалу схватились, так и ни разверстки, ни налогов, ни почем бы не платили. Мы знаем свое. А вы там хотите.
3: А больниц ваших нам, мол, тоже не нужно. Премного вами благодарны.
0: Ну так и что, значит, ничего теперь против вас, значит, не могут.
1: Давай-то, видишь, чудак человека.
0: А ничего за это не будет, а?
5: Тот, у кого спрашивал сапожник, полез в карман за кисетом и ничего не ответил. Все затихли и смотрели на него с таким выражением, как будто от него зависело все.
1: Ну, говорит, что вдвое свести придется.
0: Ай, черт, это значит гнут все-таки.
4: Да? 3 года еще гнуть будут.
0: А кто сказывал-то?
4: На Нижней Слободе считали.
0: Да меньше и не отделаешься, да.
1: Ну, поскольку вазов-то возить, отвозить надо.
4: По 6.
1: А если не повезешь, значит, это по 12.
4: По 12.
3: Премия. А если опять не повезешь, 24. Вот так чередом и пойдет.
0: А наши дураки все повезли.
1: Народ дружный.
3: Так если мы с первоначалу на больнице не польстились бы, теперь бы ни налогу, ничего.

0: На утро Шурник встал раньше обыкновенного и прежде всего выглянул из синец сначала в одну сторону улицы, а потом в другую. Но через избу он увидел чью-то голову, которая также выглядывала из синец. Шорник спрятался.
1: Черт чё знает, 6 до 6 — 12, 12 до 12 — 24.
2: Мать Пресвятая Богородица, подохнешь.
3: Связи полигонечку, чтоб никто не видел.
1: Да, там какой-то смотрит.
0: Жена вышла и увидела две головы, которые спрятались в тот момент, как только она стукнула дверью.
1: Что? Как уж там запрягает. Мне ж на этих окаянных можно положиться.
3: А как вчера порешили-то?
1: Порешили, чтоб ни боже мой, ни почем не вести.
3: Ну ты запряги на всякий случай-то, а там видно будет. А распрячь всегда можно.
1: Запрячь можно. От этого худ не будет. Надо только через сенцы пройти, а то со двора увидит.
0: И он пошел на двор, но сейчас же остановился, прислушиваясь.
4: О, черт, лезь моглоблита! Куда тебе нечистый...
1: Дьяволы, не иначе как запрягают.
0: Он стал лихорадочно искать шлею и уздечку. Надел уздечку на лошадь, направил ей уши и потянул за поводок к оглоблям. Но лошадь, вытянув за уздечку шею, не переступала оглобель.
4: Ну, черт лезь.
0: И Шорник, испугавшись, прихлопнул рот рукой.
4: Куда запрягаешь?
1: Я? Да, за водой.
4: А я уж думал...
1: А ты?
4: За травой, лошадям.
0: Вдруг кто-то пробежал по улице.
4: Ах, дьяволы, с Нижней Слободы-то поехали.
1: Кто?
4: Да все. Сначала Захарка, коммунист. А потом один по одному, еще человек 5. А тут как увидели, что они уж к мостику-то подъезжают, у всех ворота растворились, и прямо на запряженных лошадях все и выкатили, словно лошади так в запряжке и родились, словом, не хуже хороших пожарных. Теперь и все поскакали.
1: Эх, сволочи.
0: И в этот же самый момент ворота всех дворов на Верхней Слободе, растворившись на обе половинки, хлоп, нули с размахом об стенки, и как на параде, голова в голову, выкатили лошади, запряженные в дровяные дороги, и понеслись догонять Нижнюю Слободу.

0: Куда всей деревней-то едете?
1: За дровами на казенный завод.
0: Вот это здорово, взялись. Зато в один день кончите. А у нас один едет, пятеро не едут. А тут вытянулись. Эй, любо глядеть. Эх, дружный народ.

Да, дружное дело, великое дело. Все вот так вот, как один, взялись и глядь, завод заработал. Вот так-то. Любое дело сообща надо делать, а иначе ничего не получится. И уж, конечно, с умом. Без ума ни в каком деле толка не будет. И вот тому доказательство.

0: Поезд медленно взбирался на подъем. В стороне от полотна дороги виднелись усадьбы с елками. Посредине зеленой лужайки с бывшими когда-то цветниками возвышалась груда битых кирпичей и мусора. А по сторонам стояли с раскрытыми крышами амбары и сараи, сорванными с петель дверями и воротами.
1: Вот они, умные головы, что тут наработали. Заместо того, чтобы народное добро сберечь, они по ветру его пустили.
2: Да, у нас тут везде так-то. Я сторожем в саду был у нашего помещика. Ну, вроде как садовник. Так все по бревну растащили. Дом был громадный, полы эти какие там паркетные были, да. А в сенцах пол мраморными плитками весь выстелен был. Так их ломали, эти плитки, да таскали домой, да. Через месяц на этом месте только куча кирпичей осталась. Не хуже вот этого. Ну, да. Вот ей-богу, вот.
1: Вот, от большого ума.
2: Потом сторожем меня от общества к усадьбе приставили, от разграбления.
1: Да что ж ты сторожем был, а у тебя только кирпичи остались?
2: Одна проформа. Им говоришь, они, мы, говорят, тебя поставили, значит, мы хозяева. Но, говорят, вовсе прогоним, если воровать мешать будешь нам. Вот. Ну, недель-две всего и посторожил-то я.
1: А от кого сторожил-то?
2: От кого? А кто ее знает, от кого? Для порядка. Да мне и не платили ничего. Только что сам утащишь. Вот то и есть.
0: В это время вошел новый пассажир. Малый в картузе с острыми краями и с причудливой тросточкой. Так что все сначала посмотрели на тросточку, а потом уже на него.
1: Можно сказать, наследство богатство досталось. Если бы люди с разумом да с образованием, так тут бы таких делов наделать можно. Небось, сами в свиных закутках живете, а какой домин нас воротили, ни за что.
2: Я тут ни при чем.
1: Ни при чем.
2: Я брал что без лому, и другие бы ничего. А тут в соседней деревне как стали тащить, поневоле себе, там целыми вазами возили.
3: Да, это за, а что, целыми вазами?
1: Ну да, умные головы. Заместо того, чтобы с пользой употребить, они его по бревну.
3: Да, а пока без ты их с пользой-то будешь употреблять, от них щепки не останется. Да, не что можно, время горячее. Сначала захватили, а потом будешь что с пользой употреблять.
4: У нас тоже иные умники так-то вот говорили. Все ждали, не трогали, а на поверку остались без всего.
3: Это что там говорить? Бобы-то разводить всякий.
0: Рабочий, на которого напали со всех сторон, казалось, был сконфужен и некоторое время не находил, что сказать. Потом вдруг обернулся к мужичку, который в это время свертывал папироску, положив на колени кисет с махорчиками по углам, и спросил его в упор.
1: «Какой партии принадлежите?»
0: Все замерли, повернувшись к мужичку и ожидая, что он скажет.
2: «Социалисты мы, ну?»
1: «Социалисты?» Нечто социалисты так должны поступать.
2: А как же еще?
1: Как? Чтобы всем досталось. Вот как.
2: Кто не зевал, тем и досталось. Нечто мы запрещали. Я вон сторожем был, и то ни слова никому. Вот кабы бы мы сами воровали, а другим не давали, вот бы тогда другое дело.
1: А тогда бы вовсе жулики были.
2: А теперь кто?
1: А черт вас знает.
2: А то-то вот и оно-то.
3: Без обозначения остались.
2: Без обозначения, зато с добром.
1: Да с каким добром?
2: С хлебом. С каким же больше? А вон у нашего барина в саду куклы белые какие-то были. Так их, конечно.
4: Толку мало.
5: А вот мы тоже так-то, когда
2: своего разбирали, так думали, конца добру не будет. И хлеба, и всего. А как пошли, так там, окромя цветочков да картинок, да фитифлюшек разных, ни черта и нету.
1: Да не понимаешь ни черта, вот и нету.
2: Да что тут понимать-то? Как бы люди делом занимались, а то... Он все баб все это самое, значит, баб срисовывал.
5: А у вас куклы белые были?
2: Были.
5: Ну вот, до старости дожили. А на уме все куклы.
3: Вот так наследство досталось.
5: Кто век свой не работает, от того много не останется.
3: Да, цветочки, да картинки получай. А тут хлеба нету.
4: Мы этими картинками и так уж горшки накрываем.
5: Да, больше их и некуда.
2: Опять цветы эти, цветы эти. Вот себе только тросточку и сделал.
0: Все посмотрели на тросточку.
5: Так. Из какого дерева?
2: А чума ее знает. Высоченное какое-то стояло. Листьев целый пирог. Это уж я это из сучка сделал.
3: А только всего и наследство-то что получил.
4: Наследство хорошее, куда лучше.
5: Пойди поищи охотника. Может, и тросточку твою купить. У них есть такие. Да, они всякую чепуховину покупают. Вот, ездят тут.
2: Ездят, да. К нам приезжали. Все, кукол этих спрашивали. Mm-hmm. А мы им всем по чести носы подбивали.
5: Да, и без носа возьмут.
4: Что трудовому народу даром не нужно, они еще деньги хорошие заплатят.
2: Очень просто. К нам все приезжали уж от начальства из Москвы это, картины искали. Mm-hmm. А у нас только от них одни рамы остались. Хорошие рамы были.
5: Со стеклами?
2: Да стекла-то мы раньше выбили.
4: Да, наследство.
0: Поезд остановился. Вошел еще пассажир, высокий худой мужик в старом оборванном лохматом полушубке с мешком на спине, под тяжестью которого он сгибался. Все молча посмотрели на него. Он, ни на кого не глядя, искал глазами по полкам место, чтобы положить мешок, который, видимо, оттянул ему все плечи.
3: Тяжелый мешок-то, а?
1: Тяжелый. Чума его задави.
3: А в мешке это что?
1: Книги.
0: Он снял лохматую баранью шапку и почесал спутанные волосы, оглядывая вагон, как бы не зная, стоять ему тут или идти дальше, искать место, где можно сесть. Рабочий быстро взглянул на мешок. Сторож заметил его взгляд и, подмигнув соседу, спросил у мужика.
5: Всем досталось?
1: Кто дурак был, тому и досталось.
2: Тоже наследство, значит.
1: Чего?
2: От кеда, говорю, везешь-то.
1: Так вон, с экономии.
2: А чего ж так плохо? Ничего не было больше-то?
1: Да, быть-то было. Да мы схватились, когда умные люди все путное уж разобрали. Нам одни только книжки достались. Вот отобрал, какие потолще, да и сам не рад.
2: А вам что надо-то было?
1: Да хлеба искали.
5: А куклы белые были?
1: Были.
2: Значит, все как полагается.
1: Как человек умный, так он из всего пользу сделает. А как дурак, ему ни от чего проку не будет.
2: Пойди-ка вот... Вот из этого вот пользу сделай.
0: Он достал из мешка самую толстую книгу, подержал ее на руке, как бы пробуя на вес. Покачал с усмешкой головой и развернул. Все притихли и смотрели то на книгу, то на парня.
2: Так и словарь английский, а дальше крючки какие-то. Тащи, брат, штука хорошая попалась.
4: Горшки накрывать сгодится. Это еще способнее картинок.
5: О, куда тяжелее. Гнет тоже на творог хороший.
0: Мужик молча взял книгу, сунул ее в мешок и, наступая лаптями на ноги сидевших в проходе, пошел в своем прорванном кафтанишке обиженно искать другого места. Ха-ха-ха! Ай да наследный!
2: Да, жили-жили целый век на трудовой шее. А пришел народ наследство получать, и нет ничего.
1: Да дураку никакое наследство впрок не пойдет.
2: А горшки-то накрывать, зато есть чем, а?
6: Верно, верно.

Ну вот поди тут и разберись. Что тебе нужней? Баба белая или молоко белое с хлебом? Тут в одиночку с таким делом не справиться. Тут многоголовьем решать надо. Вот как в этом случае.

0: Предстояло совершенно новое дело. Дележка помещичьей земли. Собрание происходило около чайной, на траве. Председатель вынул из бокового кармана френча часы и, посмотрев на них, сказал: «Открываю собрание. Товарищи, землю будем делить не нынче, как хотели, а завтра. А нынче лучше столкуемся обо всем. Так? Столкуемся лучше? Все разговоры стихли, никто ничего не ответил.
1: Ну, чтобы разговору после не было.
2: Что ж, пущай.
0: Делить будем, мужички, значит, не в собственность, а во временное пользование.
3: Чтоб на срок только.
1: И значит, воевали, и опять насчет земли утерлися?
2: А будь хотят.
1: Прежде хоть какая она ни на есть, а была собственность, а теперь хочет уж и к этой подобраться.
3: Это дело неподходящее.
4: Это выходит, что работаешь, она все не твоя.
0: Председатель стоял молча на крыльце и слушал, поглядывая то в одну, то в другую сторону, в зависимости от того, где больше кричали.
1: Так, теперь еще я говорить начинаю. Слушать. Вот вы, значит, это галдите, а чего сами не знаете.
0: Это делается для того, чтобы кулаки не могли скупить землю у беднейших. Беднейший может ослабеть, а кулак купит у него землю, и он опять, значит, это самое, гол, как сокол. А теперь, когда собственности не будет, беднейших разорить никто не может. Они бы, значит, рады скупить, ободрать, значит, самого бедного человека, а нельзя. Потому, значит, как законом запрещено.
1: А это правильно.
2: Что ж, тогда так видно надо.
0: Мужики стали обсуждать услышанное.
3: Вот, скажем, у меня земля стала плохо рожать.
0: Да.
3: Ежели в собственность, так я так и сиди, значит, на ней, пока не окалеешь. А ежели во временное пользование, то при другом переделе я опять свеженькую получу, так?
0: Этот длинный, унылый мужик, тяжело моргая, казалось, с усилием усваивал то, что ему говорил его приятель. Все, притихнув, слушали.
3: Или, скажем, у меня на другой год рвы размоет, или кочки поскочит. Тогда эту получай, а мне давай хорошую.
1: Правильно.
0: Так, значит, собрание окончательно решило во временное пользование.
2: Постой. Дай сообразиться, а то сразу и не разберешься.
0: Все замолчали и стали переглядываться.
3: Гляди, не попади.
1: Не согласны.
4: Не согласны.
1: Да? Накошеляй себе на шею, а потом распутывайся.
2: Я свою буду навозить, ходить за ней. А какой-нибудь лодырь может одну возу не вывезти, а ему через год перейдет моя навоженная.
3: Да.
2: А я, получай, просту.
1: Не
2: желаем.
1: Собственность.
4: Никаких.
0: Председатель стоял на крыльце и ни слова не говорил, спокойно глядя на мужиков, которые размахивали перед самым его носом руками и кричали, что их не обуешь. Головы, слава тебе, Господи, работают.
1: Ну, хорошо, берите в собственность. Воля ваша. Берите в собственность. Только тут вы, пожалуй, промахнетесь.
3: А что?
0: А то, что если получите в собственность, то сколько кому придется, столько и навсегда останется.
5: Навсегда?
0: Да. А если во временное пользование, то можешь получать по своей потребности. Скажем, родился у тебя сын.
5: Так.
0: Получай лишнюю палку на него. Или кто выписывается из общества. Опять дележка, значит, на всех.
5: Поровну.
1: Ну, если прибавится, тогда что-то. Надо подумать тут.
5: Покумекать надо.
2: Мало ли кто уехать может. Не пожелает в деревне жить. Вот его землю и давай.
5: Ну, правильно, тут и раздумывать нечего.
0: Ну, так что, значит, постановлено. Все хотели было согласиться, но...
1: Это выходит, какой-нибудь черт наплодит целую кучу ребят, а у меня для него землю оттяпают. Здорово.
2: Они будут ребят рожать, а мы землю готовить. Тоже здорово.
0: Подошли еще несколько человек, запоздавших. Это все были вернувшиеся с фронта молодые солдаты и фабричные рабочие. Они прошли на крыльцо и сели около председателя, свертывая папироски и поглядывая на толпу. Потом один из них в распахнутой шинели встал.
6: Прошу слова. Таким манером вы будете галдеть до самого вечера, а толк все равно у вас никакого не будет. И нищие все будете ходить. А хотите жить по-человечески или нет?
5: А чего же не хотите-то?
6: Ну вот!
7: Хотим.
6: Тогда надо всем не только землю, а все вместе делать. А то одного, скажем, молотилка есть, он молотит, а другие облизываются.
5: Да, да.
6: У другого земля есть, скот, инвентарь.
5: Так.
6: Вот у всех все и будет. Правильно я говорю или нет, товарищи?
5: Так правильно.
6: Конечно, а то иному нужно что? Он пойдет просить у соседа, дадут тебе или нет, это же неизвестно.
5: Это ни почем никто не дает.
2: Вот умный человек пришел, все стало на свое место.
5: А когда мы все устроим в лучшем виде, земля общая, значит, и семена общие, сыплем все, значит, в один амбар, и кончено дело.
2: По потребности будут и пользоваться.
1: Ну, это я, значит... Спину буду гнуть, а Захар Алексеевич, что сидит все время на заваленке, будет пользоваться.
0: Захар Алексеевич, сидевший на бревне, опустив голову и державший бороду в кулаке по своему обыкновению, поднял голову, посмотрел на говорившего и опять принял прежнее положение.
6: А вот я сейчас спрошу. Товарищи, он беднейший?
2: Беднейший.
6: А что, мы должны помогать слабым или нет?
5: А то, не что мы звери какие.
6: Значит, вопрос отпадает.
5: Как?
6: Дальше потребуется для всего хранилище, скажем, для молока. Выстроим общий ледник и поставим его посредине села, чтобы никому не было обидно.
5: А около церкви это хорошо.
2: Захотелось молочка хлебнуть. И беги бегом с Ивановской слободы. Попил тем же порядком назад. Раза три сбегаешь, заснешь лучше.
0: Все озадаченно молчали. Никто даже не улыбнулся на шутку.
5: Так, ну, прямо мозги в голове все перевертываются.
1: Да. Работу хорошую задает.
0: Встал председатель. Он в городах, на фабриках. Теперь все будут вместе обедать. По звонку. Никому отдельно и готовить не надо. Мы тоже можем сделать так. То у нас 200 хозяек обед готовят, а их самое большее 10 человек потребуется. А остальные другие. Что нужно делать? Правильно?
2: Правильно. Этот черт как поденет, так и повезет. Пропади он пропадом.
5: Набрались там.
1: А что мы, собаки, что ли, ученые? По звонку будем бегать.
2: У тебя, может, живот болит. А в это время колокол этот ударили. Ты, значит, подбирай огузье и беги его промыть.
3: Или, скажем, к куме зашел, а тут опять колокол. Значит, бросай все и мчись.
1: Зажилай.
7: Зажилай.
8: Сидевшие на крыльце что-то говорили председателю, но он, не слушая, стоял на крыльце и смотрел на мужиков. Потом он сошел с крыльца и молча встал на дубовый обрубок, сделавшись при этом на голову выше. Мужики посмотрели на председателя, тот стоял неподвижно и спокойно смотрел на них.
1: Что за черт? Че стал?
2: Значит, что это сказать хочет?
3: Сказать? Так чего же он молчит-то?
1: А черт тебя знает что. Стал статуем каким-то и молчит.
8: Председатель поднял вверх руку. Наговорились?
2: Наговорились.
8: Ну вот и ладно. А теперь дело делать надо. А то вас не останови. Вы до завтрашнего дня, до завтрашнего утра говорить будете.
3: Правильно.
8: От общего владения имуществом освобождаетесь. Никто вам не имеет права приказывать. Ваша воля во всем.
1: Павел.
2: Вот это молодец.
8: А земля останется во временное пользование. И в этом вам никто запретить не может.
1: Мы не собирались.
8: Мало ли чего не собирались. Вы, если будете собираться, половина с голоду подохнет.
1: Правильно.
2: Ну, это тоже.
8: Значит, принято.
1: Ну, попали.
8: Мужики было всколыхнулись, но председатель уже сошел с обрубка и входил на крыльцо.

Вот ведь как получается. Вроде бы вместе решали, а решил опять же один. А дальше уж видно, кому как повезет. Во все времена это было. Каждому, как говорится, свое. А бывает и так. Одному все, другому ничего. И так было всегда. В любые времена, в любую эпоху.

0: В вагоне всяких мешков и сундуков было столько, что ими заставили все углы и проходы. Маленький веснушчатый солдатик едва втащил свой пятый мешок. От напряжения и возни у него оторвался сзади хлястик, и шинель распустилась балахоном.
1: Мобилизуйтесь.
2: Да, с фронту.
1: Да я ж по вещам вижу.
2: Все руки нечисто их возьми, оттянул.
1: Не дай бог. Да. Сам возил, знаю. А по многу досталось?
2: Да вот все тут. Да еще раньше домой свез. Почти столько же.
3: Куда в 10 будет? Через комитет делили?
2: Через комитет.
3: Значит, хороший комитет. А в других местах едут безо всего. Смену белья дали, да шинелишку с сапогами и буди.
1: Это верно. У нас в полку тоже так-то. Ничем не дали пользоваться. Только что сами раньше ухватили, то и есть.
2: Нет, наш комитет хороший. У нас все поровну. Да одного сахару пришлось по пуду на человека.
1: По пуду?
2: Да. А какие раньше еще ухватили, когда не знали, что дележка будет, и думали, что все в казну отойдет. Вот. Шинели по 3 штуки.
3: Ух ты.
2: Да, консервы эти, уздечки, седла.
3: Да?
2: Да, ну, словом сказать, все, что на себе унесть можно. Ага. Но, а что тяжелее, на месте распродали. Ну, там эти повозки, лошадей там.
1: Порно там тоже?
2: А как же?
1: Хороший комитет.
3: Хороший.
1: Это редкость.
2: Да. Да. Обиды, можно сказать, не было.
3: А вот у нас комитет так собачий был. Ничего не дали. До какого паскудства дело доходило? Белье, скажем, сносилось? Принеси старое, тогда получишь новое.
2: Ой, да. Последнюю рубаху делают.
1: А чего у вас комитет собачий был, ты знаешь?
3: А? Что?
1: А чего, говорю, комитет собачий у вас был?
3: А чего? А кто же его знает, а чего?
1: Так-то вот. От того, что у вас самих мозги курьи. Сами же выбирали, а вышел собачий.
3: Ага.
1: У нас тоже заикнулись было. Не позволим расхищения достояния.
3: Так, да.
1: Так на другой день слетели, новых выбрали.
2: Вот так не позволили?
3: Это тоже, глядя по фронту. На одном хорошо было, а на другом беспорядок, не хуже северного. Там дюже плохо было.
0: Поезд остановился у станции. Окно спустили и высунулись. Напротив стоял товарный поезд, очевидно, только что подошедший. Из отодвинутой широкой двери поспешно вылезали солдаты и спускали на платформу вещи.
1: Ну, у этих не жирно. Мешочек другой и обчелся. Должно с северного.
2: С какого фронту?
1: Северного. Ну вот, я говорил, что северного. На северном совсем, можно сказать, мало взяли.
3: Ой, да. Не говори.
2: Врасплох захватили.
1: Да.
3: Да,
1: и порядку настоящего не было. Зато западных сразу знаешь.
2: Нет, наш комитет, можно сказать, на диво. Как только стали доходить слухи, так комитет прямо вынесет решение.
1: То-то вот, какие понимают по-божески, а какие норовят.
2: Да нет, у нас на диво. Я, можно сказать, всю семью одел. Да, сейчас вот солдатами ходят и отец, и дед, даже баба. И та в офицерской непромокайке ходит.
1: Тоже досталось?
2: Нет, с товарищем поменялся. Мне-то она подходящая.
1: А у нас умные головы пулеметы делить додумались. 2 пулемета в полку, а они их делить. Кому винтик, кому что.
2: Да, так, да.
3: Если же это можно.
2: А у нас пулеметы продавали, а уже деньги делили.
3: Вот, тут уж понятия разные бывают. У них вон люди с разумом. А у нас все лукошки на браты. Так ничем и не пользовался.
1: Да, на винтике-то на этом далеко не уедешь.
3: Так чего ж там?
2: Да, эти дешево же эти пулеметы шли. Иные откупали, себе везут.
3: И пулеметы везете?
2: А мы все везем, да. Это сообщение о чего-то разладило. Зато бы сейчас уж берешь, что нужное только.
3: А вот...
4: Наши раньше мобилизовались, так чего только не навезли.
1: Это с западного, что ли?
4: Да, когда первые года шли.
1: Тогда лучше было. И опять же западный фронт. Другого такого не было.
4: Вон какие-то едут. По вещам не разберешь. Ни много, ни мало. Середка наполовине. Откедова вы!
5: Кавказского!
4: Ну вот, я уж вижу, не то и не это. Ну а куда вы пулеметы продавали?
2: Куда, куда? С фронту едешь или нет?
4: С фронту.
2: Ну, по делу-то не видно, что с фронту.
0: Все долго молчали, подозрительно поглядывая на рваную шинель.
1: Ну, а насчет денег как?
2: Насчет каких?
1: Опять же, полковых.
2: А деньги не тронули. Да, потому деньги это государственные.
1: Кто это вам сказал?
2: А как кто? Сказала комитетчики.
1: Нет, это значит не государственное. А что вы, как есть ослы, дураки, лукошки, то и везете с собой себе винтики. А они это государственные. Себе повезут.
3: Ну, чтоб легче было.
1: Вот-вот.
4: Но все было народное, а как до денег дошли, так сразу и сделалось государственное.
3: Они думают, что ежели залез в комитет, так греби один, а людям не надо.
5: С винтиками обойдутся.
0: Солдат, хваливший свой комитет, стоял озадаченный, как бы плохо понимая, и только оглядывался все во все стороны на говоривших.
4: Околпачили здорово.
1: Дуракам-то видно, кого не выбери, все равно один толк. Остолопов выбрали, добро промеж пальцев пропустили по винтикам, а на умных наскочили, эти околпачили.
2: Вот, точно. А ведь и то, что-то промахнулись. Ну да подожди, в третий раз поеду, тогда уж.
1: О, гляди!
0: Все оглянулись и сдвинулись у окна. Из товарного поезда, стоявшего на втором пути у станции, вылезали солдаты и тащили, шатаясь от тяжести, огромные мешки.
1: От Кедова идете?
5: Так западного!
2: Западного!
1: Без комитетов делили!
2: Без комитета!
1: Вот это я понимаю. А то жди, хороший он попадется, либо нет. А тут уж без ошибки.

Вот как жизнь устроена, а? Одни ею довольны, другие нет. А ведь, наверное, есть такие, которые всегда и всем довольны. Вот таким, наверное, можно позавидовать, а? А, впрочем, можно ли? Да черт его знает. Попробуйте разобраться сами, послушав нашу последнюю байку.

0: Член волосного комитета Николай Сапожник сидел с Федором на заваленке. Они поглядывали по сторонам и мирно беседовали. Говорил, собственно, Николай, а Федор только соглашался. Сначала слышалась длинная, плавная речь Николая, а потом коротко и дружелюбно отзывался Федор.
1: Правильно, верно, это как есть.
0: Федор самый приятный собеседник. Он всегда сидит, слушает, свертывает цигарку, положив кисет на колени, и только соглашается. Кажется, еще не было ни одного случая, чтобы он с кем-нибудь не согласился. На собрании всякий, говоривший последним, получает полное одобрение и поддержку Федора. Все партии, начиная подсчет своих сил, одним из первых называют Федора. Федор всегда соглашается со всеми искренне, от души и совершенно бескорыстно. А верно, ему кажется, все, потому что нет такой мысли, которая не была бы верна хоть с какой-нибудь точки зрения. Федор же всегда из симпатии становится на точку зрения того, кто с ним беседует, а на собраниях на точку зрения того, кто говорит последним. И от того, что он всегда со всеми согласен, ни в ком не видит противников собственным убеждениям, он всегда ко всем дружественно расположен и спокоен душой. И все про него говорят одно. Хороший характер.
2: С такими людьми и поговорить хорошо.
0: Так же они и сейчас сидели с Николаем и с удовольствием и взаимной приятностью беседовали, глядя вдоль по улице.
3: А все-таки теперь куда лучше прежнего стало.
1: Как же можно? Не сравнишь.
3: Возьми хоть то, что вольные люди, ведь обсуждать можем.
1: На что лучше?
3: И руки теперь развязаны. Ведь если бы не мужики наши сиволапые, каких бы делов натворить можно, школ бы настроили, мастерских, больниц этих, только бы руки приложить.
1: Да, с одного маха бы сделать.
3: Я прежде, как язык протянул, тебя сейчас по затылку.
1: Да, сейчас крышь.
3: А голова какая была, чисто тебе в тумане. Мысли этих уйма, можно сказать, а протянуть языка не смей. Тебя, может, осенило, а ты молчи.
1: Да, это что там, слова не давали сказать.
3: А язык теперь возьми, ведь прям развязался, можно сказать. Вот, бывало, к помещику придешь, встанешь передний, как хлоп. Выйдет к тебе хозяин, ну, отдели еще туда-сюда выразишь, а вот хочется по душам поговорить, и нету ничего, язык как суконный.
1: Верно, верно.
3: Да, бывало, на сходке выйдешь, пик-мик, 3 минут поговорить не можешь. На сходке-то еще так-сяк, свои люди. А то вот один раз на суде у Земского срезался. Главное дело, там руками махать нельзя. А я без рук говорить никак не могу.
1: Не можешь?
3: Не, никак. Мне первое дело, чтобы руки были свободны. Ну, начну, бывало, говорить. Помню еще эту столяриху-то взялся защищать. Ну, холсты, что потаскала. Начал бойко так, а Земский говорит, не махай руками. А я и забыл, что дальше-то. Только соберусь с мыслями, подниму правую руку, а он...

0: До 5 минут не выдержал бы.
1: Ежели вот так на середку поставить, и 2 минут не проговорил.
2: О чем калякаете?
0: Да вот, говорим, что в нынешнее время не в пример лучше стало. Язык и руки, можно сказать, развязались.
2: А?
1: Федор, сидя на заваленке, посмотрел на подошедшего печника, ожидая, что он скажет. Но печник ничего не сказал и молча сел на заваленку.
3: Да где же это ты нечистый шляешься-то, а? Лошади стоят непоены, коровам корму не дадено. Завел опять свои гусли-то.
4: Это тебя кличут.
0: Да слышу.
4: Иду сейчас.
0: Вот. Бабы этих еще к черту надо. Ну, бывайте.
2: Ах, мельница-то пустая. Мелит. Прямо слушать тошно. Оттого вот и маемся без хлеба, что насели нам на шею вот такие-то вот говорды. Какая-то жизнь подошла. Скажи на милость.
4: Да, без хлеба. Беда.
2: Да. А прежде и хлеба было сколько хочешь. И всего.
4: А, баранок бывало из города сколько хочешь. Каждое воскресенье привозят.
2: Да, а сапоги почем прежде были. Ну, бывало, 5 целковых отдашь и думаешь переплатить.
4: Верно. Я помню, за 4 целковых покупал. А бабе 8. За 2,5.
2: Да, вот взять бы эту шушель поганую, Миколку, да еще этого Андрюшку, да помелом поганым, чтобы они не болтали много. Вот бы и дело сразу пошло лучше.
4: Вот это правильно.

0: В радиоспектакле по рассказам Пантелеймона Романова «И смех, и слезы» были заняты артисты Геннадий Богачев, Иван Краско, Всеволод Кузнецов и Николай Трофимов. Режиссер Евгений Агафонов. Запись 1991 года.
1: Радиокультура представляет программу «Словесность текста» с Александром Феклистовым. Луиджи Пиранделло. Голос. Читают Всеволод Якут, Борис.

0: Иванов, Ирина Печерникова. Новелла Пирандела «Социальная», размышляет актер Александр Феклистов.
1: Он просто описывает этих персонажей, их атмосферу, их жизнь, этих людей. И мы сами выбираем. Но мы выбираем почти с первой секунды. Не знаю почему. Может быть, от того, что у нас, во всяком случае, у меня, может быть, засело такое советское пионерское детство и штамп из хрестоматии русской литературы, что бедняк всегда лучше богача. Бог их знает. Но, во всяком случае, как-то симпатии проявляются моментально к человеку, который оказался отвергнутым в силу просто социальных каких-то обстоятельств. Надо сказать, что вообще время, в которое писались эти новеллы, и время, в котором жил сам Пиранделло, ну, довольно серьезное время. Мы даже себе представить не можем, что можно умереть от голода, например, сейчас, да? А в то время запросто, если у тебя нет денег, ты можешь умереть от голода. Это абсолютная такая реальность, которая существовала и висела над любым персонажем, любым человеком того времени. И на этой почве, да, на почве вот этих социальных противоречий, и очень многие новеллы построены именно на Пирандело. С одной стороны, мы наблюдаем, как принято говорить, голого человека на голой земле, да, как будто они у него все Адамы и Евы. И можно вспомнить там того же нашего этнографа, историка, литератора Павла Муратова, который, путешествуя по Сицилии, обнаружил, что археологи, занимающиеся там антропологическими раскопками, увидели, что никакой разницы в черепах захоронений там периода Римской империи и современных сицилийцев нету. То есть она очень чистая раса сама по себе, вот сицилийцы, особенно внутренняя Сицилия, не подмешанная кровь. Ну, наверное, что-то это значит. Я не знаю, что, но что-то в этом есть. Что они так вот в этой своей традиции прожили много-много веков, ничего особенно не приняв со стороны. Поэтому это вот такое, с одной стороны, этнографическое повествование самого Пирандела, а с другой стороны, конечно, он поднимается на уровень более философский, более просто осознания обобщений мировых уже. В самой конструкции, в сюжете этой новеллы заложена мера абсурда. Мне кажется, что Пирандел, он так увлекался иногда собственной фантазией или так хотел какую-то ситуацию пробить, просто психологическую, как-то прострочить ее на своей писательской машинкой, что уходил в какие-то конструкции именно абсурдистского совершенно толка. Ведь, с одной стороны, можно ответить на вопрос, почему ушла Лидия, а с другой стороны, так если глубже задуматься, и не очень это ясно. Ну и так могло бы быть все хорошо. Можно и дальше было как-то существовать в какой-то иллюзии или в обмане. Тем более, что она была не уродка никакая. Но она побоялась этого, она испугалась этой встречи. Поэтому, с одной стороны, очень просто отвечать на вопрос, а с другой стороны, всегда есть пару других каких-то ответов, которые приводят нас в тупики. И Пирандело как раз и позволяет нам трактовать собственные произведения, как мы желаем, как мы хотим, не давая нам нравственных перстов. Если уж говорить так об этимологии самого слова «новелла», да, то это в переводе означает «новость». И Пирандело сначала писал такие маленькие новеллы из быта и нравов своей сицилийской родины, описывая просто смешные случаи, зарисовки или какие-то сценки из жизни сицилийских крестьян, которых он наблюдал на своей родине. И, естественно, он не мог не помнить не только описание, он не мог не помнить интонацию, голос, характер, да, костюм. И все это наверняка в нем жило и в конце концов вылилось в его пьесы тоже. Часто проводят параллели о связи или о похожести Пирандело и нашего Антона Павловича Чехова. Интересно, что оба они стали знаменитыми людьми, людьми с мировым именем, благодаря театру. А то, что великий писатель Чехов и великий писатель Пирандело, это как-то стоит на втором месте почему-то, не знаю. Ну, меньше знают, меньше помнят, меньше читают или перечитывают. Так что, если говорить о буквальном значении театральности, то она, конечно, вышла просто из атмосферы, из жизни, из голосов его детства, его жизни на Сицилии. Конечно. Ну, конечно, там

Тоже не все пьески его «Бери и ставь». Мы так мило беседуем про то, какой хороший писатель Пиранделло и как он чудесно описывает своих родных крестьян. А с другой стороны, читать это невозможно иногда. Я имею в виду там вот ранние какие-то его пьесы. Ведь первый акт крестьянки долбят миндальные орехи камнями. И при этом разговаривают. Но это невозможно. Театра в этом очень мало. Он просто перевел действительно какие-то наброски, как он именовал свои новеллы в начале своего пути. Просто перевел эти рассказики на сцену, но этого недостаточно для драматургии. Там все-таки должно что-то еще происходить. Какие-то столкновения, ну и так далее. Существуют все-таки нормы, ГОСТы для драматурга. Он их еще тогда, наверное, не знал или только начинал.

0: Мое почтение, многоуважаемые радиослушатели. Разрешите представиться. Меня зовут Луиджи Пиранделло. Сам я родом из Сицилии, но впоследствии жил и работал в других местах моей родной Италии. Я пишу комедии для театра и разные рассказы. И вот сегодня я позволю себе предложить вашему вниманию свою новеллу «Голос». Должен вам сказать, что историю, положенную мной в основу новеллы, я не выдумал. Мне рассказал ее доктор Фальчи, одно из действующих лиц нашего повествования. Ну так вот, незадолго до своей смерти знатная сицилианка маркиза Борги решила показать своего единственного сына Сильвио доктору Фальчи. Дело в том, что примерно год назад Сильвио ослеп. Юношу осматривали самые знаменитые итальянские и заграничные врачи, и все утверждали, что у него неизлечимая болезнь. С моим приятелем-врачом маркиза намеревалась посоветоваться, пожалуй, для очистки совести. К вашему сведению, доктор Фальчи незадолго до того получил по конкурсу должность директора клиники, но, очевидно, из-за своей непривлекательной внешности ему ни у кого не удалось завоевать ни симпатии, ни доверия. Джунио Фальчи долго и внимательно исследовал глаза юноши, казалось, не обращая внимания на то, что рассказывала ему маркиза о болезни, на мнение других врачей и на различные средства, которые они уже пробовали применять. Нет. Он не заметил в глазах юноши никаких характерных признаков, приписываемой ему болезни. Скорее, здесь налицо, как он полагал, странное проявление катаракты. Но доктор не хотел сразу же высказывать маркизе свои сомнения, чтобы не дать ей повода хотя бы к малой надежде. Скрывая живейший интерес, пробужденный в нем этим редким случаем, он не поставил диагноза, а выразил желание еще раз посетить больного через несколько месяцев. Он действительно пришел во второй раз, но против обыкновения на новой, всегда безлюдной дороге в глубине Прати де Кастелло, где находилась вилла маркизы, он застал перед настежь открытыми воротами толпу любопытных. В эту ночь маркиза Борги неожиданно скончалась. Что было делать? Вернуться назад? Но если ему не было дано обрадовать надеждой мать, то разве не может он, по крайней мере, утешить ее бедного сына, убитого новым неожиданным горем? После долгого ожидания среди царившей там суматохи он увидел строгую, даже суровую, белокурую девушку, одетую в черное. Это была компаньонка покойной маркизы. Звали ее Лидией.
1: Доктор Фальчи?
2: Сеньорина.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: У вас к нам какое-нибудь срочное дело или вы с соболезнованием?
2: Здравствуйте, сеньорина. Я понимаю, что мой сегодняшний визит не кстати. Но мне кажется, что я могу облегчить участь бедного юноши, на которого обрушилось новое несчастье. В прошлый раз я не хотел подавать сомнительных надежд, а теперь утвердился в своем предположении. Болезнь маркиза излечимо.
1: Простите, но сейчас не время тревожить маркиза. Состояние его таково, что с ним совершенно невозможно говорить о чем бы то ни было. Когда он немного успокоится, я скажу ему о вашем посещении. И, конечно, вас снова пригласят. До свидания.
2: Ваша воля. До свидания.
0: Прошло более 3 месяцев. Доктора Джунио Фальчи не приглашали. Сеньорина Лидия Вентури чувствовала инстинктивную неприязнь к этому крайне несимпатичному доктору, человеку с расхлябанной походкой, вялому, с облысевшей, всегда откинутой назад головой. Она сочла его визит более чем подозрительным. Появиться в имении в день смерти маркизы, дабы высказать сомнение и заронить надежду? Уж не пахнет ли тут шарлатанством? К тому же молодой маркиз теперь, по-видимому, примирился со своей участью. После внезапной смерти матери он почувствовал, кроме тьмы своего недуга, другую, ужасную тьму, что давила изнутри, а не снаружи, перед которой поистине все слепы. И в этой другой тьме, еще более холодной и мрачной, молчаливо исчезла его мать, оставив его одного.

0: И вдруг бесконечно нежный голос, он не понимал хорошенько чей, донесся до него ласковым лучом света.
1: Сильвио, милый, не надо отчаиваться. Вы молоды, вы созданы для жизни, и Бог вам поможет найти счастье.
0: Душа юноши, блуждавшая в ужасной пустоте, приникла к этому голосу.
2: Синьорина Лидия, это вы? Да, конечно, это вы. Не оставляйте меня. Умоляю вас, не оставляйте меня.
1: Успокойтесь, Сильвио. Как я могу вас оставить? Я всегда буду с вами.

0: Синьорина Лидия была для Сильвио лишь голосом. Но в последние месяцы она не расставалась с его матерью, и маркиза, он это помнил, рассказывая о ней, говорила, что она добра и внимательна, образованна, умна и обладает прекрасными манерами. Именно такой казалась она ему теперь, когда заботилась о нем, помогала ему. Он хотел видеть ее в своей тьме, хотел, чтобы ее голос стал образом, живущим в нем самом.
1: Лидия, где ты?
2: Да вот же я. Ты что-нибудь хочешь?
1: Лидия, дай твою руку. Хочешь, я скажу, какой я тебя вижу? Ты блондинка, правда?
2: Да, Сильвио.
0: Она была блондинкой. Волосы жестковатые и негустые, до странности не подходили к немного тусклому цвету кожи. Как сказать ему об этом? Да и зачем?
1: А глаза у тебя голубые, верно?
2: Ты угадал, Сильвио.
0: Голубые, но темные, печальные, слишком запавшие под суровым, скорбным, выступающим лбом. Но она не сказала ему об этом. К чему?
1: Ты красивая, Лидия.
2: Не знаю.
0: Ее лицо не было красиво. Она была очень грациозна. Красивыми, по-настоящему красивыми, у нее были руки и голос. Особенно голос. Неизъяснимо нежный, не соответствовавший мрачному, гордому и печальному выражению лица. Ее лицо не было красиво. Она была очень грациозна. Красивыми, по-настоящему красивыми, у нее были руки и голос. Особенно голос, неизъяснимо нежный, не соответствовавший мрачному, гордому и печальному выражению лица. Лидия знала, какую он, околдованный голосом, видит ее. И перед зеркалом она пыталась походить на этот выдуманный им облик, пыталась видеть себя такой, какой он видел ее в глубине своей тьмы. И теперь ее голос, даже для нее самой, звучал не из ее собственных губ, а из тех, которые он себе представлял. И когда она улыбалась, ей казалось, что она не улыбается, а скорее подражает иной улыбке. Улыбке образа, созданного им. Все это причиняло ей глубокое страдание, смущало. Ей казалось, что она перестает быть собой, что мало-помалу изменяет самой себе из жалости, которой внушает ей юноша. Только ли из жалости? Нет. Нет. Теперь это была еще и любовь. Она не могла вынуть свою руку из его руки, отодвинуть свое лицо от его лица, если он слишком близко привлекал ее к себе.
1: Мне очень хорошо с тобой, Лидия.
2: Нет. Не надо этого... Не надо.
1: Как бы я хотел тебя поцеловать, но только один единственный раз.
2: Прошу тебя, Сильвио, будь благоразумным. Оставь меня, оставь.
0: Вскоре пришлось прийти к решению, которое стоило Лидии долгой и тяжелой внутренней борьбы. У молодого маркиза не было родных. Он мог сам распоряжаться собой, делать все, что ему хотелось и нравилось. Но люди станут говорить, что она воспользовалась несчастьем юноши, чтобы женить Сильвио на себе, чтобы стать маркизой и разбогатеть. О да, несомненно, станут говорить и это, и многое другое. Но разве можно оставаться в этом доме на других условиях? Разве не жестоко из боязни людской злобы покинуть слепого, лишить его заботы? Замужество? Для нее это было бы большим счастьем. И, откровенно говоря, она считала это счастье заслуженным, потому что любила. Мало того, самым большим счастьем для нее и была возможность любить его открыто, принадлежать ему всецело и навсегда. Себя маркиз не видел. В себе он не замечал ничего, кроме собственного несчастья. Но ведь он был красив, красив и нежен, как девушка. И она, глядя на него, наслаждаясь им незаметно для него, могла думать: вот ты весь мой, потому что ты себя не видишь и не знаешь, потому что душа твоя пленница твоего несчастья и нуждается во мне, чтобы видеть и слышать. Но разве не следовало, прежде чем согласиться на его желание, признаться,

ему, что она не такая, какой он себе ее представляет? Разве ее молчание не было обманом? Да, обманом. Но он ведь был слеп, значит, ему было достаточно ее преданного сердца и иллюзии красоты.

0: После нескольких дней мучительных колебаний назначили свадьбу. Она должна была совершиться без всякой торжественности, очень скоро, как только кончится полугодовой траур по матери. Чтобы приготовить, возможно, лучше все необходимое, в распоряжении Лидии оставалось около полутора месяцев. Это были дни большой радости. Часы летели в веселых, торопливых заботах о будущем гнезде, в ласках, от которых она высвобождалась, немного опьянев, с нежной настойчивостью, желая уберечь самую большую радость до дня свадьбы. До свадьбы оставалось немногим больше недели, когда слуга доложил Лидии о приходе доктора Джунио Фальчи.
1: Доктор Фальчи? Скажите, меня нет дома.
2: Постойте. Кто там?
1: Это врач, Сильвия, которого твоя бедная мама позвала за несколько дней до того, как скончалась. Пусть придет в другой раз, а, дорогой мой?
2: Ну, он хотел...
1: Ведь нам сейчас не до него. Да и какой от него прок? Если не возражаешь, я отошлю его.
2: Доктор Джунио Фальчи? Я его хорошо помню. Он очень долго осматривал меня и сказал, что хочет прийти еще раз, чтобы...
1: Подожди. Я пойду узнаю.
2: Доктор Джунио Фальчи? Я его хорошо помню. Он очень долго осматривал меня и сказал, что хочет прийти еще раз, чтобы...
1: Подожди. Я пойду узнаю.
0: В это время раздался голос слуги. Вас просят пройти в гостиную, сеньор. Сюда, пожалуйста.
1: Здравствуйте, доктор.
3: Здравствуйте, сеньорина.
1: Прошу вас, садитесь.
3: Извините, если...
1: Вас действительно до сих пор не приглашали, потому что...
3: Быть может, и в этот раз я пришел не вовремя. Уж не в защите, сеньорина.
1: Нет. Почему же? Напротив.
3: Вы не можете вообразить себе, какой интерес представляют некоторые заболевания для бедного ученого. По правде сказать, сеньорина, я забыл об этом случае, хотя он и показался мне очень редким и странным. Но вчера, болтая с друзьями на разные темы, я узнал о предстоящем браке маркиза Боргио с вами, сеньорина. Это верно?
1: Да.
3: Позвольте вас поздравить. Но, видите ли, тогда я вдруг вспомнил о диагнозе, поставленном, если не ошибаюсь, многими моими коллегами. Вначале он казался вполне правдоподобным, уверяю вас. Но я убежден, что покажи маркиза своего сына моим коллегам в то время, когда я осматривал его, они легко установили бы, что речь здесь идет совсем о другом. Это так.
1: Я помнила, как мало надеялась, простите, вернее, как вовсе перестала надеяться на выздоровление сына покойная маркиза после вашего визита.
3: Но ведь я не сказал маркизе, что болезнь сына, с моей точки зрения...
1: Правда. Вы это сказали мне. Но и я, как и маркиза...
3: Мало или даже вовсе не надеялись. Не правда ли? Это безразлично. Однако вы все же не сказали маркизу о моем посещении и о причине.
1: Сразу нет.
3: А потом?
1: Потом тоже нет. Потому что...
3: Понимаю. Родилась любовь. Извините, сеньорина. Правда, говорят, что...

0: Любовь слепа. Неужели вы хотите, чтобы любовь маркиза была слепа до такой степени? Слепа даже физически.
1: Вы настаиваете на том, что при вашей помощи у маркиза может быть восстановлено зрение.
0: Погодите, синьорина. Я не Господь Бог и не всемогущ. Я только один раз исследовал глаза маркиза, и мне показалось, что прежний диагноз, не оставляющий никакой надежды, маловероятен. Вот я и подумал, что этого моего сомнения для вас должно было быть вполне достаточно. Если действительно, в чем я не сомневаюсь, вы принимаете близко к сердцу судьбу любимого вами человека.
1: А если ваше предположение после второго визита не подтвердится? Если надежда будет обманута? Разве вы не смутите напрасно и жестоко уже примирившуюся душу?
0: Нет, синьорина. Вы видите, я счел долгом врача явиться сюда без приглашения. Потому что здесь, да будет вам известно, дело идет, по-моему, не только о болезни, но и о кое-чем более серьезном. О совести, например.
1: Вы подозреваете, что...
0: Вы сами только что сказали, что не сообщили маркизу о моем визите под предлогом, который меня не убеждает. Не потому, что он меня оскорбляет, а потому что доверие или недоверие ко мне, если оно имеет место, дело маркиза, а не ваше. Послушайте, синьорина, для полной ясности хочу сказать вам, что ничего не возьму с маркиза, если он ляжет в мою клинику, где совершенно бесплатно получит весь тот уход и помощь, какие только может дать ему наука. После такого заявления не будет ли слишком смелым просить вас сообщить маркизу о моем визите?
1: Вы на этом настаиваете?
0: Я заверяю вас, что маркиз ни о чем не узнает. Я даже скажу, если желаете, что вы сами настойчиво просили меня прийти до вашей свадьбы.
1: Вы скажете правду. Или лучше я скажу сама.
0: Что вы мне не поверили?
1: Вот именно.
0: Это может только повредить вам, а мне бы этого не хотелось. Даже если бы вы решили отложить мой визит до свадьбы, я, знаете, все-таки пришел бы.
1: Прошу вас, пройдите к маркизу. Сильвио. Вот доктор Фальчи. Мы выяснили одно недоразумение. Ты помнишь, что доктор во время своего первого визита выразил желание прийти еще раз?
2: Да, я это очень хорошо помню, доктор. Я очень рад вашему приходу.
0: Здравствуйте, маркиз.
1: Ну, ты не знаешь, что доктор приходил еще раз то самое утро, когда умерла твоя мать. Он разговаривал со мной и сказал, что, по его мнению, у тебя не та болезнь, которую находят другие врачи, и потому он считает возможным твое выздоровление. Я тебе ничего не сказал.
0: Видите ли, маркиз, я тогда выразил свое сомнение в крайне неопределенных выражениях. И синьорина, сочтя мои слова скорее желанием утешить вас, не придала им особого значения.
1: Это я так сказала. А он думает совсем иначе. Сильвио, доктор Фальчи заподозрил именно то, что на самом деле и произошло. То есть, что я не сказала тебе о его втором визите, и он решил сам прийти к тебе перед свадьбой и предложить свои услуги совершенно безвозмездно. Теперь, Сильвио, ты можешь думать так же, как и доктор, что я хотела оставить тебя слепым,
0: синьорита,
1: чтобы заставить жениться на мне.
2: Что ты говоришь, Лидия?
1: Ну да. Может быть, это и правда. Ведь только при таких условиях я могла бы стать твоей.
2: Что ты говоришь?
1: Ты это сам поймешь. Сильвио, если доктору Фальчи удастся вернуть тебе зрение, я вас оставлю.
2: Лидия! Лидия! Но она уже вышла, хлопнув дверью. Лидия бросилась на кровать, яростно впилась зубами в подушку и неудержимо разрыдалась. Когда первый порыв отчаяния прошел, она как бы очутилась наедине со своей совестью.
1: Боже мой, а ведь доктор прав. Разве все то, что он сказал мне своим язвительным тоном, не говорила я себе самой? Или, вернее, кто-то во мне говорил это, а я притворялась, что не слышу. Да, доктор Фальчи всякий раз являлся передо мной как призрак укора, а я отталкивала его, говорила: «Шарлатан», потому что я хотела, конечно, хотела, чтобы мой Сильвио остался слепым. Кто знает, может, его слепота – необходимое условие нашей любви. Ведь если завтра он красивый, молодой, богатый, знатный, прозреет, к чему жениться на мне? Из благодарности? Из жалости? Из-за чего же еще? Я его люблю. И не хочу ничего, кроме любви. Никакой благодарности, никакой жалости. Как можно строить собственное счастье на горе другого?
2: Лидия услышала, как открывается дверь, вздрогнула и инстинктивно бросилась в коридор, по которому должен был пройти Фальчи.
0: Я исправил, синьорина, вашу излишнюю прямоту. Я уверен в правильности моего диагноза. Завтра маркиз ляжет ко мне в клинику. А пока идите. Идите к нему. Он вас ждет. До свидания. Я уверен в правильности моего диагноза. Завтра маркиз ляжет ко мне в клинику. А пока идите. Идите к нему. Он вас ждет. До свидания.
2: Уничтоженная, опустошенная, проводила она его глазами до самой двери в глубине коридора. Потом услышала голос Сильвио, который звал ее. Страшное волнение охватило ее. Голова закружилась. Она едва не упала. Потом, закрыв лицо руками, чтобы удержать слезы, побежала на зов. Он ее ждал, сидя с раскрытыми объятиями. Он крепко прижал ее к себе.
3: Ты где, Лидия? Это ты? Слышала, что он сказал? Я буду видеть. Как я счастлив. Только для тебя я хочу прозреть, чтобы видеть мою дорогую, мою прекрасную, мою нежную жену. Ты плачешь? Почему? Но ведь я тоже плачу, видишь? Ах, какое счастье! Я тебя увижу. Увижу. Я буду видеть.
2: Каждое слово ранило ее насмерть, и он, несмотря на радость, понял, что слезы ее вызваны другим чувством, нежели у него.
3: Ну что ты, моя милая, о чем ты еще беспокоишься? Ведь сегодня праздник. Прочь все огорчения, прочь все мысли, кроме одной. Теперь мое счастье будет полным, потому что я увижу тебя, мою жену, Лидия. Любимая моя, не молчи. Говори, говори, не позволяй мне говорить одному.
1: Ты устал?
3: Нет. Спроси меня еще раз твоим голосом. Ты устал? Дай мне поцеловать его. здесь, на твоих губах, твой голос.
1: Да. Да.
3: Теперь говори. Расскажи мне, какой она будет, наша совместная жизнь.
1: Какой?
3: Да, я тебя ни о чем не спрашивал до сих пор. Но нет, я ничего не хочу знать даже и теперь. Все устроишь ты. Это будет для меня изумительно, очаровательно. Но сначала я ничего не буду видеть. Только одну тебя.
4: Она с усилием подавила отчаянное рыдание, просветлела лицом, и когда он наклонился к ней и заключил ее в объятия, она стала перед ним на колени.
1: Сильвио, милый, люблю тебя. Ты моя радость. Нет мне жизни без тебя. Слышишь, как стучит мое сердце? Оно к тебе рвется, мой дорогой Сильвио.
3: Лидия, ты моя, моя. Я тебя не отпущу.
4: Но когда он, опьянев от счастья, сжал ее в объятиях, она выскользнула, выпрямилась, словно гордясь победой над собой. Она могла даже и сейчас привязать его к себе навсегда. Нет, нет, ведь она его любила. Весь день до поздней ночи Лидия опьяняла его своим голосом, уверенной в том, что Сильвио еще принадлежит ей, потому что он был еще во тьме. Во тьме, в которой уже блистала надежда, прекрасная, как ее образ, созданный им. На следующее утро она проводила его в коляске до самой клиники.
1: Ну, счастливо, дорогой. Прощай. Все будет хорошо. А я сразу же примусь за дело, как хлопотливая ласточка. Ты увидишь. До встречи.
4: 2 дня в нестерпимой тревоге Лидия ждала исхода операции. Узнав, что исход удачен, она осталась еще ненадолго в пустом доме. Любовно приготовила для Сильвио все, послав сказать ему, ликующему, и желавшему побыть с ней хоть минуту, чтобы он потерпел еще несколько дней.
1: Передайте ему, что я не могу прийти. Врач не разрешает волновать его. Как вы сказали, врач разрешает. Хорошо, тогда я приду.

И она приняла решение. За день до возвращения Сильвию из больницы Лидия собрала свои вещи и ушла, неузнанная им. Ушла, чтобы остаться в его памяти голосом, который он, выйдя из своей тьмы, напрасно будет искать на устах многих.

Когда человек умирает, изменяются его портреты. По-другому глаза глядят, и губы улыбаются другой улыбкой. Я заметила это, вернувшись с похорон одного поэта, и с тех пор проверяла часто, и моя догадка подтвердилась. Так писала Анна Андреевна о портретах ушедших людей. И, наверное, дело здесь в наших чувствах и в нашей памяти. И чем острее для нас утрата, тем пристальнее вглядываемся мы в оставшиеся портреты. И в них чудится нам живое в ушедшем. И глаза глядят по-другому, и губы улыбаются улыбкой другой. И во всем открывается столько значений и столько глубокого скрытого смысла. В портрете по-новому оживает для нас мгновение, остановленное художником. Ушедшая жизнь обретает свое начало, теперь уже вечное. Наверное, то же происходит сегодня и с портретами самой Анны Андреевны. Всматриваясь в них, мы пытаемся разгадать тайну ахматовской жизни, судьбы, поэзии. С юных лет и до дней последних она была не только красива, но неотразимо прекрасна. Ее внешность поражала и привлекала к ней многих. Ее любили, почитали, боготворили выдающиеся современники, поэты, художники, музыканты, писатели. Ахматовских портретов много, несколько десятков, исполненные они разными художниками в разное время, и большинство этих портретов передает облик Анны Андреевны в ее молодые годы. Вспомните романтически приподнятый, нежно-мечтательный, весь уходящий в XIX век портрет молодой Ахматовой с пейзажным фоном, драпировкой плаща на плече, с символическим томиком стихов в руке. Портрет исполнен в 16 году в царском селе сверстницей и подругой Анны Андреевны, художницей Ольгой Деловоскардовской. Вспомните дивную статуэтку, принадлежащую скульптору Наталье Данько. Анна Ахматова молодая, задумчиво светлая, с характерным изломом плечей, вся какая-то осиянная движением изнутри, и шаль ахматовская на плече. Анну Андреевну очень похоже, очень правдиво рисовал Георгий Верейский в 29-м году. В 43-м делал рисунки с нее в Ташкенте, в эвакуации, художник Тышлер. Рисунки эти пером беглые, легкие. А тышлеровский профильный портрет Ахматовой по манере исполнения напоминает пушкинский автопортрет. В росчерке пера и похожесть, и вдохновенность. Но среди множества существующих ныне портретов Ахматовой есть те, которые она любила. Любила за особое сходство, за талант художника, за прекрасные минуты высокого человеческого общения. И в портретах этих, созданных в ее молодости, мы видим предугаданность ее будущего. Вещами стали эти портреты. В них она и сама чувствовала, скорее предчувствовала свою трагическую и высокую судьбу, провидчески угаданную художниками, близкими ей

как в прошедшем грядущее зреет, так в грядущем прошлое тлеет. О далеком 911 годе напоминал ей рисунок, сделанный в Париже. Это рисунок тогда еще безызвестного, непризнанного никем Амедео Модильяни. С художником они познакомились в 910-м. Тогда с Николаем Гумилевым они совершали свое свадебное путешествие. Вспоминаются русские сезоны в Париже, музыка Стравинского, его «Жар-птица», поставленная Фокином. В дягилевской труппе блистали Нежинский, Павлова, Корсавина. Париж рукоплескал декорациям Бакста и Бенуа, оформлявшим спектакли. И живы были еще, запишет позже Анна Ахматова, мои молодые современники, вскоре погибшие на Марне и под Верденом. Все левые художники, кроме Модильяни, были признаны. Пикассо был столь же знаменит, как сегодня. В 910-м встреч Ахматовой с Модильяни было несколько и недолгих. Но художник писал ей в Россию всю зиму. Она запомнила фразу: «Вы во мне как наваждение». В 911-м, через год, Ахматова снова в Париже. И снова встречи, беседы, прогулки по старому городу с Модильяни. Они часто бывали на берегу Сены, в Латинском квартале, в Люксембургском саду. Говорили больше всего о поэзии. Читали друг другу по-французски стихи, что помнили наизусть. Из Верлена, Лафорга, Маларме, Бодлера. «Со мной он не говорил ни о чем земном», — вспоминала Анна Андреевна. «Он был учтив, но это было не следствием домашнего воспитания, а высоты его духа». Вот тогда и появились рисунки-портреты Анны Ахматовой. Она не позировала Модильяни. Он рисовал ее по памяти, без нее. А потом рисунки эти дарил ей. Их было тогда 16. «Он просил, чтобы я их окантовала и повесила в моей комнате», — пишет Анна Андреевна. «Они погибли в царскосельском доме в первые годы революции». Уцелел один. Летучим росчерком пера, одной лишь линии, певучей и медленной, означена возлежащая фигура Ахматовой и ее характерный профиль, и челка до глаз, и темных волос копна. Искусствовед Харджиев сравнивает этот рисунок с аллегорической фигурой ночи на крышке саркофага Джулиано Медичи. Микеланджело посвятил своей ночи стихи: «Молчи, прошу, не смей меня будить. О, в этот век преступный и постыдный, не жить, не чувствовать удел завидный. Отрадно спать, отрадней камнем быть». «Перед нами, — пишет Хаджиев, — не изображение Анны Андреевны Гумилевой 911 года, но охроничный образ поэта, прислушивающегося к своему внутреннему голосу. Так дремлет мраморная ночь на флорентийском саркофаге. Она дремлет, но это сон ясновидящий». Эти слова написаны критиком в мае 64 года, спустя более полстолетия после встречи Ахматовой и Модильяни в Париже. Для них, как писала Анна Андреевна, это должен был быть светлый, легкий предрассветный час. Но будущее, которое, как известно, бросает свою тень задолго перед тем, как войти, стучало в окно, пряталось за фонарями, пересекала сны и пугала страшным бодлеровским Парижем, который притаился где-то совсем рядом. А в Петербурге, настороженном, предвоенном, предреволюционном,
Через год появится ее первый сборник стихов «Вечер». Год спустя следующий, «Четки», а в 914-м «Белая стая». У музы царского села походка птиц и речь простая, от лебединого крыла ее блистательная стая, напишет 20 лет спустя Всеволод Рождественский. С петербургским 914-м годом связан самый знаменитый портрет Анны Ахматовой, принадлежащий Натану Альтману, тогда тоже молодому, еще начинающему художнику. Этот портрет принес ему славу. Публика впервые увидела его на выставке «Объединение мир искусства» в 1915 году. Тогда же в журнале «Аполлон» о портрете писал Николай Пунин, тоже молодой и талантливый искусствовед, поборник новейших течений в русском искусстве. В портрете он увидел важнейшие черты современного искусства. Пройдут годы, и судьба трагически соединит навсегда два имени – Анна Ахматова и Николай Пунин. И будут ее радостные стихи ему. «Небывалая осень построила купол высокий». И будут его слова, обращенные к ней. «Нет другого человека, жизнь которого была бы так цельна и потому совершенно, как ваша. От первых детских стихов «Перчатка с левой руки» до пророческого бормотания и вместе с тем гулом поэмы. Вы казались мне тогда высшим выражением бессмертного, какое я только встречал в жизни. И будут ее стихи, как стон, в тот час, когда его уведут от нее навсегда, чтобы умертвить в заполярном лагере. Но это будет в 49-м. Вечный разлука станет в 53-м. Черный ворон увезет от нее и сына в 35-м, в 38-м, в 49-м. Но судьба, слава Богу, сохранит ему жизнь, и талант его выдержит в тюрьмах и лагерях, и он останется сам собой, не изменив ни призванию, ни себе, и будут, наконец, напечатаны его исторические труды, так долго ждавшие своего часа. Но вернемся в 14-й год к портрету Анны Ахматовой, написанному Натаном Альтманом. Ахматова и Альтман познакомились в Париже, тоже в 911-м. В 13-м он встретил ее в Петербурге в «Бродячей собаке», литературно-артистическом кафе. Предложил позировать. Она согласилась. Жил он тогда у Тучкова моста на Васильевском. Она здесь же, в Тучковом переулке. Был переулок снежным и недлинным, и против двери к нам стеной амбарной воздвигнут храм святой Екатерины. Как рано я из дома выходила, и часто по нетронутому снегу свои следы вчерашние напрасно на бледной чистой пелене ища. Я подходила к старому мосту. Там комната, похожая на клетку, под самой крышей в грязном шумном доме, где он, как чиж, свистал перед мольбертом и жаловался весело и грустно, о радости небывшей говорил. Но чувствую, что музы наши дружны. И вот портрет –

синее, зеленое, желтое. И в нем лицо, горбоносое и прекрасное, затуманено темным взглядом, с черной челкой почти до бровей. И скользят голубые тени по лицу, по шее, плечам. И в глубоком вырезе платья словно зябкость ее таится. Плечи остры, и локти остры, и колени острым углом. Синий шелк вечернего платья и глубок, и темно тревожен. И спадает солнечно-жарко в ломких складках желтая шаль. Под ногами скамеечка неустойчиво хрупка, а на синем шелку белеет рука, и беспомощна, и устала. А стена за спиной, что в сиянии бликов, расцветает волшебным садом. Там в кристаллах горят аметист, лазурит, и сапфиры чеканно тают. Синее, зеленое, желтое, музыка красок, музыка строк.

художник же увидел в ней высоту духа, нутро ее поэзии, ее судьбу. И эта высота духа не померкнет в ней никогда, ни в беде, ни в горе, ни в нищете, ни в дни гонений и унижений. И, наверное, художнику надо было очень почувствовать свою модель, чтобы написать ее так и оставить навечно с нами. И теперь, после ее ухода, глаза в портрете смотрят печальнее, и улыбки нет, есть легкая складочка в уголках губ, из которой могла бы родиться улыбка. Лучшие портреты Ахматовой, как люди, причудливо соединяют ее с современниками. От альтмановского портрета тянется нить к Николаю Пунину, а портрет Ахматовой, созданный Юрием Анненковым, напрямую соединяет ее с Блоком. Ведь Анненков – первый и непревзойденный еще иллюстратор блоковской поэмы «12». В 1922 году художник опубликовал книгу созданных им портретов. В предисловии он писал: «Собранные вместе портреты неожиданно приобрели для меня значение итога моих личных переживаний за последние годы. И если иные, изображенные мною люди, запечатлели себя в истории наших дней, а иные обречены на безвестность, то все они без изъятия отмечены одним и тем же знаком – революцией, и все они служат мне живым напоминанием о тех трагедиях и надеждах, падениях и подъемах, путем которых нам суждено было пройти вместе, бок о бок, друзьям и врагам, одинаково». В книге портреты Александра Бенуа, Евгения Замятина, Михаила Кузьмина, Корнея Чуковского, Алексея Ремезова, Георгия Иванова, Федора Сологуба, Владислава Ходосевича. Эти портреты, писал тогда же критик Евгений Замятин, экстракты из лиц, из людей, и каждый из них – биография человека, эпохи. И среди этих портретов изображение Анны Ахматовой, исполненное Анненковым в 21-м году. В 21-м 4 августа был арестован Николай Гумилев, бывший муж Ахматовой, отец ее единственного сына Льва. «В последний раз в жизни я видела Гумилева, запишет она позже, в тот день, когда меня рисовал Юрий Анненков».

Не бывать себе в живых, со снегу не встать, 28 штыковых, огнестрельных 5. Горькою обновушку другу шила я. Любит, любит кровушку русская земля. На белом листе бумаги черной тушью лицо, линии знакомый полупрофиль, пятном смоль волос, черная тень на шее, низкая челка, а под ней судорожно сведенные брови, остановившийся взгляд напряженно-мученически, весь в себе, и трагическая черточка у сомкнутых губ, портрет боли, портрет судьбы. Критик Замятин, чья статья помещена в книге «Портрет Фанинкова», пишет: «Портрет Ахматовый или портрет бровей Ахматовой, от них, как от облака, легкие тяжелые тени по лицу, в них столько утрат. Они как ключ в музыкальной пьесе. Поставил этот ключ, и слышишь, что говорят глаза, траур волос, черные четки на гребнях». Не дари, не дари, не дари мне диадему с мертвого лба,

Скоро мне нужна будет лира, но Софокла уже, не Шекспира. На пороге стоит судьба.

И этот ахматовский портрет предрекает. Предрекает аресты сына, ленинградскую блокаду, ленинградскую беду, ее реквием и то гнусное ждановское постановление 46-го года о журналах «Звезда» и «Ленинград». Один идет прямым путем, другой идет по кругу и ждет возврата в отчий дом, ждет прежнюю подругу. А я иду, за мной беда, не прямо и не косо, а в никуда и в никогда, как поезда с откоса. А через год после анненковского портрета появляется новый ахматовский портрет, принадлежащий кисти Кузьмы Сергеевича Петрова-Водкина. Павел Лукницкий, много лет работавший над биографией Николая Степановича Гумилева и писавший дневник о беседах и встречах с божественно недосягаемой Анной Андреевной, с ее слов записал: «Петрова-Водкина Анна Андреевна считает очень хорошим художником». Портрет Ахматовой Петров-Водкин писал в 1922 году. «Для нас, захваченных войной и революцией, после голода в городах и жутких межлюдских отношений, этот год, 1922, казался пробуждением к более прочному ощущению жизненности». И, наверное, поэтому в лице Ахматовой, создавая ее портрет, он искал не трагедию жутких межлюдских отношений, а то жизненно прочное, вечное, заложенное в ней от природы, ее творческое начало, ее человеческую красоту, мудрость и душевную силу. В 1922 году вышла книга стихов Ахматовой «Анна Домини». В 1921 ей предшествовал сборник стихов «Подорожник». К ней пришла известность поэта. Ее называли «Сафо 20-го столетия». Корней Чуковский писал в своем дневнике: «Слава ее в полном расцвете. Вчера, 14 февраля, Вольная философская ассоциация устраивала вечер ее поэзии. А редакторы разных журналов то и дело звонят к ней с утра до вечера: дайте хоть что-нибудь». Анна Ахматова теперь одна в русской литературе замещает собой и Горького, и Льва Толстого, и Леонида Андреева по славе, о которой пишутся десятки статей и книг, которую знает наизусть вся провинция. Петров-Водкин создает портрет Ахматовой поэта, Ахматовой творца. Ее лицо дано крупно, почти в фас. Оно спокойно и как-то особо торжественно. В нем ощущаешь самоуглубленность художника, работу мысли, сдержанность чувства. В нем как-то особо высвечивается ахматовская доброта, душевная мягкость и чуткость. И как некогда у Ареста Кипренского в пушкинском его портрете присутствует муза его поэзии, так и в ахматовском у Петрова-Водкина муза ее поэзии. Она не классическая богиня, отлитая в бронзе, а нежная девочка с потупленным взором, склонившаяся к уху Ахматовой. Она тает в прозрачной синеве портретного фона. Она призрачна и прекрасна, как мечта, как любимые звуки. Когда я ночью жду ее прихода, жизнь, кажется, висит на волоске. Что почести, что юность, что свобода пред милой гостьей с дудочкой в руке. Этот портрет предрекает величаво спокойную, мудрую красоту ахматовских поздних лет. И тут вспоминаются уже приведенные сегодня слова Анны Андреевны о Модильяне: «Со мной
он не говорил ни о чем земном. У Павла Лукницкого в дневнике есть запись. У Анны Андреевны невероятная способность превращать давно ушедших людей в живых, полнокровных, блещущих остроумием собеседников, находиться в их благородной атмосфере, ощущать себя с ними на равных. Всему низменному, всему обывательскому, открыто презираемому Ахматовой просто не было места в высокой духовной жизни ее. И здесь хочется обратиться к одному из тончайших и проникновеннейших портретов Ахматовой, принадлежащих Николаю Андреевичу Тырсе. Он много раз рисовал Анну Андреевну в конце 20-х годов, но это не совсем рисунки, это живопись без цвета, исполненная размытой черной акварелью, называемой «ламповая копоть». Это любимая техника Николая Андреевича. Он блистательный рисовальщик. И рисунок его имеет не вспомогательное значение, как у многих художников, а самостоятельное. Каждый такой лист – произведение искусства, артистически изысканное, тонкое, по своей гармонии созвучное музыке и поэзии. И, конечно, в портретах Ахматовой художник раскрыл ее поэтическое начало, ее одухотворенность, слитность с поэзией.

на белом листе бумаги, из мягких теней размытой акварели возникает лицо. Только лицо, его тонкий овал. Чуть намечена кисть руки, подперевшая голову, склоненную над книгой или листом бумаги. На рисунке нет ни руки, ни книги, ни листа бумаги, ни стола или ручки кресла, о которой оперлась бы рука. Даже лицо не дописано снизу, означены только сжатые губы. Но действие, состояние модели угадывается в еле уловимом движении опущенных век, в напряженном внимании глаз. В этом лице все светло и печально, как в тихой задумчивой песне. И словно об этом рисунке ахматовские стихи. Он не траурный, он не мрачный, он почти как сквозной дымок, полуброшенный новобрачный черно-белый легкий венок, а под ним тот профиль горбатый и парижской челки атлас, и зеленый, продолговатый, очень зорко видящий глаз. В этих портретах жизнь и судьба Анны Андреевны Ахматовой. И чем больше уходит времени от даты создания их, тем больше мы начинаем видеть и понимать в них. И как некогда сама Ахматова улавливала изменения портретов после ухода человека из жизни, так и мы сегодня, помня о ней, перечитывая ее высокие и прекрасные стихи, по-новому вглядываемся в ее портреты и читаем в них не только жизнь и судьбу ее, но и время, наше время, уходящее и от нас. Когда ветер дует с залива, над маленьким кладбищем в Комарове гудят сосны, качают ветвями старые ели. И в тени их, у края кладбища, известняковые плиты стены. Стена отделяет от леса, от изгороди кладбищенской, могилу Анны Андреевны Ахматовой. От стены плиты сползают на землю, выстилают ее, а поверх них растрескавшаяся цементная доска и тонко вычерчено два полустершихся слова «Анна Ахматова», а над ними черный, большой и тяжелый кованый крест. Крест жизни и судьбы ее, крест русской поэзии, писательства русского, всегда жертвенного и высокого. От земли до плиты надгробия одна ступень, всего одна. И пологие скосы этой низкой могилы вымощены булыжником, как в старом Петербурге, как в старом царском селе, как в тюремном дворе в крестах. А со стены на крест, на охапке цветов у его подножия, смотрит застывший в камне вечный ахматовский профиль. Он возникает светло и неспешно в розовато-белом неровно сбитом куске мрамора. Тонкий профиль, копна волос, высокая лебединая шея. Этот профиль, этот рельеф, этот пласт мрамора, как драгоценная античная камея. Античность, высокую классику ее, так любила Анна Андреевна. Всмотритесь в эту розовую камею, не спешите уйти. И если солнечный луч упадет на ахматовский профиль, а ветер тронет еловую ветку, то тени дрогнут и заскользят по мраморному лицу, и оно оживет, чудно озарившись розовым светом. Портреты могут и оживать, если смотрящий на них очень этого хочет. Барельеф этот – дань памяти и любви
художнику слово от мастера пластики, известного ленинградского скульптора Александра Михайловича Игнатьева. И, наверное, вырубая в мраморе этот рельеф, эту ахматовскую камею, он не раз повторял про себя ее бессмертные строки. «Ржавеет золото и истлевает сталь, крошится мрамор, к смерти все готово, всего прочнее на земле печаль и долговечнее царственное слово».

0: Знакомясь с многочисленными статьями о композиторе, его беседами и интервью, поражаешься количеству знаменитостей с детства, окружавших Никиту Владимировича. Подумать только! В Ленинграде, а он уроженец нашего города, на Казанской 8/10, в квартире Александра Константиновича Глазунова, Никита играл с самим хозяином в четыре руки его Раймонду. А у себя на Загородном проспекте Богословский часто принимал Михаила Зощенко, и тот удивлял всех присутствующих искусством гадания по руке. Среди знакомых и друзей Никиты Владимировича Шостакович, Сольвертинский, Хармс, Софроницкий, Алексей Толстой. Да разве всех назовешь? Но все же одна встреча была особенная, так как повлияла на дальнейшую творческую судьбу Никиты Богословского. А произошла она так. 13-летний Никита пришел на день рождения к девочке Дите, преподнеся ей в подарок вальс собственного сочинения. Гостей встречал отец Диты, Леонид Осипович Утесов, дядя Лёдя. В большой столовой появилась сотня Леонидов Утесовых, вспоминал Богословский. Один играл на скрипке, другой на рояле, третий рассказывал веселый анекдот, четвертый показывал фокусы зачарованным малышам. Такие же Утесовые, казалось, все одновременно играли на саксофоне, тогда это было еще чудо, стояли на руках, радушно угощали детей и взрослых. Для меня в комнате был только Утесов, один во многих лицах, начисто перещеголявший своими бесчисленными перевоплощениями даже самого Господа Бога, подумаешь, в трех лицах. Спустя несколько лет Богословский стал сочинять песни для Утесова. Песня старого извозчика, одна из ранних работ, написанная на открытие первой линии московского метро.
1: Извозчик!
2: Чего это?
1: Извозчик, давай сюда!
2: Какой я тебе извозчик?
1: А кто ты такой?
2: Я не извозчик.
1: А кто?
2: Я водитель кобылы.

0: пала, милая, ой-ой-ой.
1: А потом была целая череда песен, полюбившихся всем в исполнении Леонида Утесова. О счастливом и долгом содружестве певца и композитора напомнит вам эта беседа из давней телевизионной передачи.
2: Многие думают, что песня это на досуге поется. Отдыхают люди, начинают петь. Влюбляются люди, поют о своей любви. Но не все люди понимают, что песня иногда приобретает другую совершенно окраску. Она бывает иногда оружием. Она может стрелять. Она может убивать врага. Она может смеяться над врагом. И война это показала. Война показала, что вот мы воевали. У меня было мое оружие, моя песня. Я приезжал на фронт, я пел солдатам. Ты писал песни. Писал песни, которые я пел на фронте. Я никогда не забуду, ты знаешь, одну вот очень интересную историю. Как я впервые спел в 42-м году, я спел «Темная ночь». По-моему, ты это помнишь. Ты знаешь это?
3: Я это помню вот почему. Потому что я из-за этого имел гигантский скандал. Из-за этой песни. Потому что когда я писал музыку для фильма, для двух бойцов, как ты помнишь, там пел эту песню Бернес. И я был в полной уверенности, что когда я отдал тебе эту песню, что пока ты ее будешь учить, к этому времени фильм выйдет. Но произошло совершенно другое. Ты мгновенно уехал на фронт с этой песней. Потом она разошлась по фронту, и Бернес мне устроил, и режиссер Луков устроил мне страшный скандал, что до выхода песни, до выхода фильма песня уже появилась на свете.
2: Вот, значит, за большую хорошую песню ты имел неприятность.
3: Ну, поначалу.
2: Потом и косвенно я виновен в этом.
3: В общем, да, вот. Но я тут, так сказать, больше, чем ты виноват.
2: Да, Никита, вот были такие песни, «Темная ночь». Ну, кто не знал эту песню? Я помню, я ее пел в театре Ленинского комсомола в 42-м году. Я пел «Темная ночь», только пули свистят по степи. И я видел, как люди вынимали платки, плакали. И не только женщины и мужчины. Эта песня производила огромное впечатление. Огромное впечатление.
3: Знаешь, для автора это самое дорогое.
2: А это самое дорогое. Это самое дорогое для автора. Когда он идет и слышит, что его песню поют не профессионалы, а просто люди. Идут, поют «Темная ночь». Это огромнейшая заслуга автора. Много твоих песен я спел, Никита. А военные песни я пел, скажем, сам эту «Солдатский вальс», помнишь?
3: Да, я помню очень хорошо, потому что это был 44-й год, и я эту песню написал на Карельском фронте. Там мы с поэтом Павлом Шубиным написали несколько песен, а вдруг Владимир Дыхович предложил мне эти стихи. И я довольно быстро написал эту песню. И когда, значит, ансамбль Карельского фронта у меня эти песни принял. Он сказал, вот эту обязательно. Я сказал, эту я вам не отдам, потому что она написана для Леонида Ильича Утесова. Они говорят, а вдруг она ему не понравится? Я говорю, если не понравится, я отдам вам. Но вышло так, что тебе это понравилось.
2: Она мне очень понравилась.
3: Ну, вот.
2: Много было великолепных песен, чудесных песен.
3: Я сейчас вспомнил одну нашу песню военного времени, которая была написана и тобой спета уже под самый конец войны. А называлась она «Второе сердце».
2: Люблю эту песню, очень люблю. И люблю как-то так, понимаешь, сердечно. Она о сердце.
3: Она короткая
2: песня. И она волнует мое сердце.
3: Она короткая, но Долматовский очень какие-то душевные слова.
2: Великолепные.
3: Смысл очень хороший.
2: Да.
3: Я думаю, что... Вот я вспомнил о «Втором сердце». Может, ты вспомнишь там эту песню?
2: Я помню.
3: Стихи. Давай попробуем, может, ты ее напоешь сейчас.
2: Давай.
3: А я вспомню музыку.
2: Давай попробуем.
3: На ходу, чисто импровизационно.
2: Только, чисто импровизационно.

0: знаю, со мной ничего не случится.
1: Вспомним еще об одном счастливом содружестве, также повлиявшем на судьбу песен Богословского. Я имею в виду Марка Бернеса. Они встретились в фильме «Истребители» и потом не расставались. Так у Бернеса появился свой композитор, а у Богословского свой певец.

знакомый дом, зеленый сад и нежный взгляд. Пройдет товарищ все бои и войны, не зная сна, не зная тишины. Любимый город может спать спокойно,

Исполнительская манера Бернеса могла кому-то нравиться или не нравиться, но то, что Бернес – личность, индивидуальность на эстраде признавали, кажется, все – и его поклонники, и его противники. Вот что по этому поводу говорил Богословский. «Есть произведения, которые способны нести серьезные мысли и идеи, но которым оперное и концертно-камерное исполнение просто противопоказано. Иногда хочется петь не в полный голос, а именно напевать».

Вот одни грустим сейчас. Что толку в комнате твоей сидим вдвоем и слышим вьюгу

«Люблю работать», – так отвечает Никита Владимирович на вопрос о его пристрастиях. А своей формулой отдыха он называет переключение с одного вида работы на другой. Композитор должен уметь и любить сочинять все, стремиться писать в нескольких жанрах. Лишь в этом случае талант его может раскрыться в полной мере, считает маэстро. Заметим, кстати, что Богословский обладает помимо музыкального таланта еще и литературным. И те, кому довелось заглянуть в его книжки с юморесками, а их опубликовано 4, смогли по достоинству оценить его блестящие остроты, каламбуры и пародии, которым может, кажется, позавидовать профессиональный сатирик. Потому ему так удаются и песни-шутки, и комедийные фрагменты в кинофильмах. Один такой эпизод напомнит вам веселую историю о незадачливых самогонщиках, о которых нам рассказали Никита Богословский и Леонид Гайдай.

0: И вновь вернемся к песням. Как бы ни были значительны и интересны сочинения Богословского в других жанрах, все же нам он близок именно своими замечательными песнями, которые остаются с нами уже несколько десятилетий и не стареют.
1: Мне тебя сравнить бы надо с песней соловьиною, с тихим утром, с майским садом, с гибким.

тебя, моя родная, ни с кем я не сравню.

0: Из тех русских опер, которые написаны для меццо-сопрано, я спела, пожалуй, все. И хочу сказать, что главная, самая любимая моя роль во всем моем большом репертуаре – это Марфа в «Хованщине» Мусоргского. Я так люблю Марфу, что, мне кажется, происходит какое-то очищение души, когда я пою Марфу. Она настолько русская, настолько чистая, настолько открытая, любящая. Все в этой женщине связано. И я ее люблю и за силу, за чистоту, за мудрость. И за то, что русская, ну вся русская, русская пронизана Россией. Когда я начала петь Марфу, мне хотелось Марфу петь такую боярыню Морозову, политического деятеля, борца за религию, с этим двуперстием. Фанатичная у меня была Марфа. Со временем она у меня становилась более мудрой, спокойной и больше любящей женщиной, больше сдержанности в ней появилось, больше покоя. Была такая Марфа-провидица, и в гадании с Голицыным она уже все знала. И уже никакого фанатизма во мне сейчас нет. Мусоргского сейчас принимают во всем мире. Я хочу сказать, что каждая нация имеет свою музыку, свое национальное. И вот такое проникновение в национальное самое сильное было у Мусоргского, потому что у Мусоргского главное действующее лицо – народ, страдания народа, страдания России. То, что он передал вот это все в своей музыке, и она настолько национальна, потому что это народное искусство понятно всем. Это идет от сердца к сердцу, поэтому он так понят во всем мире.
1: А теперь, на восьмой день его пребывания в госпитале, в их палату своей легкой, неслышной походкой вбежала Аня и, пройдя между рядами коек, села у его ног. Это было чудом.
2: Ну почему? Почему вас так долго не было?
3: Я не могла, переправу разбили. А потом я осталась с ранеными. Вы себя лучше чувствуете?
2: Да. Я уже пробовал сидеть и даже ходить.
3: Вы знаете, у меня теперь тоже орден.
2: Ну,
3: да.
2: Покажите.
3: Вот.
2: О!
3: Милый.
2: Аня.
3: Милый. Милый.
2: Аня. Ведь если бы не война...
3: Мы бы не встретились, да?
2: Да. Я тоже об этом подумал.
3: Милый. Я знаю, что я сделаю.
2: Что?
3: Мне сегодня дали отпуск на целые сутки. Я вас отсюда возьму.
2: Возьмешь? Куда?
3: К маме. Она же здесь, в этой деревне. Вы будете дальше лечиться у мамы, у нас. Вам же, наверное, можно переехать. Мама будет за вами ухаживать. И я, когда буду дома. Я буду уезжать вечером и ночью возить раненых, как всегда. А с утра буду ухаживать за вами.
2: Когда же ты будешь спать?
3: Потом, когда вы выздоровеете. Сейчас побегу к главному разрешение просить.
1: В то время как Сабуров лежал с закрытыми глазами и думал о бане, она стояла перед главным врачом.
3: Николай Петрович.
4: Да, слушаю вас.
3: У меня к вам просьба.
4: Надеюсь, вам ничего не надо ампутировать?
3: Нет. Здесь лежит один капитан. Сабуров.
4: Сабуров? Ага, помню, помню. Ну?
3: Он выздоравливает.
4: Возможно. Очень приятно. Так что же из этого?
3: У меня здесь мама живет в деревне. Я вас прошу, я хочу, пока он выздоравливает, взять его к нам. Я вас очень прошу.
4: Зачем?
3: Ему там будет лучше.
4: Почему?
3: Ну, ему там будет лучше, я вас очень прошу.
4: Он что, ваш родственник?
3: Нет. Ну, мне это очень нужно. Я иначе не могу. Понимаете, я иначе не могу. Я хочу быть с ним вместе.
4: Ну, что же... Да, хорошо.
3: Спасибо, Николай Петрович. До свидания.
5: Господи, да чего же вы переменились?
2: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Вы не простудитесь? Может, закрыть окно?
2: Да нет, не простужусь, что ты.
3: Ну вот, готово.
2: Сейчас я перейду, подожди.
3: Угу.
2: Да, здесь лучше, чем в Эльтоне.
5: Лучше. Мы тогда без памяти были. Все ездит она, все ездит по 5 раз на дню. Когда это только кончится? Ну, я пойду.
3: Мама, подожди, мам. Помоги мне Алексею Ивановичу уложить.
2: Да я сам.
5: Я пойду.
2: Ну?
3: Хорошо. А руку совсем не больно?
2: Совсем не больно. Ну что ты, что ты, что ты?
3: Ничего. Просто я ужасно рада.
1: Он смотрел на ее волосы и медленно проводил по ним пальцами. Потом крепко и безмолвно прижал ее к груди обеими руками. Услышав шаги, он чуть повернул голову и, увидев, что вошла мать, невольно сделал движение, чтобы немного отстраниться. Но Аня, наоборот, только крепче прижалась к нему. Потом она подняла голову, посмотрела на мать, улыбнулась и снова еще крепче прижалась к нему. И тогда его осенило чувство, которое потом уж не исчезало у него, что это навеки.

Весь день прошел, как во сне. За обедом они даже выпили немного водки. Ане хотелось, чтобы все было по-настоящему. Она рассказывала Сабурову разные подробности о том, как они раньше жили. А он думал о том, что придет время, и она уже не будет ходить в скрипучих сапогах и не будет таскать носилок и возить через Волгу раненых. И они вместе уедут. Куда? Разве он мог знать, куда? Он знал только, что, наверное, это будет очень хорошо. Потом, когда мать ушла, Аня подошла к Сабурову, встала на колени около кровати, приникла к нему, послушала сердце и шепотом сказала: «Стучит».

0: Аня стояла на коленях и целовала его. Она совсем не стыдилась, тянулась к нему. И он чувствовал, что она полюбила в первый раз. И вся ее любовь сейчас в нем.
1: А знаешь, у меня тоже так сильно бьется сердце. Вот послушай.
0: Только такая чистая и сильная в своей прямоте девушка, не думая ни о чем остальном, могла так сказать эти слова. Она и правда просто хотела сейчас, чтобы он послушал, как у нее стучит сердце. А когда пришло остальное, она прошептала ему на ухо такие же прямые, единственные слова. И он опять почувствовал, как он ее любит, и что он скорее дал бы отрубить себе руку, чем обидел бы ее. Но сейчас он не обижал ее, он это знал. Ни тем, что целовал, ни тем, что обнимал, все крепче и крепче.

0: Сабуров закрыл глаза и отдался воспоминаниям. Он вспомнил все подряд, минута за минутой со вчерашнего утра, и утро, и день, и ночь. И чувствовал, что кроме слов любви, которые были ему сказаны, кроме поступков, которые свидетельствовали об этой любви, было еще что-то, из-за чего он сейчас безгранично верил в ее любовь к нему. Это было то подсознательное чувство, с которым она касалась его избитого больного тела. Никто не мог ей этого сказать, ни один врач, но она каким-то чутьем знала, где у него болит и где нет, как его можно обнять и как нельзя. В ее ласковых руках было заключено столько любви и нежности, что он, вспоминая об этом, никак не мог прийти в себя. В 4 часа дня Аня должна была уходить. Решительно и сурово поджав губы, она крепко поцеловала Сабурова и так же решительно вышла. Мать Ани долго строчила на швейной машинке на другой половине избы.
1: Не спите?
2: Нет, не сплю.
1: Я тоже первое время, когда она уходила, не спала. У вас есть родные-то?
2: Есть. Мать.
1: Где?
2: Там. Я встану, и мы свадьбу сделаем. Вы не рассердитесь на то, что мы сделаем свадьбу там?
1: На той стороне.
2: Да.
1: Где вам жить, там и делайте.
0: Он задремал лишь под утро и проснулся от пристального взгляда Ани.
3: Ну, как ты спал?
2: Здравствуй, ничего. Спал. Как-то?
3: Хорошо. Очень хорошо.
2: Ну, ты прекрасно. Ложись спать. Сейчас же ложись спать.
3: А поговорить?
2: Потом.
3: Мне так хочется поговорить.
2: Потом?
3: Я ехала на пароме и все вспоминала, что я тебе еще не сказала.
2: Да, много не сказала.
3: Ой, я столько еще тебе не сказала.
2: Ну, ложись.

когда она прилегла рядом и, свернувшись калачиком, сразу заснула, ему показалось, что случилось невозможное. Время остановилось. Это продолжалось все 10 дней, что он прожил здесь до своего возвращения в Сталинград. Оставалось только все возраставшее подсознательное ощущение огромности происходящей там битвы. Он вдруг понял, какой тревогой в человеческих сердцах звучало издали слово «Сталинград».

0: гости пили чай, разговаривали. В разговоре я ненароком упомянул что-то, относящееся к этому. Может быть, были произнесены и непосредственно сами магические слова, само название дела. Так или иначе, но Мария Федоровна вдруг вышла за перегородку и вернулась, держа в руках круглую банку из-под китовой икры. В банке помещалась рыбка средней величины, вырезанная из пробкового материала, а в нее со всех сторон воткнуты были всевозможные разнообразнейшие мормышки. «Марь Федоровна, неужели? Возможно ли?»
1: «Нет, ты погляди, что за клопик!»
0: Клопик действительно был превосходен. Он был изящен, поворотлив и для своего размера очень-очень тяжел. А ведь для мормышки и нужно, чтобы как можно меньше размером и как можно тяжелее.
1: «А что за овсинка? Не успеешь опустить, как бросаются плотва и густера. Это ведь нарочно для плотвы овсинка. А это какова?»
0: Крохотная капелька, красненькая с одной стороны, светленькая с другой, так и играла на свету, так и переливалась, так и представлялась, как она тонет, уходя в зеленоватую толщу воды и унося с собой ярко-рубинового лакомого мотыля. А там, возле дна, ждет ее красноперый горбатый окунь. «Марь Федоровна, но если вы не ругаете своего мужа за это увлечение, то вы удивительная женщина. Все жены ругают за это своих мужей».
1: «А то как? А я, думаете, не кляла? А я, думаете, дорогу не заступала? Да еще переживаешь целый день, как бы не утонул. По первому льду до греха недолго. Я ведь три ступени прошла. Сначала я вязала узлы. Как начнет он собираться в свою отлучку, я все просто не все белье из комода в узел. Если уйдешь, бесстыжи твои глаза, то я из дому долой. И не жди меня больше, не жди, не вернусь. Он, известное дело, усмехается. Пешню в руки, ящик через плечо и пошел. Нечего делать, не целый же день на узле сидеть. Развязываю, снова все распределяю по комоду, и простыни, и белье.
0: «Значит, это и была ваша первая ступень?»
1: «Она и есть. После нее я стал менять свою стратегию. Соберется он утром, станет завтракать, а я ему к завтраку четвертинку. Но, думаю, сейчас он выпьет, обмякнет, разогреется, и не захочется ему на целый день на мороз, а захочется обратно в постель. Он, проклятый, четвертинку выпьет, усмехнется и пошел. Нет, погоди, я тебе в другой раз пол-литра. После пол-литра уж никуда нельзя, кроме как спать». Но он и тут приспособился. Половину сейчас за завтраком выпьет, а другую половину пробочкой заткнет и в карман.
0: «А какая же, Марья Федоровна, была ваша третья ступень? Снова меняли свою стратегию?»
1: «Да не уж. Если ты, говорю, не хочешь со своей женой дома сидеть, то я с тобой буду ездить на эту рыбалку. А чтобы каждое воскресенье поврось, того не допущу. Ну и что же, съездили мы три воскресенья. На четвертое он, смотрю, не собирается. В кино, говорит, сходим. Иван Ивановича в гости позовем. В шашки давно не играли. Ну и ладно, думаю, не поедем. А червячок так и сосет, так и сосет. Спать легли, спать не могу. Степан, говорю ему, Степан, а может, мы съездим, ну, хоть на полденька, опустим мормышку. Погода тихая, теплая, обязательно будет клев. Ну, хоть недалеко, ну, хоть в Хлебниково или хоть в Водники. Спи, говорит старуха, сказал, не хочу. Да и мотыля нет. Ну что, Степан, мотыля я уж с четверга запасла. Крупный такой, что твои спички. Живой. Я уж его

0: Мой друг и земляк, а в будущем учитель по этой части Саша Косицын, как и каждый человек, родившийся на нашей маленькой Варще, тоже сначала и представить не мог, чтобы зимой можно было ловить рыбу удочкой. Крещение он получил на Плещеевом озере, в солнечный талый мартовский день, надергав из лунки в течение дня 380 ершей. Хорошо, когда посвящение новичка в зимнюю рыбалку начинается с такого, пусть ершиного, клёва. Тут он гибнет сразу и прочно на всю жизнь. Если даже потом и будет ловиться по 10 штучек в день, все равно рыбак будет надеяться и ждать своего часа, своего дня, когда жаркое солнце на льду и талая вода под рыбачьим ящиком и 380 поклевок в день. Впрочем, было бы большой несправедливостью, если бы только одного Сашу Косицына я считал своим учителем в этом деле. Есть человек, который в течение нескольких лет исподволь взрыхлял и готовил почву. Литератор по профессии, поэт, но главным образом переводчик, Герман Моисеевич Абрамов представляет собой тот редкий, совершенный тип рыболова, когда рыбалка – не воскресное развлечение, а почти вторая профессия, когда рыбацкая страсть поставлена на теоретическую основу и подкована на все копыта. Герман немного глуховат, поэтому разговаривает громче обычного. Встретимся где-нибудь возле Новослободского метро.
1: Ну, как дела? На рыбалку не собираешься?
0: Нет, я люблю летом, в июле, когда кувшинки на воде, а кругом мята.
1: А, мята – ерунда. Сейчас я покажу тебе мормышку. Сам отливал. Кроме того, я придумал новую систему сторожка. Я теперь делаю сторожки из часовой пружинки. Хочешь, зайдем ко мне? Покажу, я тут недалеко живу.
0: Среди улицы. Я разглядывал некий свинцовый шарик с крючком, впаянным в него, и делал вид, что мне интересно, что и я не лыком шит, и что-нибудь понимаю в этом свинцовом шарике.
1: У нее очень своеобразная игра. Окунь ее очень любит. Но если не хочешь зайти, бывай. А то зайдем, а? Если хочешь, я снаряжу тебе удочку с моей системой сторожка. Это будет не рыбалка, а ювелирная работа.
0: Так уж всегда бывает в жизни. Сколько раз звал меня Герман к себе, все некогда, да некогда. Когда же понадобилось, когда появилась нужда, сам через издательство узнал адрес Германа, сам пришел к нему без приглашения, да еще и с просьбой. Вся семья Германа, жена и двое взрослых сыновей, ютились в небольшой комнате в старом доме внутри мрачноватого краснокирпичного двора. Тесно и душно было в комнате, но Герман встретил меня радушно, по своему обыкновению.
1: Ну, вот я знал, что когда-нибудь придешь. Наверное, решил приобщиться к зимней рыбалке.
0: Герман угадал. В ближайшее воскресенье Саша Косицын уговорил меня выехать с ним на лед на его стареньком, истрепанном по разным водоемам москвиче. И теперь нужно было обзавестись всем необходимым. Не помешала бы и лишняя консультация. Герман выдвинул несколько ящиков в сооружении, похожем на комод, и перед глазами открылась картина, которые, как я теперь понимаю, ввергло бы в трепет любого рыбака. Тут были деревянные формы для отливки летних крупных грузил. Отлитые грузила то сигарообразные, то в форме вытянутого ромба лежали тут же. Бесформенные кусочки свинца ждали своей очереди. В других дощечках были выдолблены аккуратные формочки для отливки мормышек. яркие медные пластиночки, серебряный полтинник, изрубленный на куски, напильнички для зачищения мормышек после отливки, наждачная бумага для осветления их, суконочки для окончательной шлифовки, крохотные брусочки для заточки крючков, иголки для прочистки отверстий в мормышках, ну и сами мормышки, наконец. Мормышки-клопики, мормышки-гробики, мормышки-капельки, мормышки-рыбий глаз, мормышки-красненькие, мормышки-комбинированные, мормышки-шестигранные, мормышки-дробинки, мормышки-разнообразные и многочисленные представляли собой целую коллекцию, которую, верно, пришлось бы собирать годами. Да ведь у Германа коллекции накопилось не за год, не за два, а, может быть, за 30 лет его рыболовной деятельности. Особый отдел в его хозяйстве составляли блесны. Боже мой, каких только форм, каких только оттенков тут не было.
1: Блесну чисти так, свинцовую исподнюю сторону острием иголки. Видишь, она сразу начинает играть. Наружную медную сторону шкурочкой. В банке, которую берешь с собой на лед, обязательно должны быть шкурка и иголка. Иголка понадобится также, чтобы узел на леске развязывать. Тут ведь в чем вся тонкость и все существо. Мормышка должна быть как можно меньше. Но если маленькую мормышку привязать к толстой леске, то она будет плохо тонуть, не даст игры, не передаст игру на сторожок. Значит, леска должна быть как можно тоньше, но тогда ее оборвет крупный окунь. Значит, леска должна быть и тонкой, и прочной. Если кто-нибудь из твоих друзей поедет за границу, ничего не проси привезти. Проси леску 0,10, то есть в 0,1 миллиметра толщиной. Я, например, леску кипячу в крепком чае. Она делается золотистой и более прочной. Кипятить нужно 20 минут. Однако давай снаряжать тебя по порядку. Валенки с галошами у тебя есть?
0: Валенки есть, а галоши разве обязательно?
1: Да ведь стоит тебе пробить лунку во льду, как из лунки пойдет вода, и вокруг образуется лужа. Так можно ли без калош? Придется тебе сегодня же покупать калоши. Дальше, ватные штаны?
0: Есть.
1: Рубаха длиной до колен?
0: Почему именно до колен?
1: Потому что короткая при движении будет выбиваться из-под ремня, и спина там, где ремень, станет зябнуть. Свитер, шапка, ушанка, чтобы уши можно опустить. Все есть?
0: Есть.
1: Хорошо. Перчатки с отрезанными пальцами?
0: Да, то есть как это?
1: Ну, у перчаток должны быть наполовину отрезанные на палке для большого, указательного и среднего пальца. Тогда ты сможешь надевать мотыля на крючок и вообще манипулировать пальцами, не снимая перчаток. Главные действующие пальцы на свободе. Кроме перчаток нужны меховые рукавицы, очень-очень просторные, чтобы попадать в них руками на лету и сбрасывать их без затруднений. Эти рукавицы должны быть на шнуре, который вешается на шею и продевается в рукава шубы. Знаешь, как у детей варежки, чтобы дети их не потеряли. Насадив мотыля и опустив мормышку в воду, ты сразу можешь прятать руки прямо в перчатки, в рукавицы. А в случае поклевки тебе ничего не стоит, так сказать, выпрыгнуть из рукавицы. Итак, с одеждой покончено. Не забудь только прихватить с собой большую тряпку.
0: А это зачем?
1: Ее во время ловли будешь затыкать за голенище. Ну, будешь после каждой пойманной рыбы вытирать руки. Особенно после ерша на пальцах остается такая слизь. Но, а ящик?
0: Какой ящик? Может быть, я все удочки положу в портфель?
1: Портфель никак не годится. Бывают специальные рыбацкие ящики. Они делаются с двумя отделениями. В одно кладется пойманная рыба. В другое запасные удочки, мормышки, мотыли, глубомеры и прочие снаряжения. Обычно в ящике проделывается окошечко, чтобы немедленно прятать пойманную рыбу. Ящик приспособлен для того, чтобы на нем сидеть, не возить же на рыбалку еще и стул. Сидишь, а окошечко под тобой, между валенными сапогами, очень удобно прятать.
0: Да и зачем же прятать-то?
1: Ну, сразу всего тебе не расскажешь. Сам потом поймешь, зачем нужно прятать. Итак, продолжаем. Носят ящик на ремне через плечо. Иногда приделывают к нему полозья и возят его по льду, как салазки. Чтобы ящик был всегда чистый, а не вонял рыбой, ты должен сшить мешок из клеенки. В этом мешочке и будешь держать пойманную рыбу, а уж мешок в ящик. Так, значит, ящика у тебя нет. Подожди, мой сосед, тоже рыбак, собирался продавать ящик собственного изготовления. Ты же понимаешь, что значит ящик, сделанный для себя?
0: Через несколько минут Герман внес в комнату аккуратный сундучок, более высокий, нежели широкий и длинный. Сундучок был окрашен в голубой, сероватый, впрочем, цвет, а вверху обит клеенкой. Под клеенкой было мягко, вата или хлопок, для того, чтобы удобнее сидеть. Дно сундучка по углам оковано медными пластинками, вертикальные грани оторочены кожей. Широкий брезентовый ремень мягко ложится на плечо, не режет, не давит. Два отделения, как говорил Герман.
1: Ну вот, если хочешь, бери. Старик просит 50 рублей. Магазины стоят столько же, но разве можно сравнить?
0: Дело было давно, при старом масштабе цен. Между прочим, этот ящик служит мне исправно и теперь. И расставаться с ним я пока что не собираюсь.
1: Значит, ящик теперь у тебя есть. Поздравляю. Не каждый рыбак начинает с таким ящиком.
0: Да, спасибо.
1: Насколько я понимаю, в бумаге завернута пешня?
0: Да, по дороге к тебе я заверну на неглинную.
1: Покажи.
0: Мы развязали шпагат, развернули грубую, местами промаслившуюся бумагу и обнаружили там три составные части пешни. Две целиком железные, одну наполовину из дерева. Герман с ловкостью фокусника соединил все три части, свинтил их, и у него в руках появилось довольно изящное орудие для прорубания льда. Верхняя часть орудия – деревянная круглая рукоятка, вроде как у лопаты, средняя часть – круглый металлический стержень, на конце – полукруглая лопаточка, острие. Герман прикинул пешню так и сяк. Показалось мне, что он сейчас начнет долбить лунку в деревянном полу. И замахивался ею, как бы ударить. И вскидывал, прищурив глаз. И пальцем пробовал острие, и подбрасывал в руке, чтобы прислушаться к тяжести инструмента.
1: Это не пешня, а ерунда. Этой бы пешней, да по голове того, кто ее делал. Но не горюй. Сейчас мы ее исправим.
0: С этими словами Герман взял молоток, поставил пешню на пол и начал ударять по ней молотком в том месте, где кончается широкая лопаточка. И начинается круглый стержень.
1: Вот так ее. Вот так. Она у нас будет забористая. Она у нас будет въедливая. Ты понимаешь, что они делают? Они не делают угла, поэтому, когда пробиваешь лунку в толстом льду, пешня стремится на конус. Лунка все сужается, острие все время соскальзывает с ледяной стенки к середине. Теперь, после нашей, казалось бы, незначительной операции, она будет забирать вширь, назад, срезать ледяную стенку, потому что ей сообщили угол. Теперь нужна для пешни бечевка. У меня есть кусок электрического шнура. Сейчас мы его используем. Но пошли вперед. Шумовка – один из самых приятных инструментов. Она у тебя, конечно, есть.
0: Нет, шумовка. Ну, впрочем, кажется, у нас на кухне.
1: Так, понятно. И все-таки пошли вперед. Так и быть. Дарю тебе шумовку собственного изготовления.
0: Пошарив под тем самым комодообразным сооружением, где хранились мормышки, Герман достал шумовку. На гладко обструганную палку длиной в полметра насажена очень отлогая, почти совсем плоская медная ложка, поменьше чайного блюдца. В ложке отверстие, каждое величиной с копейку.
1: Это моя любимая шумовка.
0: Нет, ну зачем же ты мне ее, если она любимая? Бери.
1: Ну, от души. Надеюсь, ты уже догадался, что этой шумовкой вычищают ледяную крошку из только что проделанной лунки. Ну, и если лунку обильно засыпает снегом, а бывает, что ее и то и дело затягивает свежим литком. Сначала опустишь шумовку до конца лунки, и всю лунку хорошо прошуруешь, тогда лед всплывет. Тут его и будешь собирать и отбрасывать от лунки подальше, чтобы не мешался. А теперь самое главное. Удочки.
0: Одну удочку Герман подарил мне из своих, причем опять из самых любимых и ловких. Она была оснащена сторожком системы Германа Абрамова, то есть из часовой пружинки. Другую он соорудил на моих глазах от начала и до конца.
1: Кстати, а мотыльница у тебя есть?
0: Да ладно уж, я в бумажку или в спичный коробок.
1: Ну. Так, понятно. Ну, вот держи мотыльницу, рыбак. Мотыля береги пуще своего глаза. Если нет нигде в магазинах, а так бывает перед воскресеньем, научу, где взять. Садись на первый трамвай и поезжай на Тимирязевские пруды. Там на льду постоянно сидят старики-мотыльщики. Ведром они зачерпывают донный ил и промывают его в решете. Ил уходит с водой, а в решете остается чистый, свежий, живой, только что из воды. Да ты еще ничего не понимаешь. Свежий мотыль. Он ведь стоит дорого, дороже любой свинины. Значит, купил ты мотыля. Заверни его в чистую белую тряпочку и положи в холодильник. Еще лучше, если смешаешь его со спитым чаем, с этими размокшими чаинками, тогда он делается живее, дольше не гибнет. Вообще же лучший способ хранения мотыля такой. Кладут его в женский чулок и опускают в уборную верхний бачок, где собирается вода. Так как воду часто спускаешь, то она всегда проточная, свежая, холодная. Там мотыля можно держать неделями. Но это в редких случаях. Обычно покупаешь в пятницу для воскресенья. Достаточно в чай и в холодильник. Ну, мотыля сейчас у меня нет, поэтому как он насаживается, показать не могу. Твой друг покажет тебе на льду. А вот как мормыжить... Жаль, что нет у нас ванны. Все рыбаки тренируются, опуская мормышку в ванну. Ну, хорошо, сейчас я принесу ведро с водой.
0: Свободного ведра тоже не оказалось в хозяйстве Германа, поэтому пришлось налить воды в обыкновенные цинковые корыта. Мы поставили корыта посреди комнаты, воду же носили трехлитровыми банками.
1: Важна естественность. Натуральная обстановка.
0: Наверное, со стороны было смешно глядеть, как двое взрослых, в общем-то, серьезных людей водружают посреди комнаты корыто с водой, чтобы забрасывать в него удочку. Нам было не до смеха. Мы были исполнены сосредоточенности и деловитости.
1: Ну и вот, начинаешь виток за витком сматывать леску с удочки. С каждым витком мормышка будет уходить в глубину. Теперь наблюдай за сторожком. Пока мормышка тонет, щетинка слегка наклонена вниз. Мормышка ее оттягивает, наклоняет. А вот щетинка выпрямилась. находится в горизонтальном покое. Это значит, что мормышка легла на дно. Приподнимаешь на сантиметр, опять наклонится сторожок, опустишь, выпрямится. Это будет твое главное движение в течение всех 10 часов, пока ты будешь сидеть на льду. Самое важное – положить мормышку на дно. Теперь не спускай глаз со сторожка. Начинай пошевеливать мормышку, поднимать ее ото дна. Сообщай ей дрожание, игру, вертлявое движение. Целое искусство хорошо мормыжить. Таким образом мы дразним окуня, обманываем его. И он, в конце концов, бросается на приманку. Сторожок резко, молниеносно нагибается вниз. Следует короткая подсечка, то есть короткий рывок кверху. И рука услышит, что там, в глубине, на дальнем и тайном конце удочки, висит тяжеленькая живая рыбка.
0: Этого ощущения мы не могли испытать, сидя над цинковым корытом, но вообразить было можно.
1: Теперь осторожно, аккуратно, без рывков, ровными подтяжками нужно поднять рыбу к лунке, провести ее сквозь лунку, и она окажется на белом морозном снегу, темно-зеленая, с ярко-красными плавниками и яркими полосками поперек.

0: В ночь с субботы на воскресенье на вокзалах Москвы, в особенности на Савеловском и Ярославском, появляются люди, одетые хоть и разнообразно, но все же как бы чуть ли не в форме, почти как десантники или как водолазы. У каждого, как нам теперь доподлинно известно, ящик через плечо, на котором можно посидеть возле кассы или на перроне в ожидании поезда. В руках пишни, вроде как оружие. Добропорядочные москвичи разъезжаются из театров, гасят телевизоры, выключают радио, ложатся спать. Затихает, затухает заснеженный зимний город. Чем больше, чем глубже он засыпает, тем больше накапливается на вокзалах людей в шубах и в валенках с деревянными ящиками через плечо. «Спите, москвичи!» Завтра, когда вы будете открывать глаза и сладко потягиваться в своих теплых постелях, эти чудаки с ящиками будут уже сидеть на льду, на водоеме, встретив зимний рассвет. Многие тысячи чудаков на всевозможных подмосковных водоемах в радиусе не менее 200 километров. Вам непонятно это причудо, 10 часов на льду, а им непонятно, как можно лежать и нежиться в постели, когда на земле рассветает и начинается уже мало-помалу активный окуневый клевишка. За 10 часов происходит такая вентиляция всего организма, из таких глубоких его уголков выветривается все застоявшееся и затхлое, что потом целую неделю выходите как новорожденный и работаете в десятеро. Кроме вокзалов, большое скопление рыбака-фанатика в ночь с субботы на воскресенье отмечается возле метро «Сокол». Они сидят там на ящиках и, поднимая руки, просят, чтобы их подвезли. Для меня на первых порах не было вопроса о транспорте. Меня взялся приобщать к подлёдному лову мой друг Саша Косицын, а у него в то время был старенький-престаренький москвичонок, состарившийся главным образом по пути к различным водоемам. На своем москвиче можно выезжать не с вечера, а перед утром, часа так примерно в 3, в 4. Надо бы выспаться перед выездом. Все готово, все уложено в ящик, но уснуть перед выездом почти невозможно. Я думал, что это только у меня такое волнение, такая нервная организация. Но в тот же день Саша мне признался, что он еще ни разу не спал, как следует, в ночь перед выездом. Началось все с большой неудачи. Когда Саша подъезжал к моему дому и пересекал трамвайную линию, москвичонка лопнула задняя рессора. Машина сразу дала косой крен на правую сторону. Нижняя часть кузова едва-едва не чертила по асфальту. Втайне я побаивался 10-часового морозного сидения, и мне, еще вовсе не рыбаку-фанатику, выспаться в теплой постели пока что нравилось больше, чем вся эта нелепая затея ехать черт знает куда среди зимней ночи. В расстройстве походили мы вокруг верного Сашиного москвича, совершившего на этот раз столь непредвиденный подвох.
1: Попробуем проедем 100 метров. Может быть, ничего. Эх, обидно. Ночь разломалась, да и утро уж скоро. Пора опускать мормышку.
0: Тихонечко стронулись с места. Ничего, едем. Саша и сам, наверное, не заметил, как набрал скорость, да нормально, ничего. Главное – избегать неровностей, чтобы на толчках кузов не чертил дорогу. Вот уж и Дмитровское шоссе. Вот уж осталось позади Москва. Едем. Хоть и без рессоры, а едем, черт возьми. Нельзя же в самом деле откладывать рыбалку, к которой целую неделю готовились. И мотыль пропадет. Нельзя. Едем. Перегоняют рыбаки-интеллигенты на «Волгах» и «Победах», но все же едем и мы. И, конечно, доехали до водоема. Лед был тонок. Пешня пробила его с трех ударов. В середине лунки оказался цельный круглый кусок льда, который я выбросил шумовкой. Помня о советах Германа, валенками, как бы танцуя, я отогнал от лунки ледяную крошку, сел к ветру спиной и... Надо сказать, что в этот первый выезд я занимал с самого начала скептическую позицию. Теперь над чистой лункой скепсис мой воспрянул с новой силой. Мне и правда казалось мертвой, безжизненной темная вода подо льдом. Страшно подумать, окунуть в нее палец. Подо льдом в зимней воде никаких признаков жизни.
1: Никогда такого не бывало. Давай лучше клюнем сами.
0: Мы едем под бережок от ветра. Открываем наши ящики и прямо на снегу расставляем еду. Все застыло, заледенело, и ливерная колбаса, и соленые огурцы, и бутерброды с маслом, и разные консервы. Холодна, конечно, и бутылка. Но ничего не поделаешь. Крещение есть крещение. Говорят, что зимняя рыбалка без этого не бывает. Рассказывают даже среди рыбаков и охотников анекдот. Расположились рыбаки на ночлег, ну или охотники на привале, и устроили конкурс на самую невероятную историю.
2: Насадил я на мормышку мотыля, опустил в лунку, ну и пошел к товарищу. Прихожу, на уточке тяжело. А оказывается, на мотыля схватил малек, на малька окунь, на окуня щука.
3: Я к невидаль-то, это же все может быть. Вот я опустил в лунку глубомер.
2: Ну.
3: Да? Как схватит, вытаскиваю лещ на 7 килограмм. О!
2: Ну, кто его знает. Может, лещ какой сумасшедший попался, наверное. Рыба ведь тоже бесится, с ума сходит. Вообще все может быть.
3: Ну, так вот, значит, половили мы, половили.
2: Ну.
3: Решили перекусить.
2: Ага.
3: Значит, разложили еду, достали бутылку коньяку, 4 звездочки. О. Да. Хвать, похвать. Открыть-то и нечем. Во, штопор-то нет, гвоздя нет.
2: Ага.
3: Ну, хоть плачь, во. Так ведь вот и положили бутылку-то обратно в ящик.
2: Не-не-не, тут, брат, ты заливаешь. Вот этого ни в жизнь не бывает.
3: Ах.

0: Но если уж зашла речь о спиртном, и если забегать вперед, то из своего опыта я должен сказать, что пить спиртное на льду во время лова ни в коем случае не следует. Сначала вам покажется, что водка вас согрела, однако через полчаса вы станете зябнуть еще хуже. Начнется мелкая неуемная дрожь, с которой не будет средства справиться. На лед нужно возить в термосе горячий чай или кофе. Лучше всего согреться движением. 3 лунки, прорубленные во льду средней толщины, вполне согреют вас. А чтобы рыбаки-читатели не приняли меня за ханжу и проповедника полной трезвости, скажу, что ничего не может быть приятнее стаканчика водки, когда после 10-часового сидения на морозе вы приедете на ночлег в добротное, хорошо натопленное помещение. Но об этом будет речь где-нибудь дальше, когда дойдем мы, наконец, и до Григоровых островов. На другой день утром ко мне пожаловал Герман Абрамов. Ему не терпелось узнать, каково мне сиделось на ящике, купленном с его помощью, каково рубила пешня, которую он сообщил нужный угол, каково действовали удочки, сооруженные им. Я рассказал о полной нашей неудаче и о том, что вообще вчера не было там никакого клёва, и что только один местный рыбак поймал десяток окуньков. Да ведь без клёвья весь 9, наверное, одинаково. Да и вообще все это авантюра, чтобы зимой из-подо льда на удочку.
1: Так, так, понятно. Собирайся. В 6 часов вечера выйдем на поезде.

0: Рыбаки-пенсионеры, в будний день не бывает других на водоеме, вернулись со льда и теперь пили чай.
1: Ну, как ловится рыбка?
2: Да ну, за целый день 3 поклевки. Не поймем, в чем дело-то. Может, погода собирается ломаться. Черт, не было бы завтра сырой метели. Ведь перед ненастьем за 2 дня прекращается всякий клев.
0: Ну вот, видишь, стоило тащиться в такую даль.
1: Не обращай внимания, они не знают.
2: А это что ж такое мы не знаем-то?
1: Не там ловите. Надо идти по плотине до берез. Дойдешь до 3-й березы, сворачивай на лед. Отмеряй по льду 50 шагов, руби лунку. Самое глухое бесклевье будете с рыбой.
0: Герман, ну что ж ты наделал? Ну зачем проболтал свой секрет? Теперь они все завтра сядут там, где ты сказал, а нам ловить будет негде.
3: Ты думаешь? А мне как-то не пришло в голову.

0: Дмитровский собор – жемчужина белокаменного зодчества России.
1: Построили в середине 17 века.
2: Вы сможете более подробно ознакомиться с историей города и храма.
3: Пожалуй, только местные жители и серьезно увлеченные историей специалисты способны назвать истинную цену архитектурным шедевром, стоящим вне основных туристических маршрутов. Эти немые свидетели великой истории нашей страны сейчас остро нуждаются в нашей помощи. У всех нас еще есть шанс сохранить то, что когда-то завещали нам великие предки, возводившие эти архитектурные шедевры не ради сиюминутной славы, а для процветания и благоденствия русской земли.

0: Вряд ли вы найдете более намоленное место на Руси. Здесь, на берегу озера Неро, наши предки когда-то возносили молитвы богам. Сначала установили славяне-язычники идола своего бога Велеса, ему и жертвы приносили. Потом, в знак борьбы с язычеством, здесь появился православный храм и один из самых древних монастырей северо-восточной Руси. Авраамиевский монастырь был основан более 8 веков назад. Спустя годы монастырь превратился в центр распространения христианства и оплот монашеского образа жизни.
1: Потому что то, что происходило 1000 лет назад, здесь, на самом деле, чувствуешь своей шкурой. Знаете, такое ощущение, что в городе Ростове и 100 лет назад, и 1000 лет назад было то же самое, что и вчера. Какие-то такие расстановки добра и зла, они не меняются, в общем-то, веками.
0: С незапамятных времен в монастыре хранился жезл, данный по преданию учеником Христа Иоанном Авраамию, который и сокрушил жезлом идола Велеса. Иван Грозный, собираясь в поход на Казанское ханство, заехал в Ростов и взял с собой жезл из Авраамиевского монастыря, рассчитывая на его чудодейственную силу. Осенью 1552 года он осадил Казань, столицу ханства. После продолжительной осады и упорных боев Казань пала. Сегодня ученые предполагают, что Богоявленский собор строил один из самых известных древнерусских зодчих Андрей Малой. Храм поставлен в середине монастырского двора и призван играть роль главного храма собора. 1553 году царь Иван Грозный после завоевания Казани посещает святые места и приезжает в Ростов. Он здесь молится возле мощей Авраамия, других ростовских святых и, видимо, тогда дает деньги на строительство этого собора. Мы знаем практически точную дату его основания. Это 1554-55 год. Если внимательно присмотреться, можно увидеть немало общего между этой церковью и архитектурой, пожалуй, самого известного на Руси храма Покровского собора, что на Красной площади в Москве. Существует даже легенда, что оба эти строения возводились русскими мастерами под присмотром некоего итальянца, специально выписанного Иваном Грозным из Европы для этих целей. Многопредельные церкви до того и после тех времен в России практически не строили. Именно в то время возникла своеобразная волна в русской архитектуре, когда храм стали мыслить как некое соединение множества церквей. И первым на Руси появился именно вот этот Богоявленский собор.

Исследования юго-западного предела, где находится колокольня, показали, что нынешняя конструкция, два четверика и восьмерик с шатром, появились едва ли не в 19 столетии. И прежде это было сооружение иже под колоколы, то есть церковь, слитая с колокольней. Храм расписан гораздо позже, в 1736 году.

0: конце 18 века рядом с храмом поставили часовню. До наших дней она не сохранилась. Большевики разрушили ее в 30-е годы. А прежде под часовней находились могилы святых Пимена и Стахия. Возле часовни недавно исследован некрополь, в котором найдены надгробные камни 16 века, остальные могилы поздние. И что интересно, почти нет захоронений монахов. В основном погребены знатные ростовские люди, которые, очевидно, жертвовали монастырю. Обитель прославилась и другими подвижниками из сонма святых русской церкви. Во времена монголо-татарского ига здесь служил епископ Игнатий, ростовский чудотворец. Из жития преподобного иеринарха Ростовского известно, что он провел несколько лет в монастыре в конце 16 века. В те же годы в обитель жил старец, преподобный Пимен Затворник. Жития его не сохранилось. Слово «старец» относилось в то время к особо почтенным монахам, много лет проживавшим в монастыре. В 90-е годы 20-го столетия Богоявленский Авраамиев монастырь был возвращен Русской Православной Церкви. Ныне является действующим.
1: Дело в том, что все-таки, знаете, надо всегда чувствовать, где мы живем, на каком континенте. И всегда у нас в России не все так просто, как кажется. И вот была такая эпоха, когда деревянные храмы менялись на каменные. И это были мощные капиталовложения. А подумать, сколько было внутри затрачено сил. Резчики трудились над иконостасами, расписывались стены. Сколько было богослужено книг куплено, сколько меди, серебра, золота истрачено на сосуды и прочее, прочее. Это невероятно. И думаю, и почему все пошло прахом? Это вопрос, который еще нам всем надо задать на самом деле.
0: Думаю, что окончательный ответ на этот вопрос мы услышим еще очень нескоро. А пока туристы охотно посещают эти места. Вот только редко кого заводят за ворота Авраамиевского монастыря. Картина, которая предстает взору сразу за стеной, весьма неприглядна. Монастырь переживает сегодня не лучшие времена, бессрочные реставрации, дни и этого шедевра русского зодчества практически сочтены.

После долгого лихолетия сегодня в России, кажется, наступает рассвет. И прежде всего в духовной жизни. С трудом, но находятся средства для восстановления поруганных и оскверненных храмов, растет число прихожан. Всегда считалось, что больше всего внимания и забот оказывалось памятником российского Золотого кольца. Но, к сожалению, мнение это отнюдь не бесспорно.

Памятнику, о котором мы хотим рассказать в этом фильме, повезло. Его почти воссоздали таким, каким мы бы хотели видеть все православные святыни России, дожившие до наших дней. Подмосковный Звенигород официально не входит в Золотое кольцо России. Однако близость к столице и красота здешних мест заставили разработчиков туристических маршрутов включить этот город в число обязательных при экскурсиях по жемчужинам Золотого кольца.

Древняя история этих мест связана с несколькими весьма значительными для русского православия именами. Здесь творил Андрей Рублев. В 1918 году в этом маленьком городе были обнаружены иконы, вошедшие в научный обиход под названием Звенигородского чина, написанные мастером для собора Успения на городке. Это едва ли не самые высокие и непревзойденные образцы древнерусской иконописи. Неоднократно бывал здесь один из самых почитаемых святых на Руси, преподобный Сергий Радонежский. И, наконец, именно в Звенигородской земле прославился Савва Сторожевский, основатель Савино-Сторожевского монастыря и канонизированный церковью русский святой, 600-летие со дня представления которого весь православный мир отмечает в 2007 году. Савинская обитель сыграла особую роль в отечественной истории. Прежде всего, это был один из так называемых сторожевых монастырей. Когда враг на Москву шел с запада через Смоленск, на его пути вставали прочные стены Звенигородского монастыря. А белокаменный храм Рождества Пресвятой Богородицы, построенный в 1405 году, является памятником, посвященным победе русских войск на Куликовом поле. Известно, что преподобный Савва был духовником великого князя Дмитрия Донского и его супруги Евдокии Московской, а также их сына, князя Юрия Дмитрия Звенигородского, позже великого князя Московского, сыгравшего важную роль в истории нашего государства. Огромный интерес представляет архитектура здешних храмов. Успенский собор на городке и храм Рождества Пресвятой Богородицы свидетельствуют о высочайшей строительной культуре Звенигородского княжества. Эти два храма-близнеца выполнены по одному заказу. Самый древний белокаменный храм на территории Москвы и Московской области, являющийся ярким примером раннемосковского зодчества, храм Рождества Пресвятой Богородицы. Существует немало легенд, связанных с этими удивительными местами. Некоторые из них являются исторически достоверными, а другие – народные пересказы древних преданий. Точно известно, например, что царь Алексей Михайлович неоднократно приходил сюда на богомолье. Российский монарх выбрал в качестве своего покровителя именно святого Савву, усердно молился ему, считал, что именно покровительство Звенигородского святого неоднократно спасало ему жизнь и способствовало процветанию государства российского. Именно государь Алексей Михайлович возвысил Звенигородский монастырь до статуса лавры и перевел его управление в свою личную канцелярию «Приказ тайных дел», а позже в приказ Большого дворца, современный аналог администрации президента. В этих стенах прошли детство и юность первого российского императора Петра Великого. А до 1917 года здесь находилось собственное государево богомолье, которое глубоко почиталось всеми представителями династии Романовых. Еще одна легенда здешних мест связана с Отечественной войной 1812 года. Французский генерал Евгений Багарне, командующий войсками, захватившими Звенигород, получил приказ разрушить монастырь, дабы на дороге к западу не было никаких оборонительных сооружений. Но императорский приказ не был выполнен. Случилось чудо. Наполеоновскому пасынку было явление святого Саввы, который предрек процветание роду Евгения Багарне, если тот откажется от задуманного. Храм не был разрушен. Но то, что не удалось сделать французам в 1812 году, совершили мы сами, русские, почти сразу после Октябрьской революции. В 1919 году монастырь был закрыт,
а его храмы подвергнуты поруганию. И лишь в 1995 году монастырь был возвращен церкви, и в нем прошли первые богослужения. С тех пор прихожане, церковные люди стали постепенно возрождать храмы и сам монастырь. Решением Святейшего Синода Русской Православной Церкви Звенигородскому монастырю был придан статус ставропигиального, то есть в нем в полной мере возродилась монашеская жизнь. Сейчас здесь проживает 75 монахов. В наши дни обитель вновь стала местом паломничества русских людей. Ежегодно монастырь посещает до 500 000 паломников, а в 2004 году здесь побывал и президент России Владимир Путин. Возрождение Савино-Старожевского монастыря продолжается и по сей день. Уже полностью отреставрированы Рождественский собор, построенный еще при жизни преподобного Савы, Троицкий храм, стены с башнями, дворец царя Алексея Михайловича, восстановлены легендарная Звенигородская звонница, отлиты заново все колокола, включая 35-тонный благовестный колокол. Среди святынь обители особое место занимает скит преподобного Савы, место сугубых молитвенных подвигов и уединения святого подвижника. Годы лихолетия не пощадили эту дорогую для сердца русских людей святыню. Сейчас восстановление скита – предмет особой заботы монахов и реставраторов. Говорят, что с высоты монастырской колокольни в хорошую ясную погоду видно Москву и храм Христа Спасителя. Это легенда, которую рассказывают каждому, кто приезжает сюда. И ее нетрудно проверить. Стоит только подняться на колокольню и посмотреть. Может быть, и мы разглядим с высоты нашего времени то, ради чего жили и создавали все это великолепие древние и мудрые жители нашей земли. И рассмотрев, сделаем все от нас зависящее, чтобы эту картину смогли увидеть наши потомки.

0: Дмитровский собор – жемчужина белокаменного зодчества России.
1: Построенный в середине 16 века.
2: В музее Шустерского Кремля вы сможете более подробно ознакомиться с историей города и храма.
3: Золотое кольцо России.

Здесь, в 4 километрах от жемчужины Золотого кольца, старинного города Суздаль, в поселке со странным названием Кидыкша, и находится этот храм, построенный в 12 веке и посвященный братьям Борису и Глебу.

этих местах однажды встретились первые русские святые, родные братья Борис и Глеб. Точнее, святыми они стали позже, а в бытность князьями звались Борис Муромский и Глеб Ростовский. Встреча произошла по дороге в Киев, куда молодые князья ехали на свидание с отцом Владимиром Красное Солнышко. Борис и Глеб были убиты своим сводным братом, святополком окаянным, и канонизированы Русской Православной Церковью как святые мученики. Старейшая церковь Суздальской земли в Кидыкше поставлена в их честь. Историкам свойственно все научно объяснять, а людям пытливым в их объяснениях сомневаться. Почти все, что связано с далеким прошлым Кидыкши, доподлинно никому не известно. Перво-наперво, что за название? Кидыкша. Слово-то вроде не русское, а звучит совсем по-нашему, как будто слышится в нем «шапками закидаем». Хлеб да каша – пища наша, и шапка-ушанка, и квашня. Вкусное такое слово с кислинкой, как щи из щавеля. Словно шептал его, как заклинание, наш предок-славянин, язычник, молясь, дашь Богу и Перуну, прося удачу на охоте и смерти врагам. Сам храм возводили зодчие по приказу тогдашнего суздальского князя Юрия Владимировича, впоследствии вошедшего в историю с прозвищем Долгорукий. Может быть, именно тогда и произошло его второе рождение как градостроителя. Никогда и ничего не строивший, да и не имевший особого интереса к зодчеству, князь-воевода вдруг по совершенно непонятной причине затеял здесь, на берегу Каменки, строительство своего городка. Впервые на Руси именно здесь княжеские работные люди по его настоянию стали использовать европейскую технику возведения зданий. Кто знает, может, именно в Кидыкше Долгорукий придумал Москву, ставшую со временем столицей государства российского. Хотя официальные историки эту романтическую версию начисто отметают. Князь Юрий Владимирович, говорят они, был человеком весьма прагматичным, и строительство здесь затеял с одной только целью – контролировать речной торговый путь из Суздаля. А вот что было бы, если бы? Однако мы не погрешим против исторической науки, если станем утверждать, не будь Кидыкши, не было бы и Москвы. А еще этот уникальный храм в самом центре России – иллюстрация одного из канонических текстов Евангелия от Луки –

Сужающиеся вглубь входы порталы, похожие на воронки, подчеркивали толщину стены. Такими, по словам евангелиста Луки, видел врата в Царство Божье сам Христос. «Подвязайтесь сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут». У входа в сам храм, как полагается, нас встречают архангел Гавриил и архангел Михаил. Внутри храма сохраняется

Сохранились части старого письма, которые в какой-то степени помогают представить древний облик храма. Изображения Христа, Богородицы, Иоанна Предтечи в росписи XII века сохранились над могилой сына Юрия Долгорукова, Бориса Георгиевича, который был похоронен в этом храме. Сам храм со временем частично ушел под землю, и культурный слой XII века находится достаточно низко. Но строение храма, формы его почти не изменились с того времени. Только алтарная часть за столпами была чуть-чуть опущена. Поскольку верх был разрушен во время пожара, его перестраивали. Над гробницей князя Бориса видны тусклые фрески XII века. Остальные росписи, весь богатый, великолепный когда-то интерьер храма, все это кануло в лету. А сам храм стоит. Регулярная служба, конечно, здесь не проходит, но часто бывают паломники. Лишь только в день памяти святых Бориса и Глеба здесь проходит богослужение.

В XVIII веке сооружена и шатровая колокольня с прорезной аркой. Ее шатер несколько отличается от привычных суздальских вогнутых шатров. Он прямой, с широкой палицей. До начала XX века на этой колокольне висел колокол, датированный 1552 годом. Подарок Иоанна Грозного по случаю взятия Казани. Колокольня эта тоже по-своему уникальна. Присмотритесь внимательнее. Ну, чем не пизанская башня? А накренилась колокольня через несколько лет после постройки. Просто под ней просел грунт. Современные реставраторы укрепили часть фундамента, чтобы колокольня окончательно не завалилась. Но крен ее потихоньку, миллиметр за миллиметром, все-таки увеличивается. Удивительное дело. Время в этом месте ни разу не останавливалось, даже в атеистические советские годы. У коммунистов рука не поднималась разрушить или осквернить древнюю кидыкшу. Стараниями местных жителей, кто как мог, поддерживался памятник в самое лихолетие низвержения богов. Да и сейчас о месте, где видно время, говорят много. Иногда привозят сюда туристов. Те восхищаются русской стариной, и все. Памятники Золотого кольца, кидыкша, в этом смысле не исключение, напрямую зависят от денег. Их катастрофически не хватает не то чтобы на восстановление, даже на поддержание храма в надлежащем виде.

Для того, чтобы связь времен не распадалась, увы, нужны деньги. Ведь для своих потомков ничего не жалко. Живем мы как раз ради них. Тех, кто когда-то, спустя столетия, придет сюда на берега Каменки, прикоснется к тысячелетним стенам древнего храма и, может быть, вспомнит добрым словом всех нас, тех, кто не позволил остановить не нами запущенное время».

0: Дмитровский собор – жемчужина белокаменного зодчества России.
1: Построили в середине 17 века.
2: Вы сможете более подробно ознакомиться с историей города и храма.
3: Этот фильм о самых неизвестных памятниках нашей страны. Хотя общее их название знает каждый. «Золотое кольцо России». Однако есть парадная, если можно так выразиться, часть «Золотого кольца», а есть иная, мало кому известная. Стоит отойти совсем недалеко от протоптанных туристических троп, и перед нашим взором встанут и другие настоящие шедевры древнерусского искусства, древнерусской архитектуры –

Переславль-Залесский – самый южный город Ярославской области, входящий в Золотое кольцо России. Архитектурная жемчужина здешних мест – Спасо-Преображенский собор XII века, древнейшая из сохранившихся церквей Центральной России. А вот этот храм обычно туристам, особенно иностранным, не показывают, хотя расположен он всего в двух шагах от привычных туристических маршрутов. Причина тому – уже много лет храм Петра Митрополита, что Переславле-Залесском, реставрируется. Именно здесь, на берегу Плещеева озера, были написаны важнейшие страницы истории государства российского. Церковь эта построена на месте, где когда-то на церковном соборе отстаивал свое честное имя первый канонизированный православной церковью русский митрополит святой Петр.

Ставший заложником в княжеской борьбе за власть и ложно обвиненный в грехе симонии, торговлей церковными должностями, Петр на церковном соборе посрамил своих ненавистников, доказав всю несостоятельность их обвинений.

0: На рубеже 13 и 14 веков на Руси появился русский священник, который молился о спасении веренной ему Богом русской земли и предвидел, что объединит Русь никому неизвестный городок под названием Москва. До сих пор молитва, обращенная к одному из русских первосвященников, звучит так: «Ликуй, светлоблагословеннейший граде Москва, имея в себе архиерея Петра, яко зарю солнце, всю Россию чудодейнее озаряюще». Свой высокий духовный сан, по принятым тогда правилам, Петр должен был утверждать в Золотой Орде. Прислушайтесь к словам, которые сказал русскому митрополиту тогдашний ордынский хан Узбек: «Никто да не обидит на Руси церковь соборную, Петра митрополита, архимандритов, игуменов, попов. Земли их свободны от всякие дани и пошлины, ибо все то есть Божие, и люди эти своей молитвой блюдут нас. Кто возьмет что-нибудь у духовных, заплатит втрое. Кто дерзнет порицать веру русскую, кто обидит церковь, монастырь, часовню, да умрет». Полагают, что первую деревянную церковь здесь построили в 1360 году. Оплатил стройку Дмитрий Донской, благодарность за духовную помощь святителя Петра, укрепляющейся в Москве. В 1584 году церковь эта была построена в камне. Денег на строительство дал сам Иван Грозный, считавший святого Петра своим покровителем. Церковь Петра Митрополита – одна из самых красивых церквей России конца XVI века и, наверное, самая красивая в Переславле-Залесском. Дело в том, что эта церковь относится к довольно редкому типу шатровых храмов середины XVI века, необычных по своей конструкции. В основе храма лежит правильный крест, который завершается шатром. Таких церквей по всей России осталось просто единицы. Эта церковь уникальна еще и тем, что это последняя каменная церковь, которая была построена в эпоху Ивана Грозного. Этим памятником заканчивается история грозненской архитектуры и шатровой архитектуры в том числе. Церковь Петра Митрополита не единожды реставрировалась. Последний раз в конце XIX века достроили небольшую колокольню. Но с приходом к власти большевиков храм постепенно начал приходить в упадок. Гонения на священников не обошли стороной и здешние места.
1: С этим храмом связано имя человека замечательного, который 40 лет отдал этому храму и пал жертвою новой безбожной власти. Этот человек, священномученик Константин Снетиновский, был расстрелян. Он был вызван из дому. Дочка его хотела было пойти вместе с ним. Спрашивала: «За что вы ведете моего отца расстреливать?» Красноармейцы сказали: «Пойдем, мы тебя расстреляем». Похоронен он был здесь, за алтарной стеной храма. И вот уже сейчас, когда Архиерейский собор Русской Православной Церкви его в числе прочих новомучеников причислил к лику святых, мы установили поклонный крест в память об этом человеке. Так вот, история древнейшая переплетается в нашем храме с историей самой современной, можно сказать. И, конечно, грустно смотреть на то, что наш храм в таком состоянии пребывает. Ну и если мы будем заниматься восстановлением этого храма, подобного ему, другим храмам, подобными ему, то, конечно же, будет у нас и будущее.
0: Но самый страшный удар за все время своего существования храм получил в послевоенные годы. Закрытый для верующих, он был превращен в склад. Спохватились только в 1968 году. Церковь опять немного подновили с фасада, но, однако, время брало свое. Храм, лишенный своего естественного предназначения, потихоньку разрушался, разрушался и разрушался. Реставрация уникального памятника русской истории идет и сейчас. Церковь митрополита Петра передана в управление патриархии, поэтому деньги, столь необходимые для восстановления храма, жертвуют верующие. И нужно всем миром восстановить этот храм, объединиться ради того дела, которому служил первосвященник Петр.

Храмы – это память народа, обесчисленная в камне. И чем крепче и прекраснее храмы, тем прочнее память, связывающая нас с нашими пращурами. Путешествуя по Золотому кольцу, не можешь не восхищаться могучим талантом наших далеких предков, создавших подобное великолепие. Но вдвойне обидно, когда совсем рядом зарастают сорной травой не менее значимые архитектурные и исторические памятники. Сейчас вряд ли у кого-нибудь повернется язык назвать эти места, расположенные всего в 20 километрах от Ростова Великого, русской Голландией. А ведь когда-то здесь жили чуть ли не самые богатые крестьяне в целой России –

В этом селе даже нашелся мастер-самоучка, архитектор-любитель по имени Алексей Спанович Козлов, который задумал возвести здесь колокольню, что будет повыше самого Ивана Великого в Первопрестольной. Высота колокольни получилась аж 94 метра 28 сантиметров. В третьем ярусе когда-то размещалось 10 колоколов. Долго не могли жители Поречья получить разрешение на строительство колокольни. Тогдашние власти не желали появления зданий, которые будут выше самого Ивана Великого в Кремле. Разрешили строительство потому, что деревня располагалась в низинке, то есть по абсолютной высоте над уровнем моря эта колокольня оказалась чуть ниже, чем Иван Великий. А вообще-то село Поречье Рыбное известно с XIV века. Сюда приезжали русские князья на птицеловную охоту. Даже название поселения поначалу было Ловецкое. В 1374 году были построены деревянные церкви Петра и Павла. При царе Михаиле Романове Поречью Ловецкому было отдано в полное владение Ростовское озеро. А с 1683 года Поречье принадлежало всесильному ростовскому митрополиту Ионе Сысоевичу. Его кипучая деятельность строительная коснулась и этого села. Была построена большая митрополичья слобода из 59 дворов, именовавшаяся Березово. При Петре Великом местные мужики поехали обучаться огородничеству в Голландию. Жители выращивали на этой земле до 80 наименований лекарственных и душистых трав. Разводили огурцы, зеленый горошек, цикорий для стола русских императоров. В середине 19 века Поречье стало богатейшим селом с 2000 жителей. В селе было 412 домов, из которых 82 каменных.

0: Храмовый комплекс церкви Петра и Павла и Никиты Мученика с колокольней, ранее деревянные, а позже выполненные из камня, располагался на центральной соборной площади.
1: Данный храм Петра и Павла строился с 1759 по 1767 год исключительно на средства парижских крестьян-огородников. Сохранились фрагменты воспоминаний сына графа Владимира Григорьевича Орлова, который бывал в Париже, и он писал о том, что крестьяне возвели ее за 50 тысяч рублей совершенно на свои собственные средства.
0: О богатстве жителей села говорят такие цифры. Крестьяне, не имевшие своей земли и работавшие сезонно на огородах, зарабатывали в год до 350 рублей. Но уже крестьяне, арендовавшие огороды и продававшие овощи, получали до 700 рублей дохода. А их коллеги-собственники земли – до 1300 рублей. Для сравнения, годовой оклад полковника Драгунского полка того времени составлял 1400 рублей. Добавим, что в середине 19-го столетия в селе работало два современных по тем временам консервных завода, оборудование для которых – выписывали из-за границы. Конечно, главной жемчужиной этой местности был храмовый комплекс. Говорим «был», потому что до наших дней сохранилось от былого великолепия очень немногое. Внутри церкви сохранились остатки каменной алтарной преграды, типичные для ростовских построек конца 17 века. Знаменитую колокольню начали реставрировать еще в 70-х годах прошлого века, но так и не закончили. Второй ярус и сегодня стоит в лесах. После возведения храма примерно через 12 лет, в 1762 году, он был расписан первостатейными ярославскими художниками. Как отмечали многие исследователи, фресковые росписи, выполненные в манере редкого греческого письма, представляют собой большую историческую и художественную ценность.

На крещение 30-го года, 1930 года, приехала группа активных комсомольских и большевистских работников, которая произвела, собственно говоря, расхищение икон, поскольку храм был очень богат. Только на нижнем ярусе иконостаса в данном храме было 25 кубов серебра. Сохранились две описи данного храма. Церковная опись имущества 1795 года и опись 1919 года, которая детально обрисовывает конструкцию и размещение икон в иконостасе. И представьте себе, сколько золота, серебра, жемчуга, драгоценных камней было на каждой иконе. По росписи 1795 года, можно представить себе, сколько тогда весил российский рубль, оклад серебряный позолоченный на храмовом образе Петра и Павла стоил 6400 рублей. Только на одной иконе. Слава Богу, сейчас нашлись люди, которые решили восстановить храмовый комплекс. Их пока немного, этих энтузиастов, и, конечно, там рады любой помощи.

Русские православные люди, построившие когда-то все это великолепие, отличались широтой души и готовностью помогать ближним. Может, поэтому их деяния помнят последующие поколения. Хорошо было бы продолжить эту древнерусскую традицию помогать нуждающимся всем миром. Особенно это важно сейчас, когда в нашей с вами помощи нуждается сама история гонимой, не единожды битой, попранной врагами внутренними и внешними, но все же выстоявшей православной Руси.

0: Дмитровский собор – жемчужина белокаменного зодчества России.
1: Построенный в середине 16 века.
2: В музее «Шестерка Кремля» вы сможете более подробно ознакомиться с историей города и края.
3: В России есть два золотых кольца. Первое – официальное, о котором знают все, со сверкающими на солнце куполами и толпами туристов. Но есть и другое золотое кольцо. Здесь еще сохранились настоящие памятники архитектуры, которые почему-то никому не нужны. Памятники эти сейчас скорее напоминают руины. Почему мы так относимся к ним? Загадка. Цель нашего фильма – попытаться ее разгадать.

Мальчишки 70-х устраивали здесь игры в привидения. Они окрестили эти места графскими развалинами. И сегодня местные подростки, рискуя сломать головы, отчаянно забираются на самую верхотуру. Только играют они сейчас в Гарри Поттера, а развалины эти окрестили совсем по-современному. Для них это школа колдовства, Хогвартс, совсем как в кино. Хогвартс не Хогвартс, Версаль не Версаль, Петергоф не Петергоф, но что-то подобное задумал сотворить здесь тогдашний хозяин этих мест, гусарский полковник граф Владимир Семенович Храповицкий. Задумал и сотворил. В самом сердце непроходимых когда-то муромских лесов, в 200 километров от Москвы, на почти 50 гектарах земли, был разбит удивительный парк. С каскадами прудов, фонтанами, садами и аллеями. И самое главное, была построена усадьба, аналогов которой не было по всей России. И сейчас, глядя на эти унылые развалины, не нужно обладать особо развитым воображением, чтобы понять, какое великолепие здесь царило когда-то.

слава о новом русском Версале покатилась по всей России и перешла границы империи. Уже в самом начале 20 века сюда вереницей потянулись известные люди, русские, иностранцы. Своими глазами они хотели посмотреть на чудо полковника Храповицкого. Говорят, однажды сюда приехал напыщенный французский вельможа. Хозяин первым делом повел его к скотному двору, повторяющему один в один собственный замок последнего. «Да», – процедил француз, – «пожалуй, вам удалось в общих чертах скопировать мое родовое гнездо». «Рад это слышать», – ответил граф Храповицкий, – «но мое родовое гнездо находится чуть подальше, а здесь живут мои свинки». Уже в конце XIX века в Муромцеве был построен храм, посвященный святой царице Александре. Храм возводился в течение 4 лет и был освящен в 1899 году в день памяти равноапостольного князя Владимира. Еще одно удивительное отличие этой церкви от многих других на Владимирской земле – росписи и иконы были выполнены мастерами школы Васнецова в совершенно неповторимой манере. На сводах были изображены евангелисты, а стены украшены орнаментом. В храме был когда-то трехъярусный иконостас. На колокольне было 9 колоколов, самый большой весил в 121 пуд.

Революция прервала кипучую деятельность Храповицкого на благо своего уезда и всего Отечества. Храповицкие, кто сумел, срочно выехали за границу на юг Франции, оставив все в усадьбе. Вскоре скончался Владимир Семенович, а супруга его, Елизавета Ивановна, осталась одна, без каких-либо средств к существованию. Из письма графини Храповицкой: «Дорогие крестьяне, вы владеете теперь бывшей землей моего мужа Владимира Семеновича Храповицкого. Я осталась теперь одна, без всяких средств существования. Мне уже 68 лет, я больная, работать не могу. Обращаюсь к вашему доброму сердцу, прошу помочь мне. Бог вас не оставит». И вот что ответили крестьяне: 10 лет прошло с того момента, когда мы выгнали вас и вам подобных из нашей страны. Очень странным показалось ваше обращение к нам. Спрашивается, за что? Мы не можем даже определить. По поручению общего собрания граждане села Ликино 28 мая 1928 года. А всю послереволюционную историю Муромцева можно назвать тремя словами: постепенный и неуклонный упадок. Замок Храповицкого был разграблен, опустошен, а храм осквернен. В 1920 году из усадьбы было вывезено 300 пудов ценностей, целый вагон в губернский исторический музей. То, что не сумели увезти в музей, растащили местные жители, крестьяне. После Великой Отечественной войны в помещении храма разместили склад ГСМ. Стены и пол – все было пропитано бензином и техническими маслами. Но, слава Богу, наступили новые времена, и в судьбе усадьбы и храма наметились перемены к лучшему. Благодаря хлопотам местных жителей в январе 1996 года было получено разрешение от епархии на восстановление церкви. Сейчас в храме регулярно проходит богослужение. Сюда вернулся образ мученицы царицы Александры. А вот другая икона, когда-то украшавшая эти стены, боголюбивой Божьей Матери, до сих пор находится в частной коллекции. Правда, мы не теряем надежды снова увидеть ее в этом храме. С 2001 года при церкви работает детская воскресная школа. Местные жители, священство, стараются сделать все, что могут. Но, конечно, их усилий явно недостаточно.

Вся история Муромцевской усадьбы чуть больше века. Но какой это был век? За это время рушились не только усадьбы. Государства уходили в небытие. Одни люди создавали великолепие, другие сделали так, чтобы великолепие превратилось в позор. В круговороте исторических катаклизмов трудно было услышать вечное «воистину не ведаем, что творим». И все-таки сейчас эти библейские слова, похоже, пробились к сознанию многих. У нас есть еще шанс вернуть утраченное. Но мы способны сделать это только все вместе. Нужно торопиться. Неумолимое время уже включило обратный счет. Мы еще способны его остановить.

0: противокаменного зодчества России.
1: Три дорога построены в середине 17 века. На деньги торговых
2: музеев Суздальского Кремля вы сможете более подробно ознакомиться с историей города и края.
3: Золотое кольцо – гордость нации, забота правительства, восторг туристов. При любой власти во все времена места, объединенные этим названием, были в фаворе. Но вот парадокс. Именно сегодня Золотое кольцо переживает далеко не лучший период своего существования. Речь идет прежде всего о тех памятниках, которые находятся чуть в стороне от официальных туристских маршрутов. И сегодня они всем своим видом подтверждают одну нехитрую истину. Нет мест, забытых Богом. Есть места, забытые людьми. Если в ближайшее время не взяться за их реставрацию, скорее всего, они будут безвозвратно утрачены. А ведь с каждым из этих памятников связана своя удивительная история –

верстах в 10 от заботливо отреставрированного и обласканного туристами Суздаля находится село Туртино. Чужие здесь не ходят, а путешествующий люд заглядывает крайне редко. Расположилась Туртино на высоком берегу речки со странным названием Выповка, впадающей в не менее странную по названию речку Покаляйку. Увидеть Туртино можно издалека. Венчает село удивительный по своей архитектуре храм Иоанна Богослова. Первое историческое упоминание о селе Туртино встречается в царской жалованной грамоте 1578 года. Из нее видно, что село Туртино было вотчиной Суздальского архиерейского дома. Оно принадлежало этому дому еще при великом князе Василии Ивановиче, который жалованной грамотой освободил Туртино от казенных податей и пошлин. Издавна здесь стояла деревянная церковь, а каменный храм и колокольня построены в 1820 году на средства прихожан.

0: Молва утверждает, что строил богословскую церковь местный архитектор, имени которого не сохранилось. Кто расписывал иконостас, тоже неизвестно. Только, как говорят старожилы, ни в одном другом сельском храме таких чудес не было. К примеру, образы святых и Богородицы были отделаны дорогой тканью. И артельщики с окрестных деревень, уходя на заработки в Москву, считали своим долгом зайти сюда помолиться. Храм Иоанна Богослова в Туртине – строение уникальное даже для древней Владимирской земли. Пятиглавый храм построен кораблем, то есть по одной оси поставлены колокольня, трапезная и основной объем храма, так называемый четверик, который выстроен в два яруса и имеет очень сложное бестолпное завершение. С востока к нему примыкает граненая апсида, а венчает конструкцию четырехскатная кровля с пятью изящными луковичными главками на тонких граненых барабанах. И кажется, что и сейчас плывет этот храм, словно сказочный корабль, расстрелянный врагами, но не сдавшийся и ни перед кем не склонивший голову. И только людское безразличие может навсегда похоронить его в волнах истории. Уникальность храма не только в его необычной архитектуре. Местные жители рассказывают удивительную легенду, связанную с церковью Иоанна Богослова.
1: Эту легенду мне рассказала бабушка еще давно в детстве. Проходила в храме венчание. Вот держит над невестой и женихом венцы, как обычно положено.

0: И вдруг поднимается сильный ветер. И снимает, из рук просто вырывает венец и поднимает его на крест. А мать невесты падает на колени и обращается к людям, которые в храме, и просит прощения, что она виновата. Оказывается, повенчаться хотели брат и сестра.
1: Старожилы здешних мест рассказывают, что венчальный венец провисел на кресте этой церкви почти 100 лет. Никак не добраться было безбожникам до купола, чтобы снять его. И только совсем недавно, где-то в середине 80-х годов прошлого века, мощный порыв ветра сорвал венец и унес в неизвестном направлении. А вот вам совсем не легенда, а историческая реальность. Сегодня храм Иоанна Богослова срочно нуждается в реставрации. Вот до такого состояния его довели богоборцы, которые сразу после Октябрьской революции разместили в церкви зернохранилище. Настенная потолочная роспись была забелена, кресты и колокола, за исключением одного, сняты и увезены на переплавку. И вот зеленый от старости, надколотый и лишенный голоса, этот оставшийся великан со своей колокольни повидал немало, а о судьбе икон почти ничего не известно.

Сейчас сельчане говорят, что прямо на их глазах происходит настоящее чудо. Церковь, которой вернули первоначальное предназначение, заулыбалась, сами с собой стали проступать фрески, появились очертания святых и надписи на церковнославянском. Приезжал сюда благочинный Владимира Суздальского благочиния отец Анатолий, для которого богословская церковь уже сороковая. Туртинцы решили, что это число непростое, оно дает им надежду.

Однако будем смотреть правде в лицо. Надежды самостоятельно восстановить храм у прихожан церкви нет. –

Войну против разума, которую начали русские люди в начале прошлого века, мы должны завершить. Только восстановив то, что когда-то было разрушено по недоумию, мы способны все-таки выиграть войну с безрассудством.

Храмы – это память народа, овеществленная в камне. И чем крепче и прекраснее храмы, тем прочнее память, связывающая нас с нашими пращурами. Путешествуя по Золотому кольцу, не можешь не восхищаться могучим талантом наших далеких предков, создавших подобное великолепие. Но вдвойне обидно, когда рядом зарастают сорной травой не менее значимые архитектурные и исторические памятники. Есть храмы, построенные по желанию и велению человека, а есть храмы, построенные по велению Божьему. Это Процерковь Казанской Божьей Матери. Это красно-белая церковь на самом берегу Волги – одна из таких. Чудесным образом она крепко стоит на склоне крутого обрыва. В большие разливы вода затапливала нижнюю церковь, и приходится только удивляться, как за два с лишним столетия волжские воды не подмыли и не обрушили его.

Все началось через 3 года после взятия Казани, то есть в 1555 году. Житель города Романово, так назывался тогда Тутаев, сидел на берегу Волги. Случилась страшная гроза с громом и молнией. И сквозь этот гром он услышал голос Богородицы, обращенный к нему. Богородица поведала ему о чудесной иконе и что на берегу реки должен быть построен храм на том самом месте, где в земле захоронены 3 каменных креста. Через какое-то время действительно явилась чудотворная икона. И намного позже, когда начали строить фундамент для новой церкви, наткнулись на каменные кресты, похожие на те, что находили в районе Киева, оставленные по преданию самим Андреем Первозванным. Церковь строили всем миром, закончили строительство в 1758 году.

этой церкви и государственная функция. До своего объединения город Романово-Борисоглебск был разделен Волгой на два поселения. Одно христианское, а на другом берегу мусульманское. Царь Иван Грозный даровал ногайцам за верную службу маленький надел земли в самом центре России. Ногайцы быстро построили на берегу реки высокий минарет. Что-то должно было противостоять ему на другом русском берегу. И таким антиподом стала колокольня церкви Казанской Божьей Матери. Церковь Романовская славилась на всю Волгу не только своей внешней красотой, но и внутренним убранством. Были здесь и росписи уникальные, и фрески, и интерьеры, каких поискать. Церковь в плане квадратная, двухэтажная, пятиглавая, на подклете с галереями на первом и втором этажах северной стороны. В верхней церкви, в летнем храме, имеется два входа. Один со стороны горы, другой – крыльцо с крутой лестницей на ползучей арке, на галерею второго этажа паперть. В зимний храм тоже два входа. К парадному, расположенному с западной стороны от Волги, ведет каменное крыльцо, над которым когда-то на литых столбах был укреплен металлический козырек. А над козырьком, в нише со стеклом, находилась Казанская икона Божьей Матери. На крыше храма установлены по углам четыре главы. Средний барабан имеет 6 арочных слуховых окон, глава на нем немного больше других. Все главы украшены восьмиконечными золочеными крестами.

0: Совершенно отдельно от храма на горе стоит шатровая колокольня. Шатер заканчивается узким высоким барабаном, на котором установлена маленькая главка. На звоннице было 8 колоколов. Существует предание, что под колокольней похоронен Ануфрий, юродивый, весьма чтимый местными жителями. В храме 5 престолов. В верхнем храме 3. Преображение Господня, Казанской иконы Божией Матери и святителя Николая, архиепископа Мерликийского. В нижнем, зимнем, 2. Рождества Пресвятой Богородицы и преподобного Макария, Унжинского чудотворца. Есть еще одна легенда о церкви. Будто ведет к ней подземный ход с противоположного берега Волги, по которому люди спасались в древние времена от татарских набегов. Причем, по рассказам очевидцев, ныне живущих жителей Тутаева, по этому ходу они, будучи детьми, лазали тайком от родителей. И ширина прохода была такой, что можно было повозку с лошадьми провести. Где сей ход и был ли он, нетрудно установить с помощью современного оборудования. Но, видимо, никто не хочет разрушать красивую легенду. Процветание города Романово, как и благолепие храма Казанской Богородицы, закончилось с приходом большевиков. Сначала новые власти решили переименовать сам город, потому что все, что связано с Романовыми, они ненавидели. Поэтому имя города, которое сейчас кажется таким исконным, загадочным и древним, всего лишь фамилия революционера, погибшего в этих местах, красного бойца Ильи Тутаева. И храму Волжской жемчужине большевики подготовили незавидную участь. В разное время в здании церкви была лодочная станция, жилые квартиры и даже пивоваренный завод. Но самое удивительное происходит с храмом Казанской Божьей Матери в наши дни. Несколько лет назад зашел сюда один местный житель, простой инженер Николай Румянцев. И так поразился красоте храма, что решил его возродить. Уже несколько лет Николай, которому помогает его сын, восстанавливает храм. Не хватает денег, нет действенной помощи со стороны властей. Но Николай уверен, что если сам не справится, внуки помогут.
1: Когда прошу вот некоторых милостыню для Казанской церкви, вот, меня спрашивают, ты каким путем туда? Пути Господни неисповедимы, отвечаю так. Богородица меня всю жизнь, наверное, сюда вела.
0: Малое освящение оскверненного храма уже прошло. Не за горами и настоящее освящение. И так хочется надеяться, что храм Казанской Божьей Матери рано или поздно вновь предстанет во всей своей красе. В последнее время мы все чаще обращаемся к мудрости наших предков, тех самых, что когда-то возвели эти храмы. Мудрость эту мы смело называем бесценной. Может, поэтому за нее никто не платит ни гроша? А ведь, похоже, мы все-таки задолжали нашим праотцам. И сейчас наступает время платить эти долги.

0: Дмитровский собор – жемчужина белокаменного зодчества России.
1: Построили в середине 17 века. На деньги торговых
2: музеев Сумского Кремля вы сможете более подробно ознакомиться с историей города и края.
3: Великолепно и заботливо отреставрированные храмы Золотого кольца России возвращают немного забытое чувство гордости нашим соотечественникам и изумляют чужестранцев, заставляя их проникаться величием русской старины. Но совсем рядом с этим великолепием все эти чувства улетучиваются, сменяясь досадой и разочарованием. Сколько еще удивительных памятников русской архитектуры ждут своего часа? Немым укором взирая на нас и благодарных потомков их создателей –

Суздаль и удивительные просторы некогда весьма богатой местности. Расположено древнее это село на высоком берегу реки Нерль. На другом берегу заливные луга и сосновый бор.

Впервые село Порецкое упоминается как вотчина московского митрополита в 15 веке. Затем, до середины 17 века, оно было во владении русских патриархов. В 1869 году в селе Порецком, как пишет историк тех лет, число жителей 1585 обоего пола, 247 дворов. Но главная достопримечательность села, конечно, была церковь. В конце XVI века построили здесь деревянный храм во имя Архангела Гавриила. Большая напасть тех лет, пожары, не пощадила Порецкое и его церковь. Сгорел дотла деревянный храм. И в 1795 году на его месте появился новый каменный, названный в честь Преображения Господня. Узнать о чуде преображения мы можем из Святого Писания. Евангелисты так описывают эти события. «И по прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна и возвел на гору высокую, и преобразился перед ними. Одежды его сделались блистающими, весьма белыми, как снег». Дальше Евангелие повествует о том, что всех осенило светлое облако, и из него послышался глас: «Се есть Сын мой возлюбленный, и Его слушайте». Новый храм, посвященный этому чудесному событию, строился по традиционным русским канонам, а основой его росписи был живописный пересказ чуда преображения Господня. Местные летописи говорят также о том, что с появлением нового храма преображения стала и преображаться жизнь местного населения. Потянулись сюда паломники со всей России, и жители местные стали богатеть.

0: А еще начались в Порецком чудеса, весть о которых разнеслась по всей крещенной Руси. Первое – прекращение главной напасти – пожаров. А были они здесь такими, что в свое время великий князь Василий Васильевич был вынужден на 3 года освободить погорельцев от княжеской дани и пошлины, неслыханная по тем годам милость.
1: И вот в течение всей жизни храма, в течение всей жизни существования села, вот пожар, как бы, так сказать, вот сопровождает наше бытие. Дошла такая легенда, что вот одному из благочестивых прихожан нашего храма приснился один чудесный сон. Явилась Божья Матерь и сказала: «Ваше село всегда горит и будет гореть до тех пор, пока у вас в храме не появится икона неопалимой Купина». Он приобрел эту икону, повесил ее в храм, и якобы с того момента пожары в селе прекратились.
0: Чудесны были и колокола, установленные на верхнем ярусе колокольни, своим звоном разносившие благую весть двунадесятых праздников по всей округе. Говорят, Порецкий звон было слышно в самом Суздале и даже во Владимире.

Добрались до нее большевики позже. Храм простоял нетронутым до 50-х годов. Причем все это время он был действующим. Единственным действующим храмом на весь Суздальский район. Конец 50-х, начало 60-х стали, пожалуй, самыми драматичными годами в истории церкви Преображения Господня в Порецком. Власти признали строение храма ветхим и решили его закрыть. Местные жители решили спасти наиболее ценные вещи из церковной утвари. Однако все старания оказались тщетными. Почти 20 лет церковь в Порецком нещадно разграбляли. Такова была участь почти всех деревенских храмов в России. Приезжие воры растащили иконостас. Почти полностью разграбили библиотеку, которая насчитывала более 2000 томов рукописных и редких книг. Еще одно печальное событие. Случилось это совсем недавно, в 2004 году. Неизвестные вандалы ночью, спилив решетку и выбив окно, обокрали храм. Пропало 15 икон, и все очень старые. Никто из жителей преступников не видел. Только отъезжающим на утреннюю дойку дояркам попалась навстречу серая девятка без номеров. До сих пор злодеев не нашли. Но, слава Богу, в последние годы храм Преображения Господня активно восстанавливается. Сюда приезжают люди со всего Суздальского района, предлагают материальную помощь и, самое главное, привозят реликвии, старинные иконы, церковную утварь, которая хранилась у них несколькими поколениями. Предприняты попытки восстановить старинную живопись, храмовые фрески –

Все мы суть творения Божьи, и мы созданы, чтобы творить. В русском языке есть слова, предназначенные на любой случай нашей жизни. Вот одно из таких слов – сотворение. Помогая восстанавливать храмы, возведенные когда-то людьми для прославления Господа, все мы становимся сотворцами. И не только этих удивительных архитектурных произведений, но и своей души, которая так уж Господь управил. Через сотворение очищается, делая наше земное бренное существование более осмысленным.

0: Дмитровский собор – жемчужина белокаменного зодчества России.
1: Церковь Троицкого собора построена в середине 17 века. На деньги торгов.
2: Музей Изумрудского Кремля. Вы сможете более подробно ознакомиться с историей города и края.
3: Золотое кольцо – это целое созвездие заботливо отреставрированных памятников глубокой старины, которые не стыдно иностранцам показать. Однако не все знают, что основная часть памятников Золотого кольца находится в весьма плачевном состоянии. Восстановить, отреставрировать те из них, что еще не утрачены безвозвратно, еще вполне возможно. Нужно, чтобы каждый из тех, кому не безразлична своя история, помог этому благородному делу.

0: Люди рассказывают, что много столетий назад сюда, в ярославские земли, приехал с Большой Орды Мурза Атун Анданович. Да так ему полюбился этот край и народ местный, что решил он сменить место жительства и веру. Крестился Мурза под именем Бориса и всем своим предкам завещал верой и правдой служить русскому государству. Случилось это здесь, в маленькой тогда деревеньке Сарафоново, где повелел Мурза своим потомкам заложить храм. И место, где храм должен был появиться, заклял бывший Мурза страшным словом: «Всякий, кто на него покусится, будет проклят. Ничего, кроме храма Господнего, здесь быть не может». Однако храм, по завещанию Мурзы, его потомки смогли воздвигнуть здесь гораздо позже. Этому тоже способствовало Божье провидение. В 1579 году, об этом говорит не один церковный источник, на Руси случилось чудо. Девочке Матрёне Анучиной явилась Дева Мария и велела найти икону с ее изображением. И действительно, эта икона была отыскана на пожарище города Казани, незадолго до этого взятого войсками Ивана Грозного. Такие иконы, явившиеся как бы ниоткуда и впоследствии показавшие свою чудодейственную силу, называют явленными. Икона вскоре стала святыней. Она неоднократно указывала русским воинам путь к победе. В годы ее появления начался поход Ермака, окончившийся покорением Сибири. На нее молились ополченцы Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского в 1612 году, а также русские воины в Отечественную войну 1812 года. Храм в Сарафоново, построенный по обету потомками татарского царевича, взявшими фамилию Долговосабуровых, стал чуть ли не первым в России храмом, посвященным этой священной реликвии.
1: В 1579 год явления, а 1600 уже был храм освящен. То есть, видимо, такое чудо сильное было, вот это в Казани, что ну, оно и по русским, по всем городам как-то вот это имя коснулось, как-то вот распространилось вот эта весть об этом чуде. И ведь храм это не одним днем строится, правильно? Вот, а в 1600 году уже храм был освящен. Вот, в честь Казанской иконы Божьей Матери.
0: Для своего времени архитектура этого храма, кстати, практически второго по возрасту в Ярославской области, была весьма прогрессивной. Обычно в деревнях строили церкви попроще. А здесь сразу воздвигли четырехпрестольный храм, в котором имелись престолы сразу четырех святых. Правда, основой молитвенного предназначения в этой церкви всегда оставалась Казанская икона Божией Матери. К слову сказать, именно благодаря построенной церкви крохотная деревенька Сарафоново приобрела статус села. Церковь – единственный уцелевший свидетель многовековой истории этого места. Видимо, только волей Божьей устояла она в суровую годину после революционных гонений и разрушений. По словам очевидцев, с тех пор, как церковь была закрыта, а случилось это в середине 30-х годов прошлого века, в ней было устроено что-то вроде универсального центра. В главном алтаре храма был буфет-раздевалка. В летнем пределе был устроен второй этаж, где находился клуб с бильярдной. На первом крутили фильмы и танцевали. Под кровлем на чердаке жили бездомные и погорельцы. На ярусе звонницы была устроена водонапорная башня. В пристроенном с западной стороны помещении находился магазин и пункт приема стеклотары. На кладбище при церкви сохранился по сей день единственный надгробный камень на могиле одного из последних, очевидно, представителей рода Долговосабуровых. В начале 90-х годов прошлого века на территории этого же кладбища военные пытались построить бараки-времянки. Строительство не заладилось сразу, а позже вовсе было остановлено по неизвестным причинам. Сработало проклятие старого Мурзы. Но время сильнее всяких заклятий. Рухнула бы и церковь села Сарафоново, не появись в ней в июне 2000 года молодой 30-летний священник отец Михаил Маликов, первый настоятель храма за более чем полвека.
1: Если Господь сохранит, значит все сохранится. Если нет, ну ты хоть тут, я не знаю, не получится ничего.
0: Молодой священник сумел объединить многих жителей села вокруг дела восстановления святыни. Именно тогда и состоялся первый субботник, во время которого прихожане вывезли из храма более 30 грузовиков мусора. Постепенно храм восстанавливается. На деньги, скопленные прихожанами, купили и 4 новых колокола. Осветили. И в день Святой Троицы заговорила и ожила Казанская церковь села Сарафоново после 70 лет молчания.

Сколько их разбросано по русским просторам, этих старых, забытых временем и людьми жемчужин. Велика Россия. Наверное, поэтому и можем позволить себе исчезнуть с лица земли сотни другой таких шедевров зодчества, только за один из которых на Западе отдали бы полцарства. В этом цикле мы рассказали лишь о нескольких шедеврах Золотого кольца России, которые остро нуждаются в реставрации.

же их еще подпирает российское небо своими полуразрушенными сводами? Неужели ни денег, ни сил, ни желания не осталось у нашего народа на то, чтобы попытаться вернуть родной державе былую мощь и славу? Если это так, то пройдет еще десяток-другой лет, и рухнут некогда мощные купола веками намоленных церквей, которые никогда не заменить новостроем.

0: Жил-был когда-то у самого подножья горы Бевре один бедный крестьянин. Был у него клочок земли такой каменистый, что не росло на нем почти ничего. Но как бы там ни было, построил себе крестьянин птичник. Целый год трудился он, не покладая рук, а к концу года купил утенка, на следующий год гусенка, а еще через год маленького веселого поросенка. Поросенок этот был до того шустрый и хитрый, что прозвали его Хитрюшкой. Все трое, утенок, гусенок и поросенок, жили вместе, ели, пили вместе и отлично между собой ладили. Но однажды прикупил себе крестьянин еще маленький кусочек земли, о котором мечтал уже давно. Землю-то он купил, однако денег у него не осталось, а кроме того, выдался в ту пору голодный год. Вот и говорит он жене: «Послушай, жена, нечем нам кормить утку, гуся и поросенка. Придется их прирезать и съесть». Услыхал Хитрюшка слова хозяина и бросился бегом к своим товарищам. Надо же предупредить о нависшей беде. Прибежал он к ним и, не переводя дыхания, выпалил:
1: «Задумал хозяин лишить нас жизни, а коли так, бежать надо отсюда. Видите вон ту высокую гору, всю лесом поросшую? Вот и спрячемся мы там, в густом лесу».
0: Поняли утка и гусь, что нет у них другого выхода, тут же с Хитрюшкой согласились и, не теряя времени, в путь двинулись. Но когда добрались они до леса, утка сказала, что она так устала и дальше идти не может.
1: «Ну и вот досада. Надо бы подальше в лес забраться. Но делать нечего», — вздохнул Хитрюшка. «Построю я тебе здесь маленький домик и живи в нем до поры до времени».
0: Набрал Хитрюшка веточек, сухой травы, перьев и сделал для утки дом. Попрощались они с уткой и тронулись в путь вдвоем. Но недолго они шли, потому что остановился гусь и сказал поросенку, что устал и дальше идти не может.
1: «Как и ты устал, и вот незадача. Придется тогда и для тебя построить домик».
0: Выщипал гусь из крыльев перья, а Хитрюшка из перьев, веточек и камышинок построил ему хороший домик. Попрощался Хитрюшка с гусем и пошел дальше. Шел он, шел, устал, прилег отдохнуть под кустом ежевики и заснул, как убитый. Проснулся он от грохота колес. Раздвинул он своим пятачком кусты и видит, едет по дороге повозка, груженная досками и гвоздями.
1: «Вот кстати!»
0: — обрадовался Хитрюшка. Вскарабкался он на повозку, сбросил на дорогу доски и тут же на землю соскочил, прихватив с собой целый мешок гвоздей. Потом собрал Хитрюшка доски и построил для себя на полянке прочный домик. Уселся он на пенек и залюбовался своим творением. Не домик, а загляденье. Крыша высокая, стены добротные, дверь надежная, окошко со ставнями, а в комнате даже очаг маленький. А в ту пору жил в этом лесу злющий-призлющий волк. И поскольку был он старожилом, то всех обитателей мохнатого и пернатого царства знал наперечет. Пронюхал он сразу о трех новых домах в лесу, сообразил серый, что может он полакомиться новыми пришельцами без особых трудов. И тут же, не мешкая, отправился к домику утки. Пришел, постучал в дверь, да как зарычит:
2: «Утка, утка, открой мне дверь, а не то тут я когти в ход пущу и весь домик растащу, или дуну раз-другой, вот и рухнет домик твой».
0: Все расшвырял по веточке, по перышку растоптал, а потом дунул домишко-то и развалился. Однако не заметил волк за работой, как выскочила утка из домика и побежала к гусю. Попросилась она к нему в домик и сказала, что за ней волк гонится. Зарычал от злости волк, принялся когтями стены обдирать, по прутику да по перышку растащил, растоптал домик гуся. А потом, как дунет, домик-то и рухнул. Но гусь с уткой вовремя выскочили из окошка и поспешили к домику Хитрюшки. Прибежали, забарабанили в дверь. «Хитрюшка, отопри нам скорей, а то нас волк съест!» Открыл Хитрюшка дверь, впустил друзей в домик, а дверь на засов закрыл. Едва он успел все это проделать, как подбежал к домику волк.
2: «Открой мне дверь, Хитрюшка! А не то, тут я когти в ход пущу и весь домик растащу! Или дуло раз-другой вот и рухнет, и домик твой!»
0: Засмеялся Хитрюшка и говорит волку.
1: «Нечего меня пугать, серый. Домик твой прочный, сколочен на славу. Хоть и когти в ход ты пустишь, хоть и дунешь раз-другой, все равно не в силах будешь разорить домишко мой!»
0: Рассвирепел волк, глазами сверкает, зубами щелкает, землю когтями роет, а потом подскочил к домику и стал отдирать когтями и зубами крепко-накрепко прибитые доски. Но как ни старался, ничего у него и не вышло. Еще пуще разъярился волк. Отскочил он от домика на шаг другой и принялся на него дуть, что было сил. Однако и тогда уцелел домик. Плюнул тот волк с досады и, поняв, что ничего у него не выйдет, говорит поросенку.
2: «Послушай, Хитрюшка, да пошутил я немножко, так что ты на это не сердись. Лучше завтра утром загляну я к тебе по дороге. Пойдем мы с тобой вместе за вишнями. Знаю один хороший сад, вот там мы и полакомимся.
1: Что ж, я не прочь, приходи сюда, коли хочешь», —
0: согласился Хитрюшка. Когда рассвело, не стал Хитрюшка дожидаться волка и сам отправился в сад. Набрал там себе вишен и тут же вернулся домой. А немного погодя, постучал в дверь волк.
2: «И, Хитрюшка, ты готов?»
1: «Долго же ты спишь, молчище? Я уже давным-давно вернулся из сада с полной корзиной вишен. Если не веришь, глянь, вон сколько косточек от вишен у порога валяется».
2: «Да, вижу, вижу. Ой, проспал я. А может, дашь мне горстку вишен, а?»
1: «Конечно, да».
0: Схватил поросенок совок у очага и насыпал в него горячих углей.
1: «Ну-ка, волчище, подойди поближе к окошку, да пасть свою пошире раскрой».
0: Подошел волк к окошку, пасть разинул, а Хитрюшка возьми, да и высыпи в нее целый совок горячих углей. Взвыл волк от боли, закашлялся, зачихал, заплевался, отскочил от окошка и задал такого стрекача, что даже лапы засверкали. Однако не отступился он от Хитрюшки. Уж очень не хотелось ему такой лакомый кусочек терять. И вскоре опять к нему пришел.
2: «Я на тебя не сержусь, Хитрюшка. Давай-ка лучше пойдем завтра на ярмарку, а? Вдвоем-то идти веселей. Так ж поутру зайду я за тобой».
1: «Заходи, если не проспишь. Вдвоем-то и впрямь идти веселей».
0: Чуть свет, прибежал волк к домику поросенка.
2: «Ну, Хитрюшка, Хитрюш, ты готов?» —
0: постучал волк в дверь. «Опоздал ты, волчище», — ответили ему в один голос утка и гусь. «Хитрюшка-то давным-давно ушел».
2: «Ну, о, досадно. Но ничего, догоню его по дороге».
0: А Хитрюшка тем временем уже по ярмарке расхаживал. Посмотрел он все товары и купил себе бочонок, чтобы засолить в нем капусту. Взвалил он бочонок на спину и двинулся в обратный путь. Но едва поднялся он на холм, как увидел издали волка. Что тут делать? Поставил он бочонок на землю, перевернул вверх дном, подлез под него и затаился. Подошел волк к бочонку, оглядел его со всех сторон, постучал по нему лапой и хмыкнул в недоумении.
2: Да и что ж такое? Должно быть кресло для уставших путников. Посижу я на нем, отдохну и хитрюшку подожду. Дорога-то здесь одна.
0: Уселся волк на бочонок и стал поджидать хитрюшку. Долго он его ждал, а поросенка-то все нет и нет. Надоело, наконец, волку на бочонке сидеть. Встал он тогда, потянулся и двинулся прямо на ярмарку. Может, там его разыщет. А хитрюшка, не теряя времени, взвалил опять на себя бочонок и заторопился к дому. Целый день провел волк на ярмарке, но хитрюшку так и не нашел. А вечером снова постучал к нему в дверь.
2: Что-то не видел я тебя на ярмарке.
1: Зато я тебя видел, волчище. Сидел я под бочонком, на котором ты отдыхал.
2: Ну, а я не знал. А впрочем, я на тебя не в обиде. Ты знаешь, если хочешь, пойдем завтра по груши. Растут они как раз возле лачуги дровосеков.
0: Согласился поросенок. А когда утром постучал волк в дверь к хитрюшке, его и след простыл.
2: Опять он меня надул. Ну, погоди. На сей раз ни за что его не упущу, решил волк.
0: И в самом деле, едва подошел он к груше, как сразу же увидел хитрюшку, сидевшего на дереве.
2: А все-таки встретились мы. Ну, теперь ты от меня не уйдешь. Нет.
1: Да я не собираюсь уходить, ответил ему хитрюшка.
2: Да-ка.
1: Отведай грушу, а потом уж и делай, что знаешь. Вот сюда, становись ближе, а я тебе брошу. Ну, лови. Оп.
0: Разинул волк пасть, а хитрюшка грушу-то бросил, но бросил так далеко, что пока волк бегал за ней, хитрюшка мигом спустился с дерева и задал стрекача. Однако у самой лачуги дровосеков волк его все-таки настиг.
2: Ну, попался. Попался, хитрюшка. Теперь припомни я тебе все мои обиды и съем тебя.
1: Ой, что ж поделом, не поделом, закивал головой поросенок. Ведь сам я во всем виноват. Только вот когда примешься за меня, не очень шуми, а то, не дай бог, услышат дровосеки. А чтобы прошло все тихо и гладко, надо бы тебе для начала успокоиться. Вот присядь на минутку на этот пень и постынь немного.
2: Да. Это, пожалуй, верно. Очень уж я рассердился на тебя.
0: Сел волк на пень рядом с хитрюшкой, а пень-то был старый, весь в трещинах. И пока сидели они рядышком, засунул хитрюшка поглубже в трещину длинный волчий хвост, а потом как крикнет на весь лес:
1: «Волк! Волк! Держи его! Держи!»
0: Услыхали дровосеки его крики, прибежали из леса и видят, со всех ног несется прочь от лачуги поросенок, а у пня мечется здоровенный волчище. Хвост у него в трещине застрял, вот он и не может удрать. Замахнулись дровосеки своими дубинами, волк дернулся из последних сил, хвост-то у него и оторвись. Так без хвоста и убежал он в свою чащобу. Вот тогда ты ушел, злой волк, с горы Бевре и поселился в другом лесу, где не знал никто про его бесчестье. Стыдно ему было, что оставил его в дураках какой-то там поросенок. Так стыдно, что больше он и носу не казал в старые места. А хитрюшка, утка и гусь преспокойно стали жить-поживать в своем маленьком домике из прочных досок.
3: Анатолий Приставкин. Военное детство.

0: рассказ «Человеческий коридор». Это было в 41-м году. Темная и суровая Москва, спасая нас, детей, от войны, погрузила в поезда и отправила в Сибирь. Мы ехали медленно, задыхаясь от недостатка кислорода и страдая от голода. В Челябинске нас высадили и повели на вокзал. Была ночь.
1: «Здесь есть пища»,
0: — сказал Николай Петрович, сутулый, желтый от болезни человек. Вокзал хлестанул по глазам ярким светом, но скоро мы увидели другое. Многотысячная толпа беженцев осаждала единственный ресторан. Там шевелилось что-то черное и ухало, и кричало. Ближе к нам прямо на рельсах стояли, сидели, лежали люди. Здесь начиналась очередь. Мы стояли и смотрели на окна. Там было тепло. Там раздавали людям горячую, дымящуюся жизнь, наполняя ею тарелки. Потом встал наш Николай Петрович на ящик и что-то закричал. И нам было видно, как он нервно вздергивает острые плечи. И голос у него слабый, голос чахоточного человека. Кто из этих голодающих, сутками простаивающих беженцев сможет его услышать? А люди вдруг зашевелились. Они подались назад, и маленькая трещинка расколола черную толпу. А потом мы увидели еще. Какие-то люди взялись за руки и образовали коридор. Человеческий коридор. Я потом побродил немало, но всегда мне казалось, что я не перестаю шагать этим человеческим коридором. А тогда мы шли через него качающийся, живой, трудный. И мы не видели лиц, просто стена больших и верных людей. И яркий свет вдали. Свет, где нам было очень тепло и где нам отвалили по целой порции жизни. Горячей жизни, наполнив ею до краев дымящиеся тарелки.

0: Портрет отца. Это случилось в войну. В нашей детдомовской библиотеке я случайно наткнулся на маленькую книжку. На обложке ее была фотография человека в меховой шапке, полушубке и с автоматом. Этот человек был очень похож на моего отца. Стащив книжку, я забрался в самый темный угол, оторвал обложку и засунул под рубаху. И долго там носил ее. Только иногда доставал, чтобы посмотреть. Конечно же, это должен быть мой отец. Третий год шла война, а я не получал от него даже писем. Я почти забыл его. И все равно я знал, это мой отец. Я поделился открытием с Вовкой Акимцевым, самым сильным парнем в нашей спальне. Он вырвал портрет из моих рук и решил.
1: Ерунда! Это не твой отец!
2: Нет, мой.
0: Володька Акимцев не отдал портрета. Он спрятал его и сказал, что я просто хочу похвастать. И он не отдаст мне обложку, чтобы я не занимался ерундой. Но мне нужен был отец. Я перерыл всю библиотеку, отыскивая вторую такую книжку. А книжки не было. И я плакал по ночам. Однажды Володька подошел ко мне и заявил, усмехаясь.
1: Если это твой отец, ты должен за него ничего не жалеть. Не пожалеешь?
2: Нет.
1: Нож свой отдашь?
2: Отдам.
1: И компас?
2: Отдам.
1: А новый костюм поменяешь на старый?
0: И протянул измятую обложку.
1: Бери. Не нужно мне твоего костюма. Может, и вправду.
0: В глазах Володьки была зависть и боль. Его родные жили в Новороссийске, занятом фашистами. И у него не было никаких фотографий.

0: Николай Петрович часто бывал в спальне ребят. Пел песни, рассказывал разные истории, но больше говорил о своем сыне и родном городе Волоколамске. Мы все знали, что Волоколамск он оставил по распоряжению района, и что сын его настоящий советский командир бьет фашистов. Когда в интернате чего-нибудь остро не хватало, ребята сразу узнавали об этом. Николай Петрович в такие дни приходил особо подтянутый, и бесцветные губы его сжимались.
1: А знаете, ребята, сколько хлеба у нас будет после войны? Мягкого, чудесного. Милые мои мальчишки, у нас будут подаваться к столу полные тарелки хорошего хлеба. Уж тогда-то мы отъедимся за всю войну.
0: И нам до предела было ясно, что завтра не дадут даже наши легковесные порции, потому что нет в интернате ни кусочка этого самого хлеба. Тогда мы шли на наши огороды, разгребали снег и из промерзлых грядок выковыривали капустные корни, прочные и безвкусные, как веревки. Редкому счастливцу попадалась морковь.
1: Кончится война, у нас будет много-много капустных корней.
0: Шла лютая зима 41-го года. Однажды Николай Петрович сказал, строго присаживаясь на чьей-то кровати:
1: «Знаете, ребята, мы после войны все города заново отстроим. Чудесные у нас будут города. И никаких военных следов, как бы сейчас ни глумились захватчики».
0: И мы поняли, что сдан фашистам родной город Николая Петровича. Стоял леденящий январь. В темный вечер, когда мы уже ложились спать, в черноту спальни пришел Николай Петрович. Сел и, ни слова не говоря, притих. Квадратными льдинками белели окна, и видно было, как от них шел пар. И вдруг Николай Петрович сказал:
1: «А после войны вернутся домой наши. У кого отец, у кого сын. И какие бы вести мы ни получали, мы обязательно должны дождаться их».
0: Казалось, что в спальню вошла еще большая чернота. И все же мы видели, знали, что сидит Николай Петрович, поджав белые губы, строгий, как у могилы сына. И мы ничем не нарушили этой траурной тишины.

0: Толя Макеев был самым старшим в спальне детдомовских ребят. Витька был самый маленький. Все знали, что у Толи Макеева есть довоенная вещь, которую он, как он сам сказал, не отдал бы ни за какое золото. Это бинокль. Ребята немного завидовали Толе, а больше гордились, что вот у него есть вещь, которую он не отдал бы ни за какое золото. У Витьки ничего не было. Мальчика привезли месяц назад из блокированного Ленинграда. Он был слаб от голода и лежал в постели. Хоть в детдоме мясо было редкостью, специально ему в первый день дали большой кусок мяса, слонины и горячий суп. Вечером Витька спросил:
1: Толя, а что такое слонина?
0: Тот задумался.
2: Ну, это мясо такое редкое. А что?
1: Нам его еще дадут.
0: Толя посмотрел на Витькино белое лицо, присвистнул.
2: Конечно. Слонина – это, как бы тебе сказать, ну, слонина. Слона видел когда-нибудь? О, сколько у него мяса.
0: Но мясо больше не приносили. Витька не поправлялся. Толя Макеев каждый вечер приходил с лесозаготовок веселый и наклонялся над Витькой.
2: Как здоровье, герой?
1: Толь, а слона еще не поймали?
2: Нет. Слон в лесу живет. Его трудно найти.
0: Однажды утром Толя достал свой знаменитый бинокль и долго разглядывал его. Витька тоже смотрел.
1: Это зачем?
2: А это, друг, не твое дело. Сегодня сам иду на охоту. За слонами. Понял?
0: В обед мальчику принесли снова мясо и горячий суп. А вечером пришел Толя.
1: Толь, значит, ты убил слона?
2: Убил. Ты спи.
1: А где бинокль?
2: Потерял. Понимаешь, пока ходил по лесу, потерял.
1: Толь, а слон очень большой.
0: Засыпая, спросил мальчик:
1: нам хватит его?
2: Спи, чудак. Конечно, большой. До конца войны должно хватить. Он какой большой.
0: Витька крепко спал.

0: Осколок. Осколок был тяжелый, железный, с острыми краями. Нет, он совсем не был тем осколком, от которого погиб отец Вовки. Да и мать Вовки умерла просто от болезни, хотя все говорили, что ее подкосила война. Этот осколок оказался почти безопасный, безымянный, неизвестно чей. Он прилетел неведомо откуда, в тревожную московскую ночь, пробив крышу дома. Тогда еще были у Вовки и мать, и отец. А потом Вовка остался один, безымянный, как тот осколок, что он таскал в кармане. И так же, как тот осколок, занесла Вовку война под чужую крышу, в детдом. Так они и жили, Вовка и его осколок. И все было неплохо и нехорошо, а вполне нормально. Только вдруг осколок пропал. Может, выронил его по нечаянности Вовка. А может, кто-нибудь стащил, как узнаешь. И затосковал Вовка. Вспомнил осколок. Вспомнил начало войны. Вспомнил крышу и свой дом. Вспомнил отца с матерью. И показалось ему, что один-одинешенек он на всем белом свете. Узнала о Вовкиной пропаже строгая воспитательница. Собрала на линейку всю ребячью спальню и попросила выложить из карманов на стол все железки. И тогда на столе, вместе с другими вещами, оказалась целая кучка тяжелых железных осколков. Честная правда. Вечером в детдомовской спальне слышался шепот.
1: Вовка, а тебе отец часто письма шлет?
2: Шлет.
1: Что он пишет, Вовка?
2: Ну, пишет, жди, приеду, заберу. Будем с тобой вместе.
1: А еще?
2: Что еще? Пишет, что воюет. Ты спи, Юрка, хватит.
1: А мне ничего не пишет. Честная правда. Вот когда мы жили в Саратове, он меня очень любил. Он мне каждый день мороженое приносил. Приедет с работы и скажет: «Привет, Юрка, расти скорей, на охоту пойдем». Не веришь? Честная правда.
2: Ты же говорил, что в Воронеже родился.
1: Ну, говорил. А потом мы в Саратове жили.
2: Рассказывай. Ладно, спи.
1: Я сплю, Вовк. А ты не веришь, что мы в Саратове жили? Так вот, мы там совсем и не жили. И в Воронеже мы тоже не жили. И отца у меня никакого вовсе нету. Честная правда.
2: Как нет? А куда он делся?
1: Его, Вовка, и не было. Мне так мама сказала, что у всех есть, а у меня нету. Ну просто вот никакого нету. А я взял и придумал его.
2: Врал, значит?
1: Я, Вов, не врал. Я по правде придумывал. Честная правда. Вон Гарик рассказывал, как ему мороженое приносили. А я представил, как будто это мне приносили. На охоту у Бориса отец ходил. Вот я и подумал, как будто это мой отец ходил на охоту. Ну а про фронт я хотел у тебя узнать. А то я не знаю, как мне отец с фронта писал.
2: Просто это. Подумаешь, с фронта. Я тебе завтра подарю несколько писем моего отца. Ладно?
0: Вовка это сказал и как-то громко засопел носом. Можно было подумать, что он действительно спал.

0: фотографии. Мы жили далеко от дома, я и моя сестренка, которой было 6 лет. Чтобы она не забывала родных, раз в месяц я приводил сестренку в нашу холодную спальню, сажал на кровать и доставал конвертик с фотографиями.
1: Смотри, Люда, вот наша мама. Она дома, она сильно болеет.
2: Болеет.
1: А это папа наш, он на фронте, фашистов бьет.
2: Бьет.
1: Вот это тетя, у нас неплохая тетя.
2: А здесь?
1: Здесь мы с тобой. Вот это Людочка, а это я.
0: Из дома пришло письмо. Чужой рукой было написано о нашей маме. И мне захотелось бежать из детдома куда-нибудь. Но рядом была моя сестренка. И следующий вечер мы сидели, прижавшись друг к другу, и смотрели фотографии.
1: Вот папа наш, он на фронте, и тетя, и маленькая Людочка.
2: А где же мама?
1: Мама? Где же мама? Наверное, затерялась. Ну, а потом найду. Зато смотри, какая у нас тетя. У нас очень хорошая тетя.
0: Шли дни, месяцы. В морозный день, когда подушки, которыми затыкали окна, покрывались пышным инеем, почтальонша принесла маленький листок. Я держал его в руках, и у меня мерзли кончики пальцев. И что-то коченело в животе. 2 дня я не приходил к сестренке. А потом мы сидели рядом, смотрели на фотографии.
1: Вот наша тетя. Посмотри, какая у нас удивительная тетя. Просто замечательная тетя. А здесь Людочка и я.
2: А папа?
1: Папа, сейчас посмотрим.
2: Затерялся?
1: Да, затерялся.
0: И сестренка переспросила, подымая чистые, испуганные глаза.
2: Но совсем затерялся.
0: Шли месяцы, годы. И вдруг нам сказали, что детей возвращают в Москву к родителям. Нас обошли с тетрадкой и спросили, к кому мы собираемся ехать. Кто у нас есть из родственников. А потом меня вызвала завуч и сказала, глядя в бумаги.
3: Мальчик, здесь на некоторое время остается часть наших воспитанников. Мы оставляем и тебя с сестренкой. Мы написали вашей тете, спрашивали, может ли она вас принять. Она, к сожалению...
0: Мне зачитали ответ. В детдоме хлопали двери, сдвигались в кучу топчаны, скручивались матрасы. Ребята готовились в Москву. Мы сидели с сестренкой и никуда не собирались. Мы разглядывали фотографии.
1: Вот Людочка, вот я.
2: А еще?
1: Еще? Смотри, и здесь Людочка, и здесь, и меня много. Ведь нас очень много, правда? Правда?

Звезды. Нас было в спальне 11 человек. У каждого из нас был на фронте отец. И при каждой похоронке, приходившей в детдом, 11 маленьких сердец замирало. Но черные листки шли и в другие спальни. И мы чуть-чуть радовались и начинали опять ждать отцов. Это было единственное чувство, которое не угасало всю войну. Мы узнали, что война окончилась. Это случилось чистое майское утро, когда к голубому небу прилипали первые клейкие листочки. Кто-то тихо вздохнул и открыл настежь окно. Раздался непривычно громкий смех. И вдруг все мы, 11 человек, поняли, что мы победили, что мы дождались отцов. В детдоме готовился вечер. Витька Козырев разучивал песенку. Окна светятся весь вечер, как подснежники весной. Скоро мы дождемся встречи с нашей армией родной.